26 поражений, Тампа 37 побед, 25 поражений. На востоке американской лиги Атланта уверенно лидирует, но Филадельфия в погоне. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс барахтается в этой группе на последнем 5-м месте. Ну и, наконец, завершился чемпионат Франции, открытый чемпионат Франции по теннису у девчат. Победила 19-летняя россиянка Мира Андреева. Эта девочка выступает под флагом России, но уже 4 года живет во Франции. Естественно, во Франции жить лучше, чем в путинской России. Она в финале играла с польской красавицей Майей Чивалейко и выиграла в двух сетах 6-3, 6-2. Это было в субботу. Вчера сражались мужчины. Второй номер турнира Александр Зверев. Гер Зверев, он гражданин Германии, играл с итальянцем Флабио Кодати, два пацана стояли рядом, то громадный Зверев, его рост 6 футов, 6 дюймов, 198 сантиметров, по арифметике Пупкина с картинками, на целую голову превосходил своего соперника, рост которого 6 футов, это 183 сантиметра. Сеча вчерашняя продолжалась бесконечно. 3 с лишним часа, 5 сетов, выиграл решающий 5-й сет, выиграл господин Гер Зверев со счетом 6-1. И он впервые стал победителем турнира «Большого шлема». Ну, естественно, Мира Андреева, молоденькая девочка, также впервые выиграла турнир «Большого шлема». На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам у меня в понедельник обычное пожелание. Продолжайте укреплять систему. Тему капитализма, слушайте Дэвидсон Радио и будьте здоровы!

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
5: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
6: Вы слушаете «Дэвид Зон Радио». Радио. Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа. С вами Александр Флинт. Меня можно сейчас наблюдать на Фейсбуке. В общем, что могу сказать? Я вообще, на самом деле, сегодня был не очень доволен тем, что происходит. Я вам объясню, почему. Потому что то есть Трамп меня очень разочаровал вот именно в последнее время. И вызывало у меня это большие расстройства и именно разочарование. Почему? Потому что, понимаете, если есть такое понятие, что нас водят за нос, то вот мы как раз были свидетелями того, что нас 2 месяца водили за нос. И Трампа водили 2 месяца за нос. Но если он этого не понимает, то я это да понимаю. Или он делает вид, что он не понимает, или у него нет выхода, или он в цуцванге в каком-то полном находится, так или иначе. То поведение, которое представлял Трамп последние 2 месяца, предельно глупо. Предельно. Если у него нет выходов, значит, он должен был каким-то образом нам с вами об этом сказать. А не водить, еще раз повторяю, всех за нос. И не надо мне сейчас говорить и звонить мне в студию, можете хоть сейчас набирать, что я ничего не знаю, что я ничего не понимаю, что вы ничего не знаете, что есть какие-то жуткие секреты или колоссально бриллиантовый, потрясающий победный план действий, который только знает только один и единственный Трамп, а мы все можем только догадываться, или что очень рано делать какие-то выводы и так далее. Ну вот то, что я вчера пожелал, чтобы Трампу дали по носу из Израиля, к счастью, осуществилось. Трампу дали по носу из Израиля, потому что Трамп охренел, извините русским языком. Понимаете, он начал говорить, что Израиль будет делать так, как я хочу. Нет, Израиль не должен делать так, как хочет Трамп. Потому что Трамп в этом деле показывает еще раз, и еще раз, и еще раз, что он не понимает эту ситуацию. Или не может понимать. Или ему стало скучно. Что еще интересней. Он не выигрывает, не проигрывает в уровне, он скучать начинает. Я поддерживал Трампа и поддерживаю, и буду поддерживать в целом ряде моментов, что он делает. Для меня это не есть развод, девичья фамилия с ним. Но то, что он производит вот в Ближнем Востоке с Ираном, это совершенно неправильные действия. Значит, если он не знал, как заканчивать, не надо было это начинать. Значит, надо было снабдить израильтян всем необходимым, пусть израильтяне бы это делали. И здесь я отхожу от своего правила, что я поддерживаю Америку прежде всего, понимаете? В данном случае Израиль прав. А Трамп нет. Мы нет. Вот надо иметь честность это признать. Я сегодня не очень добрый, потому что полночи провел в госпитале. У меня дочка попала в госпиталь, поэтому, как говорится, я не буду никого хвалить особенно. Сори, господа. Вот как-то так. Поэтому, но то, что вот здесь происходит, здесь очень простая причина. Понимаете, вот фактически получается так, что Иран... Трампу нужен немедленный мир с Ираном. Почему? Потому что у него выборы, потому что у него плохо идут дела с экономикой, потому что в выборах у него, его же собственная партия, от него откалывается. Если вы это не заметили или не хотите замечать, я вас поздравляю с этим. Я, помните, вам говорил, опять, понимаете, я когда вам какие-то вещи говорю, я не говорю для красного словца или для того, чтобы вас напугать, или я, как правило, то, что делаю, вот знаете, как есть такое... Нурини в экономике, он его называет доктор Дум. Но вот я, наверное, чем-то похож. Я предупреждаю о долгосрочных последствиях. Многие их не слышат, потому что люди вообще не хотят многие слышать, что происходит. Я вам говорил, что если у президента падает популярность меньше 40%, его начинают, перестают поддерживать, его же собственная партия. Потому что они начинают думать так. Он идет ко дну. Нам надо выстоять самим. А он, черт с ним, потому что он меняется, мы остаемся. Они начинают бороться за собственное кресло, собственное выживание, а не за то, чтобы поддержать плавающий корабль Трампа на плаву. Понимаете, он уже не избирается, они продолжают. Это вот этот вот разлад монументальный, понимаете, он мгновенно начинает себя играть и так далее. Вот они очередной раз завалили ему закон Save Act. Они опять очередной раз, республиканцы своим же, своему же Трампу завалили закон. Сейчас он пытается спасти это положение тем, что он начинает внезапно вспоминать, что у него есть выборы, что у него есть партия, которая, в принципе, не очень сильно была заинтересована
во всей этой иранской кампании и так далее, и так далее. Понимаете, он с ними не особенно совещался на эту тему. Выясняется тут интересный момент, что именно Венс сливал кое-какую-то информацию по поводу Израиля в эфир. Вот мы так вот, так далее, тут тоже такой момент проявляется, что Венс, он абсолютно не произраильский, вот как, вот так выясняются детали. Но это отдельный разговор, будем еще говорить на эту тему. Понимаете, поэтому Венс вот с самого начала ушел как-то в тень по поводу Израиля и так далее, хотя, как говорится, он не публично не выступал против Трампа, и как бы все сохраняли очень умные морды во всем этом деле. Но реально, там намного больше какие-то подводные течения, которые мы с вами, господа, принимать на веру не хотим. И вот Трамп в конечном счете. У него что получилось? Вы понимаете, вот давайте так рассказать. Я сегодня не перестану, понимаете, вы можете на меня обидеться на всю жизнь оставшуюся. Значит, Трамп провел блестящую, в принципе, военную кампанию. То есть убили множество лидеров, разбомбили множество объектов. Дали. Главная цель, которая была, они ее разбомбили сверху, но не добомбили снизу. Почему? Потому что ни одной бомбы с проникающей способностью больше 60 метров у Америки нет. И надо принять за должное, что мы не можем разбомбить вот это вот хранилище, которое есть и у Ирана. Оно у них больше 90 метров. Сейчас говорят, что у них есть даже хранилище, которое они строят 210 метров. Туда вообще ни одна бомба не доберется. То есть нужна какая-то команда минеров, которые то есть со спецназом, которые взломают оборону подобного объекта. Туда зайдут команда минеров, заминируют этот объект и рванет. Да, это что, если вы мне хотите сказать, что это будет очень много жертв, да, а что вы думаете, что, извините, прогулка в парке с девицей, с мороженым, с собачкой? Это война. Если вы это начинаете, вы должны ожидать жертвы, кровь, много крови, много инвалидов. Или не начинайте. Понимаете, сесть одновременно на два стула одним очень умным задом не получится. Извините, конечно, не получится ни у Трампа, ни у Байдена, ни у кого. Ни у Обамы. Нельзя одновременно вести войну и ожидать, что никаких жертв не будет. Или, понимаете, или сразу, понимаете, как Трамп любит очень говорить, я люблю победителей. Он хочет быть победителем. Я понимаю, я тоже хочу быть победителем. Но для этого надо быть победителем. Для этого надо начать думать. А думать, понимаете, почему-то, видимо, не входит в его рацион. В данном конкретном случае точно. Ну, в общем, почему пришел Трамп? Он пытается немедленно, он не может военным образом с воздуха добить это ядерное оружие. Он начинает истерить. За счет чего? Он начинает требовать, ах ты, штукин сын, ты должен мне это оружие отдать и открыть Ормузский пролив. А иранцы, они, кстати говоря, очень хорошо использовали эту ситуацию. Они закрыли Ормузский пролив, подняли цены на нефть опять в преддверии выборов и организовали все давление всего мира на американцев. Типа, американцы, что вы затеяли вообще? Ну, мы можем, конечно, не слушать все это, но мы не можем не слушать все это целиком. И вот Иран на нас давит этим закрытым проливом, и он на нас давит тем, что мы не добили главной цели. А именно уход оттуда ядерного топлива. Иран не собирается отдавать его в наши руки, он хочет его сплавить куда-то в Пакистан или в Россию или еще куда-то. В Пакистан это тот Пакистан, который поделился с Ираном ядерными секретами когда-то, или русские, которые построили им все. Вы что, нас за идиотов держите, что ли? Или Трамп рассчитывает, что мы полные идиоты, не поймем, что они сейчас отдадут тон, понимаете, машнёхот рукой, ядерное топливо идет в Пакистан, и мы типа все успокоимся. Все замечательно. Ну что же вы, понимаете, мы же лишили Иран ядерного топлива. Господин Трамп, давайте не будете из нас делать идиотов. Мы понимаем ситуацию, даже, может быть, лучше, чем вы сами. Вот может быть такое страшное понятие. Представляете, что мы понимаем лучше. Пакистан, если оно уходит, то есть, это, считайте, понимаете, это как в Пакистане, понимаете, мы ловили Осама Бен Ладена, который говорил, что там, когда говорили в Пакистане, что его там нет в помине. Вы доверяете Пакистану? Да боже упаси. Боже упаси. Ну, в общем, так или иначе. Они хотят перевести вот это... Но дело в том, что пока это ядерное топливо вообще лежит где-то на дне, его никто не достал.
весь договор сводится опять-таки к какому-то варианту какого договора того самого ненавистного Обамы. То есть опять на 10 или 15 лет они закроют там производство, потом что-то будет потом, потом будут вестись переговоры, пока вот вообще они говорят, что давайте откроем пролив, представляете, уж как цели поменялись, а атомную вот эту всю, эту весь вопрос отложим на потом, будем потом совещаться. Ребят, ну, если вы хотите, чтобы вместе с Трампом, понимаете, вот, понимаете, большой транспарант, надо как хоругви, вместо Иисуса Христа, понимаете, как многие носить транспарант с Трампом. Вот с таким транспарантом стоять и кричать, что Трамп ваш отец и рулевой, то пожалуйста. Я так делать не буду, особенно когда он не рулевой и не отец. Он вот в данном случае, повторяю, не рулевой, не отец, он вообще, по-моему, не понимает, что он делает. Я не знаю, или понимает и не делает, значит, махается идиотом, извините, как угодно. Как угодно, так и думайте. Я сегодня не собираюсь с вами разводить ути-пути-мути. Не собираюсь. Иран надо было добивать. Значит, если мы не можем достать вот этот объект с воздуха, значит, да, надо было решаться на какую-то лимитированную наземную операцию, как мы говорили здесь много раз, допустим, высадка чуть ли там одной-двух дивизий солдат, которые захватывают этот объект, окружают его, туда подводится какая-то команда саперов, которые раскапывают эту шахту, либо вытаскивают это топливо, если могут вытащить, либо подрывают его внутри, таким образом, чтобы оно не перестало быть useful. Я не знаю, то есть какие-то варианты, там говорят, что можно подорвать какой-то специальный элемент, без которого вот это топливо абсолютно бесполезное, которое специально производится, у меня вот тут ядерщики, люди, которые, как говорится, работают с оружием и так далее, мне говорили на эту тему, я не совсем все понимаю, честно вам скажу. Но они говорят, что можно подорвать какой-то компонент, и тогда это все, это куча мусора фактически. Окей, замечательно. Значит, надо подорвать этот компонент, значит, в теории это вообще все просто. Конечно, по ним будут стрелять, господа. Еще раз повторяю, если вы ожидаете, что вы придете в Иран забирать что-то оттуда, понимаете, и вас там встретят хлебом и халвой, с танцами, с бубном, понимаете, и разложат перед вами красивый персидский ковер, то вы ошибаетесь. Конечно, по вам будут стрелять, господа. Вы воюете с фундаменталистским режимом. И еще раз я повторяю эту мысль, опять-таки, которая до многих из нас в русскоговорящей среде не доходит. Трамп может бросить эту войну сегодня, и он сохранится. Может быть, в плохом виде, но сохранится. Как президент, как лидер и так далее. Ну, надо будет, может быть, потом опять что-то делать по этому поводу, опять куда-то лететь и так далее. И тому подобное. Возможно. Если Иран начинает слушать американского президента и подписывать все, что американский президент говорит, иранский режим может вообще слететь. То есть для них-то вопрос выживания. Для Трампа это прогулка в парке. Для них это вопрос жизни и смерти. Поэтому они будут биться до серьезного физического конца, а не до каких-то разговоров, понимаете, давайте возьмемся за руки, друзья. Им это плевать на это. Слюной. Понимаете, их не волнует, что мы с вами здесь думаем. Понимаете, для них это вопрос экзистенциальной войны, то есть существования их режима, фанатичного, религиозного режима. А для Трампа это, ну, очередной провал будет. Ну, окей, файн, он его переживет. Тем более, что он не избирается заново. Ну, объявит его лузером. Ну, хорошо, ему, повторяю, он опять разразится гневом, там, и повысит какие-то тарифы на кому-то. Понимаете, у Трампа это не вопрос его единственного неповторимого. Для Ирана это то, что как раз я сказал. Значит, так или иначе, мы достать это не можем вот с воздуха. Значит, если мы не решаемся на наземную операцию, мы эту войну де-факто проиграли. Почему? Потому что основные цели этой войны не выполнены. Или будут выполняться каким-то таким образом, настолько, понимаете, каким-то закрученным, что считать, что они выполнены, невозможно. Я, извините, не доверяю ни МАГАТЭ, ни Пакистану, ни русским, ни китайцам тем более. Значит, нас тогда получается так, что Иран не хочет, чтобы мы что-то делали, он поэтому звонит
прекращает переговоры, Трамп нам при этом начинает врать в лицо, что нет, переговоры продолжаются. Нет, переговоры прекратились. Потому что Иран их прекратил. Он сказал, что он не будет разговаривать с Трампом до тех пор, пока не остановится Израиль в Ливане. Значит, получается, Трамп вместо того, чтобы давить на врага, начинает давить на союзника, на Израиль он начинает давить. Он начинает, понимаете, устраивать скандалы, которые мы тоже все ставим. Ну как же, он же явно этого не говорил. Нет, а выяснилось теперь, что он это да говорил, уже подтвердил это и Нетаньяху, и Трамп, и так далее. Ну да, они поругались. Причем меня конкретно вот эти слова, как он его там, извините, матом посылал, в принципе, не волнуют. Это серьезная дискуссия, на самом деле, даже с матерными словами. Все равно эта дискуссия серьезная. Что бы он ни говорил, как бы он ни посылал Нетаньяху. Другой вопрос, что это unbecoming, но окей, черт с ним. Мы знаем, что Трамп вообще как таковой unbecoming. Весь по своему составу. Поэтому мы уже ему это простили. Вопрос в другом. Почему он пытается, каким образом, понимаете, то, что он накричал на него и так далее, то, что Израиль прекращает действовать после его звонка, вот что главное. Но вот сейчас, когда он очередной рассказал, понимаете, когда, что произошло вчера. Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. К счастью, никто не погиб. Но уже баллистические ракеты пошли в ней. То есть они испытывают, как далеко пойдет дальше. И при этом сказали, что если кто-то ответит, типа это, понимаете, Трамп тут же бросился звонить. Куда? Не в Тегеран, в Израиль, в Иерусалим. Биби Нетаньяху, не вздумай, сволочь, ответить. К счастью, у Биби все-таки больше ума и яиц, чем у Трампа. К счастью, он взял и ответил сегодня. Я вам скажу честно, мне абсолютно плевать, а провалятся ли переговоры, которые ведет Трамп. Мне плевать на это. Знаете почему? Потому что эти переговоры ничего не дадут. Потому что это bullshit. Потому что это фикция. Понимаете, это профанация серьезного разговора. О переговорах, понимаете, о каком-то смысле. Которым нас, еще раз повторяю, как я сказал в начале передачи, нас водят за нос все это время. Это при том, что я голосовал за Трампа, я поддержу его дальше в каких-то других инициативах. Я совершенно с ними собираюсь разводить девичью фамилию требовать. Но у него много достижений, у него много достоинств. То, что происходит на Ближнем Востоке, он явно не понимает. Ему сегодня это популярно, очень популярно объяснили. И я рад этому. Я рад, что эти переговоры сорвутся. Если они сорвутся, ну замечательно. Замечательно. Значит, реально надо рассчитывать на 8-10 месяцев военной кампании по уничтожению...

0: и не подготовлен ни один план «Б». Хотя нам объявляют, что есть какой-то знаменитый, потрясающий, умнейший, продвинутейший ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля план, который решит все проблемы, понимаете, что и да, ослепит нас своей широтой и глубиной. Ну, где он, покажите. Пока сделаем перерыв, а потом продолжим о этом бриллиантовом плане.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи, мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
19: с 10 до 11
18: на Дэвидсон Радио.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
20: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И я с вами продолжаю эту передачу. Мы, что могу сказать? Мы уперлись какое-то вот, своего рода нечто, что вот мы и не должны были упираться. Вы понимаете? Мы не должны были таким образом вот попасть. Потому что такие вещи надо продумывать изначально. Понимаете? А мы вот почему-то решили, что мы можем взять все это вот нахрапом каким-то. И вот оно вот

0: У нас не получилось. Оно у нас не получилось. Поэтому получается вот то, что получается. Мы все время, как говорится, сами вот себе мешаемся. Потому что нужно такие вещи очень серьезно продумывать. И это нужно делать, и Трампу в частности тоже, понимаете? А он, видимо, себе подумал, что нет, ему это делать не нужно, потому что он будет, как говорится, это делать каким-то, ну вот... Понимаете, что все, понимаете, падут ниц, понимаете, от его колоссального гения. Нет, видимо, не получается оно так. И не получится. Для этого нужно, понимаете, продумывать вот эти вот пути отступления какого-то, пути каких-то изменений. Вы хотите мне сказать, что у него они есть? Я не вижу их. Я их не вижу 2 месяца. Их не видит Израиль. Все, в Израиле им надоело бы это ждать. Вот тупо надоело. Понимаете? Им тупо надоело ждать. Поэтому вот из-за того, что им надоело ждать, и главное, они вот таким образом зависли, они не устали от этого. Они устали от этого в Израиле. Понимаете, в Израиле они ведут настоящую войну. Мы ведем войну, как говорится, в виде нашего выбора, в каком-то смысле слова. Для них это выхода нет. Мы сами эту войну расширили до состояния желания смены режима. Израиль про это не говорил. Израиль только говорил нанести настолько максимальный военный урон, насколько может. В общем, так или иначе. Я сейчас на Ютубе, пожалуйста, ссылка на моем Фейсбуке. Подписывайтесь на Фейсбук, я там буду ставить дополнительные видео, дополнительные материалы. Там стоит ссылка на Ютуб напрямую и так далее. Можете писать в чат что-то, как говорится, так далее. Пишите комментарии, можете писать в чат, что угодно. Я буду только рад. Вот такая у нас ситуация. И то, что сегодня Трампу Израиль дал по носу, он им говорил, они будут действовать так, как нет, они не будут действовать. Вот это, вот одно это, надо им сказать спасибо, что они дали Трампу по носу, и что ему немножко, понимаете, вправляют мозги. Потому что он в этом колоссально нуждается. Впервые после выборов 24-го года. Потому что ему все время не объясняли, что дядечка, ты, конечно, замечательный дядька, и ты делаешь очень много правильных вещей и думаешь в очень правильном направлении, но ты понятия не имеешь, как доводить до конца проблемные вещи. Потому что показательно одно, что когда ты упираешься в стенку, ты уперся в стенку с Путиным, и ты пошел назад. Тебя повернули. Ты уперся в стенку с Китаем, ты ничего не добился там, тебя развернули назад. Ты уперся в стенку с Ираном, и ты начал давить на Израиль вместо этого. Потому что тебе надо на кого-то давить, чтобы создать видимость, именно видимость какой-то блестящей победы. Для Израиля это неприемлемый вариант. Для нас, может быть, для Израиля нет. Вот поэтому происходит то, что происходит. Наш телефон 718-303-90-90. Прошу вас, высказывайтесь. Как угодно, что угодно. То есть у меня нет хороших вариантов описания этой идиотской ситуации. Я рад, еще раз повторяю, что Трампа зажали в угол. Потому что он теперь начнет понимать немножечко, где, понимаете, находится реальная какая-то вот, ну, какие-то мозги, и где находится вообще непонятно что. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро. Александр, доброе. Я не совсем согласен с вами насчет того, что мы проиграли. И насчет...
0: Мы еще не проиграли, но мы идем к проигрышу. Мы идем к проигрышу. Ну,
1: насчет смены режима тоже не совсем так. В принципе, все все правительство, которое было в Иране до начала этой войны, его практически нету. То есть режим, может быть, как в вашем понимании не поменялся, но поменялось все правительство. И это предпосылка для того, чтобы, опять учитывая то, что экономическая ситуация в Иране очень нехорошая, то есть это может быть привести к тому, что правительство, которое сейчас, тоже поменяется. Потом тот факт, что мы отодвинули Иран насколько я не могу сказать, но на какое-то время от производства ядерной бомбы, это тоже не поражение, это часть победы. Может быть, война перейдет какой-то...
0: Я понял, что вы говорите, спасибо. Значит, вы понимаете, часть победы не есть победа. То, что вы сменили режим, вернее, сменили часть людей в режиме, вы сейчас режим усилили, вы знаете это? Потому что теперь они после того, как началась война, от вот этих старых айтол, которым 7 за 80 глубоко лет, перешли к власти к СИР, то есть к революционной гвардии, более молодому поколению, более фанатичному. Которые теперь, как говорится, сказали, что они будут стоять до конца. У них поэтому вот этот президент Пашкезян, который вот-вот, который говорили, он у них там более мягкий, он ушел в отставку. Поэтому, понимаете, не надо путать смену режима со сменой персоналей в режиме. Они не стали лучше, они стали хуже, они стали более сплоченными. То есть это тоже был один из вариантов, что когда начинается какая-то внешняя война, режим не падает, а более сплачивается вокруг даже плохого руководства. Вот этого мы добились точно. И вопрос был не отодвинуть ядерную программу, мы ее уже отодвигали несколько раз. Вопрос был в том, чтобы ее полностью закрыть и уничтожить. И этого мы не добились. Поэтому на сегодняшний день, то есть мы при всех блестящих военных победах, которые у нас есть, во-первых, мы политически добиться ничего не можем от Ирана. Давайте признаем это. Иран не хочет, понимаете, делать то, что мы хотим, он тянет время. Он тянет время именно в расчете, что нас пересидеть, он это прекрасно делает. Он Трампа водит за нос просто, просто мастерски, а Трамп дается. Хотя ему уже все говорят, слушай, о каком перемирии мы говорим? Это идет обстрел союзников, они обстреливают Кувейт, они обстреливают другие страны, они обстреливают нас, вот они обстреливают Израиль. Но вот Израиль, понимаете, сказал, что, ребятки, мы терпеть-то не будем. Вместо того, чтобы, понимаете, поддержать Израиль, Трамп начинает давить на Израиль, не отвечайте им ни в коем случае, вы сорвете мне мирное соглашение. Какое к черту мирное соглашение, чувак? Ты что вообще? На каком ты свете находишься? Мирное соглашение с кем? С Ираном? Очнись. Добрый день, вы в эфире.
2: В том, что Трамп не политик и не военный. Он просто бизнесмен. И думает, как бы свой бизнес не потерять. А на остальное ему на все накат. Спасибо за внимание.
0: Спасибо. Бизнесмен это неплохо. Это не есть плохо. Это не есть противопоказатель быть президентом. Другой вопрос, что Трамп не имеет понятия, что с этой войной делать, как ее заканчивать, куда дальше идти. Он любит быстрые эффектные решения. Мы уже это все много раз, миллион раз, наверное, повторили здесь на радио и вообще. Быстро, как говорится, раз, два, да, я хлопнул в ладоши, понимаете, и все. И Шахерезада уже в сказке рассказывает. Сейчас это не поможет. Сейчас нужно совершенно четко набраться терпения и добивать этого врага. Выборы, не выборы. Слушайте, понимаете, представляете, была бы Вторая мировая война, идут выборы в Америке. И мы объявляем, знаете, что пока у нас идут выборы или подготовка к выборам, мы воевать не будем, принимать никаких решений не будем, армия останавливается, наступление останавливается, воевать прекращаем. Ребят, мы вообще сами себя вот представляем, слушаем иной раз. У нас идут выборы. Вы понимаете, сейчас республиканцы проиграют выборы. Кстати, они проиграют их в любом случае. Я практически уверен в этом. Экономика в плохом состоянии. Долги в плохом состоянии. Цены в плохом состоянии. Инфляция поднимается. На что они рассчитывают, я не знаю. На мнимые победы, ну, вот то только если на них. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
3: Это Илья. Я не политик, не бизнесмен и не военный. Но я закончил 8 классов, и поэтому я говорю, есть уравнение, которое гласит, одна ракета «Томагавк» равняется одной электростанции. Вы, как гуманитарий, может быть, не в курсе, что не обязательно разрушать плотину, достаточно ударить по машинному залу, где вращается огромное колесо под названием турбина. Так вот, если сдвинуть вал этой турбины на несколько микрон, ну, скажем, на миллиметр, допустим, то все, каюк, все остальное турбина сделает сама. Она пойдет в разнос и разнесет весь этот зал. И не будет электричества. А без электричества ни одна ракета иранская не взлетит. Все, спасибо.
0: Ну, для этого не надо быть сильно подкованным и быть больше, чем гуманитарий, чтобы понять, что отклонение шестеренки в турбине и вообще в любом механизме приведет к сбою или стиранию всего механизма. Это не надо быть сильно для этого грамотным. Дело не в этом. Дело в том, что нужно обладать яйцами, чтобы эту ракету туда послать. Чтобы желать это сделать. Трамп демонстрирует вот все вот эти вот два месяца о том, что сейчас, понимаете, я сотру Иран с лица земли. Я сейчас сделаю то, я сейчас сделаю это, я сейчас поставлю их на колени, я сейчас им уничтожу их цивилизацию и так далее. Вон там уже целые уже романы пишут, понимаете, по поводу его твитов. Эти твиты вызывают какое-то уважение сейчас? Нет, они вызывают смех. У меня уже смех. Что, кто-то его, думаете, его боится, что ли? Да, боже упаси. Он напоминает ребенка, у которого забрали погремушку, и который жутко недоволен, что он ее вернуть не может. И поэтому он истерит в Твиттере, понимаете, или периодически пишет какие-то совершенно... Вот уже ведутся переговоры, и завтра я сотру Иран. Ведутся переговоры, завтра Ирану будет конец. Ребят, ну это несерьезно. Это, ей-богу, уже несерьезно. Это... Понимаете, очень старый, пожилой человек, каким является Трамп, в целях, понимаете, желания себя прославить, понимаете, абсолютно потерял всяческий контроль над тем, над реально происходящим. К счастью, этого нет в Израиле. Нетаньяху, он, можно говорить что угодно про Нетаньяху, любить его, не любить, и так далее, но он обладает куда больше реальным ощущением того, что происходит. Наш телефон 718-303-90-90. Вот он что, еще раз повторяю, в чем весь цимис вот этого разговора, что вчера, когда Иран атаковал Израиль, Трамп схватил телефон, начал звонить в Израиль, что не вздумайте, сволочи, отвечать. И сегодня Израиль его ослушался. Ну, я не знаю, наверное, сегодня Трамп опять позвонит в истерике туда. Но если Иран продолжит, то я понимаю, что его истерика бесполезна. И я вчера желал, чтобы Биби не слушал Трампа. Либо Израиль действительно какая-то самостоятельная страна, либо они полностью под пятой американского управления, ничего сами решить толком не могут. И это подтверждает только, понимаете, вот эти все эти самые гадостные сплетни и наговоры, которые есть. А вот именно, понимаете, показать, где раки зимуют, понимаете, всем этим сумасшедшим в Иране. Вот это очень полезно. Очень полезно. Добрый день, вы в эфире.
4: Саша, я хотел бы сказать по поводу Израиля. Вы не забывайте, давай, что там сейчас наш Рома Гофман, новый глава Моссада. И я думаю, операция, про которую вы говорили, она в стадии, скажем так, это будет не со стороны Америки, это обязательно сделает...
0: Подожди, подожди, Адик, ты мне скажи, ты говоришь про высадку какого-то саперного батальона, вытащить это или подорвать уран?
4: Не-не-не, там, значит, по количеству агентуры Моссада в Иране она самая многочисленная. Поэтому высадка может быть минимальная, но операцию на себя возьмет Моссад однозначно. То есть это будет...
0: Но они что-то будут делать именно на земле, то есть я так понимаю, будет какая-то...
4: Однозначно, да, это готовится. И Рома Гофман из Мозыря,
0: да.
4: Он именно для этого туда Биби его и поставил. То есть он довольно давно этим занимается. То есть это насколько...
0: Что мне нравится в Роме Гофмане, он не сидит и не ждет приказов. Он взял пистолет и пошел стрелять этих сволочей, когда они прорвались. Понимаешь, 7 октября, когда приказ был не давать оружие. Ты потерялся, Адик, перезвони. Я тебя не отключал, ты потерялся просто. Перезвони. Он взял пистолет, пошел стрелять всю эту шваль, которая прорвалась. В Израиле вообще должен быть закон. Каждый человек должен обладать оружием. Адик.
4: Да, это я.
0: Ты потерялся, ты потерялся. Да, ты
4: потерялся. Бывает.
0: Да. Все правильно. Поэтому нет, хорошо, что так, если так. Но, понимаешь, ему мешается, будет Трамп.
4: Я его знаю лично. Я его знаю лично, он буквально неделю на этой должности, он уже там поувалял человек 12.
0: Ну, слушай, это нормальная ситуация.
4: Он вводит в Моссад военную дисциплину, он занимается именно
0: слава
4: он очень
0: Богу.
4: Узкопрофильный. И отсюда его я... Давайте немножко подождем, и все будет нормально. То есть,
0: ты понимаешь, что мы говорим про Израиль. Я говорю про Израиль, я не говорю про Америку. В Америке абсолютно полный непонятно что. Я же Израиль, если это будет действовать, то это да. Это да.
4: Израиль действует, и они не спят, и все нормально.
0: Они не могут спать.
4: Именно поэтому. То, там никто не ждет чемпионата мира по футболу, чтобы что-то начать действовать. Они это сделали, вот когда открытие, 11 числа, вот наши двинули и правильно сделали. Все правильно.
0: Да нет, вообще ничего нельзя ждать, понимаешь? Нет, мне его тоже жалко, но он же сам себя поставил в идиотское положение. Он что его тянул за язык, или вообще-то, понимаете, тянул вести эти переговоры. Понимаешь, есть 2 недели, они не начали делать никаких результатов, опять бомбить до сумасшествия, до второго пришествия. Бомбить. Рано или поздно они бы согласились на что-то. Убивать еще раз новое поколение этих, понимаешь, пришедших к власти. Не, ну это, да, ну это да. Трамп, он хочет быстро, понимаешь, быстро не получается, хорошо. Особенно на Ближнем Востоке.
4: Да, там нужно терпение и труд, как говорится.
0: Терпение, труд. Ну, вот.
4: Все.
0: Спасибо, что ты мне...
4: Да. Спасибо вам, Саш, хорошего дня.
0: Спасибо, пока. Ади, давай, будь здоров. Жене привет. Ну вот, человек, который жил в Израиле, мне рассказал то, что я, не живя в Израиле, понимает, что там нужно иметь терпение и труд, и что надо, У меня тоже большие надежды на этого Гофмана. Гофман это выходец из Белоруссии, новый глава Моссада. Вот знаете, русскоязычные, вот они, вот чем я люблю наших товарищей, очень многих, мы имеем... У нас больше авантюризм своего рода. Понимаете, мы не боимся, вот понимаете, сделать вот так, а то, о май гад, если я сейчас так сделаю, кто-то громко пукнет. Произойдет какой-то кошмарный взрыв нечистот. Вот это все боятся, вот обычные вот карьерные там вот какие-то товарищи, которые попали в ЦРУ или в Моссад. А в свое время был там такой вот фронтовик, участник создания Израиля, Иссахар Харл, понимаете, он был первым начальником разведки. Он обладал такими серьезнейшими яйцами, он не боялся ничего, понимаете, никаких международных инцидентов, ничего. То есть при нем были сделаны наиболее такие какие-то, ну, просто в наглую, колоссальные операции, которые Моссад смог сделать. Я не говорю, что Моссад стал хуже намного. Но как показывает практика, пока ты не держишь всех вот этих вот товарищей в этих странах, типа, понимаете, Ирана, на расстоянии выстрела из пистолета, в чем этот пистолет у тебя в руке все время, до тех пор они не соображают. Они не понимают вот эти вот, понимаете, Трамп им кажется слабаком, потому что он пошел на их условия. Они считают, что они его заставили действовать так, как они хотят. А действительно можно мгновенно вывести, вот как Илья здесь звонил, вывести, допустим, пару электростанций из строя. То есть они не продолжают действовать, они начинают ставить условия. Еще одна дорога уничтожена, еще один мост, еще один город начали бомбить. Не надо мирное население, бомбите предприятия. Бомбите, введите их фактически в индустриальный каменный век. И потом будем разговаривать. Это удобнее разговаривать на пепелище, чем до этого. На пепелище более активно, понимаете, начинает голова работать. Меня радует. Ну вот я клянусь, это я сегодня встал, прочел, что.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558. Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
5: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
10: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
11: «Дэвидсон Радио».
12: Слушать удобно.
13: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
14: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
15: WSNR, Jersey City.
13: Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
16: Служба информации «Дэвидсон Радио». Свежие новости ведущих мировых агентств.
17: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Здравствуйте. Президент Трамп просит премьер-министра Израиля Нетаньяху не наносить ответные удары по Ирану. Цитирую, «Мы можем достичь мира через 3000 лет», сказал Трамп в разговоре с Кан Ньюс. По его словам, израильская сторона достаточно отреагировала, больше не нужно. Он также призвал Иран вернуться к переговорам. Накануне иранцы атаковали Израиль в ответ на удары Цааля по Ливану. В северной части страны звучали сирены, были запрещены массовые мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателем, который побывал в Киеве и передал от него послание Путину, был Роман Абрамович. В ходе встречи обсуждались компромиссы. В этом отношении Зеленский отмел возможность территориальных уступок. В Нью-Йорке появилось бесплатное приложение GoNYC. Оно показывает время прибытия поездов метро, автобусов, электричек и паромов в режиме реального времени. Разработчик проекта – бруклинская компания X&Vibe. Приложение собирает данные MTA, Long Island Railroad, Metro North, Staten Island Ferry, Air Train. Позже появится NG Transit и специальные предложения для пользователей. Бернадет Ширак, вдова экс-президента Франции Жака Ширака, умерла в возрасте 93 лет. Она была единственной первой леди в истории Франции, занимавшей политическую должность. В 1971 году ее избрали в муниципальный совет коммуны Саран в департаменте Каррес. Она была генеральным советником этого ведомства.
16: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
18: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400. 00.
13: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
19: После 40-50 лет все чаще боль в колене говорит о начинающемся артрите со всеми неприятными последствиями. Лечение начинается с таблеток и уколов, которые не очень помогают. Далее – операция. Но не торопитесь. В центре лечения колена Sinai Diagnostics успешно проводят процедуру эмболизации артерий колена.
20: Sinai Diagnostics. Здесь победили артрит колена и помогут вам надолго забыть о боли. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Sinai Diagnostics 718-615-4100. 718-615-4100.
21: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Новости,
22: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
22: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
22: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
22: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
23: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
24: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
25: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот мы как бы, я хочу перейти к нашей второй теме. Я здесь на днях буквально имел такую, ну, в общем, дискуссию, я не скажу где, но, в общем, там собрались молодые люди. И шла дискуссия, ну, по поводу нашей политики, по поводу Трампа, по поводу левых, по поводу правых и так далее. И вот я там был, ну, наверное, то есть, как бы древний такой дядька, то есть, там все были где-то до 25 лет. И вроде неплохие люди, неплохие дети, молодые люди, как говорится, и имеют мозги, имеют и так далее, но они абсолютно не обладают знаниями, вот что я обратил внимание. Понимаете, вот они берут со стенки полки, допустим, они берут, если они берут Mein Kampf Гитлера, то они как бы знают, что это плохо. Почему? Потому что Гитлер заклеймен и Нюрнбергским процессом, и международными фильмами, и вообще, ну, всем, со всех сторон. Понимаете, то есть про него можно услышать только плохой. Гитлер — это как бы олицетворение, одно из олицетворений зла. Дальше они берут книжку, допустим, Карла Маркса, или Ленина, или даже Сталина. Эти книги есть в библиотеке, они есть для продажи, пожалуйста. Их никто не скрывает. И они читают, и они начинают думать: слушайте, посмотрите, какое прекрасное общество предлагает какой-то вот этот вот Карл Маркс. Они дальше не видят, как это общество не возможно к построению. Они вообще этого не наблюдают. Почему? Потому что они живут своего рода в параллельной реальности в этом отношении. Они же не жили в Советском Союзе. Нет. Они родились после него. Они его даже не видели, допустим, через призму новостей. Нет. То есть они живут совершенно четко в каком-то вот, ну, мыльном пузыре, который они сами для себя создали, сами вот поддерживают и сами, как говорится, в нем участвуют. Им никто не говорит, что вот это плохо, понимаете, они могут купить Грамши, они могут купить, там, я не знаю, Алинского, книги какие-то и так далее. Что, там что сказано, что это невозможно. Невозможно, нет, они там читают, и они многие вещи поддерживают, в смысле чего? То есть они, например, там вот читают, что идет эксплуатация нижних слоев. Мы это что, не знаем? Знаем. Но это нормальное состояние. А они это воспринимают как ненормальное состояние, потому что они считают, что эксплуатации быть не должно. Тогда как может существовать как таковой бизнес, если один не использует труд другого? Понимаете? И вот тут вот получается интересный момент. Что мы, понимаете, жалуемся на идеологию, на и так далее. Против нацизма, Гитлера, есть очень много прививок и показателей, поэтому как бы нацизм Гитлера, он воспринимается как сразу бяка. Коммунизм? Нет. Коммунизм так не воспринимается. И я вот задал вопрос, там, я говорю, почему так модны майки с изображением Че Гевары? Вы знаете, такой был Че Гевара? Что он добил? Ну как, он же был... Мне начинают отвечать. Он был лидер за равноправие всех людей, за честь, за правду, за справедливость. И что мы можем дальше говорить? Что те истины, что он провозглашал на майках, написанные, совершенно не являлись его реальными достижениями, и вообще как таковые к этому его действия не ведут. Мы это же никогда не говорили никому. Вот в чем смысл. Что эти дети, вот, которые читают это все, они получают информацию без фильтров. Но это и слава богу, что не нужны фильтры. Но у нас нету прививки против левого вот этого сумасшествия. Против левого абсурда. Против нацизма есть, против левого нет. Они воспринимают его как вполне нормальное что-то, нечто, понимаете, которое еще и задвинуто специально очень далеко, потому что мы это не любим. То есть они это тем более хотят прочесть как запретный плод. Вот в чем дело. Ну, в общем, речь идет о чем? Что если вы не хотите заниматься объяснениями вот этих всех этих нюансов по поводу, как невозможно, допустим, Кампанелло какой-нибудь, понимаете, что это утопия. Что точно такая же утопия своего рода, только более продуманная, вроде более развитая. Это Карл Маркс. Если вы не хотите это объяснять, то они будут воспринимать в чистом виде это. У них нету никаких противопоказаний, вот сказать, что нет, Маркс врет. Он врет. У них нету этого. Тем более, что тут надо интересный момент провести, что сказать, что вот первая часть теории Маркса, где он освещает признаки проблемы капиталистического общества, они правильны. Например, он говорит, что в капиталистическом обществе всегда должна быть конкуренция. То есть всегда присутствует конкуренция. Поэтому каждый капиталист, каждый предприниматель заведомо, то есть вынужден искать все время более и более дешевые варианты производства собственной продукции. Потому что иначе он не выстоит по сравнению с другими. Есть такое? Есть. То, что в капиталистическом обществе, например, тоже Маркс написал, для того, чтобы выстоять в этой конкуренции, все время идет череда объединений. Слабых с другим слабым, чтобы создать более среднего. Потому что этот средний, да, может противостоять к другому среднему. Что идет волна вот каких-то, то есть идет концентрация производства в одних руках. Есть такое? Есть. При концентрации производства увольняются лишние люди, когда сливаются две компании? Да. То есть он правильно описывает целый ряд каких-то вещей, которые имеют место в капиталистическом обществе. Что у Маркса не есть верно то, что он говорит, что вот эти вся вот эта череда этих событий обязательно приводит к революции. Вот это не есть верно. Почему? Потому что есть целый ряд мер, которые можно предпринять, которые меняют условия, которые к революции не приводят. То есть при всех вот каких-то минусах, давайте так скажем, капиталистического мира, которые есть, были, есть и будут. Какой-то вот этот взрыв недовольства со стороны масс совершенно не есть абсолютно вот 100% вытекающее обстоятельство. Абсолютно нет. Есть более чем достаточно рычагов поменять ход истории. Особенно если пойти на какие-то радикальные меры по устранению. Например, вот одна из мер, она предпринята в Соединенных Штатах. Не допускать создания монополий, потому что монополии убивают конкуренцию, приводят к созданию суперконцентрированного производства, где работает какое-то количество людей, другие не работают. Значит, из-за того, что другие не работают, они не могут потреблять, у них нет денег покупать продукцию вот этой монополии. То есть монополия тоже начинает разоряться в конечном счете. Просто под давлением самой себя. Вот если, например, учесть, что в Соединенных Штатах с 1896 года действует закон Шермана, то есть против монополий, и монополии разбивают на куски регулярно. У нас на глазах это происходило. Например, знаменитая, из крупных дел таких, вот Standard Oil Company Рокфеллера была разбита на 18 там, кусков, или там 17 кусков. AT&T в 1984 году при Рейгане была разделена на, по-моему, 30 кусков. Они потом опять начали сливаться, но неважно, понимаете, то есть, тем не менее, этот процесс живой, то есть, вот, опять сольются, опять их разобьют. Microsoft, как говорится, стращали этим, они пошли на целый ряд уступок, чтобы, как говорится, уйти от монополизации. В Microsoft в свое время, когда у них была абсолютная монополия на операционные системы после Windows 95. Причем они делали плохие системы, но они полностью подчинили себе рынок. И никому не давали выйти туда. И от этого страдал потребитель. Вот, например, один такой закон, понимаете, он уже перечеркивает то, что написал Карл Маркс. И вот это надо очень ясно понимать. Потом труды Кейнси, который, понимаете, писал по экономике очень активно. Он тоже, понимаете, писал, что для того, чтобы, понимаете, уйти от каких-то проблем, которые возникают при постоянных регулярных кризисах производства, который тоже написал правильно Маркс. Тот самый Маркс. Можно сделать то-то. И если вы это сделаете, то эти кризисы превращаются в коррекцию каких-то злоупотреблений, которые, как говорится, корректируются, и движение продолжается дальше. Потому что мы знаем с вами, что плановая экономика точно не работает. Свободная экономика имеет целый ряд недостатков. Она идет up and down. Но плановая экономика вообще не идет никуда. Потому что вы не можете учесть все запросы и реагировать настолько же быстро, как реагирует частное производство. Поэтому вот это все. Ну, то есть, можно проводить более детальный разговор. Можно проводить менее детальный. Но вот этим всем молодым людям надо проводить вот этот вот курс, эту прививку, где им это все это объясняется. Иначе вы получаете заведомых марксистов, любителей, марксистов-любителей, которые одурманены этими взглядами, и против этого ничего нет. Понимаете, не было Нюрнберга над коммунизмом, не было. Не было каких-то, понимаете, вот заточенных сериалов, или, ну, скажем так, пропаганды активнейшей против коммунизма, как была против нацизма. Или эта пропаганда выветрилась. То есть, если против Гитлера она еще как-то остается, против Сталина и против его вот этих режимов, против Мао Цзэдуна, ее нет. Ее нет. Или она настолько слабая, что ее нет почти. То есть, вот это вот то, что нужно делать. 718-303-90-90. Поэтому нельзя вот этих детей, которые вот мы наблюдаем, нельзя их винить за то, что они читают все в чистом виде. Понимаете, вы не можете это делать таким образом. Что они должны делать? Они читают то, что им попадает в руки. Они что, виноваты в этом? Нет. Проблема всегда была и будет в том, что зло, оно как таковое очень активно. Оно не спрашивает ни на что разрешение. Добро всегда идет с экивоками, всегда идет с извинениями, всегда пытается себя, как говорится, противопоставить злу. Причем таким вот именно гуманным образом. Гуманным образом противопоставить себя злу невозможно. Потому что зло всегда, оно нахально, оно наглое, оно пробивается куда угодно, через что угодно. Добро, оно всегда, ну как сказать, то есть ретроспективно, то есть оно более слабое. Оно не само по себе очевидно. То есть, вот, например, продавать какие-то речи, которые, например, Муссолини в свое время был прекрасный оратор. Он продавал какую-то полную ахинею на митингах, понимаете? То есть его слушали, ему подчинялись, его за ним шли, даже не нужны были деньги, они просто силы убеждения. Он имел колоссальную силу убеждения. А что большевики не имели, тоже имели. То есть, чтобы этого не происходило, нужен, то есть целый аппарат или должен быть какой-то тоже харизматичный человек, который будет противоположность вещать о другом и говорить, что вот это возможно, а вот это нет. И не надо себя обманывать этим. Ну вот как-то так. То есть пока мы не начнем серьезную работу с молодежью, которой мы будем вот на пальцах объяснять простейшие вроде бы вещи, для нас простейшие, то они будут продолжать верить вот в этого Деда Мороза. И мы ничего тут поделать не можем, потому что они, за них ведется работа. За их умы ведется колоссальная работа и борьба. Левые это прекрасно осознают и делают. Причем начинается все это с каких-то таких добрых книжечек. Вы понимаете, почему левая идея тоже столь привлекательна? Потому что любой человек, любой нормальный человек хочет быть добродетелем, хочет быть благотворителем, хочет помогать кому-то. Любой нормальный человек, понимаете, вот у него просят помощь, любой человек хочет сострадать кому-то. У него должна быть эмпатия. Это нормальные человеческие качества. Это всегда в обществе, это всегда в обществе поощрялось. Все три мировые религии, да и другие религии считаются одной из добродетелей, это подавать нищим. Подавать деньги нищим. Вот теперь посмотрите с государственной точки зрения. Подавать деньги нищим – это велфер. То есть, когда вы выступаете и говорите, я не хочу давать велфер, вы выступаете против, фактически, какого-то варианта человеческой благотворительности. И вот надо объяснить, почему вы выступаете против. Вы не против благотворительности вообще. Вы против entitlement. Вы против того, что человек садится на эту благотворительность и начинает жить с нее. Для него это не временная мера, а постоянно. Вот это вы должны объяснять, то есть вот эти какие-то штрихи, разницу. Но левая идея имеет колоссальную потенцию, колоссальную. И вот это надо, мы это не учитываем. Поэтому, когда молодые собираются, у них, понимаете, Че Гевара, у них там этот Кастро, герой, любовник, Кастро, блин. Почему? Они что они знают про Кастро? Что они знают про жизнь там? Да ничего. Но он провозгласил какие-то вещи, которые любой человек вот в чистом виде поддержит. Свобода, равенство, братство, понимаете, это колоссальная идея, которая родилась еще в недрах американской революции, перешла во французскую революцию. И там обрела вот этот вот, понимаете? Просто не надо путать либерализм, классический либерализм, который был с социалистическим левым, я не знаю, либерализмом или идиотизмом. Вот в чем дело. Но они этого не знают. Мы это знаем. Поэтому мы должны заниматься образованием этих самых детей. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
3: Есть.
0: Перезвоните, пожалуйста, вас прервало. Перезвоните. Вот в чем все дело. Если мы начнем делать правильные ходы, то мы можем решить эту проблему. Добрый день.
3: Добрый день.
0: Да, слушаю вас.
3: Добрый день, я продолжу. Значит, вот про Че Гевара, про там, там равенство, там это. Вот есть в Америке капитализм, а почему мы платим вот этот социализм, вот этот вот рэкет медицинский? Почему так? Я иду к врачу и плачу сам за себя, пусть каждый сам за себя платит. А если государство хочет бедным помочь, так пусть они сами это оплачивают. Государство деньги не на бомбы дают, а этим бедным людям, которые там вот это. А почему я-то должен что-то? С моим доходом у меня страховка должна быть 22 тысячи долларов в год. Так, потом, значит, дети идут в университет, там тоже рейтинг медицинский, тоже окажут. Даже если у меня есть страховка, они все равно обязаны платить по 3 тысячи за каждого платить. То есть вообще ни за что. То есть это какие-то...
0: Там, нет, если у них есть, и, да. Любезный, если у детей... Я работал в университете, я знаю, что это такое. Если у детей у ваших есть страховка, они показывают страховку, тогда им отдают обратно кредит вот тех денег, которых требуют. Потому что они не хотят, чтобы на кампусе были незастрахованные люди. Это их полное право. Потому что они не хотят, чтобы вы кто-то упали на кампусе, сломали ногу, и после этого судили университет, чтобы лечиться за их счет. Им не нужно. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день, Александр. Значит, не всегда антимонопольная программа работает правильно. Вот, смотрите, что у нас было. Кон Эдисон и National Grid в Нью-Йорке. Значит, я платил 30 лет назад, это было 15-20 долларов в месяц. Билл был. Значит, 20 долларов это за газ, только за 2 месяца. Потом, значит, Джулиани, когда пришел, он сказал, что нет, это монополия, туда-сюда, они поднимают цены. Давайте сделаем антимонопольную программу и продадим те мануфактуры, которые продают, которые производят газ и производят электричество, значит, электростанции, чтобы они были в одних руках, а остальные компании, чтобы нам подводили. И получилось, что у нас цена поднялась 3 раза. Значит, у нас сейчас, кроме того, что мы платим за газ, за свет, мы еще платим за деливери, мы платим за каждую из них на налоги, и еще те налоги, которые Обама ввел за федерал тексы. На все это самые биллы домашние. На свет, газ, телефон.
0: Я понял. Ну, смотрите, значит, как правило, монополия ведет к повышению цен. В данном вашем конкретном случае я не знаю, почему цены были такие дешевые. Может быть, за счет количества, что они охватывали весь город, они как-то могли за счет массовости поставок как бы снижать цены, то, что, допустим, другая компания делать не может, не хочет. Может быть. То есть тут множество факторов есть каких-то, но, как правило, в 99% случаев, если создается монополия, например, я продаю, единственный, кто продает, допустим, я даже не говорю яблоки или апельсины. Можно пережить без яблок и апельсин. Например, я продаю, допустим, бензин. Вам надо ездить на машине, или ездить на автобусе, или ездить на там, поезде. Я продаю вот все виды горючего. Мазут, бензин, там, я не знаю, что угодно. И вы приходите ко мне. Я единственная станция вот на весь, там, я не знаю, на всю страну. Скажите мне, почему я вам должен давать дискаунт? Я скажу, так, вот я хочу за литр $100. Вы скажете, ты что, одурел, что ли? Я скажу, да, но это мой бензин, это моя компания. Я единственный на рынке, вот я имею право требовать $100. Хочешь, плати, не хочешь, ходи пешком. Езди на велосипеде. Вот что такое монополия. Поэтому, а когда есть конкурент, то конкурент может сказать, знаете, что вот у этого Флинта, у него $100, а я сделаю бензин за $90. Кому вы пойдете покупать? Вы пойдете покупать за $90 бензин. Потом появится третий. То есть конкуренция между компаниями обеспечивает более низкие цены. Это всегда было так, есть и будет. Например, Когда-то в Америке было, по-моему, 15 производителей холодильников. Они конкурировали между друг другом, чтобы сделать лучше холодильник. Более продвинутый холодильник, с большим количеством каких-то наворотов, и чтобы он дольше работал. Они все время конкурировали.

0: Шло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
1: Выборы состоятся 3 ноября.
2: Paid for by ABK for Assembly.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более 22 лет успешно помогает пожилым инвалидам и детям с аутизмом, приглашает вас на необычную ярмарку здоровья. Ярмарка пройдет в воскресенье, 14 июня в 12 часов дня по адресу 2336 86-я стрит, это угол 23-й эвеню. Автобус B1 и маршрут поезда D. Вас ждут неформальная атмосфера праздника, консультации представителей агентства Welcome Care и страховых планов, чествование наиболее достойных хом-аттендентов и многое другое. Я, Ари Каган, буду ведущим этого замечательного события ярмарки здоровья. Вход свободный. Телефон для справок 718-232-48-50. 232-48-50. Ждем вас.
5: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
6: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
7: Я Элла Залкин.
5: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
6: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
8: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
9: Поговорить на тему, как правильно класть деньги на счет, потому что очень часто встречаются те же самые вопросы, когда люди покупают недвижимость, у них есть какие-то вопросы по гифтам, и вот эти гифты, как их правильно положить, сегодня я хотел бы на эту тему рассказать. Но, во-первых, многие люди путают, что всегда вопрос, окей, а сколько можно дать гифт? 10 тысяч, 15 тысяч или больше? Дело в том, что есть как бы цель гифта, это две разные цели. Одна цель – это когда кто-то хочет покупать недвижимость, и вы даете этому человеку подарочные деньги на счете, вернее, на этом чеке вы пишете гифт и можете выписать любую сумму. Это может быть 10 тысяч, 5 тысяч, или 100 тысяч, или 200 тысяч. Другой вид гифта, когда вы пытаетесь списать для IRS какую-то сумму, чтобы ваша налогооблагаемая база была меньше. То есть, по-моему, на этот год либо 16, либо 17 тысяч вы можете списывать. Но, опять же, это цели разные. Когда люди покупают недвижимость, вы даете чек, и, допустим, на чеке пишете, что это гифт, этот чек идет в банк, и вот этот гифт, он не лимитирован. Вы можете дать и 100, и 200, и 300, и 500 тысяч как гифт. И обязательно, кстати, гифт должен идти с персонального счета. Вот это очень важно, потому что некоторые люди деньги выписывают с бизнес-счета, и это неправильно. То есть деньги должны уйти с персонального счета, если вы покупаете недвижимость, где вы будете жить. Значит, еще раз.

0: если вы покупаете дом, и вы хотите получить гифт, то сумма гифта может быть нелимитирована. Не путайте с гифтом, который еще раз идет для IRS. То есть это банк не идет, никто у вас ничего не покупает. Вы просто дали кому-то гифт, там, или подарочный гифт, или еще что-то. И в этом вопросе, значит, да, вот эта сумма, вам надо просто проконсультироваться с вашим бухгалтером, но, по-моему, на 26-й год то ли 16, то ли 17 тысяч. Но в этом случае просто, если вы зарабатываете 100 тысяч долларов в год, и вы кому-то дали там 16 тысяч долларов, значит, ваша налогооблагаемая база уже будет не 100 тысяч, а 100 тысяч минус 16. То есть две абсолютно разные цели. Поэтому гифт давать можно на покупку недвижимости в той сумме, которая необходима. Первое. Второе. Когда выписываются чеки, как я уже сказал, в основном 99% чеки должны быть выписаны с персонального счета. Не с бизнес-счета, а с персонального счета. Когда вы покупаете, допустим, недвижимость там, для сдачи, да, там можно, допустим, эти деньги в некоторых случаях выписать с бизнес-счета. Но, как правило, всегда деньги должны, если у вас деньги на бизнесе, они должны быть переведены на персональный счет, и с персонального счета уже вы можете выписать эти деньги. Также вопрос по поводу гифта. Сейчас много свадеб. И люди, которые хотят приобрести недвижимость, иной раз собирают там по 100, по 200 тысяч долларов разных гифтов, чеков и кэша. Как в этом случае, тоже хорошая новость. Если, допустим, у вас была свадьба, и вы насобирали там 100 тысяч или 200 тысяч денег, какой-то кэш, какой-то чек, банк это примет. Единственное, просто нам нужно будет доказать, что действительно, допустим, там 25 мая у вас была свадьба, то есть нам нужны какие-то брошюры, может быть, объявления там ваши или еще что-то. То есть банк это примет, то есть есть определенные условия. Если мы их как бы будем следовать, то это все эти деньги можно принять, если вы, допустим, хотите приобрести недвижимость и эти деньги положить в счет down payment начального взноса. Но желательно всегда по всем вопросам финансирования, если у вас есть какой-то любой вопрос, всегда звоните нам. 917-397-3000, Noble Mortgage Team. Поэтому еще раз звоните по телефону 917-397-3000, Игорь Noble и Walk with Happy People. Пока.
1: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Noble. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд». Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа. Вот я открыл газету «Axios» сейчас, и вам просто хочу показать, что вот здесь вот пишут, что президент Трамп позвонил в Израиль и Иран немедленно прекратить стрелять. Почему? Потому что, ну, у него... Его вот эти так называемые переговоры идут на смарку. Ну, давайте быть честными. Вообще эти переговоры идут или это профанация? Вот у меня все время впечатление, что это профанация. Никаких переговоров толком вести невозможно, потому что они все больше и больше откладывают. Таня, например, слышал интересную версию, что они сейчас собираются говорить про открытие Ормузского пролива сейчас, а про ядерное оружие они собираются говорить позже. Начинаешь думать, слушайте, ребят, то есть мы говорим о том, чтобы восстановить статус-кво. Армузский пролив нужен всем прежде всего, кроме нас. То есть получается, мы восстанавливаем то, что мы сами нарушили. Понимаете, это интересный момент такой. Или я вот читаю, вот у меня пишет Макс, если бы IDF было go, то уже все было давно закончено. Но мы в ситуации, когда IDF без USA вообще не go. А USA показал, что наше go уже приехало. Нет у нас ни плана, ни готовности, ни возможности продолжать. Удар возмездия по Ирану ничего не даст. Уверен, что они-то уже просчитали и подготовились. К нашему сожалению, похоже, для некоторых оказалось совершенно неожиданности, что персы достаточно не дурачки от слова совсем. В этой войне в дураках остались иные. Что теперь делать вообще непонятно. Трамп сильно пытается красиво уйти, но у Ирана явно другой план. И вот сейчас начнется очень неприятная часть, когда раненый, озлобленный зверь начнет играть в свою игру. Главное, чтобы эти придурки, я не имею в виду Иран, не саданули чем-то необратимым. То есть это мы. А ведь эти старики с его в 58-м этаже могут натворить глупостей. Есть подозрение, что военные в полном ауте от всего этого опции не для красивого завершения становится все, скажем, в нем все меньше. Вот пишет Владимир из Израиля. Судя по всему, Биби его послал, или он выдавил из себя это. Президент Трамп, Financial Times, я тот, кто решает, но я говорю, нет, не будет выбора, кроме как принять сделку с Ираном. Ну, кто это говорит вот так? Вот пишет Наталья Железняк, ну, Израиль без Америки не справится, мы же это понимаем. Вот я отвечаю, Сергей Новинзон. Нет, не понимаем, Израиль выживал всегда, когда не благодаря, а вопреки. И Трамп очередная веха в истории Израиля. И вот она ему отвечает, в такой войне мы одни не выстоим. Вообще надо обсуждать вот этот вот тезис о том, что Израиль зависит от США. Он себя, видимо, уже не оправдывает. Он не оправдывал себя при Байдене, потому что Байден тормозил и все, что можно, и так далее. И Израиль зависел от целого ряда компонентов, и Израилю все время показывали его место. И он, не, как говорится, и при Трампе, понимаете, как вы видите, знаете, Трампу надо, чтобы Израиль молчал, знаете, stop shooting, понимаете, да, понимаете, потому что, что у меня же рушится вся моя, понимаете, великая адженда. Добрый день, вы в эфире.
5: Александр, я не знаю, может, я пропустил, может, тоже на эту тему выступил, но ведь в 90-м году президент Буш просил Израиль не отвечать на атаки Ирака, когда Израиль был обстрелян скадами, вот, потому что он, Америка очень боялась, что рассыпется коалиция, которая была против Ирака.
4: Да, но сейчас же другая ситуация немножечко. Понимаете, сравнивать то, что тогда они... Потом Буш просил это. У него не было таких фраз, что типа, понимаете, я тот, вот пишет, Трамп пишет, я тот, кто решает, у Нетаньяху не будет выбора, кроме как принять сделку с Ираном. Ну что это вообще за разговор такой? Даже с союзниками, вот, даже если... Да.
5: А если бы тогда, в 91-м году, вот, кто тогда был... премьер-министр Израиля, я уже не помню.
4: Ицхак Шамир. Ицхак Шамир.
5: Да, если бы он сказал, нет, мы независимые государства, мы не будем терпеть обстрелы своей территории.
4: Ну, они могли бы сказать, а могли бы сделать. У Израиля были возможности ответить по Ираку. Они просто не хотели развалить вот эту коалицию. Сейчас никакой коалиции против Ирана нет. У нас вся коалиция — это США и Израиль. Что мы разваливаем? Никто ничего,
5: Трамп Израиль, хотел, Израиль, ничего... Вообще, Трамп хотел, чтобы страны НАТО принимали участие в этом.
4: Но они принимают участие?
5: Практически нет.
4: Не практически, а полностью нет. Скажите, страны Персидского залива, арабы, вот, далее, которые больше всего страдают от Ирана, они принимают в этом участие?
5: Я не знаю, у них есть средства, потому что там американские...
4: Конечно, у них есть... Конечно, у них есть средства, у них более чем достаточно оружия. Они что-то делают, скажите, кроме как вот минимально отвечают на иранские выходки? Нет. Нет. Иран по ним практически ведет огонь, по Кувейту или по Арабским Эмиратам. По Арабским Эмиратам выпущено больше ракет, чем по Израилю. Намного больше. И они сидят и ждут. Значит, поэтому чем мы рискуем? Иран нас поставил на сегодняшний день состояние терпилы. Особенно вот эти последние два месяца. Что мы сидим и ждем, а что в Иране нам предложат по поводу того, а что мы можем делать по поводу вот этого договора. Причем вы в этот договор верите? Я не верю ни секунды. Потому что пока я не слышал ни одного разумного предложения. Повторяю, предложение вывести уран в Пакистан — это не предложение. Это знаете, вас, извините, за одно место водят за собой. Или Вопрос в том, что, окей, так и быть, мы откроем Ормузский пролив. Ну, спасибо вам, что они откроют Ормузский пролив. То есть, получается, мы привели к состоянию, что Ормузский пролив закрыли, теперь мы их умоляем, чтобы они его открыли, как условие сделки? Чего мы добились тогда? То есть мы забыли свои первоначальные планы, понимаете, и пришли к последствиям, которым мы сами спровоцировали. Ну, вот подумайте. Добрый день, вы в эфире.
6: В заключение.
4: Да-да.
6: У Трампа...
4: Еще раз начните Трамп... сначала, да.
6: Да. Да, Трамп провалил все. Он провалил внешнюю политику, внутреннюю политику, так что придет ноябрь, нас ждет прекрасные времена, в кавычках. Ну вот и все, все, что я могу сказать. Потому что он мечется, он не знает, он вообще в непонятке живет. Вот и все, все, что я могу сказать.
4: Спасибо, спасибо. Ну, я, понимаете, у меня другое впечатление. Я не могу сказать, что Трамп не знает ничего, нигде, никак. У него целый, и вот я говорю, что вот, например, с Кубой он в правильном направлении идет, с Венесуэлой в правильном, с Панамой в правильном. То есть то, что он ввел тарифы против Китая, это правильно. То, что он с Европой, понимаете, пытается разговаривать немножко более таким, знаете, дерзким тоном, это правильно. То есть я не могу сказать, что он не делает ничего неправильного. Он просто не сосредоточился ни на одной из вот этих вот конкретных вот направлений и так далее. Понимаете, если он не успевает делать все, значит, он должен назначить какого-то, как они там называют, царь, то есть царя, конкретного какого-то руководителя, который может, существует как бы вне государства, он объединяет целый ряд каких-то усилий и действий. И проводит тот или иной курс, который надо проводить. Возможно, нужно это сделать, чтобы был какой-то человек. Чтобы Трамп не мог, потому что он не может заниматься всем одновременно. Но, вот ему, но создается впечатление следующее вот на сегодняшний день. Что когда Трампа, даже вежливо, если, даже очень красиво, даже без каких-то этих, но его, грубо говоря, ему говорят, чувак, ты, конечно, очень хочешь, ты очень стараешься, но мы тебе ничего не дадим. Ты ничего не получишь. Вот когда ему это говорят, даже в вежливом каком-то тоне, или, понимаете, растягивают время, как сделали, вот Путин сделал это сделал вот Си Цзиньпинь, все корошки красные разложили, самолет сел, понимаете, провели его там по экскурсии и так далее. Трамп любит уважение, чтобы ему оказывали, окей, ему оказали. Что-то он конкретно добился? Нет, nothing. Даже акции Боинга упали вниз после этого визита. Должны были подняться, потому что он там типа собирался помочь продать эти самолеты. Ну вот они даже мягких, там есть так называемые твердые заказы, есть мягкие заказы. Твердые заказы — это когда вот деньги заплатили, они точно их хотят. Мягкие заказы — это они когда ведут разговоры, что вот нам для флота понадобится где-то 500, может быть 600 самолетов. Мы согласны разместить вот заказы, там вдвоем задаток. Это мягкие. А есть не вообще не заказ, есть, как говорится, благие пожелания. Вот они сказали, вот может быть, мы там типа 200 самолетов там аж купим, аж 200. Боинга ждал минимум 500. У Боинга после этого визита, который объявили таким колоссальным громогласным успехом, упали акции, упали, не поднялись, упали. О чем это говорит? Что это булшит. Мы просто все время не хотим это говорить. Понимаете, мы щадим Трампа, потому что мы его любим, мы пытаемся, говорится, выдать хорошую игру, понимаете, при плохой. Мы не хотим его критиковать, поэтому мы говорим, что да, вот, понимаете, он там, понимаете, собирает обратно предприятие, это то 30-е, понимаете, колоссальная индустриализация идет. Где она идет? Реально не идет. Потребуется очень много времени, чтобы это исправить, понимаете, нужны совершенно другие экономические условия. Эти, понимаете, мы от Китая отвязаться очень сейчас даже не можем. Китай нас взял очень хорошо за одно место с этими редкоземельными минералами, понимаете? Мы хотим что-то делать и не можем. Добрый день, вы в эфире.
7: только что вот человек сейчас позвонил, сказал, что Трамп все это провалил, а вы вот говорите, что вот нет, он там старается чего-то, и потом перечисляете все его провалы. Я не понимаю, вы историк, вы знаете, что такое культ личности, только не отключайте меня, пожалуйста. Неужели вы не видите, что это фуфлозвон? Человек, который развалил коалицию, человек, который все взял в руки, все принятие всех решений. Ему говорили, ему докладывали, что вот тут такие будут последствия, если ты войдешь в брак. Нет, он все взял в свои руки. Он окружил себя абсолютно некомпетентными людьми. И вы сейчас удивляетесь, что происходит?
4: Окей.
7: Неужели вы не можете...
4: Да, у меня осталась одна минута, поэтому я понял, о чем вы сказали.
7: Это фуфлозвон.
4: Ну, он, возможно, в чем-то да. Спасибо. То, что в Иран надо было входить, у меня нет сомнений. То, что надо было Иран бомбить, у меня нет сомнений. То, что нужно было с Израилем или без Израиля, но предпринимать какие-то действия по поводу Ирана, который был бы действительно там, в двух шагах от этой ядерной бомбы, у меня сомнений нет. Другой вопрос, что мы теперь понимаем, что плана серьезного, разработанного с этой войной у Трампа не было. Вот это я могу сказать вам, вот, скажем так, поддержку вашей мысли, если вы хотите это от меня услышать. Не было. И вот это мы сейчас пожинаем плоды. Окей, спасибо, что были сегодня со мной. Мы еще эту тему продолжим и увидим, что будет дальше. Всего доброго, до свидания.
2: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
8: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
9: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
10: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Новости,
13: аналитические передачи,
12: репортажи, мнения экспертов
13: и прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше.
14: Тараканы, тараканы, тараканы.
10: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
14: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 сквер-фит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
2: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Министерство торговли объявило о введении временных защитных пошлин на импорт полупроводников из ряда азиатских стран для поддержки американских производителей. В Кремниевой долине консорциум американских технологических гигантов презентовал новейшую архитектуру квантового процессора, способного обрабатывать данные в 100 раз быстрее существующих аналогов. Правительство планирует выделить гранты на внедрение этой технологии в оборонные и медицинские сектора. Министерство внутренней безопасности отчиталось об успешном завершении операции по ликвидации крупной международной сети киберпреступников, которая базировалась на южной границе нашей страны. Мошенники похищали персональные данные американских пенсионеров. Задержано более 40 человек. Одновременно с этим Белый дом представил обновленный проект миграционной реформы, который уже вызвал бурные споры среди губернаторов приграничных штатов, требующих больше полномочий для местной гвардии. Продолжается регистрация на ежегодный благотворительный марафон, который пройдет в ближайшие выходные. Все собранные средства пойдут на поддержку детских медицинских центров. На данный момент заявки подали уже более 10 тысяч человек. Вечером в Линкольн-центре состоится премьера обновленной постановки культового мюзикла «Рэгтайм». Билеты полностью распроданы. Это знаменитая историческая постановка о Нью-Йорке начала 20 века идет на сцене театра «Вивьен Бамонт» в Линкольн-центре и получила целый ряд номинаций на премию «Тони». Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран запустил ракеты по Израилю впервые с момента прекращения огня. Стрельба рядом с базой сборной Англии на чемпионате мира в Канзас-Сити. 9 человек пострадали. К берегам США вернулась темная акула, считавшаяся почти вымершим видом. Запущен скоростной паром с Манхэттена до пляжа в Нью-Джерси, Point Pleasant Beach. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 50%, 71% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
5: Рикошет.
6: Начинаем «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто присоединяется к нам в эту минуту. За последние недели получил несколько сообщений. Спрашивают Илью Левкова в студию. Когда будет Илья Левков? Ну вот сегодня. Илья Левков, политолог, издатель, руководитель издательства «Либерти» с нами в эфире. Илья, приветствую вас.
7: Спасибо. Воистину, вы меня воскресили, да?
6: Ну, кто я такой, чтобы... Но у нас получилось, да, сегодня наконец-то. Большое спасибо вам за то, что нашли время присоединиться, поговорить. Очень много тем, серьезные темы. Всю прошлую неделю Трамп повторял соглашение с Ираном. Вот-вот, возможно, уже к выходным подпишем. Он даже давил на Нетаньяху, прося того прекратить удары по Хезболле. Там был... некоторый скандал в телефонном разговоре, когда Трамп накричал на Нетаньяху. Нетаньяху тогда сказал, что, возможно, Трамп сумасшедший. Но в воскресенье все посыпалось, я имею в виду этот переговорный процесс. Утром Израиль без предупреждения ударил по южным пригородам Бейрута, вопреки просьбе Вашингтона не лезть. Вечером вчера, впервые с апрельского перемирия, Иран запустил баллистические ракеты по Израилю. Из Йемена по Израилю тоже полетела ракета. Саудовская Аравия включала сирены у базы с американскими войсками. Надо сказать, это самое серьезное обострение со времен апрельского перемирия, и это сотый день войны. Илья, как вы оцениваете такой подход Трампа к Ирану?
7: Окей, я отвечу вам. Хотя последнее, что я думал, будем говорить, это о Трампе. Понимаете? От этого устал народ. И я не знаю, что было сказано на радио Дэвидсон. Но здесь понятно, что ежу и Левкову понятно, что он не понимает восточных людей. Он, может быть, знает одну формулу, что Восток – это дело тонкое. Но это значит, что оно обрывается не потому, что оно элитарное, или шелковое, или прозрачное. Конечно, он залез, и если он залез туда, то он должен был понять, он не может сойти с коня. Ему нужны итоги, которые он гарантировал. Итоги были сначала одни насчет ядерного оружия, и потом второе, которое присоединилось, потому что Иран закрыл Хормуз. Понимаете? Но понятно одно, переговоры – это потеря. Он теряет свое видение, он потеряет свою тактику, он возвратился к прежней форме, что обо всем можно договориться. Нет, даже в бизнесе, где деньги играют самое важное, тоже не договариваются иногда. Понимаете?
6: Вот здесь, а почему, по-вашему, президент Трамп пошел на этот трек, на переговорный процесс? Ведь, казалось бы, когда Соединенные Штаты прислали свою вот эту мощную гвардию к берегам Ирана, казалось, что есть действительно какой-то результат, но он не за горами, и можно было бы чего-то реально достичь. Зачем, почему, по-вашему, Трамп выбрал именно переговоры?
7: Объясняю, насколько мне это внятно и понятно. Он не любит войну. Поэтому он гордится тем, без конца повторения, что 8-9 войн он уже предотвратил. Вы понимаете?
6: Но остановил, он говорит, остановил, не предотвратил.
7: Да, там не было, оставим это, я не буду сейчас входить в
6: предотвращение. Хорошо, а зачем тогда нужно было лезть? Ну, если вы говорите, вот, Дональд Трамп, он их останавливает. Зачем тогда нужно было вступать в этот конфликт, если не было плана воевать?
7: Был план воевать, но он сидел на двух стульях, так сказать. Стул состоит из того, что у него есть опыт как предпринимателя, где все торгуются. Он торговался без конца с различными банками, с каждым поставщиком стульев, кровати, бог знает чего. Понимаете, он договаривался и торговались без конца. Но у него не было опыта. С одной стороны, у него был опыт, когда в первой каденции он убил этого главаря ИГИЛа. Это было единственное такое. Более того, когда он убил этого генерала Сулеймани в Ираке, между прочим, то это была тоже, между прочим, операция, которая была подготовлена вместе с Нетаньяху, и Нетаньяху в последнюю минуту отказался быть так фигурантом в этой операции. Он доставил информацию и другие вещи, и на него Трамп обиделся. Но он не может одновременно быть лидером ведущей державы и тянуть себя за нос еще 3 дня, еще 4 дня, а потом еще 60 дней мы будем обсуждать вторую второе, так сказать, развитие сделки. Он, у него нету, у него, возле него нету человека, который должен был им сказать: «Мистер Президент, или вы глава Соединенных Штатов, или вы потеряетесь, потому что еще никто никогда не перехитрил иранцев». Это факт, понимаете? Но он надеется, что все-таки что-то да может произойти, как в той песне.
6: Ну вот сейчас те пункты соглашения, которые были опубликованы, вы считаете, что их можно на их основе заключить действительно какое-то мирное соглашение?
7: Нет, нет, по одной причине. Они нарушат на следующий день.
6: Так они уже нарушают. Они уже сейчас нарушают. Вчера Иран снова запускает ракеты по Израилю. Сегодня Трамп утром говорит, перемирие продолжается.
7: Потому что он не дошел до этой точки или не может дойти. Где он говорит, мои дипломаты уходят на пенсию, я командовать парадом буду я, ждите мой ответ ночью. Точка.
6: Ну, когда он такое говорил? Сегодня такого не было. Утром заявил Белый дом, что переговоры продолжаются.
7: Это я написал ему эту речь. Это не он говорит, это я говорю.
6: Я понял.
7: Все. Но он не может сказать, у него какое-то отсутствие какой-то решимости в последнюю минуту. Он, который мнил, что вот дважды в него стреляли, и он выжил, или полтора раза, но поэтому якобы Бог с ним, и Бог велит ему. И что самое главное, что Соединенные Штаты никогда не могли, вот то, что было сделано с Обамой в 2015 году, отдала строчку на 10 лет, понимаете? Но это было понятно, что они обхитрили, обманули и получили миллиарды долларов.
6: Да, то же самое предлагает и Дональд Трамп. Он предлагает отсрочку по ядерному вопросу на 10, 15, 20 лет они обсуждали. Тогда чем, собственно, принципиально отличается это предложение от того, что заключил Обама в свое время, то, что критиковал Трамп, отменял и говорил, что это вообще непозволительно. Но а сейчас почему это вообще на столе, этот вопрос?
7: Потому что здесь есть два аспекта. Первое, отнимают ядерное вещество, которое было уже достигнуто до 60%. И второе, тогда у них нету. И второе, смена режима. Понимаете, то первая точка должна быть исполнена абсолютно. Никакой МАГАТЭ не может получить этот материал, ни Россия, ни Китай. Это будет разрушено на территории Ирана. Точка. Вторая вещь, которая здесь у него будет поддержка, это вопрос ракет. Ракеты остаются, и даже если на них нет ядерные боеголовки, они все-таки могут разрушать и своих соседов. Сегодня у них мандат, например, что они нельзя трогать Хизбаллу. А о Хамасе он уже не говорит, потому что те в большинстве нейтрализированы. Но что значит он говорит нельзя, чтобы Хизбалла тоже, она должна участвовать в этих переговорах, понимаете? Президента Соединенных Штатов войти в торговлю с Хизбаллой, Хизбалла, которые это, они радикальные исламисты, что не есть, то мне непонятно.
6: Илья, вы говорите, что Хамас нейтрализован, и поэтому Иран сейчас не говорит о Хамасе. Но я здесь не соглашусь, как мне кажется, Иран не говорит о Хамасе, потому что Хамас как раз-таки сейчас в отличном положении. В Газе закончились боевые действия, там полный хаос, Хамас становится на ноги, берет, набирает людей опять в свою группировку. Хамас как раз-таки чувствует себя прекрасно, и чтобы не привлекать к нему внимание, Иран об этом сейчас не говорит, потому что до ума вопрос Газы не доведен Дональдом Трампом. Но это ладно, это мы, если успеем, еще вернемся.
7: Правильно.
6: А вот А вот если мы говорим о Хезболле, то Дональд Трамп одновременно одной рукой прижимает Нетаньяху. Там тоже очень много моментов, когда Трамп заявляет, что Нетаньяху подпишет любые документы и вообще сделает так, как я хочу, и запрещает ему якобы атаковать Хезболлу. Хотя если у Израиля есть какие-то разведсведения, которые можно использовать, почему бы их не использовать сейчас? Зачем откладывать этот вопрос? Ну, здесь очень много.
7: Ну, что значит, зачем откладывать, да?
6: Что касается цели, вы об этом начали говорить, в частности, о смене режима. Вообще, когда 100 дней назад Дональд Трамп принял решение о вторжении в Иран, будем так называть это.
7: 28 февраля.
6: Все правильно. Вы считаете, какие цели были обозначены Трампом в тот момент?
7: Они не были, к сожалению, написаны, как говорят на английском, высечены в камне. Понимаете? Вот где проблема. Была единственная проблема – Иран не будет ядерной державой. Точка. У Ирана не будет ядерное оружие. Вот это главное. Но почему он отступил? Почему он сделал различные стадии? Он не понимает, нету кислорода. И иранцы понимают, и оппозиция понимает, и оппозиция Трампа в Америке, и даже оппозиция Трампу от республиканских сенаторов, некоторых, понимаете? Это все понятно. Он потерял движение, он потерял вот дрожь. У него выпали эти вот, дрожжи. Он не ведет эту американскую тройку или дуэт с Израилем, он не ведет. Вместо сказать, вы, которые стреляете в Израиль, не приходите ко мне с предложениями, что я должен выкручивать, какие руки я должен выкручивать Израилю. Вы нападаете, вы будете оплатить за это. Вы поддерживаете Хизбаллу, это минус вам, зачитывается сразу, что вам нельзя доверять. Вот этого какой-то рационализма где-то. Он отступил от этого. Я не знаю, под каких... Есть та, где, конечно, вот все те поддакивают ему слишком много. Мне льстят ему в речах, когда сидят вместе и все такое. Я нахожу это неприятным и вообще не подходит к президенту никакой. Президент, никогда, я помню, тысячи их встречи в Белом доме с министром, президентом различным, никто не поддакивал ему, или они, может быть, и говорят ему один на один или в закрытых заседаниях, у нас сомнения, то, что вы требуете, или оставайтесь своим, со своим оригинальным ультиматумом. Нельзя ультиматум принести на базар, к тому еще на иранский базар.
6: У нас в эфире несколько наблюдателей выражали такую мысль, что, мол, Дональд Трамп заключит в итоге соглашение просто потому, что побоится идти дальше и глубже в войне с Ираном. И каждые, предположим, 6 месяцев или каждый год Соединенные Штаты просто будут отправлять свои бомбардировщики и бомбить ядерные объекты, потому что, очевидно, Иран их будет восстанавливать. И уже сейчас есть спутниковые снимки, подтверждающие, что большинство объектов, которые бомбились в прошлом году, восстановлены. Ну, то есть, где-то в большей мере, где-то в меньшей, неважно. Иран будет над этим работать, он уносит свои эти ядерные разработки глубже под землю, чтобы ракеты Соединенных Штатов до них добрались меньше или вообще не добрались. В общем, как вы относитесь к этой мысли, к этой идее, что Соединенные Штаты оставят все как есть и будут возвращаться в Иран с какой-то периодичностью?
7: Сомневаюсь. Я не хочу выдумывать и думать за кого-то и высказывать пред камерой, как будто это мое мышление. Я не гадаю ни на чае, ни на молоке. Но есть интересный фактор, который предотвращает Соединенные Штаты от тотального сегодня разбить железную дорогу, разбить мосты и разбить часть нефтяной продукции. И кто, вы думаете, этот человек? Есть такой человек, центральный, который предлагает это не делать. Почему? Потому что это разрушение достижений иранского народа. Это никто другой, как сын бывшего шаха Пелеви. Он говорит, нельзя разрушать, это народное, это не принадлежит к Сиру. Мы потом должны опять выстроить и отстроиться. Это будет тихий ужас. Слушайте, когда щепки, когда дрова рубят, щепки летят. Извините, что я пользуюсь этим старым, избитым. От авторитетного или позитивного человека, понимаете?
6: Здесь очень, конечно, сомнительно, я вам скажу. Если это действительно останавливает Дональда Трампа, то...
7: Не, это его останавливает. Ему продали где-то или он купил, что если нам нужен народ, мы не можем разбивать всю структуру.
6: Так этот народ выходит вот вчера на площадь и радуется, что ракеты полетели на Израиль. Это тот самый народ,
7: это
6: про который вы сейчас говорите.
7: Это было специальное. Эти те, которые думают... Я не знаю, что думают женщины, но мужчины, которые поднимутся в рай и будут там 72 или 78 девиц ожидать их. Был уже такой шар, что кто-то когда-то с неба...
6: Вот смотрите, летел. Мы на кадрах это видим. Ракеты полетели, и люди стоят с флагами и радуются, что ракеты полетели на Израиль.
7: 80-90 миллионов людей, нельзя найти 10 тысяч. Что это такое? Конечно, они свои, они выступили, они поняли этот гамбит и для их пропаганды на Западе. И они показывают, вы не дождетесь того, чтобы народ выступил против нас. Поэтому надо, говорится, put the pedal, как говорится, полный ход вперед и сделать то, что он говорил, Трамп обещал, а именно разрушить эти три аспекта, и мы увидим, как это будет пройти. И они сами сейчас душат себя. Между прочим, подобная ситуация была в 73-м году после войны Йом-Кипур, это вот когда арабы сказали бойкот, и было закрыто на долгое время, но они не могли существовать, не продавая нефть. Понимаете? Иран тоже не может не получать. Я не знаю контракт, который они подписали с Китаем, например, был ли там подобный параграф. Если в каких-то случаях вы не сможете представлять нам заказанную нефть, которую мы вам оплачиваем вперед или сразу, то тогда у нас есть что-то, что мы можем взять от вас, не спрашивая, понимаете, гарантии какие-то. Потому что Китай построил, да, он у них получает чудесную скидку. И кроме того, есть еще одна вещь, которая фактор в этом. Вопрос, дизель. Дизель очень важен именно в тех странах развитых, где все перевозится грузовиками. И без этого, как пелось в той песне, и ни туды, и ни сюды. Потому что все, что мы сегодня дотрагиваемся, и это известная поговорка, все, к чему вы сегодня дотронетесь сегодня, пришло к вам на грузовике. А в Соединенных Штатах громадная территориальная страна, и грузовикам нужно, и тоже самое в Европе, понимаете? Они работают на дизеле. Вот этот дизель, конечно, сразу чувствует не покупатели, которые доправляют свою Тойоту.
6: Я вам скажу, Илья, знаете, по наблюдениям своим, люди в Соединенных Штатах готовы тратить немного больше на дизель. Ну, немного, это я, конечно, очень скромно, в два раза больше, да, на дизель, если они увидят результат. Но когда проходит 100 дней, дизель вырастает в цене в два раза, а они видят, как их президент играет, вот просто заигрывает с Ираном безрезультатно, то люди становятся злее и просто хотят видеть уже какое-то движение. Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
5: Не улыбка, без сомнения.
8: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
5: Дэвидсон Радио. Как хорошо! Хорошо! Хорошо!
6: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире Дэвидсон Радио и телеканала RTN. На связи со мной остается политолог, издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Илья, накануне в интервью Financial Times Трамп заявил, что мирная сделка с Ираном пойдет по существу, и у израильского руководства, цитата, «не будет выбора, кроме как принять ее». Ранее, в начале июня, Трамп в фурии звонил Нетаньяху, требуя не входить в Бейрут, и тот даже развернул войска, по данным агентства Axios. На том звонке Трамп бросил, что все ненавидят Израиль из-за угроз бомбить ливанскую столицу. А вот это предложение о том, что Нетаньяху примет любую мирную сделку с Ираном, какой ее принесет Трамп. Неужели все так плохо? Неужели ситуация настолько плоха, что Нетаньяху должен подписать любую сделку, как ему вот преподнесет ее Дональд Трамп?
7: Это такой вопрос почти с Луны. Вопрос следующий. Имеет ли право Нетаньяху или любое независимое государство делать то, что хорошо ему, а не Нетаньяху? Как мы знаем, последние 4 года это делает Зеленский. И все-таки во время войны и борясь с таким гигантом, как Россия. Понимаете? Здесь есть вообще новая тема. Я не знаю, дотронуть ее или нет. А это то вот война на истощение. Новые войны. Да, была такая война на истощение между 67-м, после Йом-Кипура. Нет, в 70-м, это было 70-й год. Было дважды, две точки соприкосновения с Израиль и Египет и Советский Союз, где были вот эти, то, что произошло, показало им, самому Садату, что мы не можем продолжать эту войну, несмотря на то, что нас поддерживает слепо Советский Союз и дает нам. Это были две вещи, когда

0: была одна из главных причин, которые Израиль начал войну против 7, после 7 октября на 2-3 недели позже. Значит, зарезали 1200 людей и сказали, мы вас, но должны были и были люди, центральные члены парламента, включая Тали Готлиб, которые сказали, это ложь, нам лгут, и она член кабинета, ну, она не член кабинета, она не хочет быть членом кабинета, но она принадлежит партии Ликуд, она сказала, это тихий ужас, и мы молчим об этом. Израилю пришлось молчать, когда нету. Подобное было в 1973 году. Снаряды, которые доставляли вечером самолеты, на утро уже были в Синае и в других местах, чтобы ими пользовались. Прямо не было 24 часа для передышки для этого. И Соединенные Штаты делали один винил другого, Киссинджер винил Хейга, Хейг винил Киссинджера. Я не буду втягивать вас в сложные этапы бывших войн. Но это может быть. И поэтому, вот когда это кончилось, два этапа был в июне, и потом было в июле. Первое было, это когда сбили 5 советских асов, их заманили просто туда, потом летела другая группа низко, и поэтому они не видели. Они были сбиты в течение 3 минут. Это был тихий ужас для Советского Союза и для египтян. Следующий этап был 2 месяца спустя, а Советский Союз прислал специальные радары, которые чувствительны к низкой высоте прямо над морем или над пустыней. Израильтяне ночью пробрались, это было в Синае, на юге Синая, ночью прибрались, у них были точные документы, точные гайки, точные винты, все, короче, взяли, отрезали эту часть радара, которая крутилась, и вертолет ее взял, и потом сам компьютер, который были в кузове машины, подняли ее тоже в воздух, и на утро не знали, что происходит. Да, они нашли, что солдаты, египетские солдаты были убиты, но они не знали, они не могли найти, где этот радар, как может исчезнуть такой радар, понимаете? Где никто.
1: Илья, ничего... давайте вернемся к Нетаньяху.
0: Нет, я просто... Окей, к Нетаньяху. Ну, хорошо.
1: Да, Нетаньяху, по-прежнему я спрашиваю вас, это давление со стороны Трампа на него, на Израиль, это можно, по-вашему, сравнить... с Украиной, но так Израиль это нечто другое, это больше, чем Украина во всех смыслах для Соединенных Штатов. Что это?
0: Ему было проще, если бы он не нуждался в Нетаньяху. Но он же не пошел на войну против всех арабов, да? И даже когда начали Иран начал обстреливать американские базы в этих государствах, Кувейт, Эмираты и Дубай, он тоже не пошел. Он хочет вот остаться милым и добрым, и чтобы овцы и волки сидели за одним столом.
1: Что касается дальнейших действий, как вы видите, наверное, по двум трекам. Да? Это первый – Соединенные Штаты, Иран и Дональд Трамп. И второй – это Израиль, Хезболла и Нетаньяху. Как вы видите дальнейшее развитие? Очевидно, паузу нельзя поставить и не там, и не там.
0: Правильно. Вопрос, какой ценой видит эти изменения оба человека? Ведь и в Израиле будут выборы через 3 месяца. И, конечно, Нетаньяху не уступит и скажет. И то же самое будет думать Трамп в его выборы в ноябре. Поэтому вот здесь интересно, кто моргнет первым, понимаете? И оба, вообще-то, победа, явная победа над иранцами, она в пользу обоих. Здесь

0: нету или одно, или второе. Но почему-то Трамп не понял до конца, что он не может выиграть в шахматы у иранцев. Это может быть сказано немножко грубо, но довольно ответственно, поверьте мне. До него он понимает иногда, он понимает, но иногда он просто не понимает и не готов принять. Потому что это требует действия. И всего-навсего он же уже не новичок, как в первой каденции. И кроме того, он гордился показом, например, все, что было в, в июне 25-го года, вся эта B2, это намного, намного более серьезное, чем пешка А идет на Е4, понимаете? Поэтому я думаю, что он все-таки не решил. К чему есть факторы известны? Он хочет быть миротворцем, понимаете? Он не хочет быть войнотворцем. Это один факт.
1: Ну, тогда можно было сидеть и продолжать говорить, что это не моя проблема, если бы я не был президентом, ничего бы такого не было, и
0: да.
1: Обама плохой или Байден плохой. Можно было бы продолжать сидеть и играть в эту игру,
0: да, но
1: он
0: это
1: полез,
0: было бы,
1: заблокировал
0: это
1: проход в Ормузском проливе, а теперь он говорит, что мы его разблокируем, и это будет достижение. Но так до февраля этого года он был разблокирован.
0: Слушайте, конечно, первая часть, давайте мы дотронем. Понятно, что он говорил сам, что ни при каких условиях никто не выкручивал. Израиль не давал ему ультиматум, что если вы не скажете, что у Ирана не будет атомное оружие, ядерное оружие, то это окей со мной. Понимаете? Наоборот, он сказал сам, без никаких нажимов. Наоборот. Европа против. Европа сидит на заборе. Понимаете?
1: У Европы свои проблемы. У Европы проблемы с Украиной, которые, кстати, на нее перекинул Дональд Трамп тоже. И вопрос Ирана не касается Европы сейчас, потому что ну okay. Хорошо, они сказали, окей, мы тогда возьмем на себя Украину, а вы там разбирайтесь в Иране. И вот мы разбираемся уже 100 дней.
0: So,
1: вы меня простите, ну, вы меня простите за излишнюю эмоциональность сегодня, я прошу прощения, да, но эта тема меня крайне волнует, скажем так, да, я наблюдаю за этим вместе с вами, конечно, и с нашими слушателями и зрителями, но она просто из недели в неделю создает только больше вопросов, чем ответов дает нам.
0: Ну, это само...
1: Мы с вами договорились сегодня поговорить вообще-то о Дональде Трампе за год и полгода, да, полтора года, получается, его президентства. И в нашем подготовительном режиме мы с вами обсуждали. Я сказал, что ни один проект, который начал Дональд Трамп, не доведен до ума. Ни один.
0: Не ни до ума, до конца.
1: Ни внешний. Подождите, дайте я сначала закончу, я вам дам слово. Любую проблему, которую возьмем мы с вами, Газа, Ривьера, там, которую обещали построить, ничего это. Венесуэла, вы считаете, она в хорошем состоянии? Мы закончили этот вопрос, закрыли. То же самое. Мы сейчас якобы дружим, потому что Венесуэла дает нам нефть, но что будет через год-два, непонятно. Этот вопрос абсолютно никак не решен. Сейчас мы еще смотрим в сторону Кубы, там чего-то пытаемся сделать. Я уверен, что мы бросим точно так же через день после того, как мы туда зайдем. И внутренние проблемы такие же. Нам рассказывают сказки про то, как не пересекают границу никто. Я встретил месяц назад человека здесь, в Чикаго, который 5 месяцев назад пересек границу. Он из Болгарии. Я с ним ехал в автомобиле. Мы общались, он перешел границу. Никто его не остановил. Пожалуйста, нелегал. А нам рассказывают, что такого нет. Это есть. Вопросы... Да, вопросы там депортации тоже сначала взялись за это. И я против этого, да, я говорил об этом в эфире, я абсолютно против. Мне не нравится эта позиция, мне не нравится то, что берут людей, говорят нам, что это с криминальным прошлым, а это не так. Только 30% в детеншенах, это официальная информация, она проверяется на всех веб-сайтах, можно зайти на сайт детеншена, посмотреть, кто там сидит, какой у него бэкграунд и так далее. 30%, 32-33% в среднем... Люди с криминальным прошлым, остальных просто берут и депортируют меня, интересуют люди в первую очередь из России, из Украины, почему их депортируют, которые выступают против войны, например. Ну, и таких вопросов много. Я могу это очень долго перечислять. Пожалуйста, я хочу, чтобы вы мне ответили ваши впечатления вот за полтора года президентства Трампа.
0: Ну, слушайте, во-первых, я бы сказал общую, это не к вам лично, это к нашим зрителям. Люди взвинчены.
1: Конечно, люди, а как можно быть не взвинченным?
0: До невероятности. И они эмоционально заражены. И с другой стороны, большинство в русскоязычной, если мне можно сказать, они не пользуются информацией, доступной на высшем уровне в прессе даже. Даже в «Нью-Йорк Таймсе», кого они читают, если они читают. Главное, все сегодня клюют из одного мешка, и это интернет. Интернет, я бы сказал, на 95% опасен, ложен, и я не верю. Когда я вижу вот проукраинские вещи, все воспеваются на интернете, как генералы, я говорю, главы институтов, я говорю, боже мой, самые-самые, понимаете? Не какой-то Ерохмель что-то высказался. Они, к сожалению, не берутся за проблему а политической, аналитической и интеллектуальной. Да, в этом их нельзя обвинить, потому что они являются свидетелями истории, которая пролетает прямо над ними с невероятной высотой. И это прямо как напоминает мне на моего учителя в средней школе. Он говорит, как это так? Он говорит, я вам даю лекцию, она входит ваши мозги, вы выкладываете ее обратно без какого-нибудь вреда вашему самому мозгу. Я не могу заниматься этой темой, иногда раз в год я могу озвучить ее. Эй, вы когда-нибудь читали серьезные книги? Вот, дайте им задам вопрос, и вы спросите себя и других. Припомните такого человека Питер Строк, антитрампист, глава отдела FBI, он написал книгу. Вы когда-нибудь читали? Более того, я вам скажу. Вы знаете одного, который читал из ваших гостей или из ваших экспертов? Извините мне. Я могу сказать таких сотни тысяч. Дайте вот случайно. Я просто должен... Интересная книга когда-то. Я встречался с ним. Ялта, The Price of Peace. Он украинец, плохо его зовут. И он написал именно, какая сделка, эта фотография, видите, здесь, в Ялте. Как поверил Рузвельт, что Польша будет свободна, а Черчиллю это было до полулампочки, если вообще не до лампочки. Потому что ему нужно, он нуждался в Сталине, чтобы он воевал. И не важно, где он остановится, и не важно было, где. Главное, чтобы он шел. То же самое, извините, здесь это так под заголовок, как он называется, The Price of Peace, цена мира. Вот я издал когда-то книгу 20 лет назад, мэр Москвы, ну...
1: Это, конечно, не тот ответ, который я планировал слышать.
0: Извините, я не могу предложить вам ответы, если с другой стороны...
1: Если вы не можете выразить свои ощущения по поводу полутора лет Трампа в президентской должности, я это могу понять.
0: Мы, дорогой Артем, да. Мы не находимся в инквизиции. Я не хочу ощущений.
1: Абсолютно
0: я человек,
1: нет.
0: Который читает и изучает политологию 60 лет. Поймите.
1: Но нас принуждают выйти на рекламу. Это вот, к сожалению, мы не сможем избежать с вами, Илья. Большой перерыв сейчас в эфире, после которого мы вернемся в «Рикошет». Оставайтесь с нами.
2: День Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
14: Компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
15: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 8 июня сегодня. Сегодня на бирже был смешанный день. Индекс Dow Jones упал на 81 пункт, 15%. 50786 был конечный результат. Standard & Poor's 500 прибавил 22 пункта, 0,3%. 7406 была конечная точка. NASDAQ плюс 220 пунктов, 0,9%. 25930 конечный результат. Транспортный индекс сегодня поднялся на 1%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний плюс 0,8%. Нефть плюс доллар 69,87 долларов 5 центов стоит 1 баррель Брента. Золото 4353 доллара и 80 центов за 1 унцию минус 11,50. Серебро 68 долларов 32 цента за 1 унцию и 1 евро равен доллару 15 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,294 тысячных процента. За 10 лет можно получить 4,568 тысячных процента. И 30-летние бумаги дают 5,39 тысячных процента. За границей сегодня Англия небольшой плюс, Франция минус 4%, Германия минус 0,6%, Швейцария минус 0,5%. В Азии японский Никей минус 3,9%, Шанхай минус 1,7%, и Гонконг минус 1,2%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Intel. Он поднялся на 11,9%. Потом Micron прибавил 9,8%. KLA Corp плюс 9,2%. Applied Material поднялся на 8,6%. Lam Research прибавил 6,9%. Akamai Technology, Hershey, Siena, GoDaddy и Vulcan Materials были в минусе. На NASDAQ Intel, Micron, Marvel, KLA, Applied Material были в плюсах, Regeneral, Nylon, Cintas, Thomson Reuters, Reuters и Exxon Enterprises были в минусе. На Dow, Cisco Systems, United Health, Nvidia, Caterpillar, Chevron поднялись. Travelers, Apple, Sherwin-Williams, Salesforce и International Business Machine, IBM упали. И сегодня Apple рассказал о своем новом Siri, и он никого не вдохновил, и Apple упал еще больше. Apple закрылся сегодня. На Apple сегодня закрылся, но после закрытия и после того, как они объявили свои новые сериал, то инвесторы решили, что лучше будет продать Apple еще больше. Он закрылся на 301.54, сейчас он торгуется 299, и похоже начинает идти чуть-чуть ниже. Никого особенно не вдохновил. Microsoft минус 4.93 сегодня, Oracle минус доллар 86, Meta минус 7.61, Amazon минус 81 цент, JFrag прибавил доллар 67, Nvidia плюс 3.54, Micron поднялся на 85 долларов 27. Центов Robinhood плюс 2,57, Applied Material и Advanced Micro Devices плюс 23,95, SML плюс 107 долларов и 30 центов, Visa упала на 3,90. Вот, пожалуй, те самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэйман Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера, будьте здоровы.
4: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Рикошет.
2: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается политолог, издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Попробуем охладить в этом часе наш накал. Илья, поговорим с вами о шестидневной войне. В эти июньские дни годовщина одной из самых стремительных войн в истории. 5 июня 1967 года на рассвете израильская авиация в ходе операции «Макет» за несколько часов уничтожила на земле почти всю египетскую авиацию, а вместе с ней исход войны был фактически предрешен еще до полудня первого дня. За шесть дней Израиль, окруженный армиями Египта, Сирии и Иордании, изменил карту региона, Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег, Восточный Иерусалим, Голанские высоты. Для одних это была война за выживание, для других – точка отсчета конфликта, который не разрешен и сегодня. Много об этом сказано и продолжают говорить. Я знаю, Илья, что вы слушаете разные программы и выявили несоответствие фактов, и хотите об этом нам рассказать. Я передаю вам слово.
3: Well. Во-первых, я был тогда в Израиле, я жил в Иерусалиме, и мои личные, у меня много личных обозрений, существенных, просто говоря с другими. У нас есть полчаса, да, давайте я не буду рассказывать длинную историю, которая начала и закончилась этим, но вот в 67-м году... Я закончил свой BA в 66-м и начал аспирантуру, но нам выдали дипломы в начале января 67-го года. И вот коротко вот этот первые месяцы, которые меня показывают, как и почему я был втянут в политику в Израиле. И потом люди, которые я знал и которые мы покажем их фотографии, мои очень-очень близкие друзья. Мы жили просто в интернате в средней школе. И поэтому это было не просто школа. Приходите и уходите. Вы остаетесь на ночь, вы работаете, учитесь. Ночью костры и песни. И прямо и раз в месяц давали выехать на одну субботу домой, понимаете? А так мы оставались все время там. Поэтому была своего рода сплоченность такая и близость ко всему этому. Просто скажу, что политика втянула меня в политику. Именно когда я закончил среднюю школу, рядом со мной прямо с 200 метров кибуц, Сар, немножечко прямо с границы с Нагорией, городом этим. И там родственник работал. Я его спросил, у вас есть какая-нибудь работа? Он говорит, да. Это было в 4 часа вставать и таскать бананы. Знаете, вот эта гроздь бананов, они же всегда снимаются, когда они зеленые. Это только после этого они выращиваются с помощью газа и без помощи газа. Становятся желтыми. И я там работал. И рядом в нашем доме было двухэтажный, и прямо в балкон, с балкона на первом этаже жила женщина, семья, она, муж и девчонка. И она была из крайнего левого лагеря, МАПАМ. Это почти граничит с коммунистами и т.п. и т.п. Скажу вам один такой, когда в 66-м году иракский пилот приземлился на МиГ-21 в Израиле, это была операция, конечно, сложная, один из министров МАПАМа требовал, чтобы МиГ-21 должен быть отдать немедленно Советскому Союзу. Вы понимаете, у вас есть эта вот шкала, кислости и базиса. Это до того люди были вымотаны. Поэтому я знаком из другого мира тоже, как люди могут быть абсолютно эмоциональны. Потому что он уже был, этот министр, и до чего я знал лично в университете. Они были мозгами, у них было чувство и лояльность, понимаете? Ну, с такими, так сказать, характеристиками личности вы далеко не уедете ни в политике, ни в науке. Короче, неважно, она пришла туда, в этот кибуц, разошла, они говорят, а кибуц тоже был это левое движение, но не все были такие закрутки. Короче, через неделю меня уволили оттуда, потому что я якобы был член политической партии. Ничего подобного ни я, ни мои родители не были членами этой политической, никакой политической партии. Никогда. И вот в университете я рассказал как-то двум, я помню, физикам-математикам, они были так возмущены, что молодого парня сразу бьют по морде. И ни за что. У меня не было никакого отношения. Я даже не знал никого, кто был членом партии какой-либо. Короче, тогда они сказали, слушай, мы должны здесь исправить немножко. И они меня втянули в политику, они дали мне рекомендацию. Я тогда на основании всего этого, того политического такого винта, стал членом партии Бен-Гурьона, которая называлась Мапай. Мапай – это была очень-очень доминирующая. Слава Богу, был там человек с головой, прямо Бен-Гурьон был невероятным лидером. Да, и он знал Советский Союз, он проскочил где-то в 28-м году, он был в Москве, и осталось письмо, которое написал из Москвы, какой ужас, что происходит в Москве в те годы, хотя началась тогда первая пятилетка, как вы знаете. Короче, потом, что произошло в университете, тоже меня двинуло в политику. Это все цепочка такая, короткая. Против Мапай. Мапай был доминирующим в парламенте студентов Иерусалимского университета. У них было 117 голосов из 120, понимаете? И вот были выборы в 65-м году, и, короче, я тогда представлял то. Я, значит, баллотировался, против меня был другой студент, конечно, мы были друзьями, все, но он был с этого МАПАМ только потому, что я был членом МАПАМ. Что мы делали? Мы рассуждали, мы читали, мы дебатировали. Ничего такого существенного не было. Не были маевки, ничего. Короче, и были эти выборы. И вот тогда было движение «Шинуй», и вот это изменение, вот точно, и как у Обамы. И вылетело это движение, выиграло 119 голосов, вы слышите? От всех факультетов они получили голоса, кроме одного, меня. И русского факультета. Таким образом, я остался как тот меньшевик, понимаете, один без зонтика. Короче, тогда все, кто это такой, который все-таки добился того, хотя против меня бежал вот этот член. Между прочим, этим движением был главный это человек по имени Нахум Барнея. К сожалению, он очень-очень влиятельный человек сегодня в Израиле. Если один из не самых влиятельных. Он редактор, он журналист. Я не думаю, что он редактор. Нахум Барнея. У нас были контакты, даже когда он приезжал в Америку пару раз. Но у нас такие исторические, лирические. Потому что он удивляется до сегодняшнего дня. Как это они не получили 100%? Понимаете, при выборах в 65-м году. Короче, он главный журналист «Идиота Ахронот». У него личная была трагедия, его сын был убит террористами. И вот, несмотря на это, он верил слепо в Осло и в другие, и он неизлечимый, извините меня, антибибист, понимаете? Вот те, которые больные, которых нужно посылать, если он неизлечимый, понимаете? Нельзя, чтобы человек, который доминируется чувствами, какими они не были, даже слепо лояльным к одному или к другому, или к оппоненту. Оставьте чувства, если вы выступаете перед людьми, и у вас есть какая-то ответственность. Поэтому вот только что произошло. Когда это стало известно, все стали интересоваться со мной, тогда выехала первая интересная вещь. Это было первая группа студентов, членов вот МПАИ, которая была приглашена социал-демократами Западной Германии, в одном из Северной Вестфалии. Короче, мы там пробыли более 3 недель. И вот это было чрезвычайно интересно. Мы были везде, в Бонне. Мы проехали всю границу сверху до юга, стена. Чтобы, конечно, мы говорили, вот у нас стена. Есть стена в городе, у вас стена в стране и все такое. Было интересно. Мы даже были на каком-то в шахтах, заводах. И были на каком-то секретном месте, где они подслушивали разговоры в Казахстане, главный город космонавтики. И они нам дали даже прослушать, какие голоса они за... Значит, они следили там очень-очень. Я не знаю, почему нас впустили туда и тому. Но было интересно, что я прослушал эту пленку, я сказал там директору, говорит, я сказал, этот человек не русский. И он посмотрел на меня с таким взглядом, откуда я, что я понимал, потому что никто, все были сабры там. И что я понимал и знал, и я не помню на основе чего. Я слышал, что он не был этническим русским, он был какой-то из нацменьшинства, я не знаю. Короче, это было очень важно. Мы были также в Берлине, вот у нас у меня есть фотографии, я вам послал. То было невероятно. Я был единственный, между прочим, в этой, опять-таки, в 2 аспекта. Одно, потому что у меня уже был BA, а эти были еще студенты без диплома. И второе, это что... Видите? Ускользнуло. Сейчас же вернется.
2: Ничего. Вы пока вспоминайте, Илья, а мы сейчас прервемся на короткую рекламу в эфире. И после нее вернемся и сразу продолжим.
3: Да.
1: Нью-Йорк слушает.
0: Радио. Дэвидсон Радио.
4: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
0: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
9: «Дэвидсон Радио». Потому что хорошо.
2: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается политолог, издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Илья, продолжайте.
3: Да, я вспомнил. Это была шапка. Вот, если у вас есть фотографии, которые я вам переслал. Я был единственным такой шапкой какая-то... Ну, она не израильская вообще, и я не знаю, как. Было холодно, это было конец зимы, то я поехал вот в пальтишко, не было у меня настоящего зимнего пальто для Израиля. И, конечно, это... И вот, как ни странно, мы пробыли эти 3 недели, они были невероятно важные, интересные для понятия. И вот, когда мы вернулись, это было где-то 8 апреля, что такое, был первичный бой между Израилем и Сирией. О чем шла вещь? Был спор насчет воды. Вообще-то это тему, которую я когда-нибудь хотел бы поговорить о ней. Потому что она касается сотни миллионов людей, которые на грани... 10 самых главных в регионе Ближнего Востока, у которых нету доступа, достаточного доступа до войны, и это включает Иран. Но у них есть хотя бы нефть, которую они не задаются вопросом, можно воплотить морскую воду в питьевую воду, но стоимость очень-очень велика. Но если есть нефть, тогда... Конечно, добывается вода, но у большинства других нету ни технологий, ни столько денег, чтобы именно питаться и пользоваться, так сказать, питьевой водой, которую делают из это мембраны различные, это давление, это не только пар, который испаряется и потом переформируется в воду. Короче, и тогда это была война и сирийцы, между прочим. И даже фирма Бен Ладена участвовала тогда в Сирии, чтобы отвести воду от Израиля. Ярмук, есть такая река, и она идет с севера на юг, она начинается где-то в Турции. В общем, поэтому шел вопрос о войне. Также потому что... В Иордании не было достаточно своей воды, то они также питались. Потом, когда Израиль создал вот первые через несколько лет, пару лет, главный из северного озера Кинерет, водопровод, который шел на юг и почти достигал пустыни, там после южнее Негева, южнее Бершевы, извините. Поэтому был спор насчет этого. И этот бой закончился в 6-0 в пользу израильтянин. Это было над Дамаском. Эти бои шли над Дамаском. Позже будет, после войны, будет еще один бой, в котором сирийцы проиграли где-то 20-21 самолетов не сбив ни единого. Поэтому они более полагались на тяжелые танки, которые шли, и в этом случае им где-то вот где-то, ну, не повезло, но было интересно. Перед Бандой один из фактов обвиняли Израиль, что они сосредотачивают свои танки. И кто его обвинял? Советский Союз. Тогда попросили посла, помню его, забыл его имя, но помню когда-то. И он сказал, давайте садитесь в машину, поедем, мы вам покажем, что никаких войсков нет там, вблизи. Вблизи голландских высот нету никаких дивизий танков. Он не хотел этого делать, потому что, конечно, это была ложь и фуфло. Но поэтому вот что произошло, как вы сказали, в течение 2 часов и 45 минут началась и закончилась война. Что было еще важно и интересно в этой 6-дневной войне, это было то, что умоляли Хусейна, не начинай официально, письменно, телефонно, не сиди и не действуй. И он где-то был, но его питали одновременно с двух сторон. Радио Каир, которое говорило, мы уже подступаем к Тель-Авиву, мы приступаем к Тель-Авиву, мол, если сейчас опоздаешь и не примкнешь, нам будет тебе худо. Раз. С другой стороны, они даже не верили самому Хусейну, наоборот, было много-много возможностей, когда они хотели его отравить и даже каплями ослепить его. И, между прочим, Моссад тогда были дружеские отношения с отцом нынешнего короля. И таким образом он примкнул к ним, веря всем этим догмам, и начал обстреливать Иерусалим прямо с пушек. Здесь два личных вещи. Первое, это что один из моих родственников, материнская фамилия, он Лосков, Давид Лосков, он был глава инженерных сил. И он построил в Иерусалиме, во всех домах, не во всех, в большинстве домов, он построил в комнатах такую закрытую, готовую пушку, которая шумела, как и та, между прочим, мини-пушка в 1948 году в войне за независимость, она делала больше шума, чем вреда арабам. А окна были закрыты и замурованы. То, когда началась война, эти окна были приоткрыты, и шквал артиллерии, когда она, вы представляете себе, когда подобная пушка стреляет из дома в здание или в военные силы, которые приближаются, это невероятный громадный шум, который был зафиксирован всеми, и один есть цитата в книге, я не буду вас морочить голову, он сказал, евреи, они, это атомная бомба, я уверен, это атомная бомба. Такой шум она делала, как будто у него был опыт слышать когда-либо, что такое атомная бомба. Понимаете? Но был невероятная вещь. Другой родственник, который был тоже генералом, между прочим, этот генерал Давид, он был самый, у него есть... Я знаю, рекорд Гиннес, его нужно записать. Потому что он был самым-самым старейшим солдатом Израиля. Ему было где-то за 85, когда он еще ехал каждый день из своего барака в Хайфе на поезде, каждый день в Тель-Авив и обратно. Ни машина, никакие. Это были такие интересные люди, их ментальность. Я знал, вот, мне повезло, три таких я знал. Второй вот был Хаим Лосков, который тоже был уже, он был 57-го до 59-го года, кажется, 2 года. И он, его послали в Германию, интересно, чтобы купить там противогазовые маски, потому что шел разговор, что, может быть, сирийцы особенно будут стрелять, обстреливать Израиль ядовитыми снарядами, и тогда нужны были. Это был больше такой пиар, но все-таки он сошел в самолет, он сказал, он был там, и это, об этом знала вся страна. Но третьего я не буду рассказывать вам про третьего родственника. То, с одной стороны, то когда началась эта война, до начала войны было очень-очень мерзкое ощущение. До невероятности. Прямо, значит, был страх. Вот внутри я жил в Иерусалиме и все эти годы, и университетские. И прямо было ощущение омерзлительное, и был страх. Но чтобы победить этот страх и это вот, они были различные такие полуанекдоты, другие, такое бравура такая солдатская или вообще израильская, понимаете? Если я вам скажу одно-два, чтобы вы представили себе. Там разговор якобы с девушкой, девушка говорит, ну, мой дорогой, что мы делаем сегодня? Он говорит, ты что, сумасшедший? У нас война сейчас, ничего тебе не доходит. Говорит, окей, хорошо, поняла. Ну, а завтра что мы делаем? Понимаете? Вот такого рода бравура. Были там...

У него была такая манера, он был часть жизни прожил в Ирландии, там его родственники и близкие тоже были главными раввинами. Он был умеренным, он был аналитическим человеком, и он говорил простым языком. И он не врал, но он поддерживал, он держался рационализма и поддерживал, что будет все хорошо. Ну, он не пользовался такими словами. Но он человек, которому верили и доверяли, и который делал так приятно на сердце и мозгу, потому что это воспринималось народом. И как бы. Потом, как вы знаете, подключили туда Даяна в последнюю минуту, чтобы он был министром обороны, потому что когда-то министром обороны при Бен-Гурионе был премьер и министр обороны. Потом это разделили или еще нет. Короче, было бы сразу в Израиле появилась эта шутка такая. Почему пригласили Даяна, чтобы он был главным там в этой тройке, внутренней тройке? Ответ был такой простой, потому что есть такая поговорка, что если вы хотите кого-то, так сказать, сторожить, то надо его сторожить всем глаз. Поэтому его присоединили к той тройке, и таким образом было семь глаз в правительстве. Вы понимаете, этот юмор такой непонятный, но он есть много-много. Последнее, вот что мне вспоминается, была такая, разговор шел о табличке в аэропорту Бен-Гуриона, тогда он не назывался еще Бен-Гурион, вот. И там была табличка, было написано, мы просим последнего улетающего пассажира выключить свет. Якобы все улетают, все уходят, а страна остается. И это вот показывает больше, чем бравуру, внутренний страх, который был в стране. Потому что это перешло также, например, ведь войска ООН были убраны, сказал Насер, вы нам больше не нужны, ведь посредине были эти войска. Они ничего не делали, они просто отмечали, когда падает снаряд Египта, и когда был ответ Израиля, и потом они говорили, кто начал первым. Это все, что делают эти войска, так же, как войска, которые находятся уже, я не знаю, 40 лет в Ливане, войска ООН, эти голубые каски, так называемые. То, когда был вопрос о картах и границах, министр иностранных дел Аба Эван полетел туда и показал это Джонсону, тот искал различные карты. А Соединенные Штаты не ахти рвались, потому что они всего лишь, ведь была, они, во-первых, ставили палки в 56-м году и заставили французов, англичан и израильтян, конечно, чтобы они прекратили эту войну против Египта и заставили убраться. Но Израиль тогда еще пользовался по карточкам. Были карточки, знаете, это все, сахар, мука, хлеб. Все шло по карточкам, таким говорить. И они бойкотировали. Я помню, что продукты, которые получал Израиль тогда в те годы, это было сухое молоко и также желтый сыр, плавленый сыр. Он был таких громадных, 3-4 килограмма. Это вот, и даже это потом представляли в школах, где были завтраки или что-то такое подобное. То Израиль был очень-очень уязвим. И вот когда все это рухнуло, что было, был интересный гром. Это был такой, как ядерный, как взрыв-невидимка. Почему? Потому что Израиля не верили, что мы такие, знаете, что Израиль такой сильный. Он победил минимум троих государств и больше. И поэтому они не знали, кто они. Был вопрос, кто же вы такие? Знаете, это прямо как в той поэме Маргариты Алигер, если помните, «Моя победа», у нее есть строка, я себя осмелилась спросить, кто же мы такие, мы евреи, и т.п. и т.п. Короче, есть на эту тему, после войны, я хотел бы вам показать, вышла очень интересная и важная книга. Она называлась «Беседы бойцов».

0: просто сидели группы солдат. Это новые издания. Были шесть старых изданий на иврите. Было шесть старых, а это новое уже сделано и расширено теми людьми, которые стали религиозными. Вот это интересно, это прямо это было издано в 70-летие Израиля, значит, 8 лет назад. Короче, это очень важная книга, и вы задайте, опять-таки, я напрасываюсь, но такой у меня злой характер иногда. Слушайте, кто-нибудь читал из русскоязычных эту книгу в Израиле? Я вам гарантирую, никто. Хотя книга очень-очень важная. Она самая важная. Это прямо разговор по душе. Как они чувствовали, как они воевали, чего они боялись. И это были, между прочим, главные группы этих людей были членами кибуцов. Значит, знаете, это коллективизм. Я видел своими глазами, вот мой третий родственник, который был секретарь движений всех кибуцов и потом министром сельского хозяйства. Приезжая домой, приезжая в кибуц, он надевал фартук такой и обслуживал, и чистил столы и все такое. Чтобы вы поняли, вот из какого рода люди там были. И, конечно, они очень-очень изменились. И, к сожалению, для многих они не видели их, не щупали их, и не даже... Я вспоминаю, между прочим, вот это будет понятно русскоязычным, его супруга этого, Хаима Гвати, который был очень уважаемым. Слава Богу, мои эти родственники, они были все очень-очень уважаемые в народе. И он... Она приехала... Ее сестра жила в Киеве. И она была мачеха Юлия Даниэля. Вы слышите? И тогда она хотела встретиться с Голдой Меир. Конечно, Люба Гвати, значит, супруга. И он там... Она ее привела. Они были старыми друзьями, Люба и Голда. И у меня есть фотография, как мачеха Юлия Даниэля пожимает руку Голды Меир. Как вам нравится такой антибурмутский треугольник? Что произошло после этого, я вам хочу сказать, что были сомнения, были вихри, были, я помню это сам, даже я позвонил другу, который был в Иерусалиме в то время, он был, я думаю, он работал в Моссаде, он был таким, как говорится, шу-шу, и он, я был, помню, сказал, что был, я помню, просто я сказал, Шмулик, что это, как надо переназвать государство Израиля, сделаем это United States of Israel, так, шутя, в шутку, я ему сказал, но это было вот такое, понимаете, вот такое, с одной стороны, из самого, что не есть, низов, получать такое, ах, такое невероятное победу, которую не верили. Про это и есть. Вот это начало. Это начало Осло. Это начало желания миру. Я могу рассказать, слушайте, есть песня такая, тогда, в этих днях, когда в один из этих дней, когда армия сбросит свои, гимнастерки, все такое, и мы поедем в Бейрут, и там будет нам петь. Фарид Эль-Атраш был известный, самый известный ливанский певец, хотя он не был араб, он был друзом. И очень-очень интересно. У нас, между прочим, вот в школе, той, которую мы не показываем, не показали никаких... О, да я хотел, извините, самое важное, я так это и не рассказал. В этой войне, я вам сказал, двое из моих одноклассников, вот можете показать фотографии, которые я вам послал, они были убиты в Иерусалиме. Один был в ожидании. Я знаю эту улицу Навиим, про пророков. И он сидел, и прямо снаряд упал недалеко от него, и осколки его убили. Амнон, вы можете посмотреть. А второй был Шлёма Магриль. Он был медиком, и он был в этом самом невероятном бою на... это называется... я забыл, я сейчас вспомню. Это называлось холм, ружейный холм Айелина. Там были просто большие, и там были тонкие, это есть видео, могу вам когда-нибудь показать. Они были очень-очень узкими, там трудно было пройти даже с винтовкой или с более с автоматами. И он мотался туда-сюда, сюда-туда, спасал. И в конце концов он был убит. И вот он, в то время его супруга была беременная, у него родился сын. И вот лет 20 тому назад он был один из этих, который, знаете, есть по пламя, которые зажигаются войны, там несколько, 12 людей, что такое, их выбирают. И он, который не видел своего отца, и о котором есть песня об этой битве, это была самая-самая горячая битва в эту войну, в шестидневную войну. И там было 200, это отряд, который ринулся туда, было около 200, большинство были убиты и ранены. Где-то 140, что-то в этом роде. И он был один из них. То, понимаете, у меня это не просто знание. Я помню этих людей. Мы прямо каждый день, понимаете, мы работали. Мы потом различные сферы. Была громадная ферма. Между прочим, у нас было каких-то 50-60 коров. Я работал с курами разные, с инкубатора и качая это вот. Там было около 20 тысяч кур, значит, снабжать, создавать их кровь и все такое. И потом, и конечно, мы также принимали душ, что это было почти на интимной уровне, это было сплочение такое, не говоря, как я сказал вам, эти вечера вокруг костра и песни, они были очень-очень... Я помню, в начале песни были, когда я только вот в начале 57-го, это были песни о войне 56-го года, и были такие интересные, я не понимал сначала. Это была одна строка из Библии, она повторялась, и были такие песни, одна строка из Библии. Много-много первичных песен, которые создавались так быстро и лихо. Это были одна строка с музыкой, которые повторялись и повторялись. Я не мог себе представить, что что-то зациклено, луп, что, как мы говорим, когда по-русски луп, да, она закручивается на пластинках. Или,
1: время наше подходит к концу. Илья,
0: да.
1: Спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог, издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Сейчас большой перерыв в эфире, после него мы встретимся в «Пульсе дня».
0: Одну секунду, я покажу вам. Вышла книга «Шестидневная война». И эта книга, я написана... В ритме, ну, как поэзия, в 400-м ямбом. И эта дедушка читает внуку, как это вот все было. И да, я хотел сказать еще там, но там речь сложная, как о двух шпионах, которые работали для Советского Союза. Один шпионил 35 лет. Когда-нибудь поговорим об этом.
1: Спасибо. Спасибо. Уходим.
0: Пока.
1: На рекламу. Пока-пока.
0: Да.
2: Ну. Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
8: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от $75 до $250.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвид Зон Радио. В программе передач «Возможные изменения».
2: 620 АМ.
3: Здесь не остановимся.
2: Дэвид Зон Радио.

0: Терки полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Душневецкая. Здравствуйте. Активисты из организации Public Integrity Project подали судебный иск с требованием отменить предстоящий турнир абсолютного бойцовского чемпионата UFC на территории Белого дома. Трамп предоставляет главе UFC Дэйни Уайту и его компании то, чего никто раньше не имел. Неограниченный доступ к Белому дому и мемориалу Линкольна для проведения частного коммерческого спортивного мероприятия со всеми вытекающими отсюда возможностями для продвижения и брендинга, сказано в иске. В документе планы мероприятия назвали глубоко коррумпированными и нацеленными на личное обогащение Трампа. Турнир состоится на газоне у Белого дома в честь 250-летия независимости США. Усилия Израиля в попытках выведать позиции США на переговорах с Ираном перешли черту, пишет «Нью-Йорк Таймс». Речь идет о давнем, но обычно терпимом взаимном шпионаже, который, по оценке Вашингтона, теперь приобрел чрезмерный характер. Активизация усилий Израиля по изучению позиции США в переговорах с Ираном перешла черту, говорится в материале. Недавние доклады американской разведки фиксируют рост опасений из-за прослушки израильскими спецслужбами американских переговорщиков, работающих над мирным соглашением с Ираном. Отмечается и более общий рост контрразведывательной угрозы со стороны Израиля. В отчетах говорится, что Израиль активизировал попытки вести скрытое наблюдение за высокопоставленными представителями США. Еще один доклад, подготовленный военной разведкой и другими военными структурами, указывает, что в последние недели уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля был повышен с высокого до критического. В документе, к созданию которого привлекалось агентство контрразведки и безопасности Минобороны, описываются различные попытки Израиля шпионить за американскими военными и госслужащими. В ночь на 8 июня Израиль и Иран обменялись массированными ударами. Военно-воздушные силы Израиля атаковали военные объекты в центральной и западной частях Ирана. Официально Иерусалим назвал это ответом на ракетные провокации со стороны Ирана. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции объявил о начале операции «Наср. Победа», выпустив 3 волны баллистических ракет по израильским авиабазам. Сирены воздушной тревоги работали не только в Израиле, но и в соседней Иордании. Ситуация усугубляется действиями йеменских хуситов, которые уже заявили об ударах по израильским объектам и введении тотального запрета на проход связанных с Израилем судов через Красное море. Трамп в своей соцсети True Social выступил с жестким требованием к обеим сторонам. Цитата. «Израиль и Иран должны немедленно прекратить стрельбу». Трамп подчеркнул, что США продолжают вести непубличные мирные переговоры, однако добавил, что экономическая и морская блокада Ирана, а также контроль над зоной Армузского пролива останутся в полной силе до тех пор, пока не будет достигнуто финальное соглашение. Министерство войны уже отдало приказ о приведении в повышенную боевую готовность американских сил в регионе для защиты судоходства и союзников. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран запустил ракеты по Израилю впервые с момента прекращения огня. Стрельба рядом с базой сборной Англии на чемпионате мира в Канзас-Сити. 9 человек пострадали. К берегам США вернулась темная акула, считавшаяся почти вымершим видом. Запущен скоростной паром с Манхэттена до пляжа в Нью-Джерси, Point Pleasant Beach. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 50%, 71 по Фаренгейту, 22 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
14: Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас
15: произвела? Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
16: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера. Отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от $75 до $250.
17: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
1: Это «Пульзня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая. Последние несколько лет многие стали практиковать вдумчивый подход к покупкам для того, чтобы минимизировать вред, наносимый производством экологии. Среди принципов осознанного потребления – отказ от одноразовых товаров, повторное использование, сокращение объемов потребления, использование отходов и переработка. Осознанное потребление также называют этичным потреблением. Иными словами, все больше людей выбирают аскезу как образ жизни. Рассказываем, что такое аскетизм сегодня, и вспоминаем примеры известных предпринимателей-минималистов. Современные аскеты отказываются от того, что для большинства является повседневной нормой – социальных сетей, мяса и сахара, спонтанного шопинга. Чистое питание, от английского clean eating, подразумевает в первую очередь отказ от рафинированного сахара и обработанных продуктов. Адепты этой, набирающей популярность диеты, предпочитают есть цельные продукты, желательно фермерские и экологически чистые. Отказываются от фастфуда и джанкфуда, полуфабрикатов, промышленных сладостей, выпечки, газировки и соков из пакета. Они стараются готовить дома, чтобы точно знать состав блюд и есть только свежеприготовленную пищу. Благодаря смартфонам и мобильному интернету практически любая информация стала доступна в любое время дня и ночи. Социальные сети создают иллюзию участия в жизни друзей и близких, а новости можно прочитать в любой момент. Удаленка добавила нам поводов не выпускать из рук смартфон или ноутбук. Границы рабочего дня становятся размытыми, ведь мессенджеры и электронная почта делают нас доступными круглосуточно. Все это может негативно сказываться на самочувствии и ментальном здоровье, вызывать тревогу, обсессивное желание постоянно проверять соцсети. Медиа-аскетизм или цифровое воздержание является попыткой контролировать потоки информации, которую мы получаем через цифровые каналы. Это может быть и полный отказ от соцсетей и ограничение проводимого в них времени. Сюда же можно отнести и фильтрацию новостных пабликов, выработку личных правил потребления новостей. Например, можно читать их только с утра в начале рабочего дня, слушать по радио в машине или узнавать их из вечерних рассылок. Есть также практика digital detox, когда на определенное время вы отказываетесь от гаджетов и не выходите в интернет. Такой цифровой пост можно устраивать время от времени, когда случился эмоциональный перегруз. А можно практиковать отказ от интернета на регулярной основе, например, откладывать телефон и не читать сообщения за пару часов до сна, не открывать соцсети в выходные. Социальный аскетизм в чем-то связан с медиа-аскетизмом. Смысл в том, чтобы отфильтровать свои социальные связи и пересмотреть круг общения, убрав из него лишних людей. Исходя из логики социального аскетизма, не стоит соглашаться на все приглашения, если не хочется встречаться с токсичными родственниками или ходить на обед с коллегами, когда хочется побыть в одиночестве. Важно качество общения, а не количество. Автор книги «Аскетизм» Патрик Холл пишет: «Чтобы нас не забывали, чтобы о нас всегда помнили, нам приходится день и ночь напоминать о себе, буквально навязывать свое общество всему миру, вести сотню аккаунтов, общаться с сотнями бестолковых людей, обмениваться сотнями бессмысленных фраз». Он рекомендует подойти к вопросу радикально и полностью удалить все свои аккаунты в Фейсбуке, например. Минимализм в архитектуре и искусстве начал развиваться в послевоенные годы. Один из самых известных архитекторов 20 века, Людвиг Мис ван дер Рохе, сформулировал девиз этого направления так: «Меньше значит больше. Less is more». В 21 веке минимализм прочно перекочевал в интерьер. В моду вошли скандинавский стиль и обстановка в духе японского аскетизма. Во главу угла ставится не количество вещей, а их качество и функциональность. Моде на минимализм в обустройстве дома во многом мы обязаны книге Мари Кондо «Магическая уборка», вышедшей в 2011 году. В ней автор учит избавляться от ненужных вещей и организовывать пространство так, чтобы не накапливать лишнее. Кондо призывает с благодарностью расставаться с некогда любимыми, но уже неиспользуемыми вещами и оставлять только то, что дарит вам чувство радости. Тренд на минимализм даже породил новую профессию – организатор пространства. Это человек, который приходит к вам домой и помогает обустроить удобную систему хранения хранения вещей – одежды, обуви, детских игрушек, исходя из возможностей квартиры и свободных площадей. Минимализм в доме – часть глобального тренда на осознанное потребление. Главная идея – не покупать лишнего, использовать вещи долго, чинить их и давать вторую жизнь, передавая другим. Масс-маркет сделал моду доступной. Каждые пару месяцев бренды выпускают свежие коллекции, побуждая нас покупать новые вещи. Но быстрая мода, как правило, обеспечивает нас вещами невысокого качества. Такая одежда быстро приходит в негодность. Ее приходится выбрасывать и отправляться в магазин за новой. Ежегодно магазины продают порядка 80 миллиардов предметов одежды. При этом в среднем каждая из этих вещей надевается всего 7 раз. При этом одежда плохо подлежит переработки, в основном ее отправляют на свалки или на мусоросжигательные заводы. И тем не менее, специалисты предупреждают, загоревшись идеями аскетизма, можно сгоряча избавиться даже от нужных вещей. Минимализм не должен невротизировать, он призван избавить вас от лишнего стресса, а не становиться его источником. Потребление создает иллюзию наполненности и удовлетворенности. Это упрощенный способ заполнения жизни, потому что качественная наполненность требует больших усилий, времени и воображения, говорит Йоахим Клекнер, пенсионер из Германии. У него только 50 вещей, включая одежду, гаджеты, надувной матрас. Он ведет семинары по минимализму и утверждает, что, избавившись от лишнего, приобрел время на жизни людей. Пресыщение мешает наслаждаться, поэтому аскетизм может помочь обострить вкус к жизни. Когда удовольствия становятся привычными, они перестают радовать. В последнее время популярность набирает так называемое «дофаминовое голодание». Его устраивают себе инвесторы и сотрудники IT-компаний из Кремниевой долины. Суть практики в том, чтобы на время исключить все стимулы, доставляющие сиюминутное удовольствие. Например, под запрет могут попасть фастфуд, сладости, соцсети и гаджеты. Просмотр фильмов и сериалов, музыка, спорт, хобби. Можно гулять, медитировать, заниматься бытовыми делами, есть максимально простую еду. Идея в том, чтобы освежить взгляд, стать более сконцентрированным, подойти осознанно к своим привычкам и после ярче чувствовать радость от привычных вещей. Один из самых известных последователей аскетичного стиля, сооснователь Apple Стив Джобс, его образ, в котором нет ничего лишнего, вошел в историю. Черная водолазка, синие джинсы и кроссовки New Balance. Это была, по сути, его униформа, уместная в любой день и в любых обстоятельствах. Коллеги также отмечали минималистичный интерьер его дома и бережные потребительские привычки. Например, оказавшись в Нью-Йорке в холодный день без верхней одежды, Джобс не стал покупать дорогое пальто, поскольку в Калифорнии, где он жил, оно ему не нужно. Основатель IKEA Ингвар Кампрат называл растрачивание ресурсов смертным грехом. Он стремился к рациональности и экономии не только в бизнесе. Плоская упаковка для мебели позволяла беречь место на складе, но и в личной жизни. Кампрат говорил, что покупает вещи на барахолках и не упускает возможности подстричься во время поездок в развивающиеся страны, где услуги дешевле. Он летал в эконом-классе и порядка 20 лет водил одну и ту же машину – «Вольво». Получается, эко-тренд не мода, а необходимость. Природные ресурсы истощаются, мусора становится все больше. Если каждый из нас начнет хотя бы с осознанного употребления одежды, это уже очень много для экологии в целом, равняемся на фирму Adidas. Спортивная марка пообещала уже к 2024 году использовать только переработанный пластик. Это касается не только изделий из полиэстера, но и всех пластиковых предметов, которые они используют в офисах, аутлетах и на складах. По словам представителей Adidas, это позволит им сократить количество пластиковых отходов на 40 тонн ежегодно. Кроме того, они отметили, что коллекция «Зима-осень 2023» будет на 42% состоять из переработанного полиэстера.

0: Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми? Будем разбираться. Общая нестабильность в мире вызывает у людей психологические проблемы. В последние месяцы все больше жителей нашей страны обращаются к специалистам за психологической помощью. Они стали чаще жаловаться на тревожные расстройства и панические атаки. Стресс неспроста называют тихим убийцей. При длительном напряжении и чувстве страха вырабатывается слишком большое количество гормонов стресса, а это изнашивает организм. Длительное воздействие хронического стресса, так называемая аллостатическая нагрузка, провоцирует сбои в работе пищеварительной системы, вызывает ожирение, нарушает работу иммунной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Свидетельствует исследование нейроэндокринологов Роберта Сапольски и Брюса Макьюина. Короткий и несильный стресс может взбодрить организм и мобилизовать его силы, но только при условии, что он длится недолго. Стресс, как бы это странно ни звучало, может как навредить, так и помочь, говорят эксперты. Он, с одной стороны, может стать причиной деструктивных изменений в психике, а с другой помогает адаптироваться к изменяющейся окружающей среде. Рекомендации заниматься спортом и высыпаться кажутся да нельзя банальными, но научно доказано, что здоровый сон, способствующий восстановлению, и физическая нагрузка – фундамент, позволяющий укрепить иммунитет и привести в норму нервную систему. В ситуации, когда человек находится на грани или уже погружается в стрессовое состояние, необходимо максимально исключать негатив и сосредотачиваться на позитиве. Эмоции играют важную роль в регулировании системы организма. В 2003 году ученый Ричард Дэвидсон и его коллеги из Висконсинского университета установили, что негативные эмоции в буквальном смысле снижают иммунитет. Команда изучала префронтальную кору мозга, которая отвечает за формирование эмоций и страдает от депрессии в наибольшей степени. Несмотря на очевидный вред негатива, люди все равно тянутся к плохим новостям. Особенно это проявилось в пандемию. Ученые замечали, что в этот период особую роль в формировании стресса играл думскроллинг – целенаправленный поиск негативных новостей. Люди буквально впитывали в себя негатив из всех возможных каналов информации. Стрессовые ситуации случаются с людьми практически ежедневно. Дефицит времени, трудности на работе, болезни близких – все это может вывести из равновесия. В такие моменты учащается сердцебиение, выбрасывается адреналин, напрягаются мышцы, сбивается дыхание. Возможности нервной системы не безграничны. По мнению врачей, многие болезни возникают именно на нервной почве. Например, сахарный диабет и бронхиальная астма. Некоторые специалисты даже находят связь между стрессом и раком. Рассказываем о самых эффективных методах, которые помогут успокоить нервную систему и вернуться в привычное состояние за короткое время. Снизить уровень адреналина и снять напряжение поможет 5-минутное углубление дыхания. Самый известный метод – медленно посчитать до 10 или 20, контролируя свои вдохи и выдохи. Выпрямите спину и расправьте плечи. Дышите медленно, концентрируясь на каждом вдохе. Старайтесь растягивать выдох и делать его длиннее, чем вдох. После каждого дыхательного цикла следует небольшая пауза на 3-5 секунд. Такое упражнение повышает внимание, успокаивает нервную систему и снижает стресс. Если почувствовали неприятные ощущения или головокружение, возвращайтесь к привычному ритму дыхания. Выброс адреналина прекратится, если отвлечься от стрессовой ситуации и начать думать о чем-то постороннем. Этот способ полезно использовать, когда вас провоцируют на вспышку агрессии. Начните вспоминать таблицу умножения, любимое стихотворение, телефоны и дни рождения друзей. Еще лучше подключить воображение и визуализировать мысли, представив их в виде картинок. Попробуйте мысленно нарисовать уютное кафе или морское побережье. Постарайтесь почувствовать, как вода мягко прикасается к вашему телу и уносит негативные эмоции. Быстро восстановить нормальный сердечный ритм и расслабиться поможет стакан чистой воды. Пить нужно не спеша. Кроме воды, справиться с тревогой и раздражением хорошо помогает горячий чай с десертом. При этом печенье и конфеты лучше заменить полезными лакомствами. Например, медом, сухофруктами или темным шоколадом. В напиток можно положить корень имбиря, веточку душицы, несколько листиков мяты или цветков жасмина. Отсутствие стресса есть смерть, писал канадский ученый ученый венгерского происхождения Ганс Селье, как бы имея в виду, что если бы человек не испытывал стрессовых ситуаций, он бы не выжил как вид. Ученый, которого по праву называют отцом биологического стресса, считал, что у стресса есть три стадии – тревога, сопротивление и истощение. На первой стадии организм сначала испытывает шок, сопровождающийся снижением температуры и давления, а затем активирует защитную систему через выработку гормонов стресса. В обиход этот термин ввел психофизиолог Уолтер Кеннон, описавший этим словом в своих работах состояние, при котором организм мобилизуется для устранения угрозы. Это состояние он назвал «бей или беги». Разумеется, все начинается с головы. Получив сигнал о вероятной опасности, гипоталамус передает химический сигнал надпочечникам, которые, в свою очередь, вбрасывают в кровь гормоны адреналин и кортизол, и некоторые другие. Но не стоит забывать, что в противовес гормонам стресса выступают гормоны счастья – дофамин, серотонин, эндорфин и окситоцин. Первый можно повысить через удовлетворение потребностей, приятные успехи, секс, сладости. Уровень второго поднимается, например, при росте социальной значимости. Третий – через физические нагрузки, смех и позитивное мышление. А четвертый – от прикосновений и общения. Не держите все в себе. Старайтесь больше проводить время с близкими. Поддерживайте своих друзей и коллег. Теория Кеннона Барда гласит, что если вы обнаружили у себя или других симптомы борьбы или бегства, найдите минутку, чтобы успокоиться, поговорить или обняться с кем-нибудь. Тактильный голод – реальная проблема современности. Она, в общем-то, не нова. Специалисты Института осязания из Университета Майами исследовали проблему тактильного голода во время карантина и выяснили, 26% опрошенных испытывают острую нехватку прикосновений, а 16% – умеренную. Человек – социальное существо и воспринимает прикосновение как знак того, что он не одинок и находится в безопасности. Без тактильного контакта люди деградируют физически и эмоционально. Природа разработала эту сенсорную модальность, чтобы повысить наше чувство благополучия в социальной среде. Он присутствует только у социальных животных, которым необходимо быть вместе, чтобы оптимизировать свои шансы на выживание, говорит Алберто Галлас, нейробиолог из Миланского университета. Еще один верный способ помочь себе – поговорить с кем-то о проблемах, потому что если вы не будете о ней говорить, то в один прекрасный день обнаружите, что сдерживаемое напряжение вырывается наружу неуместным образом. Можно поговорить с другом или родственником, которому вы доверяете, а можно обратиться к профессиональной поддержке. Лидеры компании должны разговаривать со своими подчиненными и стараться находить правильный подход к каждому. Кому-то может понадобиться отгул, а кому-то будет комфортно поработать некоторое время из дома, например. Можно организовать специальные мероприятия и поговорить с командой о методах заботы о себе, провести специальный вебинар или устроить опрос о том, как себя чувствуют сотрудники. Впрочем, в это непростое время не только руководителям рекомендуется проявлять стойкость и держаться ближе к своим сотрудникам, нам всем необходимо быть внимательнее друг к другу.
1: Новости на 9 Зон Радио. Информация к этому часу.

0: завалов. Официальный Тегеран возложил прямую ответственность за эскалацию конфликта на Соединенные Штаты. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи на пресс-конференции заявил, что действия Израиля, далее цитата, «не могут рассматриваться в отрыве от политики Вашингтона» и обвинил Белый дом в пособничестве срыву апрельского перемирия.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Дэвидсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по $5 карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
15: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
16: По средам с 5 до 7 вечера.
15: На Дэвидсон Радио.
17: Вы на волне радио. Дэвидсон Радио.
18: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
19: Исследователи из университета Миннесоты обнаружили микропластик в 12 марках пива, приготовленного из воды Великих озер. В исследовании также сообщается, что загрязнение пластмассы обнаружено в водопроводной воде во всем мире. Команда ученых выбрала 12 брендов пива различных пивоварен. В каждом образце были обнаружены микроскопические пластиковые частицы. Большинство волокон имели длину менее 5 мм. Количество микропластика, обнаруженного в пиве, не всегда соответствовало количеству микропластика, найденного в воде, которая использовалась для производства пива, заявила профессор Бетси Ваттенберг. Это говорит о том, что пластмасса может попадать на разных этапах процесса приготовления пива. Команда также собрала 159 образцов водопроводной воды со всего мира и обнаружила, что 81% образцов из 14 стран

0: содержали пластиковые волокна. «Удивительно, как широко распространена эта проблема», – добавила Ваттенберг. «Микропластик нашли в снегу недалеко от вершины Эвереста. Крошечные частицы были во всех образцах, которые собрали в 11 разных местах на высоте от 5300 до 8440 метров. Самые высокие концентрации микропластика обнаружили возле базового лагеря, где альпинисты и туристы проводят больше всего времени. По словам ученых, волокна, скорее всего, попали в снег из одежды, палаток и веревок. В среднем на литр воды в образцах снега было около 30 частиц микропластика, а в самом загрязненном образце оказалось 119 частиц на литр. Исследователи проанализировали образцы почвы из поем 29 рек в природных заповедниках по всей Швейцарии, и в 90% образцов нашли микропластик. Фрагменты пластика нашли даже в отдаленных горных районах, до которых можно добраться только пешком. Ученые считают, что частицы разносятся ветром по стране, поскольку там, где нашли микропластик, нет туризма и поселений. Морец Пигалке из университета в Берне, участвовавший в исследовании, прокомментировал. Цитата. «Мы были очень удивлены. Все места отбора проб находились в национальных парках. Мы думали, что сможем найти одну или две частицы пластика, но обнаружили много». Во время трехмесячной экспедиции в Антарктику Гринпис выяснил, что даже самые отдаленные и нетронутые места обитания загрязнены пластиком. Частицы пластика были в 7 из 8 проб, отобранных экспертами в поверхностных водах. Также эксперты взяли 9 образцов специальными траловыми сетями. В 2 образцах оказался микропластик. Участница экспедиции Луиза Касса написала ее так. «Когда Гринпис отплыл в Антарктиду, мы собирались увидеть невероятную дикую природу. Пингвинов, величественных китов, парящих морских птиц, которые считают Антарктический океан своим домом. Но даже в этих невероятно отдаленных водах мы не смогли убежать от бича наших морей». Ирландские исследователи провели эксперимент над детскими пластиковыми бутылочками для приготовления молочной смеси. Для стерилизации они нагревали смесь в 10 разных бутылках до 70 градусов по Цельсию и взбалтывали их. Такую температуру рекомендовала Всемирная организация здравоохранения для приготовления детской еды. Ученые выяснили, что при такой температуре из бутылочек выделяется до 16 миллионов частиц микропластика на литр воды. На втором этапе ученые повышали температуру до 95 градусов и снова взбалтывали бутылочки. После такого эксперимента концентрация микропластика увеличилась больше, чем в 3 раза. В бутылочках оказалось около 55 миллионов частиц. Чтобы понять, сколько мелких частиц пластика может попадать в организм детей в первый год жизни, ученые сопоставили свои данные с показателями кормления из бутылочек и потребления молока в 48 регионах мира. Они выяснили, что младенцы могут потреблять около 2 миллионов частиц пластика ежедневно в первые 12 месяцев. Крошечные частицы пластика оказались и в плаценте. Это обнаружили ученые из Италии. Сразу после родов они взяли образцы плаценты у 6 здоровых женщин. Акушеры использовали только хлопковые перчатки и металлические инструменты, чтобы обезопасить плаценту от микропластика и получить точные результаты. У 4 женщин в плаценте оказался микропластик. Влияние пластика на здоровье пока что недостаточно изучено, но ученые уже считают, что ничего хорошего от будущих исследований ждать не стоит. Но точно ясно одно. Такое количество находок микропластика в природе, еде, напитках, организмах людей и животных – это уже тревожный звоночек, и нам нужно что-то делать. Фотографии морских черепах, поедающих полиэтиленовые пакеты, стали символом экологического вреда, нанесенного пластиковыми отходами. Но исследования, подобные вышеупомянутому, иллюстрируют то, что проблема уже вышла за пределы только мусора, который мы видим. В каждом уголке планеты появились крошечные кусочки разложившихся пластиковых синтетических волокон и пластиковых шариков. Они буквально везде, от пляжей Флориды до арктического морского льда, и в сельскохозяйственных полях, и в городском воздухе. В океан сбрасывается около 8 миллионов тонн пластика каждый год, в том числе 236 тысяч тонн микропластика. Пластиковые фрагменты в океане сформировали несколько массивных мусорных пятен, в том числе большое тихоокеанское мусорное пятно, приблизительные оценки площади которого варьируются от 700 тысяч до 1,5 миллионов километров. Это самая большая стихийная мусорная свалка на планете. В центральной части Индийского океана в 2010 году было обнаружено второе по величине мусорное пятно. Его площадь составляет сотни километров. А североатлантическое мусорное пятно было задокументировано еще в 1972 году. Воды Северного Ледовитого океана насыщены пластиком в меньшей степени, но небольшие мусорные острова уже встречались На Северном морском пути 80% пластика попадает в океан через реки и береговые линии. И чтобы бороться с пластиковым загрязнением, необходимо знать, из каких рек поступает этот пластик. Большинство рек с крупнейшими выбросами в мире находятся в Азии, а также в Восточной Африке и Карибском бассейне. 7 из 10 самых загрязняющих рек находятся на Филиппинах, 2 в Индии и 1 в Малайзии. Самым загрязненным среди арктических морей является Баренцево, потому что туда несет пластик Гольфстрим, своего рода коллектор, собирающий его почти со всей Северной Атлантики. В этом мусоре есть не только пластиковые бутылки, одноразовые стаканчики и тарелки, но и рыболовецкие сети. Для решения проблемы загрязнения мирового океана голландская некоммерческая организация Ocean Cleanup во главе с изобретателем Баяном Златом уже несколько лет разрабатывает технологии по его очистке. В марте 2018 года в журнале Nature были опубликованы результаты обследований компании Большого Тихоокеанского мусорного пятна. Примерно в то же время компании занялись его очисткой, запустив большие автономные понтоны, соединенные трубами в форме буквы U. Согласно задумке, платформа должна перемещаться по океанским течениям, постепенно собирая этот мусор. В 2020-м было опубликовано исследование, заключившее, что работа Ocean Cleanup не приведет к значительному сокращению пластикового мусора в океане, если не усилить ее сбором мусора в реках при помощи заграждений и очистных устройств. Крайне важно собрать пластик до того, как он достигнет больших просторов океана. В Нидерландах компания Bubble Barrier Amsterdam перекачивает сжатый воздух через перфорированную трубу, установленную в реке Эй в Эстердоке, где в нее впадает несколько каналов. Труба расположена по диагонали, чтобы направлять мусор в прямоугольное сборное устройство у берега. Одна из самых грязных рек на планете, Матагуа в Гватемале, ежегодно страдает от мусорных цунами, разрушающих окружающую среду. Городская свалка находится буквально на вершине одного из ее притоков. Около 20 тысяч тонн пластика в год из нее попадает в Карибское море. По оценкам экспертов, одна только эта река несет ответственность за примерно 2% глобальных выбросов пластика в мировой океан. Сейчас на Матагуа проводятся испытания нового типа системы Interceptor Trash Rats, которая использует технологии защиты от лавины и камнепадов. Это стальные ограждения, которые должны задерживать потоки мусора. Мусор из воды помогают собирать и водяные колеса, расположенные в устье 4 водоразделов Балтимора. Плавающий робот, созданный голландской компанией, работает до 8 часов без подзарядки, кроме мусора собирает вредную растительность в закрытых пространствах, например, в портовых гаванях. Технологии по сбору мусора в океане и реках, безусловно, способствуют его уменьшению. Но по эффективности решения проблемы они несравнимы с принятием срочных мер по сокращению производства пластика, его переработки, а также замене на экологически безопасные аналоги. Согласно многочисленным научным исследованиям, если производство и использование одноразовых предметов не будет ограничено, к 2040 году в океан будет ежегодно попадать более 11 миллионов тонн пластика. I'm gonna see Elvis the Pelvis, and it's gonna be great. He is just the king. The king. He's the king.
1: The king of music.
0: King. He is the king.
2: He's the king. He's great. I love him.
3: He's the king.
4: He will always be the king, no matter what.
5: В 1977 году, за пару месяцев до своей смерти, Элвис Пресли неожиданно набрал номер Джимми Картера, и тот ответил. Позже 39-й американский президент вспоминал этот звонок как один из самых странных в своей жизни. Лето 77-го – период, когда Элвис уже балансировал на грани. Здоровье не ахти, нервы на пределе, король рок-н-ролла стабильно злоупотреблял запрещенкой. И вот однажды решил набрать номер Белого дома и связаться с Картером. Удивительно, но соединение произошло. Как оказалось, дозвониться до президента Элвису помогли не только слава и харизма, но и родословная. Джимми Картер однажды рассказал, что они с Пресли дальние родственники, практически седьмая вода на киселе, шестиюродные братья по линии матери, с общими предками из округа Юнион в Северной Каролине. По словам Картера, они иногда пересекались, так что, формально говоря, звонок был почти что семейный, но разговор оказался не самым светским. Элвис не поздравлял Картера с недавним избранием на пост. Он просил о помиловании. У одного из его близких друзей, шерифа, возникли проблемы с законом, и Пресли хотел вмешаться. Когда Картер уточнил, был ли уже суд и приговор, Элвис ответил, что до суда дело не дошло. Я объяснил, что не могу выдать помилование до того, как вынесен приговор. «Думаю, он меня даже не понял», — вспоминал Картер. Более того, Пресли в разговоре намекал, что за ним следят. Президенту пришлось выслушивать целую теорию о тайных силах и о том, как важно немедленно вмешаться. Это был не просто звонок родственника. Это была прямая трансляция его внутренней тревоги, усилившейся в последние годы жизни. На закате своих дней Элвис страдал от паранойи. Его поместье Грейсленд все больше напоминало бункер. Он практически не покидал дом и требовал держать помещение в полумраке, словно пытался спрятаться от всего мира. После того звонка Пресли пробовал связаться с Картером еще и еще раз, но в Белом доме больше не поднимали трубку. Спустя пару месяцев, 16 августа 1977 года, 42-летний артист был найден без сознания в ванной в своей спальне. Его доставили в госпиталь, где врачи констатировали смерть. Официальная причина – сердечная недостаточность, вызванная многолетним злоупотреблением препаратами. А однажды Элвис принес в Белый дом пистолет. Дело было в декабре 70-го года. Он сбежал из дома после ссоры с женой, которая устроила ему скандал из-за непомерных трат. Расстроенный Элвис почувствовал острое желание поговорить с Ричардом Никсоном. Вообще-то политикой он не интересовался, но жесткий стиль Никсона ему импонировал. Он передал в Белый дом письмо с просьбой о встрече. Никсон терпеть не мог звезд, и встреча никогда бы не состоялась, если бы его помощник не оказался фанатом Элвиса. 21 декабря певца пригласили в овальный кабинет. Никсон и король рок-н-ролла проболтали почти час. Подарив президенту кольт времен Второй мировой с комплектом серебряных пуль, Пресли заявил, что поддерживает его действия против наркоманов, хиппи, черных пантер и прочих разносчиков антиамериканских настроений и готов лично бороться с ними в качестве агента ФБР под прикрытием. Как гласит легенда, Никсон немедленно вручил ему значок. Правда, не агента FBI, а сотрудника управления по борьбе с наркотиками. По версии журнала Rolling Stone, Элвис Пресли находится на третьем месте в списке величайших певцов всех времен, но культурное влияние его персоны даже масштабнее, чем только музыкальное. На самом деле, главных факторов успеха два – безусловный талант и грамотная работа продюсера. До знакомства в 1955 году с Томом Паркером, который стал бессменным менеджером Элвиса, Пресли уже выступал и записывал пластинки, но, по сути, был просто одним из симпатичных парней с хорошим голосом и умением обращаться с гитарой. Паркер разглядел в 20-летнем юноше бриллиант, начал отправлять его на многочисленные кастинги, договариваться о концертах и, что важно, формировать публичный образ артиста. Успеху способствовали и амбиции Пресли на поприще кино. Весной 56-го он прошел первые кинопробы. За ним последовал контракт с Paramount Pictures. В итоге за 13 лет кинокарьеры он успел сняться в 31 фильме. Среди них «Пылающая звезда», «Голубые Гавайи», «Да здравствует Лас-Вегас». В 58-м Пресли пошел служить в армию, и в военном ведомстве даже хотели использовать его образ для популяризации призыва на службу. Но и сам музыкант, и Паркер решили, что это может повредить карьере. Элвис вообще очень переживал, что перерыв на армию негативно скажется на его восприятии публикой. Но нет, в 60-м со службы он вернулся с триумфом. К тому же все это время не переставали выходить пластинки с новыми песнями. Под Рождество 66-го года Элвис сделал предложение своей возлюбленной Присцилле. Через полгода они поженились. К слову о легендарных костюмах короля. Самые знаковые его образы появились уже после 68-го, благодаря дизайнеру Биллу Белью. После свадьбы и рождения дочери у Пресли случился сначала короткий перерыв, а затем перезапуск карьеры. Он прекратил сниматься в кино, зато записал телеконцерт для канала NBC. Ничего подобного не было раньше. Для нового типа выступлений Пресли потребовались другие наряды. Обычные брюки не выдерживали такой хореографии. Белью разработал для Элвиса слитные комбинезоны. В них было удобнее двигаться, да и выглядели они эффектно. Белью украшал сценические наряды стразами, блесками, и затейливыми узорами. Для шоу «Aloha from Hawaii» дизайнер создал белый комбинезон с орлом из кристаллов в цветах американского флага. Он вошел в историю как самый знаковый костюм Пресли. Самое занимательное явление, порожденное славой Элвиса, это подражание ему. Со временем двойников стало так много, что сформировалась даже отдельная профессия. Elvis Tribute Artist. Элвисы-профессионалы регулярно участвуют в конкурсах двойников, некоторые из которых стали фактически отраслевыми конференциями. Индустрия двойников такая масштабная, что о ней выпущено несколько документальных фильмов и книг, а еще есть научные работы, исследующие этот удивительный феномен. Едва ли найдется другой человек, который не просто влюбил в себя весь мир, но и заставил тысячи людей буквально перевоплощаться в себя. И пусть порой шоу принимает странные формы, но это и есть настоящее бессмертие.
1: Дэвид Зон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
10: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Турнир UFC, который Дональд Трамп хочет провести у Белого дома в свой день рождения 14 июня, пытаются остановить через суд. Иск подали ветеран ВВС Пол Романо и общественная активистка Сьюзан Дуглас. По мнению истцов, от турнира выиграют UFC, партнеры компании и сам президент. Авторы иска не верят, что его проводят из-за 250-летнего юбилея страны. Они также утверждают, что арену начали строить без одобрения Конгресса и без обязательной экологической проверки. Белый дом называет иск безосновательным. США сохранят блокаду в отношении Ирана до достижения окончательной договоренности о мире. Об этом заявил Дональд Трамп на своей странице в True Social. Блокада сохранится в полную силу, пока не удастся получить финальное соглашение, написал хозяин Белого дома. Более 8 миллионов жителей Нью-Йорка этой осенью получат компенсационные чеки до $200. Программа включена в бюджет штата. Подавать заявку не нужно. Чеки автоматически отправят по почте. Мы знаем, что людям нужна помощь с коммунальными расходами. Счета становятся все выше и выше. И это очень тяжело, заявила губернатор Кэти Хокул. Француженка Люси Нанами связала себя узами брака с вымышленным персонажем манги. Свадебная церемония прошла в Японии. Как рассказала Люси, настоящая страсть персонажа у нее вспыхнула в 21 году после просмотра аниме. Персонаж поразил ее своей уверенностью. В 24-м девушка переехала в Токио по рабочей визе, а в августе 25-го объявила о помолвке, и с ней связалась компания, проводящая свадьбы в формате 2D. 4 месяца спустя состоялась церемония. После публикации фото в адрес Нанами посыпались оскорбления. Люди обвиняли ее в том, что она сошла с ума. «Почему я не могу делать то, что делает меня счастливой?» задается вопросом новоиспеченная жена.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Нью-Йорк! Нью-Йорк!
0: Дэвидсон Радио.

0: Андрогранта перекур об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Добрый день, друзья. Ну что ж, приготовьтесь к очередной лекции об эстетике преступного мира. И начну, как всегда, издалека. Говорят, будто то, что русскому хорошо, то немцу смерть. Понимать это следует, конечно, шире, мол, что хорошо для одного, может быть нежелательно и даже опасно для другого. Ну и говорится это, чтобы предостеречь кого-либо от чрезмерного увлечения чем-то новым, заимствованным, недостаточно известным. Но надо сказать, что по одной из версий в основе появления выражения «что русскому хорошо, то немцу смерть» в буквальном смысле лежат русский и немец. Рассказывают, что однажды молодой врач, приглашенный к безнадежно больному русскому мальчику, разрешил ему есть все, что он захочет. Мальчик съел свинину с капустой и, к удивлению окружающих, начал поправляться. Но после этого случая врач прописал свинину с капустой больному немецкому мальчику, и тот поел, на следующий день помер. Но чаще это выражение применяют по поводу двустороннего питья водки с участием российской и иностранной стороны. Мол, кто выдержит? Ну, в добрые советские времена было два способа гордиться своей страной. Патриотически настроенным было достаточно напевать хорошо известное «Зато мы делаем ракеты» и «Перекрыли Енисей», а также в области балета «Мы впереди планеты всей». А у оппозиционеров, которых называли диссидентами, был другой способ. Надо было решить, что хуже места, чем Советский Союз, на Земле нет, не было и не будет, и что все зло в мире от происков КГБ. Но и советчиков, и антисоветчиков объединяло убеждение, что мы живем в неважно хорошем или плохом, но в самом-самом месте. И любопытно, что вера в любой из этих мифов свободна парализовать всякую осмысленную деятельность. И если мы живем в лучшем из миров, то делать ничего не надо, ведь все хорошо. А если мы живем в худшем из миров, то делать что бы то ни было нам все равно не разрешат. Поэтому остается только с наслаждением расковыривать зловонные язвы. Но в любом случае, что немцу смерть, то русскому хорошо. И жизнь хороша, и жить хорошо.

0: Вы, конечно, узнали Муслима Магомаева. Ну что ж, что русскому хорошо, то немцу смерть. И надо сказать, что до середины 15 века Русь жила очень замкнутой жизнью и почти совершенно не соприкасалась с Западной Европой. Лишь с воцарением Иоанна III, и особенно после его брака с Софьей Палеолог, начался приток иностранцев в Московию. А позже, с 18 века, российская культура и наука приобрела ярко выраженный немецкий акцент. В толковом словаре русского языка Владимира Ивановича Даля, по иронии судьбы, отец которого был датчанином, а мать немкой, можно прочитать определение слова «немой». «Немой», — пишет Даль, — «немко», «немчура», «немец», «немка». Старая, а местами и до ныне в народе, значит «немой» или же «не говорящий по-русски», то есть всякий иностранец Запада, европеец, в частности же, германец. Конец цитаты. Поэтому нет ничего удивительного в том, что немалую часть основополагающих работ по русской культуре написали ученые германского происхождения. Наиболее полный для своего времени словарь русского языка, как я уже сказал, составил датчанин немец Даль. Фундаментальную работу по русским фамилиям написал немец Унбегаун, а самую точную и подробную биографию Чехова – английский немец Рейфилд. И вот я подвожу к теме сегодняшней лекции. Эту традицию недавно продолжил немецкий филолог-славист Ульрих Хуфен, автор самой полной истории советской блатной песни. Книга Хуфена издана на немецком языке, но это популярное исследование о нашей блатной песне сделано так, чего до немца не сделал ни один российский автор. Ничего подобного этому почти академическому сочинению о блатной песне, а точнее об альтернативной подпольной поп-музыке в Советском Союзе, на книжном рынке до сих пор не было. После легализации блатного жанра в перестроечные времена не было недостатка, и даже был переизбыток публикации книг об этом. Получился кризис перепроизводства, и за деталями потерялась суть. И вот, использовав технологии немецкой контекстуальной, конкретной журналистики, Хуфен создал вполне эпическое произведение. Четыре героя – Леонид Утесов, Аркадий Северный, Костя Беляев, Гарик Осипов. Они возвышаются, как скалы посреди океана андерграундной анонимности. Рядом появляются и исчезают фигуры второго плана, но без них не было бы первого. Это комический поэт с трагической судьбой Яков Ядов, автор суперхита «Бублички». Это талантливый продюсер и поэт Рудольф Фокс, создатель «Аркадия Северного». Это штрафной бизнесмен и поэт Борис Тайгин, придумавший «Золотую собаку». Это лихой одессит Стас Яруслан, продюсировавший одесские гастроли того же Северного. В своей работе немец Хуфен сумел подвести внятный культурологический итог 20-летней постперестроечной дискуссии о смысле и сути блатной, озорной, городской, дворовой песни. В начале своей книги об истории этой песни Ульрих Хуфен описывает такой апокрифический, но вполне похожий на правду случай. Сталин дает прием, на приеме присутствует Леонид Утесов, и вождь говорит артисту: «А ну, спой для нас южные песни». Утесов немного оробел, потому что в 30-х годах уже как бы петь их было нельзя, но все же спел Сталину «Гоп со смыком».
1: Ай, жил-был на Подоле гоп со смыком, славился своим подсистым криком. Голоска была при здоровой, мычал он, как корова, врагов имел миллион со смыком. Гоп со смыком это буду я, я, и вы, друзья, послушайте меня. Ремеслом избрал я краю.

Но честные все знают, нас там через черный ход пускают. В раю я на работу тоже бегу. Возьму с собой я пушку, шпайер, ведро. Деньги нужны, это зарезок, к Богу в гардероб залезу. Я его намного не...

Карьолки там живет, с корякой вместе с ними он плывет. Ой, подлесок, да я буду, покалечу я и усу, знаю, все в червонце он платит.

0: наверное, когда Леонид Иосифович пел слова «покалечу я Иуду», Сталин принял это на свой счет, о его решимости покончить с Троцким, и поэтому пожалел Утесова. Итак, как утверждает Ульрих Хофен, в 30-х годах блатные советские песни ушли в подполье вплоть до Горбачевской перестройки. Апчу Сталин их запретил, хотя явно любил, а потому что они, считает немец, не соответствовали новой политике. Но официального запрета не было, по крайней мере, Хофену о нем неизвестно. Просто само собой стало ясно, анархия южных песен не вписывалась в новую консервативную фазу, наступившую через 15 лет после революционного хаоса. Сталинская реставрация новой империи потребовала нового искусства, неоакадемического по сути. Требовалось описывать мощь стальных комбинатов и биографии героев труда, а не каких-то сутенеров, крутивших шуры-муры с Марусями, Розами и Раями. И вот в недавнем интервью газете «Коммерсант» Ульрих Хофен рассказал о себе, что изучал славистику и историю Восточной Европы, написал хороший диплом, и вообще он профессиональный литературовед и историк. Карьеру он начинал в кёльнском музыкальном журнале «Спекс», который в 80-х-90-х годах был в Германии поистине легендарным. Хофену было важно многое из того, о чем писали авторы круга «Спекс», но никто из них не интересовался происходящим в России и Советском Союзе. Их взгляды были устремлены на Запад – Франция, Англия, Америка, даже Ямайка. Там происходило все самое современное и самое интересное в искусстве. А Россия была вне поля зрения этих западных немцев. Ну а Ульрих Хофен всегда интересовался Россией. И свои культурологические интересы в западной культуре всегда старался соединить с тем, что творилось в бывшем совке. Если посмотреть на то, чем вообще заняты в Германии слависты, считает он, то неудивительно, что именно он написал такую книгу. Нормальный немецкий профессор со всем исследовательским аппаратом, со всеми своими сотрудниками, таким смутным делом в жизни бы не занялся. Немец – это продукт логики. А история советской блатной песни в привычную для советологов систему координат не укладывается. Ее, например, нельзя сравнить с творчеством московских концептуалистов. Хотя в американистике или англистике уже на протяжении многих лет считается совершенно нормальным специализация по советской поп-культуре. А слависты, считает Ульрих Хофен, немного притормаживают. Наука должна быть занята высокой культурой. Таков исходный пункт. От Достоевского и Тургенева до Владимира Сорокина и Андрея Монастырского. А что там люди пели, танцевали, это все маргинальные темы. «Не для меня», — сказал он в интервью газете «Коммерсант», — «все это пересекается». «Для меня это как раз пересекается. Конкретная история, люди, песни и определенный способ об этом говорить». Но, друзья мои, определенный способ говорить о советском искусстве прекрасно выразил Никита Сергеевич Хрущев в марте 63-го года на встрече с творческой интеллигенцией.
1: А может быть, если здесь товарищ Вознесенский, может быть, его попросить выступить?
2: А? Да. Товарищ Вознесенский записал.
1: Ему будет... А вот он идет, наверное?
2: Вот он идет, да.
3: Как и мой любимый поэт, мой учитель Владимир Маяковский, я не член коммунистической партии. Но и как...
1: Это не доблесть.
3: Как Владимир Маяковский, Никита Сергеевич...
1: Это не доблесть. Поэтому почему вы афишируете? А я горжусь, что я член партии и умру членом партии. Не член партии. Вызов даете?
3: Никита Сергеевич.
1: Сотрем! Все, что на пути стоит, коммунистики! Сотрем! Я не могу спокойно слушать подхалимов наших врагов! Не могу! Я не могу слушать агентов!
4: Вы Вы скажете, что я зажимаю? Я прежде всего, скажет секретарь, председатель Совета, прежде всего я человек, прежде всего я гражданин Советского Союза, я рабочий своего класса, я друг своего народа.
3: Я не член коммунистической партии, но, как и Владимир Маяковский, я не представляю своей жизни. Никита Сергеевич, я каждый... У меня были... Я сейчас чувствую, особенно сейчас, у меня были неверные...
4: Ложь!
3: Как? Это, ложь! Это не ложь!
4: Ложь! То, что сказала Ванда Львовна, то, что вы, а это вы сказали, значит, это клевета на партию. Не может сын клеветать на свою мать. Ложь.
3: Это, ложь. Это не ложь.
4: Вот два молодых человека довольно скептически смотрят. Кто они такие, я не знаю. Вот там два. Один очков, другой без очков сидит.
5: Нет, это Голицын.
6: Голицын.
5: Товарищ Голицын, да? Художник Голицын.
6: Художник. Товарищи, я хлопал Вознесенского, потому что люблю его стихи. И я не агент, и никогда агентом не буду, ничьи.
5: Товарищ Аксенов. Вот он, вот товарищ Аксенов.
4: Ваш отец репрессирован, это мы знаем, и мы оплакиваем его.
7: Нет, он жив.
4: Жив? А мне сказали, что репрессирован. Если вы хотите идти, я прямо говорю, под команду, в ногу, спаритесь с народом, мы приветствуем каждого солдата. Но учитесь хорошо стрелять, хорошо распознавать врага, с тем, чтобы полку не давать. Вы хотите нас убаюкать?
3: Нет.
4: Что вы, так сказать, беспартийно на партийных позициях стоите? Да. Нет. Довольно. Довольно. Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки, а морозы. Да. Для таких будут самые жестокие морозы. Слышь ты какой, пастернак. Пастернак, хотите? Мы предложили пастернаку, чтобы он уехал. Хотите завтра получить паспорт? Можете сегодня получить.
3: Для...
4: Езжайте, чертовой бабки.
3: Никита Сергеевич.
4: Посмотрите, поезжайте туда. Поезжайте, поезжайте.
8: Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой, честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой, так назначена судьба.

человек попал в беду. Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет пугать,

0: Да, друзья мои, вот слушаешь эти вдохновенные речи покойного Никиты Сергеевича, слушаешь эту песню, посвященную доблестным чекистам, и становится больно за великую державу, которая, в общем-то, не скоропостижно, а все же скончалась.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
8: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Ну, а мы, друзья, продолжаем очередную лекцию об эстетике преступного мира. И сегодняшняя лекция посвящена только что вышедшей в Германии книге филолога-слависта Ульриха Хуфена об истории советской блатной песни. И один из главных героев этой книги – Аркадий Северный, который принадлежит к табуированным фигурам, до недавних пор полузабытым и слишком маргинальным, чтобы тратить время на их изучение. И здесь, по словам автора книги, начинается полное несовпадение. Потому что русский шансон – это новейшее понятие. В годы жизни Северного никто так не говорил. Это чистой воды, считает Хуфен, маркетинговая находка 90-х годов, когда в России не осталось запрещенных музыкальных стилей и жанров. И пришлось задуматься о том, как же теперь деньги на этом зарабатывать. Я, конечно, при этом не присутствовал, сказал Ульрих Хуфен в недавнем интервью «Коммерсанту». Но предполагаю, что словосочетание «русский шансон» родилось как более нейтральная и менее вызывающая, чем блатная песня. Так что вопрос определения не так прост. А действительно, ведь никто из наших певцов-блатарей не был ангажирован как таковые, как профессиональные блатные певцы на ставке в каком-нибудь доме культуры металлургов. Они просто пели, что хотели. Северный пел огромное количество совершенно разных песен. Можно сказать, он оставил целую русскую песенную энциклопедию 20 и даже 19 века. Был у него, например, альбом, который, кажется, назывался «На московском дне» с кабацкими песнями. К этому были добавлены песни ГУЛАГа, песни времен гражданской войны, песни стиляжных времен, ну и, конечно, настоящие блатные, чаще всего одесские песни. Сами русские, утверждает Немчура Хуфин, всегда мгновенно понимают, что к чему относится, но никто не сможет дать исчерпывающее, непротиворечивое определение, должны ли эти песни повествовать о преступниках. Допустим, должны. А должны ли они исполняться только преступниками, сочиняться ими? Нет. На самом деле, это необозримое поле. То, что делали исполнители советских блатных песен, с точки зрения советской власти, граничило с криминалом. Ведь это было запрещено, это было частное предпринимательство, это была спекуляция, это, наконец, была клевета на органы власти и на саму власть. Хотя Северный и не был бизнесменом, в отличие от продюсеров Фукса или Ярусланова. Ведь фактически его нанимали примерно раз в две недели, чтобы записать очередной новый альбом. И он получал за это относительно высокие гонорары. Но у него совершенно отсутствовало всякое экономическое чувство. И сколько историй есть о том, как на ветер выбрасывал Аркадий Северный все свои заработанные деньги. –

Sudo dengue, dengue, dengue. Sudo dengue, caspa da. Abis dengue.

книге Ульриха Хуффена Аркадий Северный описывается, ну, как скажем, первоклассная звезда рок-н-ролла. Его личная история лихого саморазрушения напоминает классических рок-героев Джима Моррисона или Курта Кобейна. Автор вспоминает Сержа Генсбора и Леонарда Коэна, а также родителей этих двух знаменитых артистов, простых одесских евреев Гинзбурга и Когана. И здесь возникают четкие параллели. Во всяком случае, все эти люди были в первую очередь артистами, а никакими не преступниками в истинно криминальном понимании. Не то что воры-убийцы сели да спели пару песен в свободное от душегубства времени. Нет, они занимались музыкой. Но в их время музыкой, как они ее понимали, можно было заниматься лишь постоянно находясь одной ногой в тюрьме. Но, скажем, автор колымских рассказов Варлам Шаламов резко выступал против любого заигрывания с блатной культурой. Ульрих Хуффен считает Шаламова крупнейшим русским писателем, очень уважает его. Позиция Шаламова для Хуффена совершенно ясна. Но, считает он, при всем отрицании заигрывания с блатной культурой, Шаламов все же написал колымские рассказы, а значит, интересовался этими вопросами. Он пробовал это понять и хотел крайне точно описать. И это ведь не случайность, что именно рассказы Шаламова относятся к столь малому количеству авторитетных источников о лагерной жизни того периода. Ульрих Хуффен предполагает, что Варлам Шаламов отчасти нарочно заставлял себя занять столь негативную моральную позицию по отношению к предмету, который так его волновал и интересовал. Но вернемся к Северному, который вместе с другими исполнителями блатных песен романтизировал советский преступный мир и делал это по-своему. Это началось в 60-х, продолжалось в 70-х годах, когда, между прочим, преступность в СССР была относительно невелика по сравнению с дикими 20-ми или сталинскими 30-ми годами. В середине 60-х годов Ленинград был крайне спокойным городом по сравнению, скажем, с нашим Нью-Йорком той поры. Город Большого Яблока задыхался тогда в тисках кризиса, крека и уличной стрельбы, а в Питере жили тихие, но незаконопослушные, а забитые законом молодые парни, которые все-таки искали свой экшен. В своем роде они были бесстрашными. Вот важный момент. Отсидев за свои дела по несколько лет, они выходили и тут же принимались за старое. Они были неукротимы, что в юриспруденции называется рецидивизмом. Шаламов, проведший полжизни в лагерях и не раз находившийся на грани смерти, относился к этому совершенно иначе, чем молодые совки в 63-м году. А ведь были и такие люди, как академик Лихачев, писавший о блатных песнях в своих мемуарах. Он не придавал этому такого значения, как Шаламов. Он описывал это скорее побочно. Но академик Лихачев и спеть мог. Он веселил свою дочь, позже вспоминавшую о его домашних концертах, и уж точно не боялся, что сделает ее преступницей, спев одесскую песню. И так, считает автор немецкой книжки, было со многими людьми в бывшем Советском Союзе.

0: вот получалась какая-то альтернативная советская история. Блатные песни существовали в стороне от диссидентов и охранителей режима. Их пели в стране, где подпольно выпускались пластинки, а вернее рентгеновские пленки с рок-н-роллом и джазом на костях. Где в 50-х годах существовал подпольный лейбл «Золотая собака». И самое сумасшедшее в том, что именно эти люди составляли большую часть Советского Союза. Принято рассматривать эту историю либо как историю коммунистического монстра, либо через самоотверженную борьбу немногих диссидентов. Шаблоны восприятия советологов, считает Ульрих Хуфен, и сегодня заставляют нас думать об СССР в понятиях борьбы систем, социализм против капитализма и так далее. Но думать об СССР в понятиях борьбы систем нет смысла, поскольку СССР был полон людей, чувствовавших себя в этой системе как рыба в воде, просто потому что это была их жизнь. Они не были фанатами Брежнева, но и на антисоветские демонстрации не ходили. Конечно, много вещей в своей родной стране они находили тупыми и мерзкими, и прежде всего свое правительство. Но, утверждает Хуфен, так делает любой нормальный житель в любой нормальной стране. Так сегодня и в Германии, говорит он, происходит не с несмотря на то, что это достаточно сбалансированная страна. Любой молодой человек, желающий добиться в жизни лучшего, прочитав пару книжек и немного оглядевшись вокруг, считает немецкую систему просто ужасной. И он не хочет ничего общего иметь с Ангелой Меркель и с Мерседес-Бенцем. И никто не скажет, что это антигерманские люди. Это немцы в Берлине, Лейпциге и Кёльне, которые считают свое правительство идиотами. Они хотели бы побольше курить травки, отменить деньги или что-нибудь еще в этом роде, но это совершенно нормально. И также, утверждает Ульрих Хуфен, было когда-то в СССР. Страна не состояла из одних только бетонноголовых сталинистов и упертых в антисоветизме диссидентов, одинаково лишенных юмора и самоиронии. Все эти разделения на официальное и неофициальное, на диссидентов и коммунистов, не соответствуют реальности, и это скучно. Все было интереснее и в литературе, и в музыке, и в архитектуре. Страна была больше и многослойнее, чем о ней знали и знают на Западе. В СССР, считают он, была отличная музыка, о которой никто в мире никогда не знал. Вот, заявил он, почему я эту книгу стал писать. Классная музыка, кайфовые люди, вот был мой отправной пункт. В конце 50-х годов, пишет он, появились магнитофоны в Советском Союзе. И Рудольф Фукс купил себе магнитофон, несмотря на дороговизну. Фукс был советским бизнесменом, естественно, подпольным. Он был связан с теми, кто в домашних условиях делал пластинки на костях и даже виниловые диски. А кроме этого, Фукс записывал у себя самодеятельных певцов. В конце 60-х Фуксу домой пришел Аркадий Северный, чтобы купить то ли пластинку, то ли что-то еще. И Фукс предложил Северному исполнить несколько песен. Оказалось, что репертуар Северного невелик, около 30 песен. Но наметанный глаз Фукса разглядел талант Аркадия. В то время по стране уже ходило много пленок с песнями бардов, и появление еще одной вряд ли было так уж заметно. И тогда Фукс определяет неповторимый и запоминающийся сценический образ. Никакой советской эстрады, никакого джаза, никаких палаток, костров. Твой козырь – блатняк. Именно Фукс и придумал звучный сценический псевдоним, и Аркадий Звездин стал Аркадием Северным.
1: Вот еще и старая моя песня. Споем жиган.

0: Да, с появлением в Советском Союзе магнитофонов желающие получили возможность тайно записывать у себя дома целые оркестры. Потом появились кассетники. История советской блатной песни в книге Ульриха Хофена заканчивается, в общем-то, 80-ми годами, когда умирает Северный, когда свой срок получает Беляев, хотя еще до этого он перестал делать новые записи, предпочтя гешефты. В четвертой главе книги о Гарике Осипове история продолжается уже в позднее, постсоветское время. Но в жизни люди продолжали играть музыку и петь песни, только новая техника в этот раз уничтожила жанр. На смену блатнику пришли клавиши, вечное и бесконечное «умца-умца», и блатную песню сменил коммерческий русский шансон. Можно долго рассуждать о том, насколько тексты современного русского шансона отличаются от того, что делал Северный, или спорить, насколько вообще личность Северного важна для современных представителей жанра. Ульрих Хуфен называет русский шансон ужасным, в первую очередь с музыкальной, а затем и с текстовой точки зрения. Он вспоминает одно интервью с покойным Михаилом Кругом, в котором певец рассказывал, как он уважает Путина, государство и братков, живущих по понятиям. Все это пацанство неожиданно оказывается связанным с теми, кто у руля, у власти. И такие певцы сегодня становятся членами партии «Единая Россия» или даже сидят в Госдуме. Ни Северного, ни Беляева невозможно представить себе в декорациях российского официоза. Ульрих Хуфен как-то разговаривал с Сергеем Шнуровым, он же Шнур, одним из создателей группы «Ленинград», который многие из старых блатных песен впитал буквально с молоком матери. И Шнур рассказал, что когда он начал свой проект, кто-то дал ему записи Аркадия Северного и Алёши Дмитриевича. И он не должен был знать по именам этих исполнителей. Их песни звучали повсюду. В Питере ходит даже легенда такая, что в Ленинграде одно время играл тот же барабанщик, что играл еще с Северным. Это вряд ли правда, но записывая свой альбом под названием «Второй магаданский концерт», Шнуров старался воссоздать тот дух, что живет в аранжировке 70-х годов. «Блатные песни – это наш рок-н-ролл», сказал Шнуров Ульриху Хуфену, опровергнув привычный смысл пословицы, что русскому хорошо, то немцу смерть. Немец послушал, намотал на ус и написал книгу об истории советской блатной песни. Ну, а я закончу сегодняшнюю лекцию об эстетике преступного мира песней группы «Ленинград» из альбома «Второй магаданский концерт».
1: Ну все, нажимай там рекордс, блядь. Поехали. Пускай отказала печенка, желудка отрезали три, и с почками плохо, и с селезенкой. Главное, ребята,

0: Краткий час дня.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучшее.
0: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
7: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
8: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
10: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Американские экономические аналитики предупреждают о рисках для топливного рынка. Цена на нефть марки Brent на утренних торгах подскочила на 4% на фоне заявлений посла Ирана в России Казема Джалали о том, что Армузский пролив откроется для танкеров только при условии введения новых транзитных пошлин. Лидеры Конгресса от обеих партий не могут прийти к компромиссу по новому пакету финансирования национальной кибербезопасности. Республиканцы настаивают на жестком сокращении социальных расходов для балансировки бюджета, в то время как администрация указывает на критическую необходимость защиты правительственных серверов после недавних хакерских атак. Если соглашение не будет подписано до конца недели, ряду ведомств грозит частичный технический шатдаун. Профсоюз водителей школьных автобусов объявил о возможной забастовке в конце недели, если городская администрация не пересмотрит условия контрактов по медицинскому страхованию. Родители просят заранее продумать логистику для детей. В Нью-Йорке открывается ежегодный урбанистический форум, посвященный зеленым технологиям. Мэр города Мамдани в приветственном слове анонсировал выделение $50 миллионов на модернизацию городских парков и создание новых велосипедных дорожек в спальных районах. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран запустил ракеты по Израилю впервые с момента прекращения огня. Стрельба рядом с базой сборной Англии на чемпионате мира в Канзас-Сити. 9 человек пострадали. К берегам США вернулась темная акула, считавшаяся почти вымершим видом. Запущен скоростной паром с Манхэттена до пляжа в Нью-Джерси, Point Pleasant Beach. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 50%, 71% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве перевода. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
5: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Круглосуточно. Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей программе. И, как всегда, по понедельникам наша программа «Контакты». И я ее веду, Сима Березанская. И вот уже столько лет произношу эту вступительную фразу. А я должна сказать, что сегодня у нас особая программа. Вот почему? Я пригласила сегодня в студию очень полезного человека, употребляя именно этот эпитет. Ни для кого не секрет, друзья мои, для вас тоже, что мир меняется фантастически сейчас, чтобы не сказать катастрофически, а с приходом искусственного интеллекта становится очень трудно людям с определенными профессиями и даже занимающими высокие должности, то есть крутым профессионалам. Они теряют работу. Так же, как, может быть, не этого уровня люди, а люди определенных профессий. И сегодняшний наш гость – специалист именно вот в этом тяжелом состоянии, в котором пребывает человек, потерявший работу, потерявший ориентиры, куда идти дальше и так далее. Особенно, наверное, это касается людей после 45. То есть та растерянность, то непонимание, как вообще жить дальше, оно блокирует наши мозги. И эта растерянность превращается в апатию и так далее. И поэтому очень важно, чтобы в жизни таких людей возник такой человек, как Леон Червинский. И это удивительный человек, executive coach. Он сегодня подробно об этом расскажет. И я познакомилась с ним, так сказать, ну, не по профессии его, а просто, так сказать, в общей компании. И возникла вот эта идея вынести его профессию для вас, друзья мои. Потому что не все знают, где найти такого полезного человека. Я с огромным удовольствием представляю в эфире Леонида Червинского. Здравствуйте.
1: Спасибо большое, Сима. Спасибо.
0: Леон правильно, да, будет,
1: я, да. Как говорится, в Кишиневе, когда я жил, был Леонид. Меня назвали Леонидом. Но в 1980 году я сюда переехал с родителями и с семьей и переименовал себя более краткое.
0: Да. Краткое. Американцы любят. Да.
1: Да. Спасибо большое вам за то, что вы меня сюда пригласили и за возможность объяснить людям о том, что такое коуч.
0: Я еще, извините, Леон, я еще хочу, друзья мои, обратиться к вам и сказать, что наша программа сегодня построена специально для вас. То есть у вас будет возникать титр периодически на экране, где есть телефон и имейл Леона. И вы можете себе это записать. И тем, для кого это будет важно, интересно и необходимо, вы можете себе переписать и после нашей программы звонить Леону. Так что это очень важно, обратите на это внимание.
1: Далее. Спасибо, да. Спасибо большое. Ну, я, как она называет, executive coach. Что такое коуч? Коуч по-русски это тренер. Тренер, ну, как спортивный тренер, я приведу пример, вот это пловец, который плавает, у него как Майкл Фелпс, да, который получил, не помню, сколько золотых медалей, да, у него же есть тоже тренер, этот же тренер за него не плавает, понимаете, он не прыгает в воду, не начинает за него плавать. Тренер его разрабатывает до той точки, когда он действительно получает эту золотую медаль. И я этим и занимаюсь. Я работаю с людьми, которые потеряли работу, которые ищут себя, которые не могут найти эту работу. Я им помогаю, во-первых, найти себя, во-вторых, найти вторую работу, которая уже
0: мир меняется.
1: Мир,
0: да,
1: меняется.
0: У нас даже,
1: да,
0: есть,
1: да, это. Мир меняется. И на сегодняшний день 82% людей, которые боятся потерять работу. Есть люди, которые потеряли работу, конечно, но 82% после опроса, который был буквально пару месяцев тому назад, 82% людей боятся потерять работу из-за того, что вы сказали, искусственный интеллект и разные вещи, которые происходят в Америке, в стране.
0: Хорошо, а как вы пришли к этой работе? Так. Леон, ведь у вас, я просто скажу два слова, что Леон был руководителем высокого ранга и принимал важные решения, отвечал за сотни людей, и вот как вы пришли вдруг к Сталику?
1: Как я стал коучем, потеряв работу, будем так говорить. Я прошел тот же самый этап. Я закончил Нью-Йорк Институт технологий как электрикал инженер, и я после этого стал работать в компании такой, как Goldman Sachs. 10 лет проработал там на руководящих работах. Потом работал в Citigroup, Citibank, тоже на руководящих работах. И в один день буквально мне позвонили и сказали, знаете, Леон, мы построили билдинг в Тексасе, там, где должны быть все, там, где должна быть ваша работа. Ваша работа должна переехать в Тексас. Я говорю, ребята, ну я не приезжай в Тексас. Они говорят, ну тогда, если не едешь, ты остаешься дома без работы. И когда я потерял работу в Ситибанке, я понял, что мне найти точно такую же работу, ну, невозможно, потому что Ситибанк, он как бы закрылась эта работа, она переехала в Тексас, что-то мне нужно было делать. И я понял, что мне нравится помогать людям, и будучи в той же самой обстановке, как я был, я решил, что, может быть, я должен изменить в себе что-то. И вот это что-то я стал коучем, я стал executive coach, я проучился 2.5 года для того, чтобы добиться этого сертификата, который PCC, Professional Certified Coach. 500 с чем-то часов у меня коучинг. На сегодняшний день почти что 1000 часов, которые я провел с людьми, их коучил. И сейчас я вот действительно разработал такой процесс, который помогает людям найти работу намного быстрее.
0: Леон, но вы же не просто коуч, вы коуч высокого уровня, вы говорили какие-то потрясающие цифры, в которые вы входите, этот процент такого уровня.
1: Действительно, да, я не просто коуч, который вот, ну, люди себя называют коучами, очень многие. Я в организации, я часть организации, которая называется ICF, это International Federation of Coaches, Интернациональная Федерация Коучев, и имею звание PCC, Professional Certified Coach. В мире таких 27 тысяч человек.
0: Во всем мире.
1: Это
0: супер high quality.
1: Это, будем так говорить, из коучев, которые есть во всем мире, мы считаемся 5%, выше 5% коучев. Опять же, почему? Потому что нужно пройти экзамен, трехчасовой экзамен, нужно собрать 500, как минимум 500 часов работы, настоящей работы, и доказать это этой организации, что ты действительно работаешь с людьми, и не просто работаешь как коуч с людьми, а действительно работаешь с executives, директоры, managing director и выше. То есть вот это, и поэтому я себя называю как executive coach.
0: Я хочу обратить, друзья мои, вновь внимание на то, что у вас появляются вот титры и телефон, и имейл, и это относится ко всем, кто смотрит наше телевидение, будь то сегодня в эфире или повторы, когда происходят, или то, что выйдет на Facebook и YouTube, это относится абсолютно ко всем, невзирая места, где вы проживаете, правильно я говорю, или находитесь. Леон работает на международном уровне, поэтому, пожалуйста, звоните, не стесняйтесь. Ну, хорошо, но я хотела бы, прежде чем мы перейдем к разговору о ваших методах, которые вы говорите, разработали, я хотела бы задать несколько психологических вопросов, пожалуйста, с вашего позволения. Пожалуйста. Почему потеря работы сегодня для многих ощущается как личная катастрофа? И почему даже очень сильные профессионалы после увольнения теряют уверенность в себе? И становится ли кризис карьеры кризисом личности? Вот совокупно всех этих вопросов.
1: Окей. Ну, давайте подумаем о том, что значит потеря работы для человека, который проработал в одном и том же месте 20 лет. Проработал 20 лет, ходил на одну и ту же работу, стал директором этой компании, стал большим менеджером, и через 20 лет ты теряешь эту работу. Человек, уходя от этой работы, у него этот кризис получается, кризис личности, потому что он ассоциирует личность свою с работой. Он, когда идет на партии или он идет куда-то, он себя представляет другим людям, как: «О, я директор в Ситибанке», допустим. Но он себя не представляет, как: «Я Леон Червинский». Понимаете, у него есть вот это понятие, кто он по личности. Mm-hmm. И когда он теряет эту работу, он не знает, что ему делать в понедельник утром. Когда он должен идти на работу, он должен вести митинги, он должен руководить людьми, а тут он типа никому не нужен. И вот это вот то, что, мне кажется, самая большая психологическая проблема, которая встречается с людьми, которые проработали на одной и той же работе 5, 10, 15, 20 лет и больше.
0: Но это не обязательно же руководители. Да. Это люди среднего звена. Очень много таких замечательных профессионалов, но они не директора. Но у них же тот же самый кризис.
1: Да. Тоже такой же кризис, потому что, у меня буквально был недавно разговор с программистом, который проработал в одной компании 15 лет. Угу. И его уволили, потому что искусственный интеллект пришел в компанию, и как бы его место заняла машина, будем так говорить. И он не знает, он говорит: я 15 лет, я знаю эти системы, я их строил, этот пол этого банка работает из-за того, что я системы поставил за 15 лет туда. А получается, что он потерялся, он не знает, как себя найти, этот человек. И поэтому я с ним начал работать, и по моей системе, которую я использую, довольно-таки хороших результатов уже добиваемся, хотя бы с точки зрения как личность. Он понимает, что он не работа, он имеет свою личность.
0: Это здорово, что вот вы даете силу людям почувствовать, что, потеряв работу, они все же остаются людьми и персоной. Да. Но вот какие возможности обычно люди теряют, не замечают вот в этой стрессовой ситуации? И вот с чего начать человеку, который говорит: я вообще не понимаю, куда мне идти?
1: Вы понимаете, что происходит с человеком, который теряет себя? Он чувствует, что он в угрозе.
0: Он в стрессе.
1: Он в стрессе большом. А когда человек в большом стрессе, его видение сужается почти что на 60%. Он уже перестает думать о том, кого я знаю, что я сделал, как я сделал это. У него в голове только: я должен найти работу. Я должен найти другую работу, такую же работу. а такой работы уже нету.
0: Да.
1: И вот он начинает быть в этом стрессе, он посылает сотни резюме, и в ответ тишина. Угу. И вот этот стресс, он на себе как бы копится, и вокруг него все начинают замечать, что он в стрессе. Вот этот стресс, он не дает человеку нормально продумать. А как коуч, моя работа в том, чтобы остановить его на секундочку, сказать: подожди, давай проверь, давай поговорим, давай я тебе объясню, что ты можешь сделать. Угу. И мы с этого начинаем работать.
0: Хорошо. А какие вот типичные ошибки совершают люди после увольнения? Уж, наверное, вам это хорошо известно. Все мы начинаем сразу думать, ну, любую работу пойду, там мыть полы, красить стены, то, что примитивно, садиться за руль, да, все,
1: да,
0: это, все
1: да,
0: проходит.
1: Да, да, да.
0: И как понять, искать такую же работу или менять свою сферу? Вообще применение. И что делать человеку 45+ или 50+, когда уже это считается в Америке критический возраст, и он совершенно трезво понимает, что его на работу не возьмут. Вот такая ситуация, которая сегодня, к сожалению, стала очень типичной.
1: Да. Вот эта цифра 55+, это цифра моя. Я 100% понимаю, как люди думают, как они себя чувствуют, особенно те, которые потеряли работу. И кризис не в том, что ты думаешь, что ты потерял работу, и ты не можешь найти работу из-за своего возраста. А ты думаешь, что тебя просто никто не возьмет из-за твоего возраста. Насчет этого я вам скажу, дорогие зрители, что вы должны понять, что у вас в течение этого времени, которое вы работали на этой работе, вы очень много приобрели знаний, навыков. И на сегодняшний день многие компании действительно ищут людей, которые будут в этой компании находиться дольше, чем молодые, которых они берут. Потому что в компанию, когда берут молодого обычно специалиста, это показывает все варианты, которые можно посмотреть на интернете даже, что обычно молодой специалист остается год, два, три, потому что он ищет новую работу, которая повышает зарплату, и они как бы прыгают с работы на работу. А человек, которому за 55 или 45, за 45, они обычно в 5 раз дольше находятся на этой работе, чем взять молодого человека. И многие компании это нужно. Они не хотят заново проходить через тренинг, они не хотят заново брать человека, да, которого они должны как бы менять. И это, если, ну, во-первых, возраст никто не показывает. Ни на резюме, нигде. Но показывается твой экспириенс, твое знание. Это показывается. Еще что я увидел очень часто, что вы спросили, что я вижу часто, это то, что они действительно прыгают и хватают любую работу.
0: Ну, биллы же надо платить.
1: Точно, биллы надо платить. Но надо сначала понять, кто ты без этой работы. Чем ты хочешь действительно заниматься? И да, биллы надо платить, хватаешься за любую работу. Но, может быть, есть какая-то возможность остановиться, ну, буквально на 2 недели. И дать себе возможность вздохнуть, продумать следующий шаг. Угу. Понимаете? И дальше идти. Я на это смотрю как... А пальба из автомата, да, вот по цели, ты можешь стрелять, и, может быть, одна или две пули попадут, правильно? Но вам нужен снайпер, вам нужен человек, который точно попадет в цель и правильную цель. Поэтому, когда я работаю с людьми, я не делаю этот обширный горизонт, где говорю: о, будем подавать во все компании. Потому что я в моей методологии я делаю специальные тесты для людей, которые мы проходим. У меня как минимум 3 теста разных, где я понимаю, и этот человек сам понимает, где ему лучше работать. Uh-huh. И мы специально, специфически ищем те компании, в которых этому человеку было бы работать самое лучшее. Вот так я работаю.
0: Хорошо. Мы, тем не менее, бывает, что человеку в такой ситуации уже очень трудно справиться одному. И вот, друзья мои, я поэтому и пригласила Леона, потому что это именно тот человек, который помогает справиться. Я должна сказать, что я, прежде чем привести Леона и пригласить в нашу студию, я решила провести эксперимент и сама попросилась в... Не то, что в его клиенты, нет, но просто я хотела знакомиться, я всегда так делаю, потому что надо понимать, о чем ты говоришь. Говорит ли он, объясняет, но я тоже должна принимать в этом участие, понимать, как вы, дорогие друзья, которые находитесь вот по ту сторону экрана, вы должны понимать тоже, о чем мы разговариваем. Поэтому я выступаю как бы от вашего лица в данном случае. И очень часто, Леон, мы знаем, я по себе и вы, ваша биография это доказывает, что иногда вот такой, кажется, катастрофический конец одной работы на самом деле оказывается старт к новой жизни. И именно, и более даже успешный, и да, человек более счастлив, потому что таким образом, уходя от такой рутины каждодневной, в которой он находится в этих рамках, потому что семья, квартира, платить, сюда-сюда, он как бы открывает себя, он вздыхает полной грудью, и вдруг он, как вы все время настаиваете, что надо вернуться к себе, и он вдруг обретает совершенно, так сказать, какие-то реальные горизонты. Mm-hmm. Вот чем, вот поподробнее, да, экзекутив коуч может помогать в этой ситуации? Вот если мы будем, вы уже немножко сказали об этом, но вот если предметно говорить, предположим, в чем заключается ваш метод?
1: В чем заключается мой метод? Мой метод, он... Он имеет 3 системы в нем. Mm-hmm. 4 ступеньки, но 3 системы. Первая система – это в том, что я начинаю разговор с человеком в коротком интервью, буквально 15-20 минут, только для того, чтобы понять, где этот человек находится с точки зрения его личности. И потерял он ее, имеет он ее, кем он был, что он делал. Угу. Потому что в резюме люди обычно прыгают и начинают писать новое резюме, без того, чтобы даже понять, кто они внутри, чем они занимались, что они делали. И вот этот вот первые 15 минут, первые 20 минут, которые я провожу с ними, я действительно понимаю, где они находятся и что делать дальше. После этого мы проходим разные тесты, которые у нас действительно помогают и этому человеку, и мне понять, где, с какой точки зрения мы можем смотреть на следующие работы.
0: То есть вы помогаете разрушить стереотип, потому что, конечно, человек, поработав особенно долгое время в каком-то месте, с какой-то профессией, он все равно идет автоматически в ту же сторону.
1: Да, у меня вот был буквально месяц тому назад, чуть больше, ко мне пришел человек, у которого 31 год руководящей должности был в Ситибанке, который он 15 лет из этих 30 лет, он проработал в Индии. У него было 1200 человек, которых он, над которыми он руководил, он строил, системы банковские в Индии для того, чтобы они работали для Америки. И вот этот человек, он ко мне пришел, говорит, я трансформер. Я трансформаю системы банка. После буквально 20 минут разговора я понял, что он не трансформер банка, а он трансформер людей. Он делает, он говорит с людьми, он строит новые команды, он этим занимается. И когда мы стали писать его новое резюме, когда он стал писать свое новое резюме, имея всю эту информацию, он уже стал искать совсем другую работу. Совсем другую работу. Потому что он уже не был не в технологии, он не технологист получался, а он работал в HR. Потому что он работал с людьми. Угу. Понимаете? И это для него действительно открыло глаза, потому что он начал 31 год тому назад, он начал как в технологии, как технологист, как инженер. Но в течение этого времени он изменился. Но когда он писал резюме, что он инженер, он технолог, он это все делает. Понимаете? И так вот после разговора, буквально 30 минут, да, вот эта вот искра в глазах, которая, oh my goodness, вот эта искра, вот все изменило.
0: Друзья мои, итак, мы уходим на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами, и мы продолжим нашу замечательно важную беседу с Леоном Червенским.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.

0: И мы работаем на сегодня многочисленную аудиторию. Это касается не только зрителей, которые сегодня в данный момент в прямом эфире нас смотрят. Это касается по всей Америке, кстати. Это касается и для тех, кто увидит нас в сетях, и на Фейсбуке, и на Ютубе. Я обычно эти программы свои выставляю на своем Ютубе, который называется «Сима Березанская». Без разницы, по-английски или по-русски. Так что обратите на это внимание, записывайте. И даже если вы, предположим, у вас есть внуки, да, не говорю про детей, даже внуки, которые вдруг растерялись в этой жизни, то бабушки у нас всегда считались двигателями прогресса. Я это знаю, я 36 лет в эфире, я 36 лет делаю рекламные программы. И я знаю, кто на самом деле руководит жизнью семьи. Поэтому и вам это тоже относится, дорогие наши бабушки и дедушки. Пожалуйста, запишите этот телефон. Неизвестно, что может быть завтра. Вдруг, не дай бог, ваш внук потеряет работу или уже потерял. Поэтому вы можете ему помочь, потому что есть такой человек, как Леон Червинский, высочайшего уровня профессионал, который сегодня пришел к нам и нашел время в своем очень занятом графике вот рассказать вам и помочь. Леон, еще раз спасибо вам огромное, что вы пришли к нам и учите нас, как правильно жить в этой тяжелой сегодняшней ситуации.
1: Учить, как жить, я этого не делаю, но что я делаю, действительно, я открываю глаза иногда вопросами, которые я задаю, и как вы сами сказали, они иногда приходят совсем с другого фланга. Они совсем заходят и ставят многих людей в тупик, потому что я заставляю... Моя профессия заставить человека думать. Mm-hmm. Думать, как вы сказали, outside of the box. Из тех параметров, которых человек прожил, проработал последние 15-20 лет, заставить человека думать: ой, а что же я могу еще?
0: Вот я как раз здесь и хочу задать один из вопросов, который мы предварительно вот в нашем последнем вопросе коснулись. А все же, какие навыки человеку могут помочь вот найти работу в сегодняшней ситуации?
1: Какие навыки должны помочь человеку? Ну, первый навык, что он должен понять, кто он и что он. Что он.
0: То есть мы опять возвращаемся к себе.
1: Ну, да, потому что если вы... Ну, я приведу вам пример, допустим. Я сейчас работал недавно, два месяца тому назад проработал с одной женщиной, которая работала в госпитале. Да. И вот она, к сожалению, потеряла работу. Она работала там как медсестра, но так же, как медсестра, у нее был RN, registered nurse. Она также работала в технологии. И она была этот человек, который между технологией и nurses. Она была как это звено, которое показывало nurses, как работает технология и вела эти все технические программы. И когда она ко мне пришла, она говорит: ну я же nurse.
0: Я же медсестра,
1: я буду искать как медсестра. Я говорю: подожди, а вот эти вот 5-10 лет, которые ты проработала как звено, куда ты это денешь? И вот мы стали разрабатывать, и в конце концов она устроилась на работу как консультант в техническую компанию, которая занимается разработкой для медицины.
0: То есть она в глаз попала.
1: Она вместо того, чтобы уйти из... Ну, будем говорить так честно, она ушла из медицинской профессии и стала технической, и заняла техническую профессию. Но не просто заняла техническую профессию, она заняла техническую профессию, где она как консультант и работает с многими госпиталями.
0: Вот сейчас мы переходим, друзья мои, к очень важному вопросу, и у нас появится, вот, когда Леон начнет говорить, схема очень интересная, которую он будет комментировать. Вот что бы вы сказали человеку, который сейчас смотрит нас и думает, вот...

0: Все, моя жизнь разрушена. Ну что ему делать здесь?
1: Да.
0: Почему сегодняшнюю вот эту ситуацию, как научить, нельзя понимать как приговор уже себе? И вот этот метод, как важно себя внутри опять собрать по частям, как не потерять надежду на успех. Вот такой очень важный у нас вопрос, который вот сейчас нам покажут вашу эту замечательную картинку.
1: Да, это модель. Моя компания, будем так говорить, мой бизнес, называется Cyborg Coaching Model. Так? Cyborg – это... Я не знаю, как правильно это объяснить на русском, это когда 50% искусственный интеллект и 50% Леон. То есть я как технолог, я как инженер-электрик, компьютерщик, будем так говорить, назовите меня как хотите, я с искусственным интеллектом на «ты». И я разработал очень много правильных программ, которые помогают мне добиться успехов для людей, которые ко мне приходят. То есть я с людьми работаю один на один. Но мы находим, вот, допустим, даже посмотреть
0: первый
1: на первый кружочек, на открытие.
0: Угу.
1: Мы проходим через... Мы открываем... Мы discovery по-английски. Мы discovery. Мы идем через то, чтобы понять, кто вы и чем вы работаете. Это... В этом мне помогает искусственный интеллект, в этом мне помогает много-много разных тестов, которые вы сами проходите.
0: Uh-huh.
1: Второе, мы уже знаем, кто вы, и теперь мы будем диагностировать, к чему это ведет. У меня есть лайсенс для EQ. EQ 201 это emotional intelligence. Я вас проверяю по там где-то 200 разных вопросов, понять с точки emotional intelligence, не знаю, как это перевести правильно.
0: Эмоциональное образование,
1: знание.
0: Uh-huh.
1: Как вы можете, в какой компании вам лучше работать?
0: Uh-huh.
1: С какими людьми вам лучше общаться? Какая культура для вас более важна?
0: Uh-huh.
1: Ну вот вы же не возьмете там рыбу, которая плавает в озере, и бросите ее в океан.
0: Uh-huh.
1: Правильно? Она же не выживет просто. Так точно так же вот человек, который определенного интеллекта внутри, он не может быть в компании, которая его съест.
0: Да. Uh-huh.
1: И вот эта вот диагностика происходит не только на уровне теста, но также с точки зрения, как искусственный интеллект, я беру информацию этого человека, и я пробегаю через все программы, которые я сам сделал для этого.
0: Потом, то есть это вот сиреневый кружочек?
1: Это
0: да,
1: сиреневый кружочек, да. Потом я начинаю проектирование. Проектирование этого человека, как внедрить этого человека в эту в рабочую, как это называется, в рынок труда.
0: Угу.
1: Понимаете? Значит, эта вся вот эта модель, она занимает 12 недель. Я ее ускорил. Почему? Потому что я встречаюсь с людьми почти что два раза в неделю.
0: Угу.
1: Все остальные коучи встречаются один раз в месяц, может быть. Или один раз в неделю. Ну, или каждые две недели. Эта программа, она в реальности должна быть где-то 28 недель.
0: Uh-huh.
1: Не 28, да, 28 недель. Я ее делаю за 12. Потому что я понимаю, что вам нужно найти работу. Вы должны устроиться на работу как можно быстрее. И поэтому каждый из этих кружочков, вы увидите, там недели есть, четвертая, шестая uh-huh. неделя, это проектирование, где вы должны быть. Я начинаю с снайпером работать. Мы действительно начинаем искать компании, но не просто компании. Что я делаю? Я включаю искусственный интеллект, и я нахожу людей, которые находятся в должностях.
0: Uh-huh.
1: которых вы хотите подать на работу.
0: Ага, ух ты. То есть напрямую получает.
1: Ну, да. И я разрабатываю с вами или имейлы, или возможность в том, чтобы вам добиться того, чтобы они с вами переговорили или хотя бы поняли, кто вы.
0: Да.
1: Вот, понимаете, дальше уже я беру этот портрет этого человека с интернета, нахожу искусственный интеллект, делаю для меня этот портрет, и тогда вы можете с ним иметь свое интервью. До того, как вы еще с ним встретились, вы можете с этим человеком иметь интервью.
0: Ну, сокращается как бы.
1: Вы учитесь.
0: Да.
1: То есть человека, когда вы идете на интервью, вы не должны запоминать свои линии, вы не должны запоминать свои ответы. Что происходит, вы просто прошли через это до этого. И теперь вы просто как пройдете по улице. Вы по этой улице уже прошлись 5 раз. То есть вы уже знаете, где
0: споткнуться.
1: Да, споткнуться не надо. Вы уже знаете, что тут сломанная дорожка. Вы переходите через нее. Вот точно так же это работает. Вот так работает эта модель. Эта модель работает с помощью меня и с помощью искусственного интеллекта. И поэтому она называется Cyborg Coaching Model.
0: Вот это вот красненькое.
1: Красненькое – это запуск. Это когда мы уже делаем специфические документы для вас, где я с вами работаю над вашим LinkedIn профайл. Потому что не то. LinkedIn – это та программа, которая на сегодняшний день использует весь мир для профессионалов. Где профессионалы пишут о себе, что они делают, как они делают. Они ставят свой портрет там, чем они занимаются. И когда работодатели ищут узнать чуть-чуть о человеке, которым они хотят взять на работу, они туда заходят и начинают читать, что, кто этот человек, что, чем он занимается и тому подобное. Но если эта страничка у вас неправильно написана, так извините меня, а тогда работодатель скажет: спасибо, Леня, спасибо, Леон, it was nice meeting you, have a nice day, понимаете? Но если эта страничка правильно написана и написана с таким, так, что он, работодатель, понимает, чем вы живете, что вас интересует, тогда этот работодатель может обратить на вас внимание, вы можете пойти на первое интервью, потом второе интервью, третье интервью. И каждый раз вы идете на интервью, я с вами работаю.
0: Ух ты, да.
1: Я не то, что как вот...
0: Не бросаете человека.
1: Ну вот да, вот как, опять же я возвращаюсь к спорту и заплыву, правильно? Каждый раз человек плывет, пловец плывет, коуч сидит с секундомером и засекает, как он проплыл. Ну, у меня нету секундомера, но у меня есть знание и понятие, как проходит это интервью, потому что вы мне говорите, как оно прошло, и мы идем к следующему интервью.
0: Ой, слушайте, замечательно совершенно. Я хотела бы, друзья мои, еще сказать, опять же, пусть небольшого своего опыта, но думаю, что, может быть, кому-то он пригодится, что, общаясь с Леоном, надо сначала в себе побороть... Леон у меня это назвал «маленький человечек нет».
1: Да.
0: Я думаю, есть. Что он есть у всех. Потому что вы сначала как бы... Ну как же, вы уже из себя что-то представляете. Да. Вы обременены этими знаниями, столько лет работы. И вдруг человек посторонний начинает вам задавать какие-то вопросы, иногда кажется наивные и вообще не имеющие отношения к этому. То есть я призываю вас, дорогие друзья, если вы обратитесь к Леону, а я настоятельно вам это советую, сразу вот этого человечка убрать, сразу быть открытым к тому, что вам предлагает профессионал. И это сократит время. С пользой вы проведете его. Я опять же говорю это по себе. Хорошо, может быть, у меня, так сказать, характер такой. Я люблю 50 раз все проверять, сама принимать решения. Жизнь научила. Но вот в этой критической ситуации, в которой человек может находиться, надо вот это все отпустить. отпустите. И с открытыми глазами начинайте общаться с человеком, который реально может вам помочь. Вот вы сейчас на этом замечательном графике, для меня он тоже уже стал неким откровением в такой степени вот, подробностей, вы видите, насколько этот процесс обязательно приведет к результату. У вас же есть какие-то примеры?
1: Да, еще? Да, да. У меня набрать 1000 часов с людьми, примеров у меня очень много. Просто я, вот, допустим, я не хочу уходить далеко, потому что сам по себе рынок труда, он меняется. Буквально каждую неделю, каждый месяц он меняется. Каждый месяц выходят новые и новые увольнения с больших компаний, с маленьких компаний. Это все видно. Я работал вот буквально с одним человеком, который меня знал еще со времен Goldman Sachs. Он, поверьте или нет, он был моим начальником. Это было... Если я стал работать в Goldman Sachs в 1996 году, вот в тот момент он был моим начальником. И он чуть-чуть старше меня, и вот он мне позвонил и говорит: я не знаю, что мне делать, я большой начальник, я сейчас работаю в Microsoft, я занимаюсь технологией такой-то и такой-то, и я не знаю, я вот сейчас стою, вот хочу пойти дальше, хочу иметь еще большую, это вот, еще большее звание. Ну, я его спросил, ну вот через вопросы, вот мы с ним проговорили полчаса, потом у нас был еще один час работы с ним, и он довольно такого высокого полета молодой человек, или я его называю молодым человеком, я его спросил, вот хорошо, вот забыли все, что ты мне только что сказал, вот закрыли глаза и найди себе, вот закрой глаза, да, сказал ему, и представь, что сегодня 2027 год, июнь месяц и сегодняшнее число.
0: Через год.
1: Через год. Как ты себя видишь? Где ты? Что ты? Опиши свое состояние. В чем ты одет? Какую машину ты водишь? Вот ты изменил все вот то, что ты изменил, да? Вот через год. Как это на тебе отразилось? Человек с закрытыми глазами мне сказал: я играю на гитаре. После чего я с более чем более открытыми глазами ему говорю: Джан, а теперь открой глаза и повтори, что ты сказал. И он говорит мне: я играю на гитаре. Я всю жизнь хотел играть на гитаре.
0: Скрытое какое было, да.
1: Я играю на гитаре, но у меня никогда не было своего бэнд, оркестра, я не знаю. И я хочу играть на гитаре. Я говорю: а чего мы тогда говорим о большей роли? Он говорит: ты знаешь, ты прав. Я уволюсь через 3 недели.
0: И он сегодня играет на гитаре.
1: Он сегодня играет на
0: гитаре. Какая прелесть.
1: Он сегодня открыл себе бэнд новый. Он самый старший в этом бэнде. И он сегодня играет на гитаре. И он сегодня, ну, не ходит на работу от слова совсем. И он играет на гитаре и зарабатывает, ну, не так, чтобы зарабатывал, как он зарабатывал в Microsoft. Но все равно он изменил свою жизнь в корне.
0: И, наверное, счастлив, я думаю.
1: И да, и он сейчас, я вот буквально на прошлой неделе с ним говорил, я говорю: John, how you doing? How's everything? Он говорит: I'm happy. I'm happy. I'm more than happy. My kids are out of the house. Дети ушли из дому, они уже имеют свои семьи, я с женой. Я играю на гитаре. И этот вариант из тех, которых кто-то из вас, может быть, и имеет в голове, или знает в себе внутреннее, что он, может быть, хочет быть художником.
0: Ну, вообще известно, что достигается успех там, что ты очень любишь.
1: Да.
0: И потому что и силы появляются, энтузиазм, и идеи. Да. Ну, вот Леон как раз, друзья мои, помогает найти эти пути, может, даже не такие традиционные. Но пока у нас есть еще небольшое время, Леон, я хотела бы задать все же несколько каких-то... такой эмоциональный блок, да, который, может быть, тоже...
1: Пожалуйста.
0: Вот эта ситуация, она же не только вот человек один. Вокруг него есть семья, мир и так далее. И вот как не потерять достоинство, когда тебе уже отказали 50 раз?
1: 50 – это
0: ну,
1: мало.
0: Ну, 20.
1: 50 – это мало.
0: Это мало?
1: 50 – это мало. Потому что я вам говорю, что, честно, это мало, потому что я говорил буквально недавно с одной женщиной, которая... Ну, мы с ней так общаемся через LinkedIn, там, это вот. И я ей спросил, ну, когда, дорогая? А она говорит, ну, вот, когда я получу 1000 нет, я тогда к вам обращусь.
0: А, понятно. Надо было пораньше.
1: У каждого свои
0: методы.
1: Каждый любит боль по-своему, понимаете? Ну, люди в основном отсылают, которые действительно занимаются поиском работы, они отсылают, ну, резюме, может быть, 30-40 в день. Потому что они ищут себя, они прыгают за все и хватаются за все.
0: Ну вот не потеряться в этом.
1: И вот в этом теряют, люди действительно теряются.
0: То есть нужна концентрация. Опять надо обратиться к Леону.
1: И, конечно, обращайтесь к Леону, конечно, звоните, конечно, я буду больше, чем рад помочь всем. Но человек должен понять, может быть, и это тяжело понять самому. Вот тут вот где эта бабушка нужна,
0: да.
1: где жена нужна, где сын нужен, где дочка нужна, где семья нужна. Как бы встряхнуть человека, сказать, дорогой, подожди, ты сам ночью не спишь, ты утром не спишь, ты утром встаешь рано, утром садишься за компьютер, ты не свой, ты не можешь даже, мы идем на какой-то день рождения, ты не свой, ты ни с кем не хочешь говорить.
0: Потому что человек живет в ощущении стыда и беспомощности в глазах семьи, у детей, перед женой. Особенно для мужчин это вообще всегда очень болезненно. Так что понятно.
1: Ну и для женщин тоже, конечно.
0: Да, но женщины больше адаптируются. А еще есть такой момент, когда ты себя сравниваешь с другими. Почему ему повезло, а тебе нет? А это очень болезненно.
1: У меня был такой вариант. У меня был молодой человек, который мне позвонил, и мы с ним говорили с Индии. Он в Америке живет, но он индус. И он говорит мне 42 года. Люди, с которыми я общаюсь, 42 года, они уже имеют высокие посты. А у меня... Я программист. У меня нету высокого поста. И я вот сейчас потерял работу. Я хочу найти работу на высоком посту. Я говорю, замечательно. Я говорю, пожалуйста. Но я говорю, давай тогда будем работать хотя бы над тем, чтобы найти тебе правильную работу, которая будет работать для тебя, для себя, для любимого, как говорится, да, чтобы ты имел, чтоб ты радовался каждый раз, когда ты просыпаешься и идешь на работу. И да, мы с ним работали, нет, он не получил работу директора, нет, но он попал в менеджмент. Он стал менеджер of the team, или команды других программистов. И он нашел работу, да, вот действительно, потому что я с ним стал разрабатывать, где он сказал мне вот эту фразу, вот они же могут, а я не могу, а почему они могут, а я не могу, а я хочу быть как они. Я говорю, без проблем, но ты директором сейчас не сможешь стать.
0: Если надо найти свой путь, где ты будешь.
1: Надо точечно искать, не то чтобы рассылать все и искать. И на сегодняшний день Резюме – это такая интересная вещь, особенно с интеллектом, с искусственным интеллектом, который может за тебя написать да. любое резюме, угу. который может за тебя написать любое, все, что ты только не хочешь.
0: Да, главное – понять, в какую сторону его направить.
1: Главное, ну, не только это, а главное – понять, как не обманывать на интервью.
0: Ага.
1: Потому что он уже такое напишет, а ты к этому не готов иногда, понимаете?
0: Леон, дорогой, у нас вот время пролетело, вы видите, друзья мои, я вновь обращаюсь к вам. И надеюсь, вы записали все данные, и телефон, и имейл Леона. И нам сегодня очень повезло, что вот человек такого уровня вот реально присутствует у нас в эфире, который может помочь в критической ситуации, в которой сегодня, повторю, к сожалению, оказывается очень многие, и еще больше окажутся. Вот что. Поэтому не откладывайте, не ждите тысячу отказов, как та женщина.
1: Да.
0: Просто обращайтесь к Леону Червенскому. Спасибо еще раз, Леон.
1: Спасибо вам, Сима. Спасибо.
0: Друзья мои, всего доброго, успехов вам. И до следующих встреч.
1: Спасибо.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все.
3: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. Лекарства от гриппа могут замедлять снижение когнитивных функций и биологическое старение у людей с хроническими вирусными инфекциями. К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета. Они обнаружили связь между разрушением особых защитных молекул, гликанов, и хроническим воспалением, которое способствует ухудшению памяти и ускоряет процессы старения. Гликаны представляют собой сложные сахара, которые помогают организму контролировать воспалительные процессы. Когда эти молекулы разрушаются, воспаление усиливается, что может негативно сказываться на работе мозга и общем состоянии организма. Оказалось, что некоторые противогриппозные препараты, включая осельтамивир, известный под торговым названием Тамифлю, способны защищать гликаны от разрушения. Ученые считают, что открытие может привести к новому применению уже существующих препаратов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
5: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
7: Теленеделя – это не просто теледит с полными программами передач и анонсами телеканалов. Теленеделя – это объемный журнал с увлекательными материалами на самый взыскательный вкус. В каждом выпуске вас ждут свежие новости, яркие сюжеты, интервью с актерами, легендами кино и звездами сериалов, режиссерами и продюсерами, сценаристами и писателями, представителями шоу-бизнеса и, конечно, закадровые истории про культовые картины, истории про возникновение телевизионных форматов и жанров. И это еще не все. На страницах издания появляются новые лица. Журнал обращает внимание на перемены вокруг, на новые медиа и их героев, блогеров, ведущих. Именно они успешно осваивают новые платформы и помогают сегодня формировать повестку дня. Хотите держать руку на пульсе всего нового и актуального, быть в курсе событий? Вас интересует мнение экспертов? Позвоните 718-368-0263, и теленеделя будет у вас дома или в офисе. Читайте теленеделю.
5: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
8: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно случайно.

Увижу то, что многим даже не снилось, не являлось под кайфом, не стучалось в стекло. Мое сердце остановилось.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidradio.com.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брашина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
5: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшнюю передачу творческой гостиной создают для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и я, ее ведущий, Александр Соколов. Бывает так, что кто-то кому-то понравится передача, и он хочет ее переслушать. Это можно сделать или послушать предыдущие передачи. Это можно сделать на моем YouTube-канале. Для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски. Александр Соколов, в скобках написать «Кацо». На открывшейся странице нажать надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать там любую передачу с любым творческим человеком, представленным там. Сегодняшнюю нашу передачу я хочу начать чтение стихотворений трех авторов. Первые двое весьма известны в узкой среде американских любителей современной русскоязычной поэзии. Фамилии их я называть не буду, поскольку мне не интересны. Вот первое стихотворение. «Какое счастье жить! Вдоль по шнуру, рукой на выключатель наползая. И ночь спустя проснуться поутру, когда с ресниц легко слетает стая. Не стая, стайка снов. И жизнь святая блистает над рекой насквозь святая. Какое счастье! Не стихотворя, а только я только осязаю, только чую, и высший разум не благодаря сжимать в руках антоновку ручную. И к вечеру уже почти ночную, очнувшуюся речь вдыхать речную. Пусть материнская ладонь ко лбу ребенка прикоснется, жар даренья. Я жизнь свою за то, чтобы тропу рассветную найти во славу зрения, где горделивая семья оленя возникнет вновь, отдам без сожаления». А вот стихотворение второго автора. «Слышишь, замерло. Полки Митридата божьим промыслом ушли на Левант. Смерть, как шарик целлулоидный, когда-то закатившийся под пыльный сервант. При уборке генеральной последний обнаружится с годами расчет. И растопится туман многолетний, и восточная река не течет. И не жалуется тучный романтик чинодралом на свои векселя. И, наверное, живет в банкомате добрый Гудвин, просветление суля. Перед ним, как пред музейным киотом, человеков неизменный ранжир. Это Отома Нью-Йорк, Эрли Отом. Дальше нет тебе пути, пассажир. Дальше юности моей отторжения и подземки потайные ходы, облетевших тополей отражения, шелестят под верхним слоем воды». Ну, честно скажу, что я не понял, о чем писали авторы этих строк. Пушкин рассматривал любое литературное произведение по трем признакам, трем критериям. Первое. Что хотел сказать автор? Второе. Удалось ли ему донести до читателя свои мысли и чувства? И третье. Интересно ли нам то, что сказал автор? Конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но все же я не очень далекий от литературы человек, так и не понял и не почувствовал, что хотели сказать авторы первых двух стихов. А значит, они не донесли до меня свои мысли и чувства. А ведь искусство для того и существует, чтобы лирой пробуждать добрые чувства. Обратимся теперь к третьему автору. Вот его стихотворение. «Прозрачное стекло блестит в руке твоей. ты видишь сквозь него и землю, и людей. Весь мир перед тобой отчетлив и открыт. Кто радостен, кто зол, кто весел, кто скорбит. Но если у стекла любую из сторон покроешь хоть слегка грошовым серебром, то исчезает с глаз все то, что в мир влекло, и зеркалом простым становится стекло. Пусть зеркало чисто, пусть гладь его ясна, и нет на нем нигде малейшего пятна, но, радуясь, излясь, ликуя и скорбя, ты сможешь видеть в нем лишь самого себя. В этом третьем стихотворении нет манерных витиеватостей, мудренности, литературщины. Все просто и ясно. И меня оно берет за душу, волнует, остается в памяти. Я с удовольствием назову вам имя этого автора. Это Самуил Галкин. Стих изначально написан на языке идыш, а перевод, очевидно, по подстрочнику, около 100 лет назад осуществил весьма средненький поэт Александр Безыменский. Впрочем, переводили Галкина и довольно крупные известные поэты, такие как Самуил Маршак, Анна Ахматова, Мария Петровых, Николай Заболоцкий, Арсений Тарковский. Именно творчеству Самуила Галкина я и хочу посвятить сегодняшнюю передачу. Давайте, Акмаль, поставим еще подборку стихов, файл номер 1. Пусть люди послушают стихи Самуила Галкина.
0: Слово свято. Мы писать раздельно строчки будем, чтобы они понятней были людям. Буковки мы станем выводить, так как жемчуг нижется на нить. Пусть не тесно буквам будет в слове, будет слово каждое толковей. Пусть как можно четче на бумагу лягут мысли, служащие благу. Тысячи сердец ты словом радуй, это будет для тебя наградой. Так отец учил тебя когда-то, ты же стал писать замысловато. Правду ты опутал суетой, ясное окутал темнотой. Не теряя ни одной минуты, то, что ты запутал, сам распутай. Вот о чем твердит мне без конца строгий голос моего отца. Вновь отец глядит в мои тетрадки. Все ли буквы у меня в порядке? В дружбе ли живут мои слова? Или врозь, как под грозой трава? Тесно ли моим строкам и фразам? Не зашел ли в слове ум за разум? Он твердит мне, как твердил когда-то. Помни, сын, что слово наше свято. И еще запомни, что недаром наделен ты вдохновенным даром. Этим даром нужно дорожить, чтобы людям легче было жить. Пусть же тем, кого забота давит, трудности искусства не прибавит. Без меня, когда меня не будет на земле, то надвое, на черный цвет и белый, делить меня не стоящее дело, там, где хула, нет места похвале. По бедности своей, бывало, мать, я помню, спичку надвое делила. Убогий, жалкий огонек в полсилы, мне и поныне больно вспоминать. Когда меня не будет на земле, меня не мерьте скудной меркой этой. Не омрачал я радости и света обидами и памятью о зле. Отец, бывало, матери подстать, чтоб как-нибудь занять свой ум голодный, пытался волос расщеплять бесплодно, и больно мне об этом вспоминать. Когда меня не будет на земле, но буду вам я мил и после смерти, меня одной высокой мерой мерьте огнем, который мне сиял во мгле. Не надо свет и мрак сопоставлять, чтоб света краем не прикрыли тени, за тем, что людям новых поколений мне б не хотелось боли причинять.
2: Стихи Самуила Галкина начитала моя дочка Мария Соколова, и все другие подборки тоже самое читает она. Самуил Залманович Галкин родился 23 ноября 1897 года в городе Рогачев Могилевской губернии Белоруссии в религиозной еврейской семье. Известно, что его отец был специалистом в области лесного хозяйства. Большое влияние на Самуила оказала хасидская среда, в которой он вырос. Самуил был самым младшим, 9-м ребенком в семье. И хотя в их доме очень ценили знания и литературу, средств на оплату обучения младшего сына у родителей не было. Мать поэта занималась ведением быта в традиционном еврейском доме и воспитанием детей. Семья была, как я уже сказал, многодетной, жили они довольно скромно. Несмотря на то, что отец прочил сыну традиционное религиозное будущее, именно домашняя атмосфера, сказки, песни, язык идыш, впитанные от матери, заложили основу для его поэтического дара. В итоге образованием Самуила занимался его старший брат, который глубоко знал древнееврейскую поэзию. Первое произведение Галкин писал на иврите. После Октябрьской революции некоторое время семья жила в Екатеринославле. А в 22-м году Самуил Галкин переехал в Москву. В дальнейшем Галкин обращается к актуальной советской тематике. Декларирует веру в торжество коммунистических идей и интернационального гуманизма. В его сборники вошли патриотические стихи и о Великой Отечественной войне. Послушаем еще одну подборку его стихов в исполнении Марии Соколовой. Второй файл, пожалуйста.
0: «Потому что светит солнце. Вы вправе не поверить мне сполна. Вы даже, может, усмехнуться вправе. Что он опять толкует, старина, природу человеческую славя? Но в ясный день никак не утаю душевную приподнятость мою. Взять хоть сегодня, март, свежо в тени, и ветерок так славно с солнцем смешан, что как на это дело ни взгляни, сегодня человек чуть-чуть не здешен. Он всем добра желает. Может быть, угодно вам на это возразить? Он хочет счастья другу своему, не за спасибо, просто потому, что светит солнце, воздухи истомы, и все заботы он оставил дома. Два стража. Родился человек, и с ним два зорких стража рождаются на свет, то жизнь его и смерть. И пусть не удивит вас эта повесть наша, хоть смертному мила всей жизни круговерть, внимательней за ним присматривает смерть. Ведь кто же, как не смерть, приказывает строго, колосье выгоняй на полосе убогой, из моря бурного скорее возвращайся. Кто говорит, плодись и размножайся? Она, все та же смерть, везде, всегда она, но ей уступит ли другая сторона? И молвит страж второй, одно могу я, верьте, могу лишь оградить от помыслов о смерти. Пока пройду весь трудный этот круг, седой голубкой станешь ты, мой друг, и на лице твоем начертит время, равно неумолимое со всеми, то, что всем нам, живущим, суждено, суровые слова, так быть должно, по горестному взгляду твоему и по руке, которую пожму, и потому, как припадешь ко мне ты, узнаю ту, что повстречал я где-то, когда страстей моих мятежных шквал сознание мое опережал. Как торжествующий грозы дыхания ворвался я в твое существование, в твой жар, в твою прохладу, в плоть и в кровь, когда вся жизнь была одна любовь. Но по твоим движениям скупым пойму, что материнством лишь одним ты вся полна. Как ветку клонит ветер к побегам юным, клонишься ты к детям, моих детей, все отдавая им. И лишь порой со мной наедине, собою станешь ты и скажешь мне слова участия и сострадания, и лишь в одном найду я оправдание твоих седин, твоей печали, друг, в том, что со мной прошла ты этот круг.
2: Значимой частью творчества Галкина становится интимная и философская лирика, в которой фиксация тончайших движений души приобретает особую рельефность благодаря афористичной отточенности стиха, богатству и гибкости языка. Галкин был довольно известен в мире советской еврейской литературы, был даже награжден в 1939 году весьма почетным орденом «Знак почета». В 1937-1938 годах он создал драмы в стихах «Суламиф» и «Бар Кохба», которые представляют интерес как обращение к древней истории евреев, хотя в соответствии с нормами соцреализма автор строит их сюжет на столкновении классовых интересов. Эти пьесы были даже поставлены на сценах советских еврейских театров. Я напомню, что Шимон бар Кохба был предводителем иудеев в восстании против римлян при императоре Андриане в 131-135 годах нашей эры. В 132 году он основал независимое от Римской империи еврейское государство, которое пало после двухлетней войны. Восстание стало назревать практически сразу после двухлетней Второй Иудейской войны из-за серии римских законов Адриана. Евреям, например, запрещалось обряд обрезания младенцев, а также назначать судей и возлагать тфилин. Андриан послал войска на подавление восстания. В отличие от Первой Иудейской войны, когда отдельные иудейские армии сражались между собой, чтобы занять Храмовую гору, бар Кохба выступил против Рима с объединенной армией. Согласно Талмуду, армия добровольцев насчитывала 200 тысяч человек. Сначала бар Кохба боролся с большим успехом против римлян, которые принуждены были даже оставить Иерусалим. Так что он был объявлен царем и стал чеканить свои монеты. Он был известен своей жестокостью к тем евреям, которые отказывались присоединяться к повстанцам. Восстание перешло за пределы, собственно, Израиля. 50 городов и много деревень перешли под власть восставших, которых поддерживал также знаменитый рабай Акива со своими учениками. А когда явился полководец Адриана Юлий Север, повстанцы перешли к обороне, но Иерусалим все равно пал. После этого бар Кохба укрылся в крепости Бейтар. Там он заподозрил своего дядю в измене и казнил его. В августе 135 года осажденные были голодом вынуждены к сдаче. Все защитники крепости этой были казнены, кроме единственного сбежавшего. Сам же бар Кохба погиб от укуса змеи. Около 580 тысяч иудеев погибли в этой борьбе. Многие, среди которых был рабби Акива, были казнены и распяты. Жестокие кары последовали за этой попыткой иудеев возвратить себе политическую независимость. Мы сейчас уходим на перерыв, после перерыва продолжим.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com. Новости на Davidzon Radio. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Пожилые люди, которые хорошо спят, значительно реже сталкиваются с симптомами депрессии в будущем. Более того, улучшение качества сна со временем также снижает риск развития психических расстройств. Исследование продолжалось 8 лет. Результаты показали, что по сравнению с людьми, которые плохо спали, участники исследования со средним качеством сна имели на 45% более низкий риск появления симптомов депрессии. У тех, кто оценивал свой сон как хороший, риск был ниже сразу на 69%. Эта связь сохранялась даже после учета множества факторов, включая возраст, пол, образование, доход, индекс массы тела и наличие хронических заболеваний, таких как гипертония, диабет, рак и болезни легких. Особенно выраженный защитный эффект наблюдался у людей в возрасте от 60 до 80 лет. Ученые также изучили, как изменения сна влияют на психическое здоровье. Оказалось, что у людей, которым удалось сохранить стабильное качество сна на протяжении нескольких лет, риск развития депрессивных симптомов был на 36% ниже по сравнению с теми, чей сон ухудшился. По словам авторов, существует несколько возможных биологических механизмов, объясняющих этот эффект. Нарушения сна активируют стрессовую систему организма и повышают уровень гормона кортизола. Хронически высокий уровень этого гормона способен негативно влиять на гиппокамп, область мозга, участвующую в регуляции эмоций. Кроме того, недостаток качественного сна связан с усилением воспалительных процессов и снижением уровня нейротрофического фактора мозга, белка, необходимого для нормальной работы нервной системы и устойчивости к стрессу.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более 22 лет успешно помогает пожилым инвалидам и детям с аутизмом, приглашает вас на необычную ярмарку здоровья. Ярмарка пройдет в воскресенье, 14 июня в 12 часов дня по адресу 2336 86-я стрит. Это угол 23-й эвеню. Автобус B1 и маршрут поезда D. Вас ждут неформальная атмосфера праздника, консультации представителей агентства Welcome Care и страховых планов, чествование наиболее достойных хоум-аттендентов и многое другое. Я, Ари Каган, буду ведущим этого замечательного события – ярмарки здоровья. Вход свободный. Телефон для справок 718-232-4850. 232-4850. Ждем вас!
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов.

0: С авариями траков по всем штатам Америки.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
5: Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Американское радио на русском языке.
6: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
7: Мы продолжаем передачу творческой гостиной за звукорежиссерским пультом. Акмаль Тахиров, у микрофона ведущий Александр Соколов. Мы продолжаем передачу о еврейском поэте Самуиле Галкине. Галкин перевел на идыш пьесу Шекспира «Король Лир». Постановка этой пьесы Гассетом, Государственным еврейским театром, стало событием, а исполнитель роли короля Лир Соломон Михоэлс был признан одним из лучших в мире исполнителем этой роли. Трагедия «Восстание в гетто», написанная в 1947 году, изображает героическое восстание в Варшавском гетто. Ее премьера в этом Гассете, Государственном еврейском театре, не состоялась из-за ликвидации этого театра в 1949 году. Естественно, что такого крупного поэта и орденоносца не могли не пригласить в еврейский антифашистский комитет. Галкин принимал активное участие в его работе, но, как и другие его члены, был арестован 26 февраля 1949 года, но вследствие инфаркта попал в тюремную больницу и таким образом избежал расстрела. Это был тот редчайший случай, когда инфаркт спас человеку жизнь. Его коллеги по еврейскому антифашистскому комитету, такие как Перец Маркиш, Давид Гавштейн, Ицек Фефер, Лев Квитко, были расстреляны. Сам он отбывал срок в инвалидном лагере «Обезь». На лагерную тематику Галкин бы впоследствии написал удивительный стих, который стал песней под названием «Дороженька». У этого глубокого и трагического стихотворения Самуила Галкина удивительная и горькая судьба. Текст «Есть дороженька одна» в оригинале, написанный в 1949 году под арестом уже в тюрьме МГБ, переведен на русский язык Марии Петровых. Музыку к песне создал выдающийся советский композитор Лев Яковлевич Шварц. Именно Лев Шварц. Автора исполнения я не нашел. Думаю, что это искусственный интеллект. Послушаем эту песню. Файл номер 4, Акмаль, пожалуйста. 4-й файл. Песня «Дорожник».

как ёмко рассказано о судьбе заключенных. От порога до окна есть дороженька одна. Ходит человек по камере туда-сюда и видит всю жизнь. На его стихи, кроме дороженьки, написано еще несколько песен. Послушаем песню «Мне звезда отрадна эта» на его стих в переводе Анны Ахматовой. Музыка Рафаила Хозака, не Козака, а Хозака, который написал целый цикл песен на стихи Самуила Галкина. Имена исполнителей я не нашел. Номер файл 5. Песня «Мне звезда отрадна эта».

0: Отсидев в лагере достаточно большой срок, после смерти Сталина Самуил Галкин был освобожден, а затем реабилитирован. В день его 60-летия поэт был награжден довольно значительным орденом Трудового Красного Знамени, высокой правительственной наградой. После награждения в 58-60-х годах он занимался подведением итогов. Несмотря на болезнь, он успел подготовить к печати свои главные книги стихов, переведенные на русский язык лучшими поэтами эпохи, включая Анну Ахматову, как я говорил, и Марию Петровых. Послушаем еще один блок стихов, который начитала Мария Соколова. Номер 5, пожалуйста, Акмаль.
1: «Миру. Пройдет, — сказала ты, — десяток лет. Года мою влюбленность в мир остудят. В моем же сердце ни уныния нет. Пророчество твое надежду будет. Вдруг к нашему с тобою торжеству я впрямь еще лет 10 проживу. Не знаю, сколько в книге бытия мне годовщин отписано судьбою, но знаю и готов поклясться я, что сколько буду властен над собою, являться миру буду лишь в любви, она во мне и в плоти, и в крови. И если б мир, помилуй Бог, стал глух, люблю и славлю, я кричал бы криком, а если сам я онемею вдруг, я не уймусь, оставшись безязыким, движению губ моих немых поверь, мой мир, в тебя влюблен я и теперь. Начало пути. Будь в 10 раз просторы мира шире, от самого себя не скрыться в мире. За каждый ложный шаг по бездорожью тебе отмстится раньше или позже. И вспомнишь ты в мучительной печали твой прежний путь, как чист он был в начале. А мой родник ничем не замутнен, преграды, вставшие со всех сторон, заветного пути не искривили. Истерзанный сберег я в полной силе источник чистой радости моей, сберег в плену, в тисках, между камней. И видишь, он прозрачит мой родник, а твой, о нем ты позабыл на миг, презрел черту заветную одну, ты сам на воле, а душа в плену. По улицам, улочкам, по площадям, как день расплескался, не знаю и сам. Вот так и шагал я без цели, без дел. Что за день свершил я, что за день успел? Как будто бы день со счетов я смахнул. Я камни не сдвинул, пылинки не сдул. Я день не отметил ни злом, ни добром. Не вызвал я радости в сердце людском, порога друзей я не переступал, для недруга бременем тяжким не стал. Ни скорби, ни восторг не коснулись меня, и голову ниже и ниже клоня, бреду я навстречу вечерним теням, по улицам, улочкам, по площадям, из жизни моей, как случайная тень, да будет он вычеркнут, этакий день. Я молод был, и мысли не было такой, не только речи, чтоб сутолоки дней дать проноситься мимо. Меня вглубь толчи влекла неодолимо надежда услыхать и собственное имя. Тяжелый жернов я взвалил себе на плечи, в конце запутанный клубок противоречий. Я молод был, на пестрой ярмарке, в сумятице кипучей, где любят силу мышц, где ценится отвага. Я не в пример тому, кто ради доли лучшей, без громкой похвальбы не делает и шага. Намеком разгласил, как только выпал случай, что ведь и мне судьба дала хребет могучий. Я жизнь прошел, где жернов тот? едва остался обруч малый. Звонкоголосые базарные кварталы я с болью тайную, с улыбкою усталой далеко обхожу. Где спутанный клубок, нить коротка, едва завяжешь узелок, слегка толкнуть, покатится и в пропасть обруч канет, чуть потянуть, и узелка не станет.
0: Эти стихи прозвучали в исполнении Марии Соколовой. Мы заканчиваем эту передачу, посвященную жизни и творчеству крупного поэта, писавшего на языке идыша и иврит, Самуила Галкина. И я надеюсь, что я сделаю еще одну передачу о нем. А напоследок давайте послушаем еще одну его песню на его стих, перевод Николая Заболоцкого. Номер 7 файл «Осенний мир осмысленно устроен» называется.

0: Вы на волне радио. Дэвид Зон радио.
1: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более 22 лет успешно помогает пожилым инвалидам и детям с аутизмом, приглашает вас на необычную ярмарку здоровья. Ярмарка пройдет в воскресенье 14 июня в 12 часов дня по адресу 2336 86-я стрит. Это угол 23-й эвеню. Автобус B1 и маршрут поезда D. Вас ждут неформальная атмосфера праздника, консультации представителей агентства Welcome Care и страховых планов, чествование наиболее достойных хом-аттендентов и многое другое. Я, Ари Каган, буду ведущим этого замечательного события ярмарки здоровья. Вход свободный. Телефон для справок 718-232-48-50. 232-48-50. Ждем вас.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прахин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
15: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Гонконге готовится открыть первый круглосуточный магазин шаговой доступности, управляемый человекоподобным роботом. Торговая точка будет обслуживать жителей и туристов на нескольких языках. Инициатива является частью стратегии по популяризации искусственного интеллекта и внедрению технологий в повседневную жизнь горожан. Магазин разрабатывает китайская компания, специализирующаяся на воплощенном искусственном интеллекте. Выход на рынок Гонконга станет для нее первым проектом за пределами материкового Китая. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребовал от технологических компаний в течение 3 месяцев внедрить механизмы, которые сделают невозможными создание, отправку и просмотр обнаженных изображений детьми на смартфонах и планшетах. В противном случае власти готовы принять новое законодательство, предусматривающее штрафы и даже уголовную ответственность для руководителей компаний. Правительство рассчитывает, что Apple, Google и другие участники рынка активируют встроенные функции или разработают искусственный интеллект для выявления и блокировки подобного контента. В японском городе Уцуномия закрыли все 94 школы после того, как в округе был замечен медведь. Город расположен в 100 километрах к северу от Токио. Население составляет почти 500 000 человек. Впервые черного медведя увидели в жилом районе недалеко от парка. Власти призвали жителей запирать окна и двери, не приближаться к животному и прятаться в ближайших укрытиях. Его поиском занимаются полиция и местная охотничья ассоциация. Недавно медведь был замечен в 3 километрах от главного вокзала. Там находится большое количество магазинов и ресторанов. На прошлой неделе в результате нападения медведя в Японии пострадали 4 человека. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран запустил ракеты по Израилю впервые с момента прекращения огня. Стрельба рядом с базой сборной Англии на чемпионате мира в Канзас-Сити. 9 человек пострадали. К берегам США вернулась темная акула, считавшаяся почти вымершим видом. Запущен скоростной паром с Манхэттена до пляжа в Нью-Джерси, Point Pleasant Beach. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 50%. 71 по Фаренгейту, 22 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
3: Всем привет, дорогие друзья! Надеюсь, что с моей скромной помощью, вернее, с нашей, потому что Дмитрий Банников всегда здесь рядом, наш рулевой, вечер понедельника не станет для вас особо обременительным. Приветствую вас! Сегодня о многом поговорим мы. У нас сегодня интересный гость. И что у нас сегодня? Книжки, конечно же, достопримечательности, что можно в нашем городе интересного сделать, и конечно же, кино. Да, вот так сегодня обо всем и понемногу мы поговорим. И я очень надеюсь, что эта информация кому-то из вас понадобится. Но прежде всего, спасибо нашим спонсорам, потому как без них абсолютно никуда. Итак, как всегда, нас поддерживает доктор Патин, который, несмотря на то, что сейчас начинается футбол, а это дело серьезное, но все равно готов принимать своих пациентов, а на футболом займется в свободное, так сказать, от работы время. Мастер афоризмов, когда я иногда ему названиваю и говорю: «Ну, доктор, где вы?» «Как где? Ты же знаешь, — говорит, — если негде жить, выбери работу доктора». Вот так он шутит, потому что действительно вы его всегда можете найти на месте. 718-234-67-67. Ботокс Доксифай ждет вас. Во-первых, помогает от мигрени, а особенно на перемену погоды у некоторых людей просто зашкаливает. Вот головная боль, это вам поможет. Ну, а если для себя любимой или любимого, для красоты, филлер Белофил, который является постоянным, и доктор лишнего точно не вколет. Приходите, посоветует. Вообще, знаете, с доктором Патином такие психотерапевтические беседы проходят у нас частенько, и с любым пациентом он именно так разговаривает. Записаться можно по телефону 718-234-67-67, 234-67-67, или сразу приходите по адресу 7819 Бэй Парквей. Здесь доктор Патин руководит семейной поликлиникой и институтом красоты. Будьте здоровы, говорит вам доктор Патин и его команда, но телефончик на всякий случай запишите: 718-234-67-67.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: И также нам помогает Russian School of Mathematics 929-267-41-11-25-83 Ocean Avenue в Бруклине. Это между Avenue U и V. Сейчас идет запись на летние классы. И если вы считаете, что ребенку летом надо отдохнуть, безусловно. Но если чувствуете, что с математикой ребенок не на «ты», лучше записаться, чтобы он чувствовал себя увереннее в сентябре и октябре. Russian Schools of Mathematics – программа, куда дети приходят раз в неделю заниматься математикой. Школа принимает учеников от прикей до 12 класса, а опытные учителя помогают им освоить серьезные математические идеи в игровой форме, развивают интеллект, уверенность в своих знаниях. И здесь точно знают, что понимание важнее запоминания. Оно помогает решать в жизни разные сложные задачи, и не только математические. 929-267-41-11. Russian School of Mathematics. Это интересно и весело. 25-83. Ocean Avenue в Бруклине. 929-267-41-11.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: Да, всем привет, дорогие друзья. И вот знаете, Дмитрий Банников давно обещает мне прийти в студию и после нашей программы хорошо, так сказать, выпить и закусить. Потому что я обожаю это делать именно с господином Банниковым, потому что он музыкант, философ, звукорежиссер, продюсер. И никак я его не могу на это дело соблазнить. Но если в студии появится икра, то Дмитрий Банников точно появится. нравится здесь тоже. Поэтому Дима, пользуясь служебным положением и тем, что царь государь Корный появился здесь у нас в студии, приглашаю тебя посидеть не только за звукорежиссерским пультом, а еще и за накрытым столом. Хорошо накрытым. Сейчас у Олега спросим, наш звукорежиссер. Будем вот такую, сделаем такую хорошую, красивую, хорошее, красивое застолье.
0: Мы любим делать застолье шикарное.
3: Дима, ответь, пожалуйста, какими-нибудь фанфарами, чтобы мы поняли, что ты согласен. Так. Поднял звук Дмитрий, это значит, что он согласен, друзья, а с нами здесь Олег Санзаров, царь-государь, который действительно поставляет икру в наш прекрасный город, не только в наш прекрасный город, но и в Майами, и хочет сегодня сказать, дорогие женщины, вот был у вас праздник, а что по поводу Дня Отца? Олег, какие скидки, что приготовил ты, расскажи нам, пожалуйста.
0: Ну, в первую очередь мы икру поставляем по всей Америке, и на Гавайи, и на Аляску. Мы можем поставить эту икру во все страны Евросоюза, и в том числе Великобританию, ну и, конечно, наши бывшие страны Советского Союза.
3: Угу. Хорошо, скажи, ну вот вообще, как по-твоему статистика, в День Отца больше покупают икры или больше покупают икры в Mother's Day, в День Матерей?
0: Ну, конечно, Mother's Day.
3: Мама все-таки важнее, да, будет?
0: Ну да. Ага. Я наблюдал Mother's Day, как это суетятся мужчины, как суетятся сыновья, как суетятся мужья. Конечно, они были очень активны, ну и, конечно... Мужчина никогда не пожалеет деньги на женщину, тем более на маму.
3: Ну, я думаю, что мы тоже на мужчин деньги не пожалеем. 21 июня – День Отца. Лучше подготовиться заранее, друзья. Это важно. И поэтому, пожалуйста, приходите в магазин. Вот мой любимый магазин, хотя есть несколько локаций, как говорит молодежь. Мой любимый магазин здесь, на W и Coney Island. Всегда как-то нахожу паркинг, все в порядке. И вот давеча была с детворой со своей, приезжала коллегу. А повод был такой, можно я расскажу, да?
0: Да, конечно. Да.
3: Подруга уезжала в Техас к обеспеченным своим прекрасным родственникам и сказала, мне нужно купить свежую икру по демократической цене, черную, красную и так далее и тому подобное. Боже мой, и попробовать далее, и там еще мы, значит, перекусили. Это не то, что вот для нас мы пришли там от радио, нет. У Олега там всегда такой деликатесный стол стоит, и можно попробовать и... какую-то копченую рыбу, и сало прекрасное, и анчоусы, и что-то еще было, и халва даже была.
0: Ну, в 90% случаев, когда люди пробуют, они либо покупают, либо возвращаются. Угу. Поэтому все любят вкус. Я одно знаю кафе, где мужчина делает шикарные хинкали. Угу. Он начинал с маленькой будки. На сегодняшний день он уже взял большое помещение, в которое уже не попадешь, потому mm-hmm. что они вкусные. Все идут на вкус. Я сам много путешествовал. Мне хочется сейчас сесть на самолет и в здание отвертка попасть в Шанхай, и там на самом высоком этаже рыба морской черт подают, настолько она вкусная. Либо в Швейцарию, в Женеву охота крем-брюле покушать, угу. Либо во Францию это фуагру.
3: Да.
0: Мы фуагру продаем, она вкуснейшая. Мы продаем также уни. Мне также хочется посетить Токио. Я был в Токио, и там подавали шикарные уни.
3: А что это такое? Расскажи.
0: Это морской еж.
3: Угу. И как на вкус?
0: Это, в общем, чем-то похоже, ну, скажем, на такой вкусный крем или вот. Он чем-то похож на немножко на вкус white салат, мы тоже который продаем. Угу. То есть это масса такая нежная, а с черной икрой она вообще великолепная.
3: Ну, я вот вчера, пока там пробовала все, я купила, как это правильно сказать, вот как называется это, анчоусы?
0: Анчоусы.
3: Анчоусы, то есть оливка. Внутри, значит, внутри перчик сладкий, все это обернуто селедочкой. И вот так я положила в холодильник, потому что иногда приходят гости, и совершенно вот нечем что-то такое быстренько-быстренько на стол поставить. Ну, конечно же, и корочки немножко. Но что мне нравится, что оказывается, я вчера прямо вот слушала внимательно подругу, то есть расфасовали икру по банкам, что в замороженном виде можно отправить. Плюс Олег подарил совершенно чудесные такие икорные сумки. И даже лед предложил, то есть, и я думаю, что если вы куда-то отправляетесь, к родственникам в тот же самый Техас, очевидно, там есть все, но такой прекрасной икры, как у Олега, нет, поэтому все по адресу 2584 Coney Island Avenue, очень такая помпезная вывеска, там такая рыбина прямо во главе угла, да?
0: Это кормилец наш, осетр.
3: Осетр, да, наш кормилец.
0: Это самая-самая древняя рыба, ага. Больше 3-9 миллионов.
3: Ну, и я хочу сказать, что вот даже заскочить, просто попробовать, посмотреть, вот, например, я просто обожаю миноги, я знаю, что они у вас всегда есть, или беру, особенно когда вот дети приболели, так, ну, частенько беру замороженную облепиху, чернику, которую раз просто довел эти ягоды до кипения, и вот уже у тебя компот, лекарство, так сказать, витамин С. Но самое главное, это, конечно, икра в преддверии Дня Отца. Что ты настоящим мужчинам и отцам приготовил, к тому, как известно, будут дарить подарки женщины?
0: Ну, в первую очередь, конечно, это черно-красная икра, это фуа-гра, это трафл, это японское мясо вагу, это челахачи новозеландское. Я очень люблю баранину и люблю сам готовить эту баранину, челахачи новозеландский или австралийский, шикарный вкус. Шикарное мясо. Вы, наверное, знаете, что баранина – единственное мясо, куда не делают уколы живот. У меня отец ветврач, и я с ним с детства ходил, помогал. И как бы мы всегда держали барашков, потому что они кушают самую лучшую, самую вкусную траву, особенно клевер. И мясо баранины, оно, во-первых, скажем, полезное и безопасное.
3: Но я еще раз настаиваю, что не думайте, что икра – это что-то непонятное. Олег все дает попробовать. Вот вчера еще раз говорю, это, я так понимаю, каждый день стоит такой стол. Стол, на нем такие небольшие закусочки. Вы пробуете, покупаете. Так сделала я, купила анчоусы, за что Олегу большое спасибо. И ты знаешь, у меня была такая ситуация, у меня была группа из Израиля. Ну, такие замечательные люди приехали на свадьбу. И вот мы уже едем обратно после экскурсии. Я говорю, а сейчас... вишенка на торте. Сейчас мы вам покажем. Вот они спрашивают, а как вы живете, а что вы едите? И я думаю, сейчас, Олег, мы к нему приедем. Вот надо, он пообщается с теми людьми, потому что это тоже важно, это тоже какой-то срез жизни. Но в этот момент Олега не было в магазин. Мы, к сожалению, не зашли. Пошли в другой ликероводочный, но не такой, конечно, интересный, как у Олега. Но вот это то, что происходит все время угощение, то, что вы можете сначала попробовать, а потом уже купить, это, конечно, здорово. Ну и дочь моя младшая вчера купила свое любимое мороженое крем-брюле. Это вот такой вкус детства. Теперь уже следующее поколение лакомится этими вкуснятинами. Это, конечно, замечательно. Так что, по крайней мере, пищевой ностальгии ни у кого нет, потому что у Олега Ивановича, вы по батюшке Иванович, Олег?
0: Да.
3: У Олега Ивановича есть все или абсолютно все. А если чего-то нет, вы можете прийти, постучать, как требовательный клиент, и сказать, Олег, можешь достать? И Олег ответит, что?
0: Да.
3: Да, вот такой. Слов на ветер не бросает. 718-339-18-96. Друзья, впереди у нас сезон барбекю. Все это понятно. Плавание, все.
0: У нас осетрина есть на барбекю.
3: Ой, прекрасно. Но самое главное, холодненькую такую вот баночку красной или черной икры вы выносите к вашему бассейну. Все гости понимают, что вы на них не экономите, потому что вот она, царица столов, у вас прямо на вашем прекрасном столе, и, глядишь, гости и в следующий
0: раз
3: приедут опять.
0: Ну да, во-первых, икра, она полезная, в ней таблица Менделея, калий, это кальций, железо, магний, это, различные полезные кислоты, поэтому икру, конечно, надо кушать.
3: Но Менделеев бы, я думаю, когда там придумывал свою таблицу, таблицу валентности, таблицу химических элементов, думаю, тоже бы не отказался, так сказать, откушать в магазине Царкеве. 718-339-18-96, есть филиал и в Майами, в который я просто влюбилась, там магазин соединен с кафешкой, все это очень мило выглядит, и там просто три в одном еще и прямо
0: да, мы там подаем шампанское.
3: Ликероводочный магазин.
0: Мы подаем шампанское, это вино. Ну и сейчас у нас акция в Майами. Тот, кто купил черный икру, мы дарим бутылку вина красного или белого. И кто заказывает бранчи, мы подаем бокал вина бесплатно.
3: Но я думаю, что мы с тобой тоже придумаем какую-то фразу там «я настоящий отец», «я настоящий папа», чтобы тоже что-то в День отца ребята получили.
0: Мы делаем комплекты для подарков. Это как пожелание покупателя, так и сами делаем.
3: А 700...
0: Там можно положить черную, красную икру, это сельман, это фуагру, трюфеля, хамон. Либо можем просто сало, огурец.
3: Слушай, забыла сказать про сало, которое было вчера. Боже, что это было за сало с черным хлебом? Это кончается свет. 718-339-18-96. И, кстати, для тех, кто, как и я, вроде как на диете из серии «Чтобы еще съесть, чтобы похудеть», могу сказать, что мало того, что икра – это афродизиак, от этой пищи вы только действительно пополняете свой витаминный запас и не полнеете, если, конечно, очень много булки не есть. Но немножко...
0: Но я эксперимент проводил неделю, кушал икру по 28 грамм ежедневно.
3: И а почему недели... не по 33? Почему именно по 28?
0: Ну, баночки так нафасованы были. Угу. Мы привезли в Майами на продажу. Большие банки все сразу скупили, а маленькие никто не покупал. Угу. Я решил провести эксперимент. Реально икра помогает или нет? И вот я где-то 5 дней кушал каждый день икру. И в конце недели я понял, со мной было две девушки, что мне фуагра не нужна.
3: Ага, понятно.
0: Виагра, вернее.
3: А может, это девушки так на тебя влияли, на процессы похудения?
0: Не.
3: Ну, видите, как, когда, значит, много икры, по 28 грамм в день, то все, так сказать, хорошо, но я думаю, что эту тему Олег еще разовьет и нам расскажет о своих экспериментах с этим афродизиаком. А я пока скромно напомню телефон 718-339-1896, адрес 2584 Кони Айленд Эвеню. И Коля, у нас здесь уже такой икорный дайджест. Напомни, пожалуйста, скажи, что происходит у нас нынче на Брайтоне.
0: Ну, на Брайтоне у нас практически основной ассортимент совпадает с Кони Айленд. Это мы как бы объявляем на черную икру впервые на Калугу скидку $100. Это и делаем подарки мужчинам. Мы дарим водку, это по желанию, кому вино, кому виски. То есть у нас на праздник будет шикарный подарок.
3: А скажи, пожалуйста, мне просто интересно, это какой-то такой фейс-контрол? Вот вам вино, а вам вы заслужили виски, или как это вообще?
0: На выбор.
3: По-навык.
0: У нас демократия.
3: Понятно. Итак, локации самые вкусные – это Брайтон у нас, и здесь недалеко от радио, телефон 718-339-1896. Как нам сообщает Сергей Брин и его компания Google, магазин работает аж до 7:30 вечера. Это правда?
0: Правда.
3: И, пожалуйста, можно, если вы такой технически подкованный человек, можно заказать прямо онлайн, сделать заказ. Но мне кажется, лучше пообщаться, потому что вам помогут. И еще раз говорю, не дарите бесполезных подарков боссам, врачам, друзьям, родственникам. Лучше сделать вот такую продуктовую корзину, положить какие-то деликатесы. Вот я покупала мясо с дымком на какой-то праздник, по-моему, на Mother's Day. Очень мне понравилось, очень копченое, да, вот это с дымком. То, что Олег советовал, то я и купила. И могу сказать, что гости были в восторге. 718-339-18-96. Дружно вскрикнем. Ура, ура, ура! Опять у нас икра.
0: Заставляйте себя кушать черную икру. И при... Ходите!
3: Приходите, друзья, встречаемся после рекламы и новостей. А вас ждет Олег Санзаров в магазине Царкевия по адресу 2584 Кони Айленд Эвеню, 718-339-1896.
2: Это Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Старшеклассники и взрослые жители Лас-Вегаса попали в книгу рекордов Гиннесса, создав гигантский шалаш, или даже скорее форт из простыней. Площадь шалаша составила 1310 квадратных метров. Сообщается, что для реализации проекта потребовалась небольшая армия волонтеров, а также помощь образовательных учреждений. Шалаш состоял из сотен простыней, накинутых на палаточные столбы, которые были закреплены веревками, трубами и зажимами для бумаги. Предыдущим рекордсменом стал шалаш из штата Южная Каролина, площадь которого составила 1140 квадратных метров. Китаец купил квартиру на 34-м этаже в 32-этажном доме. Житель Китая купил квартиру в новостройке, но спустя несколько лет выяснилось, что указанного в договоре этажа вообще не существует. В итоге мужчина потребовал вернуть деньги. Компания выплатила ему часть средств, но затем прекратила выходить на связь. Суд встал на сторону покупателя и постановил вернуть мужчине оставшуюся сумму. Житель Великобритании получил номер журнала, который был отправлен ему почти два десятилетия назад. 52-летний писатель-фантаст Пол Эдвардс из города Честер рассказал, что заказал журнал Mother and Baby около 19 лет назад. Издание содержало советы по воспитанию детей. В тот момент его дочери было 1.5 года, а семья ожидала рождения сына. По словам британца, тогда он даже не заметил, что журнал так и не был доставлен. Неожиданно отправление пришло только сейчас. Эдвардс рассказал, что получил наполовину порванный и помятый пакет с извинениями от почтовой службы и сначала не понял, что находится внутри. Он с юмором отметил, что к моменту доставки журнала его дети уже выросли и покинули родительский дом. Сейчас им 18 и 20 лет, оба учатся в университете. В Royal Mail заявили, что регулярно проверяют работу отделений и сортировочного оборудования. В почтовой службе предположили, что журнал не был утерян, а каким-то образом спустя годы вновь оказался в почтовой системе и в итоге таки был доставлен адресату.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
12: Адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
17: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
18: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
17: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
19: Она идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время на Дэвидсон Радио.
3: Еще раз всем привет, дорогие друзья. Как всегда, надеюсь, что с моей скромной помощью и Дмитрия Банникова вечер понедельника не станет для вас особо обременительным. И поговорим мы сегодня о книжках, фильмах, куда можно пойти, что сделать. Но прежде всего, как всегда, спасибо дорогому доктору Патину, который помогает нашей программе. И, друзья, не забудьте записать телефон, пожалуйста. Например, если у вас, не дай бог, какие-то нежелательные кожные образования. Здесь работают различные врачи различных специальностей. Например, есть отделение дерматологии, где всю эту гадость могут удалить хирургическим или нехирургическим путем за один сеанс, безболезненно, быстро и, конечно, профессионально. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-67-67. Доктор Патин и его команда ждут вас 78-19. Бэй-парпой, будьте молоды, красивы, счастливы, но главное – здоровы с помощью доктора Патина и его команды 718-234-67-67.
19: Вы слушаете программу

0: потому что учителя очень хорошие, дети все воспитанные.
1: Это воспитанные, вы пришли уже туда воспитанные или вас там воспитали?
0: Нас там воспитали.
1: Вас там воспитали, да. Ага. Что еще тебе очень нравилось в садике Бэмби?
0: Ну, конечно же, еда.
1: Еда, а, было вкусно. Самое, да, очень. Что самое любимое было, расскажи. Я думала, ты скажешь, танцы соленые, у вас такие красивые танцы.
0: Нет.
1: Ой, ну, Алена на тебя обидится, у вас такие красивые танцы всегда были. Хорошо, что из еды так тебе нравилось в Бэмби?
0: Супчики.
1: Супчики, ой, супчики, это замечательно. 2114 Браун-стрит, сейчас идет регистрация, друзья, на летний лагерь и на сентябрь, 718-368-18-17. А еще я скажу, что, по-моему, у вас был очень дружный, дружная группа, и вы все дружите до сих пор, хотя разъехались, да?
0: Да, несколько человек у меня сейчас в классе Big Apple Academy. Половина или отъехали в другие...
1: Уехали.
0: Уехали в другие школы или переехали в другие штаты.
1: Угу. И вы все равно все общаетесь, да?
0: Да.
1: Стараетесь, по крайней мере. Ага. Ну, а если у тебя будет... Знаешь, была такая передача, когда ты мог что-то сказать... Ну, раньше была такая передача, что ты бы могла сказать что-то своим воспитателям любимым. Что бы ты им сказала?
0: Моя любимая, во-первых, моя любимая воспитательница – это Лиза. Uh-huh. Я бы сказала ей, окей, конечно, привет, Лиза, я тебя очень люблю. Мне очень понравилось, что когда я была в садике, ты со мной была почти каждую секунду со мной. Прям не всеми остальными, а со мной.
1: Ну, ты уж так не говори, а то подумай, что вот прямо Лиза твоя была личная воспитательница. Она же всем уделяла внимание, не только тебе.
0: Я знаю.
1: Хорошо, 700... Да, ну скажи.
0: Мне нравится, что мне дают внимание.
1: Да,
0: что... Я люблю внимание.
1: О, это да. 718-368-18-17. Если вам нужна любовь, внимание к вашим детям и правильное обучение, то счастливое детство начинается здесь, по адресу 2114 Браун-стрит, 718-368-18-17. Спасибо большое за такую чудесную рекламу, Дуся.
0: А можно я в школе что-то расскажу?
1: О школе в следующий раз.
0: Жаль.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Друзья, мы продолжаем. Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом. И сегодня хотела вам еще раз напомнить о том, что происходит в нашем городе. Ну, во-первых, расписание того, когда нельзя будет ехать в город, потому что у нас футбол, и футболом сейчас заняты абсолютно все. То есть, когда рекомендуют, в какие дни... нам, что называется, не появляться. Расписание есть. Ну, я вот нашла на Инстаграме World Cup 2026, City by City Guide, как все это будет происходить в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, даже в Мехико, кто отправится, в Лос-Анджелес, в Майами, в Атланту, в Хьюстон или в Канзас. Пожалуйста, вы можете все это, конечно, посмотреть. Что еще у нас интересно? Вот для вас выделила я. Это, конечно же, по-прежнему выставка костюма в Метрополитен-музее и Рафаэль. 270 работ. Это пропустить нельзя. Вот мы собирались в это воскресенье, но у нас заболела младшая дочка, не пошли, и это, ей-богу, очень неприятно и жаль. Но все-таки до 28 числа еще, поэтому я вас просто призываю сходить обязательно на эти чудесные выставки. И что у нас еще будет? 14 июня Пуэрто-Рико Дэй Парад. Я вам уже рассказывала об этом. С 11 до 5 вечера. 5-я Эвеню рядом с Центральным парком. Так что имейте в виду, на машине, наверное, будет тяжеловато. Ну и специальные гости: маршал парада Дэдди Янки, исполнитель легендарной газолина и участник мирового хита «Деспасито». 20 июня у нас здесь сумасшествие в Бруклине. Это легендарный парад «Русал».

0: на Кони Айленд в час дня начала. Очень все это всегда живописно и экзотично для меня, по крайней мере, выглядит. Ну, интересно. А еще говорят, в Бруклине ничего не происходит. И, конечно же, японский фестиваль еды 27 июня на Таймс-сквер. Это будет с 10 до 6. Плюс самый масштабный парад Нью-Йорка, Pride March, это 28 июня, воскресенье, 5 июня, 7 июня. Вашингтон Сквер, и это с 12 до 18. Ну, о футболе отдельно надо говорить, что в городе будет происходить, какие улицы будут закрыты из-за чемпионата мира по футболу. Часть Мидтауна станет зоной приоритета общественного транспорта. 42-я улица в дни матчей, некоторые, будет определенная схема движения, 42-я улица станет коридором только для автобусов на участке от 1-й Эвеню до 12-й Эвеню. Ну, кроме того, отдельные участки 5-й Эвеню и 6-й Эвеню, западной 40-й улицы и западной 41-й улицы будут доступны только для автобусов. И ограничения начнут действовать за 6 часов до начала матча и будут сохраняться до 3 часов после его окончания. Также ограничения возле Penn Station. Смотрите расписание. В час пик несколько кварталов вокруг 32-й и 33-й улиц будут закрыты для автомобильного движения. И, ну и город обратился к компаниям с просьбой перенести грузовые поставки на другие дни, не на дни футбола. Итак, запоминайте, транспортный коллапс может быть вот в какие дни. 13 июня – суббота, 16 июня – вторник, 22 июня – понедельник, 25 июня – четверг, 27 июня – суббота, 30 июня – вторник, 5 июля – воскресенье и 19 июля – воскресенье. В эти дни наша администрация города рекомендует по возможности отказаться от поездок на автомобиле. Ну, в общем-то, вот вам решать. Кстати, я сказала о Union Square, обновленный W-отель. Там потрясающую сделали площадку такую, выдвигающуюся, задвигающуюся, еще один руфтоп. Очень интересно. Ну, а со стороны воды в Сансет-парке такую запустили выставку на открытом воздухе. Тоже очень интересно, и почему бы не поехать. Плюс со стороны Бруклина на пирсе 6, вот этот Бруклин-парк, для детворы очень много чего интересного. Там целый парк, фонтанчики, горки и так далее и тому подобное. Лучше, конечно, соответствующую обувь и возьмите какую-то сменную одежду. Но для детворы в такую жару это просто прекрасно. И из Нью-Йорка на океан теперь всего за час 15 минут. Если вы любите путешествия без машины, пробок, вот этим летом запускается новый прямой паром из Нижнего Манхэттена в Пойнт Pleasant Beach, один из самых уютных семейных курортов на побережье Нью-Джерси. Паром доставит вас прямо к океану, там широкие песчаные пляжи. И отправление из Манхэттена Battery Maritime Building, Wall Street, это по пятницам в 11:30. Обратно из Point Pleasant Beach по воскресеньям в 1:30. Время пути где-то 1:15, и в выходные дни это все будет. Посмотрите расписание вплоть до Дня труда в сентябре. Стоимость билетов взрослым, билет в одну сторону $69, туда-обратно $99, но детям до 12 лет скидка. Там же есть просто потрясающие отели, так что вот это то, что я хотела вам рассказать. Ну, конечно, этим летом все будет подчинено футболу, и все-таки еще раз настаиваю на Рафаэле и на выставке костюма, куда сама собираюсь вместе со своим детенышем. А сейчас приглашаю вас на свой книга-диван вместе с Дмитрием Банниковым.
1: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Окей, рассказываю вам о дебюте. Часто дебют – это разочарование. Здесь дебют не разочарование. Я соскучилась по такому, если можно так сказать, вкусному русскому языку, отличным метафорам, каким-то необычным необычному синтаксису. Вот все это в романе Ярослава Жаворонкова «Неудобные люди». Вот что пишет Галина Юзефович. Проза Жаворонкова умная, выверенная, элегантная. Он предстает перед читателем абсолютно зрелым, состоявшимся мастером, пишет Галина Юзефович. Такие же великолепные отзывы у Марии Майи Кучерской, Марии Степновой и многих людей, которых я очень уважаю, именно книжных критиков. Небольшая книга, достаточно, я вообще удивлена, что для автора это дебют. То есть судьба героя, девушка, женщина, она работает дефектологом в школе для умственно отсталых детей. И вот у одного мальчика, Диму, которому, в судьбе которого она принимает участие, родители его уезжают в Америку, почему-то состоятельные люди, они решают не брать ребенка, хотя у ребенка средняя степень отсталости. И вот три семьи, канва жизни трех семей проходит перед нами. Мне бы не очень хотелось рассказывать сюжетные линии этого произведения. Думаю, что его экранизируют. Мне кажется, что оно такое... Эмоционально. Все равно думаю об этой книге, и ставят на обложку часто такой слоган, что, дескать, если кто-то один неравнодушен хоть к одному человеку, хоть один человек неравнодушен, то можно, в своем вольном таком пересказе скажу, горы свернуть, наверное, именно... Так, неоднозначность персонажей немножко меня поразила. Иногда мне казалось, что слишком эмоционально нагнетают события. События так нагнетаются, немножко все разговаривают на таких повышенных тонах, но абсолютно не оторваться. И здесь и эмиграция, и проблема отцов и детей, воспитание, детской травмы, кризис образования людей, которые приезжают на заработки в Россию. Кстати, таджик в этом произведении едва ли не самый положительный герой. Ну, что с ним стало, опять же, не хочу спойлерить, но я могу сказать, что книга мне понравилась. Следующий свой текст Жаворонков будет, как я понимаю, поняла из интервью, будет совершенно в другом, а именно в жанре фэнтези. Но вот это одна из тех книг, которые я, можно сказать, проглотила. Это книга «Неудобные люди», Ярослав Жаворонков, отличная озвучка. И такая книга, которая, ну, скажем так, затрагивает... Ну, наверное, затронет струны каждого. Не буду делить по гендерному признаку, читать и мужчинам, и женщинам. И вот вы узнаете, что произойдет с главным героем Димой, Настей, женщиной, которая участвует в его судьбе, и вообще всеми теми, которые, людьми, которые вокруг них вот так наслаиваются, как ствол, как срез дерева. Как-то сложно мне говорить и не спойлерить, но все-таки книгу рекомендую. Она небольшая, очень интересный дебют. Ярослав Жаворонков, роман «Неудобные люди». И, друзья, идем в другую комнату. Сейчас у нас кинодиван, Young Sheldon, детство Шелдона. Поговорим с юной... С юной зрительницей, которая смотрит этот сериал запоем. Так что, Дим, давай в другую комнату. У нас кинодиван теперь.
1: Блокбастеры, триллеры, драмы и кинокомедии. Все, что уже крутится на мировых экранах, и все, что с нетерпением ждут зрители, в рубрике «Кинодиван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Ну, я опять приглашаю Диану, или Дусю, приглашаю к микрофону. «Детство Шелдона». Удивительный сериал. Я очень рада, что наконец-то что-то так привлекло моего ребенка. И всем, безусловно, советую. Даже некая параллель есть с книгой, которую я рекомендовала. Кто же такой Шелдон и почему вот так взахлеб не только моя дочка, а и другие дети смотрят именно этот сериал. Идея этого сериала возникла в 2016 году у актера Джимми Парсона, который сыграл Шелдона Ли Купера в знаменитом сериале «Теория большого взрыва». Я так понимаю, что это приквел. Но не буду сейчас техническими вашими, вас всеми этими деталями, не техническими, а какими-то цифрами грузить. Могу лишь сказать, что появится этот Шелдон в другом сериале, как я уже сказала, это приквел «Теории большого взрыва». А в детство Шелдона, Дусь, рассказывай, почему тебе нравится этот актер, почему тебе нравится сериал, вот прорекламируй его, чтобы люди захотели его посмотреть. Сейчас, подожди, Дима тебе включит микрофон. Угу.
2: Хорошо. Угу. Про актера я вообще не особо знаю, но мне очень нравится этот мультфильм, потому что...
0: Ну, это не мультфильм.
2: Простите, кино. Угу. Или сериал.
0: Сериал.
2: Сериал, потому что там по серии.
0: Ага.
2: Потому что это, конечно, про Шелдона. Шелдон очень умный мальчик.
0: Но говорят, ты согласна, что он немножко странноватый? Он не такой, как все?
2: Ну да, да, да, да. Он боится собак, кошек, почти всех животных.
0: Но он столько знает, да?
2: Он, сказали, что его IQ... Примерно такое же, как у Альберта Эйнштейна.
0: У Альберта Эйнштейна такой же IQ. Но я видела, запомнила сюжет, когда он стал пастору в церкви объяснять какие-то научные вещи, и тот не знал, что ответить. Скажи, пожалуйста, я так понимаю, что он учится с детьми, что то, что здесь называется gifted and talented, что он учится с детьми намного старше, потому что его умственные способности выше, чем способности его одноклассников, правильно?
2: Он не ходит в gifted and talented школу, он просто пошел в high school, потому что...
0: Но я имею в виду, что он одаренный, что он...
2: Да, он очень одаренный, он очень умный, конечно. Лучше математика, чем у меня.
0: Ну, хорошо, давай про больное мы не будем говорить, ага. И?
2: Его родители не могут платить за private school, потому что это слишком дорого им, поэтому он пошел просто к брату учиться в high school. Но потом он сказал, что все, я не хочу больше в high school, я все это знаю. Он решил пойти в Гарвард.
0: И что?
2: И там он первый день поехал с бабушкой, потому что папа поехал на работу в школу с братом Шелдона и сестрой, а мама, она получила работу в церкви. Значит, бабушка отвезла его, и там бабушка познакомилась с каким-то профессором.
0: Давай все не будем рассказывать, просто скажем, что это такой сериал, который называется binge-watching, да, который не оторваться. Ты следишь следующую серию, еще одну серию. Хочешь то, что называется, запоем посмотреть. Скажи, а какие у него отношения, как семья справляется вот с таким, ну, необычным мальчиком? Как у них вообще отношения в семье?
2: Ну... Нормально они относятся к себе, но Шелдон иногда, когда гости, его друзья или кто-то еще, он говорит много лишнего.
0: Ага, вот так.
2: Много лишнего.
0: Так, слушай.
2: Например, когда профессор пришел домой за бабушкой, я не знаю, куда они пошли, я еще не досмотрела, он вот этот профессор сказал, у вас такой красивый дом, и Шелдон сказал... Вы можете представить, как вы тут живете? Я нет, я не думаю, что вы можете это оплатить.
0: Понятно. Ну, ты рекомендуешь вот на лето, вот если тебя слушают сейчас родители или дети твоего возраста едут в машине?
2: Здравствуйте, дети.
0: И здравствуйте, родители. Ты рекомендуешь этот сериал, как ты считаешь? Он интересный?
2: Да, я очень рекомендую. Для детей я еще рекомендую, я читала книгу The Wild Robot. Это робот, он или она, я не знаю, попал нечаянно на остров, и, короче, это про ее жизнь на острове. И, кстати, там была очень-очень-очень-очень-очень Нет, очень маленький утенок.
0: Окей, утенок. Ну, хорошо. Спасибо большое, рекомендации.
2: Нет, я еще хочу про Шелдона рассказать.
0: Нет, про Шелдона уже не нужно. Это мы только должны, понимаешь, рассказывать чуть-чуть, потому что мы, тогда получается, что это спойлер. И ты расскажешь все, и не будет людям интересно смотреть. Но если ты что-то еще интересное прочитаешь или посмотришь, можно будет прийти и рассказать, потому что иногда родители пытаются найти, что же им читать, смотреть вместе со своими детьми. Большое спасибо, за сим мы прощаемся и говорим вам отличного лета. Встречаемся в следующий понедельник с новыми рекомендациями. Ну, а футбольным болельщикам желаем классных страстей, болеть за свою любимую команду и, конечно же, делать это в самом прекрасном городе мира, Нью-Йорке. До встречи. Пока.
2: Пока. Start spreading the news.

0: нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни, в Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: Новости.
3: Аналитические передачи.
2: Репортажи мнения экспертов.
3: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
5: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
6: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
5: 718-303-90-90.
7: Не думай о секундах свысока.
8: Просто слушай «Дэвидсон Радио».

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Вчера вечером на вокзале Penn Station мужчина с ножом напал на пассажиров в подземном переходе. Пострадали 6 человек. Инцидент произошел за сутки до того, как в соседнем Madison Square Garden должны собраться тысячи болельщиков на третий матч финальной серии NBA. По данным городской пожарной службы, один человек получил тяжелые ранения, двое – травмы средней степени тяжести, а еще двое отделались легкими повреждениями. Их всех направили в больницу Белвью. Состояние шестого пострадавшего на месте определить не удалось. Его отправили в другое медучреждение. Полиция Нью-Йорка задержала предполагаемого нападавшего на месте. Его личность пока не раскрывается. Следователи изучают записи камер наблюдения и опрашивают свидетелей, чтобы восстановить хронологию событий. На месте происшествия также был найден нож. Penn Station – ключевой транспортный узел. Ежедневно через его платформы и переходы проходят до 600 тысяч человек, включая пассажиров поездов Amtrak, LIRR и NJ Transit. Вокзал напрямую связан с Madison Square Garden, что делает его не только важнейшей точкой пересадки, но и стратегическим объектом во время крупных городских мероприятий. Любой инцидент здесь мгновенно отражается на движении по всему Манхэттену. Сегодня в MSG пройдет третий матч финальной серии между Нью-Йорк Нитс и Сан-Антонио Спёрс. В связи с этим меры безопасности вокруг арены будут усилены. Запланированные публичные трансляции матча на больших экранах отменены. Если президент Трамп все же приедет, он станет первым действующим президентом, появившимся на матче финала и вообще на игре NBA с 2015 года, когда Обама сидел у самой площадки на матче Chicago Bulls против Cleveland Cavaliers, ведомым Леброном Джеймсом. «Я давно болею за Никс, и я также фанат Джима Долана», — сказал Трамп журналистам на прошлой неделе, говоря о владельце клуба. Ожидается, что на матче будет и мэр Заран Мамдани, а также целая плеяда звездных фанатов — Бен Стиллер, Билли Болдуин, Фэт Джо, Трейси Морган, Тимоти Сламе и Кайли Дженнер, Спайк Ли.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, для чего природа вас
6: произвела? Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
7: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
8: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
9: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

0: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Доброе утро. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И, как я часто это говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. И вот эта передача, мысль на нее, меня навели некоторые, скажем так, телевизионные передачи прошлой недели. На нескольких каналах показывали разные сюжеты, которые связаны с тем, что, в общем-то, интернет и все эти средства массовой информации иногда сказываются на, скажем так, на психологии детей и на их умственном развитии. И в некоторых местах, в общем-то, рассматривается вопрос о том, чтобы дети определенного возраста, в общем-то, меньше или вообще до определенного возраста вообще, чтобы интернет занимал в их жизни небольшое место. И эти вопросы обсуждались, и шла и о психологическом здоровье детей, и о умственном здоровье, скажем так, детей. И, в общем, эта тема не новая. В некоторых странах вы знаете, что дети до определенного возраста, в общем-то, у них какие-то ограничения, связанные с интернетом и так далее. Так что эта тема достаточно актуальная. И вот в связи с этой темой пришли разные мне мысли, которые, в общем-то, привели меня к этой передаче. Весьма, скажем так, противоречивой, да, по характеру своему, потому что я затрагиваю некоторые темы и высказываю противоречивые взгляды. Но одно только у меня, к моему личному сожалению, одно только у меня присутствует, потому что я иногда высказываю взгляды, которые свойственны людям, ну, скажем так, сильно старшего поколения. Поколение людей, которые, в общем-то, иногда говорят такую нехорошую фразу, что наши дети уже не такие, как мы. И я впервые, знаете, с этой мыслью столкнулся, когда я встречался с Херк фон Бицерпом. Был такой прекрасный датский карикатурист. И я у него брал несколько раз интервью, когда он приезжал в Москву. И он мне подарил книги свои. И вот в одной из его книг была одна из его карикатур, которую я запомнил надолго. У него, у Херк фон Бицерпа, не были единичные карикатуры, а у него были карикатуры, скажем так, сюжетные, да? Карикатуры на одну тему, сразу несколько, знаете, несколько, так сказать, эпизодов, которые продолжают один другой. И вот одна из его карикатур, ну, я уже не помню точно, но мысль была такая. Ой, современное поколение детей – это не то, что мы. Это не то, что мы. И здесь была целая серия карикатур. Начиналась эта серия чуть ли не в пещере. А потом шли уже древние времена, шли уже более близкие к нам времена, шли времена там разных королей и лордов и так далее, и дошли до нашего времени. И все эти герои, так сказать, этой серии карикатур, это были мужчины, одетые в разное время, соответственно, той эпохи, которую они представляли, и примерно одно и то же они говорили. Нынешняя молодежь не то, что мы, и так далее. Она, мол, слабее соображает, и так далее, и так далее. К сожалению, и сейчас это наблюдается, и я очень хочу, чтобы Бицерп ошибался, и я ошибался, и что нынешняя молодежь самая замечательная, и пройдет время, и эта нынешняя молодежь, в общем-то, будет жить значительно лучше нас и внесет такой огромный вклад еще больше, чем предыдущие поколения внесли в историю, скажем так, цивилизации. И, в общем-то, на эту тему сейчас тоже, в принципе, очень много говорят, и поэтому я хочу эту тему показать несколько, знаете, иной точки зрения, с иного ракурса, чего, мне кажется, не хватает современной молодежи. Это мои очень субъективные и неправильные взгляды. Потому что если взять то, что есть у современной молодежи и чего не было у нас, у людей старшего поколения, когда мы были детьми, то совсем другое время. Ну, взять меня, например, да? Наша семья прекрасная, у меня была семья, но мы не имели телефона, домашнего телефона. В то время домашний телефон, ну, часто бывало у таких достаточно привилегированных людей и так далее. А современная молодежь, она имеет не домашние телефоны, ими редко пользуются, а имеет она маленький-маленький приборчик в руках, называемый смартфоном, который, в общем-то, содержит в себе все богатства мира. Ведь что надо было мне делать для того, чтобы прочитать книжку, да? Мне надо было пойти в библиотеку, мне надо было стоять в очереди, мне надо было выбирать книги и так далее. А сейчас я нажимаю кнопку, и все. И привет. За одну секунду в этом маленьком смартфоне у меня все, абсолютно все богатства мира. И я могу все за буквально считанные мгновения ко всему прикоснуться. Ну, другое дело, что раньше в книжном деле я об этом не раз говорил, можно было прочитать и «Войну и мир», и «Отверженные», и так далее. А сейчас, мне кажется, по смартфонам, ну, технически это можно прочитать, но теоретически, а практически вряд ли по маленькому смартфону можно прочитать «Войну и мир» или «Отверженные». «Войну и мир» Толстого или «Отверженные» Виктора Гюго. Итак, уважаемые радиослушатели, мы живем сейчас в другое время. И другие у нас реалии. И у современной молодежи, то есть не молодежи, а современных детей, то молодежи, до того, как быть молодым, детям надо пройти несколько лет, которые формируют их характер, их знания и так далее. Так вот, другие, скажем так, приоритеты, другие интересы, другие желания в жизни. И я хочу вот необычную тему затронуть, уважаемые радиослушатели. Тема, которая связана с тем, что, мне кажется, это влияет на менталитет мальчиков и девочек небольших. Начну с простого вопроса, на который я лично не имею ответа. Создает ли наше время хотя бы одну хорошую, светлую, прекрасную сказку, которую можно сравнить со сказками разных народов и отдельных людей прошлого? Мне кажется, нет. Хотя бы в силу того, что нашему времени, может быть, не нужны сказки. Зачем? Есть старые, хорошие, светлые, грустные или оптимистичные, но неизменно трогающие, западающие в душу на всю жизнь сказки. Мы их широко используем, интерпретируем по-разному. Можно сказать, паразитируем на уже сказанном и сделанном задолго до нас. Это не только в области сказок, но почти во всех направлениях нашей сегодняшней жизни. Возможно, я сильно ошибаюсь, но мне кажется, что мы живем, ну, я на эту тему говорил, мы живем в самое бездарное время в истории человечества. Были эпохи творческие, сознательные, созидательные. Ну, сознательная она и сейчас, но она менее созидательная. И были эпохи изживенческие, которые эксплуатировали старые мысли и идеи, развивали то, что было, что создавалось раньше, и утилизировали это, созданное под современные нужды. Разумеется, этот мой посыл очень уязвим для критики. Все знают, что абсолютно, так сказать, правдивых истин не существует, в том числе и эта мысль об абсолютных истинах тоже не абсолютная истина. И все же мне думается, что налицо, с одной стороны, невиданный прогресс с его сказочной техникой, а с другой, мне кажется, я хотел бы ошибаться, а с другой стороны, нивелирование человеческой природы, почти полное отсутствие личности, которые представляют интерес как личности исторические, способные изменить ход мировых событий в разных сферах жизни. И все больше и все более властно господствует скучная трезвость чистогана. И, в общем-то, в принципе, знаете, меняется мир, Вот я вспоминаю рассказ «Какая прекрасная школа». Ну, это современный фантастический рассказ. Какой будет школа завтрашнего дня? Она иногда бывает и школой сегодняшнего дня. Знаете, уже не раз бывало и во времена ковида, и во времена некоторых других там событий, что дети в школу не ходят, а, так сказать, на расстоянии занимаются. Как многие люди сейчас не ходят на работу, а работают, так скажем, на расстоянии через интернет. И вот в этой сказке, в общем-то, завтрашний день показан, что дети уже в школу не ходят. В школу не обязательно ходить. Мне кажется, это реально будет скоро, потому что зачем содержать тысячи и тысячи школ, когда можно, в общем-то, по интернету все эти занятия устраивать. И вот эти занятия устраиваются по интернету. И учителя показывают детям, там, рассказывают детям о современных веяниях, о науке, рассказывают о том, что было в прошлом. То есть нормально ведут уроки, как если бы они вели уроки, скажем так, в обычной школе. Но если в обычной школе там в классе сидит сколько там, несколько десятков человек, то здесь буквально чуть ли не миллионы. И у учителей очень большая проблема в жизни, потому что их все время анализируют, и как бы они должны выдерживать конкурс большой, чтобы и дальше вести эти уроки. И учителя чего только не делают. Один из них во время уроков стоит там на голове или делает разные упражнения. Одна из учительниц женщин, преподавая математику, там время от времени раздевается почти догола и так далее, чтобы привлечь внимание. И вот женщина с Марса, которая приехала, учительница, ее уволить не могут, потому что у нее старый контракт, действие которого еще не истекло. Она должна вести тоже занятия по интернету. Ну и те, которые ей это предлагают, знают, что буквально через несколько занятий она будет иметь такой низкий рейтинг, что ее на законных основаниях могут уволить. Ну и вот показано в этом рассказе очень хорошем. Показано, как у нее нулевой потенциал, никто ее не смотрит почти, отдельные только люди. А потом оказывается, что дети, которые живут, знаете, изолированно раньше, одно дело в школе, когда ты общаешься с одноклассниками, с мальчиками, девочками, дружишь с ними, а другое дело, когда ты сидишь дома и смотришь телевизор, а ты обязан смотреть, родители обязывают детей смотреть телевизор, это такой закон, ну, уроки имеют в виду. Так, а другое дело, когда ты смотришь телевизор и, в общем-то, остаешься в одиночестве. И несколько детей решили вместе с учительницей сделать класс маленький. И примерно 10 человек в этом классе занималось. И когда дети увидели это по телевизору, они вдруг стали эту программу смотреть. Одним словом, эта учительница, которая раньше имела нулевой потенциал, получила очень высокую оценку, и возвращаться все стало в старым прежним временам. Ну, и так я говорил о том, что в наше время, мне кажется, ни одной такой светлой прекрасной сказки, которая была в прошлом, не создана. Но я, в общем-то, ошибаюсь, уважаемые радиослушатели. В наше время тоже сказки создаются, но не столько художественные, сколько, скажем так, опять-таки интернетовские сказки. В общем-то, не будем упрощать. Признаки цивилизации, невиданного ее рассвета, налицо. Бывают такие замечательные моменты в жизни, когда от какого-нибудь известия, от новой какой-нибудь сказки, ну, я повторяю, не литературной сказки, а от интернетовской сказки, сердце начинает ликовать. Ты преисполняешься надеждой и с оптимизмом смотришь в будущее. А потом задумываешься. И привычный скептицизм, основанный на горьком жизненном опыте и, скажем, нашей реальной действительности, берет верх и рождаются в те сомнения. И ты думаешь о том, что прочитанное или услышанное тобой не более чем очередная современная сказка, ничего общего не имеющая с повседневной прозой нашего существования. И у меня были тоже, у вас бывают, наверное, иногда, но у меня точно были такие противоречивые чувства. Верить современной сказке или не верить? А вот какие-то годы назад такие вот противоречивые чувства я испытал, когда, в общем-то, узнал об оптимистичном таком сообщении о том, что компьютер станет соперником Моцарта, Бетховена, что изобретена новая система Ямус, названная в честь Яма, героя греческой мифологии, который делал пророчество, слушая пение птиц. Как сказал один из создателей этой программы, он сказал, что мы научили компьютер писать партитуры, сделали такое изобретение, писать партитуру, и теперь мы можем с легкостью сочинять классическую музыку. И особенно меня порадовало сообщение о том, что теперь все будет делаться с легкостью. Никаких проблем. Компьютер ведь отдыха не требует, он может выдавать музыкальные шедевры без всякой устали, непрерывно 24 часа в сутки. Бах, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Верди и так далее, они, и много других великих композиторов, они ведь Чайковский и множество других больших композиторов, они ведь не могли работать 24 часа в сутки, ну, могли работать максимум там 15-18 часов в сутки. Вот, а компьютер может без устали работать непрерывно 24 часа в сутки. А если задействовать еще парочку других компьютеров, то трудно даже представить, какой поток гениальных мелодий обрушится на любителей музыки. Еще меня привело в восторг, ну, на короткое время, потом я быстро от этой мысли избавился, мне привело в восторг сообщение о том, что компьютер может писать сложные музыкальные композиции, причем создавать их гораздо чаще, чем писали свои шедевры те же Бах, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Чайковский, вместе взятые. Творческий застой компьютеру не грозит. Его фантазия безгранична. Ну, у композиторов бывали, знаете, так же, как у писателей бывает, так же, как у любых творческих людей, минуты такого застоя или даже годы иногда застоя. А у компьютера этого не будет. И меня такой, помню, безграничный оптимист чуть не сшиб с ног. Особенно о вместе взятых композиторах, которые не могут создать то, что может создать потенциально один компьютер. И один компьютер пошлет в нокаут, но не в прямом переносном смысле, сразу кучу классиков. Поскольку он их превзойдет, то классиков через некоторое время забудут, и не будет больше 9-й симфонии Бетховена, а будет исполняться 1250-я симфония, сочиненная компьютером номер 654, предположим. И настанут райские музыкальные времена. Ну, я, с одной стороны, я помню, я эту вещь воспринял, думаю, до чего же мы идем. А потом у меня закрались сомнения, и эти сомнения во мне победили. И вот прошло уже много лет, как я читал про эту компанию, и насколько я могу судить, если вы больше знаете, то вы меня опровергнете, что ни один компьютер такого великого не сочинил. И это сообщение не более чем очередная современная сказка, далеко уходящая от реальности. Но если раньше сказки тоже ничего общего с реальностью не имели, то они очаровывали и запоминали своим волшебством на всю жизнь. А новые сказки никакой магии в себе не содержат. Однако, увы, они гораздо ближе к действительности, чем старые прекрасные сказки, такие любимые нами с детства. Я сегодня некоторые старые сказки вспомню, уважаемые радиослушатели, но старые сказки вспомню, скажем так, новой, современной интерпретации. Интерпретации, которая изменила наше представление о том, что происходило раньше, и о том, что может происходить сейчас. Да, ну, я расскажу, ну, о некоторых сказках, уважаемые радиослушатели. Были сказки, так сказать, безымянные сказки, «Тысяча и одна ночь» и так далее. Были сказки, народные сказки, там русские, английские, французские, итальянские и так далее, которые не имели, знаете, прямого своего автора. Но были такие сказки, которые имели своих авторов, братья Гримм, например, сказки братьев Гримм, вы знаете. Ну, я хочу остановиться на двух сказочниках, которые, ну, которые лично у меня вызывают очень много позитивных, радостных и светлых эмоций. И, возможно, лучше всех написал, знаете, в общем-то, о волшебном мире сказок, может быть, один из первых сказочников, которых я соблюдаю, Ганс Христиан Андерсен. Вы все знаете Ганса Христиана Андерсена, замечательного сказочника, который буквально творил чудеса. И он создавал такие сказки, которые, мне кажется, очень-очень современные. С одной стороны, они современные, а с другой стороны, ну, скажем так, представляют опасность определенную для современности. Вы помните его сказку про голого короля? Мне кажется, опять-таки я повторяю, это мне так кажется, мне кажется, что это, скажем так, опасная сказка. Она вызов всему сегодняшнему нашему мировоззрению. Я не разговаривал о том, что эта сказка точнее, чем любое другое художественное произведение прошлого. Это нам послание, нам с предвидением нашего будущего. Андерсен предвосхитил, скажем так, его прозорливее, чем все фантасты прошлого, даже такие, как Жюль Верн или Герберт Уэллс. Они писали о веке машин, что-то сбывало, что-то нет. Андерсен писал об атмосфере, которая определяла его время и будущие времена. Только в его время нашелся мальчик. Помните, мальчик стал кричать, это король-то голый. Только в его время нашелся мальчик, сказавший правду. И в наше время такая правда никому не нужна. Это же уму непостижимо, если бы наш просвещенный век возобладали разрушительные мысли Ганса Христиана Андерсена. Подумайте, что бы с нами случилось... Что бы нас с нами случилось, если бы мальчишки на углах кричали о непристойности, о голых королях, о политиках, которые, ну, скажем так, много обещают, но мало делают, и вешают на уши людям новые испытания, об экономистах, которые конструируют кризисы, скажем так, о писателях, которые за всю жизнь одной такой по-настоящему приличной книги не написали, о которых пишут, что они такие выдающиеся писатели, о певичках без голоса, о художниках, которые не могут нарисовать лошадку, но зато преуспели в изображении геометрической конструкции, о спортсменах, которые накачиваются анаболиками, кинозвездах с силиконовыми бюстами. Хорошо, что такие правдолюбцы, мальчики и взрослые, начитавшиеся Андерсена, редко встречаются, а то иначе множество часто цитируемых и высокооплачиваемых людей лишились бы всяких покровов и ходили бы перед нами голыми. Что, согласитесь, было бы малоэстетично, учитывая тенденцию нашего века глобальному, скажем так, ожирения. Ну что же, уважаемые радиослушатели, я продолжу эту тему после рекламной паузы.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
9: адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
14: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
15: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник
16: с 4 до 5.
0: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
2: Итак, в эфире после рекламной паузы продолжение передачи «Плюс один». Ведущий этой передачи Михаил Бузукашвили. Я часто говорю о том, что если даже один радиослушатель, недаром она называется «Плюс один», не то чтобы согласиться со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, то цель этой передачи будет выполнена. И я вот говорил о том, что в наше время, я не имею ответа на этот вопрос, создает ли наше время хотя бы одну хорошую, светлую, прекрасную сказку, которая может сравниться с сказками разных народов и отдельных людей прошлого. И я говорил о том, что, может быть, я глубоко не прав, но, по-моему, в наше время такие сказки не создаются. И я говорил о том, уважаемые радиослушатели, что в наше время некоторые старые сказки читаются по-новому, да, скажем так, читаются по-новому. Новая интерпретация старых сказок. Ну, я говорил, что ценю особенно двух сказочников персонально, потому что многие сказки создавались, скажем так, народным образом, да, не отдельным писателям принадлежали, а вот отдельные писатели, первый из них Ганс Христиан Андерсен, замечательный писатель. Датский сказочник – это целый мир уникальный и неповторимый, который отражает самые высокие, мне кажется, нравственные ценности, общие для всех, для всего человечества, для любой части этого человечества, для больших и маленьких. Нет, наверное, практически такой страны, где бы не знали Андерсена, не обязательно по его книгам. Ну, вы знаете, что в Америке очень многие знают Андерсена, может быть, не столько по его книгам, сколько по замечательным, знаменитым диснеевским мультфильмам. Про таких, как Андерсен, писал в свое время Артур Конан Дойль. Он говорил, что самая высокая литература – это когда написано для мальчиков, уже наполовину мужчин, и для взрослых, оставшихся наполовину мальчиками. По-моему, замечательно сказано. У каждого народа есть свои замечательные сказки и свои замечательные сказочники. Но Ганс Кристиан Андерсен, на мой взгляд, один из всех. Тот самый высокий и печальный на вид одинокий человек, которого считали чудаком, фантазером, но который оставался для всех навсегда, хотя многие более практичные и преуспевающие люди в его время, несколько свысока смотревшие на него, никак не остались в истории людской памяти. Это он был поначалу тем самым гадким утенком, который заставил всех восхищаться собой.

помните, да, этого гадкого ученого, сколько испытаний ему пришлось пережить, прежде чем он стал прекрасным лебедем. У Андерсена совсем другое видение окружающего, отличное от нашего, когда мы уже ничему не способны удивляться, и когда наши дети уже не верят ни волшебников, ни в чудеса, а только своих телевизионных любимцев, чаще всего неповторимых, как, скажем так, извините за такое сравнение, неповторимых, как фордовский подшипник. И нам, и нашим детям непременно нужен добрый, старомодный, мне кажется, Андерсен, чтобы понять, что мир может быть и другим. Но, к сожалению, наше все усовершенствующее время выдвинуло современные интерпретации многих сказок, в том числе и сказок Андерсена. Вы помните одну из самых, я повторяю, знаменитых сказок, прекрасную историю о гадком утенке, над которым все смеялись, и который стал потом прекрасным лебедем. Я как-то хочу об этом напомнить, как-то говорил об этом. Как звучит сегодня эта сказка? Жила-была утка, которая родила несколько утят. Один из них был очень некрасивым и гадким. Все над ним издевались. А утенок думал, вот увидите, пройдет совсем немного, и я обращусь в лебедя. Он был уверен в себе, потому что он читал сказку Андерсена. «Подождите, — думал он, — скоро вы все будете мне завидовать. Я читал сказку Андерсена, я знаю, что я, во что я превращусь». Время прошло, и из уродливого утенка выросла уродливая утка. Представляете такой поворот? Не правда ли этот сюжет гораздо жизненнее, чем фантазии чудаковатого датчанина? Ощущаете разницу между ярким миром Андерсена и нашими современными реалиями? Гадкий утенок бросает нам вызов. Ведь прежде чем превратиться в лебедя, он прошел, еще раз повторяю, через многие испытания. Ничто не дается даром без усилий, без напряжения сил физических и духовных. Не будешь ни к чему стремиться, так и останешься уродливым и бескрылым. Сколько подростков, которые преуспели только в том, что бойко научились нажимать кнопки на разных технологически продвинутых приборах, а в остальном мечта жизни стать крупным менеджером и заработать кучу денег. Есть такое понятие, как юношеский максимализм. Каждый мальчишка в 14 лет думает, что он особенный, он неповторимый, именно он сделает что-то такое, что не под силу другим. Но если он по-настоящему неповторим и талантлив, то он с юности ищет свою дорогу в жизни, ясно ощущает, что подражание – это не тот путь, которому он должен следовать. Он хочет отличаться от других, а если он становится таким, как все с юности, то он и дальше не будет ничем особенно отличаться от других. Путь послушания, путь следования образцам, которые выработали другие, ведет, мне кажется, к нивелированию личности. Гигантский выбор в юности, но ведь нередко в реальности он сводится к узкой колее. Но у каждого народа есть сказки о том, как, обретя свободу и право выбора, человек, петушок или медвежонок, вдруг ощущает всю прелесть жизни. А вот современный вариант сказки или анекдот на эту тему. Кролику удалось сбежать из лаборатории, в которой он родился и вырос, и где над ним производили разные эксперименты. Он попал в поле к другим кроликам, которые родились и выросли на воле. Они показали ему поля, на которых росли морковка и капуста. Он был просто счастлив попробовать всю эту вкуснятину, о которой раньше даже не подозревал, потому что ему давали все искусственное, так сказать. Потом его познакомили с крольчихами, он был в восторге. Теперь братцы-кролики были уверены, что наставили на путь истины эту заблудшую душу, и отныне он навсегда останется с ними. Но нет, нет. В старой сказке он бы остался, а в новой нет. Кролик снова устремился к своей лаборатории. Почему, удивились его сородичи-кролики? «Не могу жить без курения», — отвечал лабораторный кролик. Согласитесь, что в этом анекдотичном, скажем так, сюжете узнаваемые приметы сегодняшнего дня. Сколько возможностей предоставляет жизнь, и как нередки картины, когда выбор сводится практически к тому, что в сюжете этой печальной истории о кролике. Иногда и в буквальном смысле точно до мелочей. Перед человеком весь мир со всеми его богатствами, а он, человек, а не мир, выбрал, скажем, наркотики и сам себя губит, а общество с ним возится. Взрослый человек сам выбирает свою судьбу и, как считают некоторые, должен сам отвечать за эту судьбу, а не уповать все время на

0: общества, да, и общество меняется. А все больше прагматизма. Это надо приветствовать, потому что наивность и вера в романтические чудеса в наше время уже вызывают нередко улыбку. И в связи с этим тоже существует масса современных, скажем так, сказок на мотив старых сказок. Очень распространен был сюжет, помните, когда он или она находили лягушку, которая на самом деле была заколдованным принцем или заколдованной принцессой. Их излечивали поцелуями, и после этого молодые люди влюблялись друг в друга и жили долго и счастливо. Сегодня эта красивая история звучит несколько иначе. Симпатичная девушка с изумлением услышала от лягушки заверение в том, что на самом деле это не лягушка, это прекрасный принц. «Поцелуй меня!» говорит лягушка, поцелуй меня, это меня расколдует, и ты будешь счастливо жить со мной в моем замке. Вместе с моей мамой родишь мне детей и будешь благодарна за тот подарок, которым тебя наградила судьба. Я подумаю, сказала девушка. Чем кончилась эта история? В старой сказке она бы подумала и пришла бы к этой лягушке, которая стала принцем. А в новой сказке совсем не так, как в сказках прошлого. Вечером не было счастливой сцены воссоединения молодых людей, на которую рассчитывал принц, обращенный в лягушку. Вечером девушка сидела за столом и с аппетитом ела лягушачьи лапки. И при этом посмеивалась. Нашел дурочку. Жить с твоей мамой и быть ей вечно благодарной. Обойдусь и без тебя. Конечно, в жизни все не так грубо, но в этой сказке, мне кажется, современные тенденции, которые не снились нашим предкам. Или новая боль, которая озадачила бы классиков. Вы помните, конечно, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Оба они у Шекспира ушли из жизни. Сегодня иное. Оба они остаются в жизни. По телевидению рассказывали как-то историю современных Ромео и Джульетта. В одном из штатов молодые хотели пожениться, мать невесты была против. Мол, рано и на какие деньги будете жить. И будущий жених изобрел что-нибудь, вы думаете, чтобы заработать деньги. Написал симфонию или нашел престижную работу. Нет, он выбрал путь покороче. Просто убил маму своей невесты. Его вычислили, приговорили соответствующему наказанию. И потенциальная невеста была очень недовольна. Мол, моя мама была гуманисткой, не одобрила такого сурового приговора. Такая вот современная логика, которую я часто вспоминаю. Наши предки были попроще и бесхитростнее. Вспомним классику мировой сказки «Золушку» Шарля Перро. Все знают, как злая мачеха отравила бедную падчерицу. Естественно, в сказках, в общем-то, всякое зло наказуемо. И трудолюбивая Золушка вышла замуж за принца, а ее сестры, развращенные потворством матери, их капризом остались с носом. Сегодня эта история звучит несколько иначе. Вдовец с дочкой женился на женщине, у которой была своя дочка. И строго-настрого предупредил женушку, чтобы она хорошо относилась к его дочери, иначе он разведется и алименты платить не будет. «Я не позволю», — категорически заявил он, повторение истории с Золушкой. «Со мной такой номер не пройдет». Что делать мальчика, которая люто ненавидела свою падчерицу? Ей хотелось сделать пакости девочке, но она боялась мужа. Тогда она придумала. Ее дочь трудилась с утра до ночи. Работала дома, ее заставляли делать уроки и учиться на отлично. А падчерицу она всячески ублажала, не загружала ее домашними делами, не заставляла зубрить математику и физику. Муж не мог нахвалиться на женщину. «Какая ты молодчина! Как ты хорошо относишься к моей дочери!» Вы догадываетесь, конечно, чем закончилась эта современная история. Ее родная дочь выросла умницей и красавицей, и удачно вышла замуж. А ненавистная падчерица, которая с утра до вечера ела деликатесы и отлынивала от учебы, выросла толстой и противной полуграмотной обжорой. Естественно, никто ее брать в жены не захотел. Вот так отомстила мачеха в современной сказке, скажем так. Весьма, скажем так, серьезно отомстила, да? Или, если снова вернуться к Андерсону, к его сказке «Принцесса и на горошине». Король и королева никак не могли найти невесту сыну. все претендентки не подходили. Когда дождливой ночью пришла симпатичная девушка, утверждавшая, что она принцесса, ей устроили испытание. А испытание всем устраивали такое. Положили на кровать горошину, а сверху 20 тюфяков и 20 пуховиков. Бедняжка провела ужасную ночь, ей эта горошина покоя не давала. И стали понимать король с королевой, что это настоящая принцесса, и женился на ней принц, и жили они долго и счастливо. Это так у Андерсена. А как сейчас в наше время, когда таких изнеженных женщин, девочек, уже, конечно, нет таких изнеженных девочек. Когда в моде на экране круглые, крутые девушки, владеющие приемами карате и ни в чем не уступающие терминаторам. Как в наши дни, когда отважные представительницы слабого пола успешно доказывают, что дамы и господа во всем остальном, так сказать, равны. В современном варианте тысячи невест проходили испытания на кровати с горошиной, но никто не обладал достоинствами Андерсона, героини Андерсона. Никому горошина спать не мешала, и по этой причине всем отказывали в праве стать невестой принца. А одна девушка, приехавшая на испытание, этому самому принцу очень понравилась, и решил он обмануть всех. Вместо горошины подложил в кровать баскетбольный мяч. Девушка наутро жаловалась, что не могла спать. Король и королева порадовались. Наконец-то они нашли достойную пару для своего сыночка. И поженились они, и жили долго и счастливо. В старой сказке о лжи и фальсификации не было и слова. В новой сказке декларируется, что можно идти на прямой обман. Это нормально. Так и надо поступать. Обман не мешает жить припеваючи. Замечайте, что в современном варианте опять-таки гораздо больше реализма. Впрочем, чего в этом так ополчаюсь я на реализм, на тезис взгляд на жизнь? Разве лучше ходить в розовых очках? Ведь все начинается с детства. И так ли уж обязательно нашим детям, сидящим часами перед телевизором, верить в волшебников, в принцесс, в стойких оловянных солдатиков, в дюймовочек? Или в то, что Пенелопа могла 19 лет ждать Одиссея. Представляете, в наше время могло быть такое? Новое время, новые сказки. Правда, иногда думаешь, а может быть, если бы с детства дети верили в чудеса и благородные чувства, если бы больше у людей было старомодных идеалов, сейчас отринутых, то, может, не пришлось бы сейчас обсуждать, а надо ли учителей, скажем так, готовить к разным испытаниям и так далее, потому что чего только в школе не бывает. К сожалению, в школе все бывает. К сожалению, в школе и стрельба бывает, и так далее, и так далее. И учителя иногда готовят к такого рода испытаниям. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, я говорил о двух сказочниках конкретных, которые мне нравятся, которые не народные песни, то есть, простите, не народные сказки сочиняли, а личные свои. Я упомянул Ганса Христиана Андерсена, человека, у которого была очень тяжелая жизнь, который, в общем, жил одиноко, умер одиноко. А вот другой такой, мне кажется, замечательный сказочник, ну, не наш современник, но уже ближе к нам, чем Андерсен, и более, скажем так, более похожи на в личности своей, более похожи на западные образцы жизни. Вот. И звали этого человека, этого, на мой взгляд, очень-очень интересного человека, звали его Чарльз Лутвич Доджсон. И этот Чарльз Лутвич Доджсон, известна эта дата даже, 4 июля 1862 года, это в Англии проходило, вместе с девочками, вместе с тремя маленькими девочками, Ларина, Алиса и Эдит Лиддел, в общем-то, они ехали в лодочке. А потом они вышли на берег, зашли там в какую-то забегаловку, с удовольствием попили там, ну, я имею в виду какое-то там кафе, с удовольствием попили чаю, и они принялись слушать от этого Доджсона приключения Алисы. Он рассказывал им про приключения Алисы. Но я повторяю, это были три девочки, Ларина, Алиса и Эдит Лидл. И вот свою героиню, когда он им рассказывал, он назвал Алисой. И девочкам эта сказка очень понравилась. И он потом написал, в общем-то, эту сказку. Написал эту сказку, уважаемые радиослушатели. Ну, чтобы просто запомнить. Раз девочкам так понравилось. Написал эту сказку. И можете себе представить, уважаемые радиослушатели, написал эту сказку, а потом про нее забыл. И несколько лет она у него лежала, написанная от руки, она у него лежала на полке. На полке лежала. Он для нее выбрал подходящее название. «Алиса в стране чудес». И отложив рукопись в сторону, забыл о ней, ибо ему даже в голову не могло прийти, что она может кого-нибудь заинтересовать. Однако спустя несколько лет эта рукопись совершенно случайно, попалась на глаза одному из его приятелей, и, смахнув покрывающий ее слой пыли, он прочитал ее и, плененный ею, сумел настоять на ее издании. Такое предположение, как ни странно, потрясло и даже оскорбило профессора Доджсона. Каким образом, хотелось бы знать, он, профессор математики Оксфордского университета, может заявить на весь мир о том, что он написал эту такую вздорную сказку для детей? Ни в коем случае. Это ниже его достоинства. Об этом не может быть и речи. Вот поэтому-то «Алиса в стране чудес» и была опубликована не под именем Доджсона. Она была опубликована под псевдонимом Льюис Кэрролл, уважаемые радиослушатели. Причем Льюис Кэрролл, в общем-то, не хотел соглашаться с тем, что это он и есть. Его не было. Это только его псевдоним был. А на самом деле, он был Доджсон, на самом деле. И он не хотел, чтобы кто-то путал его Доджсона и с писателем, ученого с писателем. Он этого не хотел, потому что он считал, что он не писатель, что он ученый. И вот даже если был такой эпизод, однажды к нему пришли, редактор дамского журнала, популярного в то время, навестил его в Оксфорде и предложил написать продолжение «Алисы». «Вы ошибаетесь, мистер Бок», – был ответ Доджсона. «Перед вами не тот, кто вам нужен». «Так ли я вас понимаю, мистер Доджсон?» – не унимался Бок. «Вы хотите сказать, будто вы не Льюис Кэрролл и не писали «Алисы в стране чудес»?» Мистер Доджсон ушел, тут же вернулся с одним из своих сочинений по математике. «Вот что я написал, Бок», это редактор этого журнала «Бок», потом вспоминал, что его лицо при этом не выражало ничего, кроме сочувствия редактору, который совершил глубейшую ошибку. «Как я вам уже сказал, мистер Бок, вы ошибаетесь», – продолжал Доджсон. «Перед вами не Льюис Кэрролл». А потом он сказал: «Вы первый раз в Оксфорде?» «Да». «Ну тогда, – говорит, – вы должны знать мои произведения, математические, так сказать, работы и так далее, и так далее. Но не принимать меня за Льюиса Кэрролла». Вот такая вот была жизнь. Сколько лет уже прошло со дня его смерти, его вряд ли кто вспоминает его как великого ученого, но как замечательного писателя, автора книги об Алисе, его вспоминают очень многие. Вот такие у меня противоречивые мысли, уважаемые радиослушатели. Это была передача Михаила Базукашвили «Плюс один». Я вам желаю всего самого доброго и до новых встреч в эфире.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: четверки 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро, Нью-Йорк, с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».

0: 9 Зон Радіо.
1: Ми любимо Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здравствуйте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с... Угу, да, все правильно, все отработал. Это был Вася, а меня зовут Сева. Наша фамилия Каплан. Переходим к выпуску новостей. Просто немедленно. Почему переходим? Потому что 5 минут до начала радио и телеэфира мы с Васей общаемся с чатями. Чатяне – это обитатели лайв-чат. Начнем с того, что... Мы с Васей относим к разряду What's News Worldwide. Дональд Трамп допустил, что соглашение о прекращении войны с Ираном может быть подписано через 2-3 дня. Он говорил это уже 37 раз. Президент Украины Владимир Зеленский при встрече с российским олигархом Романом Абрамовичем заявил, что Киев не откажется от Донбасса, о чем пишет сегодня The Guardian. Британский. 140 украинских беспилотников сбито над российской территорией и аннексированным Крымом, а Харьков ночью подвергся атакам российских беспилотников и зафиксировано 11 попаданий. Экономика Северной Кореи процветает так, как это не бывало вообще за многие-многие годы, чему способствуют продажи оружия и войск, между прочим, в Россию, поставки и финансирование из Китая и также способность обходить санкции. Председатель Китайской Народной Республики, именно так он называется, Си Цзиньпин, прибыл вчера в Северную Корею и сразу заявил о непобедимой дружбе между двумя странами. Они тут, между прочим, на одном языке общаются. Землетрясение магнитудой 7,8 балла унесло жизни как минимум 35 человек и ранило более 140 на юге Филиппин. Судья признал недействительными новые сборы администрации Трампа за визы H-1B, заявив, что чиновники превысили лимит при введении платы для новых заявителей, для иностранных специалистов. Я об этом поподробнее сегодня позже обязательно. Трамп усилил неподтвержденные заявления о фальсификации выборов в Калифорнии еще до того, как его любимый кандидат, бывшая звезда реалити-шоу Спенсер Пратт не прошел в ноябрьский второй тур на пост мэра Лос-Анджелеса. Пентагон расширил список компаний, связанных с китайской армией, включая Алибабу и Байду. У них есть такая Байда. То есть, в принципе, пишется Байду. То есть, А там не может быть. То есть, их операции в Соединенных Штатах ограничиваются. Топ-сенатор, это там у них есть категория, есть высший, младший сенатор, в общем, высший сенатор Адам Шиф, это демократ Калифорнии, вносит законопроект, который ограничит использование искусственного интеллекта министерством войны. Чуть не сказал обороны. Германия вышла из проекта Stealth истребителей с Франции и Испании, который не показал интересующую страну прогресса. What's News Business and Finance на очереди. Производитель ChatGPT OpenAI сообщил, что подал документы на первичное публичное размещение, которое проверит интерес инвесторов к стартапам на базе искусственного интеллекта. S&P 500 и NASDAQ вновь получили импульс от технологических акций, выросших на... То есть один на 0,3, другой на 0,9, соответственно. Dow упал на 0,2, но у него технологических акций нету, как известно. Apple представила новую версию Siri на базе искусственного интеллекта, технологию, разработанную совместно с Google, которая использует данные пользователей для ответов на более сложные вопросы и более трудное выполнение задач. NVIDIA будет сотрудничать с ведущими южнокорейскими технологическими компаниями для создания инфраструктуры искусственного интеллекта в Азии с целью расширения в робототехнике и других промышленных секторах. Amazon.com заявила, что заключила многомиллиардное соглашение с Corning для поиска оптоволоконных кабельных и коммуникационных решений для поддержки растущего присутствия дата-центров. Интеса Сан-Паоло запустила предложение о поглощении на сумму в 35 миллиардов долларов ее более мелкого конкурента банка Monte dei Paschi di Siena. Это последний признак консолидации банковской отрасли Италии. Очень рекомендую призадуматься, не вложить ли вот в этого более мелкого конкурента, потому что тренд практически неоспоримый. Когда большой поглощает маленького, акции маленького растут больше в процентах, чем большого. А нас интересует процент от инвестиций, не так ли? Novo Nordisk сообщила, что количество рецептов на их таблетку для похудения Wegovy превысило 3 миллиона. А акции Zealand Pharma упали после того, как партнер сообщил, что почти пятая часть пациентов в позднем исследовании по поводу вакцины от ожирения, именно эта вакцина, а не таблетка, отказались от нее из-за побочных эффектов на желудочно-кишечный тракт. И последнее по бизнесу. Продажи Campbell, это консервные банки. Я когда приехал в Америку 35 лет назад, пошел в магазин, который назывался Associated, в Маспите, в Квинси. Это такой анклав итальянской мафии. Я случайно туда попал, просто нашел квартиру по своим возможностям. И там целый ряд был супов этих Campbell. Я взял одну банку, думаю, о, класс, тут все там, не знаю, только разогрей и пей. И у меня была изжога впервые, я не помню, за много лет. Так что с тех пор я больше не пью. Но неважно, его пьют другие, этот суп. Так вот, Campbell за третий финансовый квартал по продажам снизился на 4% до 2,37 миллиарда долларов. Причем компания объясняет это слабым спросом на закуски. Они делают не только супы. Кстати, я приготовил совершенно чудовищно трудоемкий материал, весьма, так сказать, оптимизировал для понимания, для тех, кто думает, в конце концов, это будет гигантский год в связи с выходом на биржу стартапов пока что, но гигантских стартапов, которые достигают, я не знаю, триллиона уже вложений, и это все связано с искусственным интеллектом. Все не так просто по части того, как вкладывается и когда. Я приготовил материал на этот счет, и он будет доступен. Я сначала думал дать его здесь, в этом эфире, но нет. Я его сделаю, выложу на этом канале «Русский голос Америки» на YouTube, и получить доступ к нему смогут только те, кто заплатит $100. То есть вариантов заработка гораздо больше, чем эта сумма. Но это тяжелый труд, и он должен быть оплачен. Потому что, если известно, если, вот скажем, у моего друга близкого есть, он психиатр, у него пациентки супермодели. То есть супермодели все как одна пользуются услугами психотерапевта, потому что у них тяжелейшая жизнь. Да, они получают по 100 тысяч за сессию, но он мне сказал как-то, если ты постесняешься и скажешь, скажем, $100 за сессию, то они к тебе не придут. Это должно быть что-то, что больше, чем у других. То есть как в том анекдоте про олигархов российских. Пальто не надо. Но здесь будет тот же самый случай, имейте это в виду. Если никто не купит, значит, так тому и быть. Теперь наши внутриамериканские истории. Женщина упала с 10 этажа в мусоропровод, причем сама фактически туда загрузилась, внутри жилого комплекса в Нью-Джерси, в Хокинсаке. И полиция подозревает, что она была пьяна. Да еще и под наркотиками в тот момент, плюс еще и иностранка. Никто не понимал языка, на котором она орала, когда летела с 10-го вниз. Женщине 25 лет. Как сказала уборщица, которая была в одном из отсеков, she was screaming in a different language. То есть орала на иностранном, слетая по трехфутовому желобу. Я вот каждый раз, когда иду эти новости, ей-богу, каждый раз, когда отношу мусор, я смотрю, действительно, в этот желоб можно было бы влезть. Ну, такой, как я бы влез точно. И произошло это воскресенье после часу дня в Фукинсаке. Она была в здании у подружки, потом пошла в мусорную комнату, забралась внутрь жёлоба. И позже пожарные, которые прибыли на место происшествия, нашли ее не без труда на 4-м этаже. Она 1.5 часа пробыла в этой шут, то есть в этом мусоропроводе, и застряла в нем из-за скопления мусора внизу. Ее госпитализировали с серьезными травмами нижней части тела. И у меня появилась, я бы сказал, так сказать, поэтическая аллегория с происшествием. Она, очевидно, понимая, что ее вот эти привычки, алкоголизм, наркомания, превратили ее в мусор. То есть есть такое выражение «trash». Это говорят про людей, ну, мусорное существо. Поэтому она нашла себе адекватное место для существования. Возможно, что это будет эффективнее в плане психотерапии. Президент Трамп ответил Стивену Смиту, это спортивный комментатор на ESPN, то есть он аналитик, перед отъездом из Нью-Йорка чуть после полуночи сегодня, после того, как Стивен Смит заявил, что обвинит президента, если Никс проиграют третью игру финала NBA. Смит, которого представляют сейчас как кандидата от демократов на выборы президента 2028 года, да, именно так, аналитик ESPN заявил, что Трампу не должно посещать игру, которая имела место вчера вечером в самом известном спортивном зале мира, это Madison Square Garden, и сказал при этом, если это повлечет за собой поражение Нью-Йорк Никс, сегодня вечером я обвиняю его, то есть президента. То есть практически на спорте аналитик делает себе капитал, то есть обращая на себя внимание. Хотя сегодня только 26-й год. А Трамп смотрел таки игру Никс против Сан-Антонио Спурс вместе со своей внучкой Кай. И он фактически стал первым действующим президентом, посетившим финальную игру NBA. Никс проиграли 115-111. Команда ведет в серии 2-1. И четвертая игра состоится в Гарден в среду вечером, то есть завтра. Кстати, по поводу этого матча. Там, по-моему, дешевле $1000 билетов не было. А в первом ряду, по-моему, чуть ли не по 100 тысяч. Но в Нью-Йорке есть люди, которым хочется побыть среди своих. И деньги – это не вопрос. Комитет Ассамблеи штата Нью-Джерси вчера выдвинул законопроект, который криминализирует лиц, мешающих мешающих к трансгендерной и репродуктивной медицинской помощи. Комитет по ассигнованиям Ассамблеи, так он называется, одобрил эту меру по партийным линиям, то есть демы за, репы против, что открыло путь для возможного полного голосования в законодательном собрании позже на этой неделе, прежде чем его подпишет демо-губернатор Ники Шерл. Если эта мера будет принята, Нью-Джерси станет первым штатом в стране, который криминализирует подобное вмешательство. А Спенсер Пратт, как было выше сказано сегодня, выбыл из выборов мэра Лос-Анджелеса после огромного всплеска бюллетеней в пользу Нити Роман. Вчера Роман крайне левая, она слева у вас, кстати, на экране, поэтому член горсовета встретится в схватке с Карен Басс, которая в середине, во втором туре в ноябре, после того, как действующая депутатка Басс, именно она, была утверждена на прошлой неделе. И последнее, госсекретарь Марко Рубио и гендиректор UFC, то есть Ultimate Fighting, Дана Уайт, достигли соглашения использовать бои в клетке для дипломатии, о чем сообщил именно в этих словах Госдеп. Меморандум о взаимопонимании был объявлен на фоне подготовки президента Трампа к проведению культового поединка смешанных единоборств в воскресенье на лужайке Белого дома. То, что вы видите слева, это уже построен, так сказать, купол. А Рубио и Уайт подпишут соглашение послезавтра днем в Госдепе. Перед 7 боями в Белом доме 6 из 14 бойцов являются иностранцами. В этом подтекст дипломатии, включая Илью Тапурию из Грузии. И это все с новостями. Если по их поводу у вас появились ассоциации, значит, вы живете в этом мире, который мы описываем с Васей, И вы можете поделиться своими мыслями, но своими собственными, набрав номер телефона студии 718-303-90-90.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
8: Слышите? Шаги.
7: Этим утром многое может измениться.
2: Нет! Нет! Святые небеса, только не это!
9: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
5: Звонков нет. Переходим к итогам вчерашнего дня на фондовой бирже. Индекс полупроводникового сектора PHLX вырос более чем на 5% после пятничной сессии, когда акции чипов подверглись удару страшному на фоне более широкой распродажи на рынке, но этому удару поспособствовали очень хорошие данные по найму. 172 тысячи человек получили работу в связи с постройка тех же самых дата-центров. Кстати, для Фуфана, который прислал мне упрек заслуженный, почему я в понедельник ничего не рассказал о сорвавшемся интервью, которое дал наш президент Meet the Press, но у меня просто времени на это не хватило. И потом много чести каждый раз. Ну, это похожие одинаковые вещи. И там это нужно тем, кто создает стадо, а мы с Васей работаем совсем над другим. Мы хотим, чтобы у нас была большая группа слушателей, но чтобы каждый из них был хищником, а не травоядным. Ну, в плане потребления. Live and raw. Только такое. Но я посмотрел вчера полностью это интервью. Умат полный. То есть Meet the Press берет интервью у Трампа на ферме на фоне трактора. Там просто обстоятельства были такие, что они его только там могли прищучить. То есть он никуда бы в студию не поехал. И шел сумасшедший дождь, а крыша железная. И по ней било так, что они 5 раз останавливают трансляцию. Говорили поверх друг друга. Она и он, президент. И опять-таки мне понравилось. Президент отличный боец по части диалогов. Он просто, во-первых, он слушать умеет, хотя это не всегда заметно. И когда он говорит какие-то нелицеприятные вещи, то делает это очень пристойно. Вот как он, скажем, сказал, вот вы задаете мне вопросы, а не слушайте моих ответов. И он таки был прав, она не слушала его ответов. Хотя временами тем самым она ему мстила, не помню, как ее зовут, эту корреспондентку Meet the Press. Но кончилось дело тем, что она его все-таки вывела из себя. И он ей сказал, you're either crooked or you're stupid. То есть сказать леди это победа для леди. То есть президент повел себя не как джентльмен в конце, но он согласился дать ей еще одно интервью. Да, так вот. Почему я про это сказал? Потому что он говорил, что у нас экономика, все в порядке, но это посмотреть на бензоколонку, и сразу все становится понятно. А AI просто не остановить. То есть AI намного мощнее. То есть то, что происходит с AI, это такое цунами, что по сравнению с ним иранская война, это, я не знаю, это, ну, если, скажем, стену на границе с Мексикой выставить перед цунами, вы сами понимаете, что будет. Так вот, индекс PHLX, он показывает все, что происходит с полупроводниками, он вырос на 5%. Intel выделялась в смысле роста в первую очередь, ее акции подросли на 11% после сообщения о том, что Google и Nvidia рассматривают ее как вариант для создания резервных чипов. Компания по разработке чипов Marvel Technology также выросла более чем на 9% после того, как S&P и объявил в пятницу, после того, как S&P объявил в пятницу о ее присоединении. То есть Marvel Technology вошла в S&P. После кровавой бойни, повторяю, в пятницу на бирже индекс S&P 500 завершился ростом на 0,3, NASDAQ на 0,9, а Dow потерял мелочевку около 0,2%. Apple представила версию своего чат-бота Siri, усиленную с помощью искусственного интеллекта. Я об этом говорил уже как в заголовке, но в деталях небольших. Siri будет вести себя скорее как чат-бот с генеративным, между прочим, искусственным интеллектом, с обновлением, над которым Apple сотрудничает с Google. Запланирован широкий релиз этой осенью. Акции Apple выросли в ожидании выхода, но после объявления снизились на 1,9%. Это не стало большим сюрпризом, учитывая, что инвесторы уже отыграли успех, так сказать, отыграли успех обновления. Повторю еще раз, что в связи с выходом вот этих гигантов искусственного интеллекта на биржу, я приготовил очень трудовой материал, который занял у меня кучу времени, о том, как вкладывать деньги в этих новичков, стартапов. Кое-кто из них достигает по вложениям уже триллиона долларов. Но доступ к этому видео будет только на канале «Русский голос Америки» на YouTube и только для членов, members. И будет стоить $100. Когда я это выставлю, может быть, через... На этой неделе материал тоже готов, мне нужно только ввести membership, я этого никогда не делал. А цены на нефть выросли на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке, фьючерсы на нефть росли и оставались высокими, даже после того, как Израиль и Иран прекратили обмен ракетными обстрелами, обе стороны пригрозили возобновить атаки, если другая нарушит хрупкое перемирие. Если по этому поводу есть желающие что-то сказать, наш телефон студии 718-303-9090. Но, в принципе, по поводу вот этой перестрелки, которая произошла между Ираном и Израилем, есть смысл кое на что обратить внимание. Сейчас гляну только быстро сам, потому что у меня нет никогда уверенности в том, что наши телефоны, я извиняюсь, работают. А то потом скажешь, что люди не воспринимают ничего. Нет, все работает. Все работает. Так. В принципе, это архаика. Принимать звонки, но у нас достаточно архаичное радио и телевидение. Я имею в виду Дейзен радио и телевидение RTN. Причем архаика в данном случае это не оскорбление, а наоборот это достоинство. Потому что это... Телевидение это уж точно, то есть на радио приходили с политическими контрибуциями деятели, это абсолютно нормально, но просто они платили за то, чтобы представить свою платформу. Это не значит, что радио спонсируется политическими партиями, такого не было никогда. Но это только два средства массовой информации, которые никогда не были зависимы ни от кого, кроме как от рекламодателей. Сейчас подошло такое время, когда только вы можете сохранить, так сказать, жизнеспособность Дэвидсон Радио, вы слушатели, потому что больше этого не будет. Нет ни одного в мире, которые не были бы зависимы. Или они зависят от тех, кто их финансирует, я повторяю, все. Или они зависят от подписчиков. Если они зависят от подписчиков, то они будут делать то, что им говорят подписчики. Вы пользовались услугами Дэвидсон Радио более 20 лет. Причем не платя за это ни одного цента. Не пришла ли пора, так сказать, помочь вашему товарищу по одиночеству? Вот тут картинка, как сделать донейшн. Грамотные смогут посмотреть, например, запись сегодняшнего шоу на канале «Русский голос Америки» на YouTube на 26-й минуте, и там все подробно написано, но можно и не смотреть. davidsonradio.com. Заходите на сайт, и там есть окошко, которое... О, Вася повел ухом, когда услышал слово «окошко». Нет, Вася, это не «окошко», а «окошко». Вот уже этот русский. Так, ну а теперь про эту перестрелку, которая шла между Ираном и Израилем там 15 часов. Эта перестрелка показала, что Израиль решительно ответит на атаки Хизбаллы, а Иран может при этом нанести ракетный удар по Израилю. То есть эта комбинация, в принципе, предсказуема. На нее можно ставить на рынках прогнозов, потому что Хизбалла никому не подчиняется. Естественно, она подчиняется только Ирану. Иран заинтересован в том, чтобы выторговать себе условия в переговорах с Соединенными Штатами. И поэтому, если Хизбалла бьет по Израилю, то Израиль будет отвечать. А если Израиль отвечает, то Иран бьет по Израилю, защищая брата меньшого, то есть Хизбаллу. И это у папа была собака. Он ее любил, а она съела кусок мяса, он ее убил. На могиле написал, что у папа была собака и так далее. Невероятно совершенно то, что для премьер-министра Израиля Биби Нетаньяху возобновление этих боевых действий с Ираном в воскресенье показало, что он таки способен противостоять президенту Трампу. И, конечно, мы отлично знаем, что 47-й этого не любит и никому не прощает. Но здесь довольно специфическая ситуация. Израиль не может без нас, а мы не можем без Израиля. И я сейчас говорю не о человеческой привязанности к той или иной стране, а исключительно о ситуации на Ближнем Востоке. Но прекращение боев в понедельник, вот через эти там 15 часов, после начала оставила Израиль и его лидера в довольно затруднительном положении, потому что и страна, и лидер зависят от Трампа. Я, конечно, далек от фантазии, что Трамп может отомстить стране. Лидеру может, но стране, такой как Израиль, вряд ли. Но если Нетаньяху, скажем, надеялся подорвать мирные переговоры, которые Трамп ведет с Ираном, то есть мазаш, что сейчас это в интересах его и Израиля. И тогда давление президента на обе стороны с целью прекратить авиационные удары и отказ Израиля от подготовки к новой атаке, о чем Израиль заявил официально в понедельник, они покажут, что надежда Биби провалилась. То есть надежда на подрыв мирных переговоров, потому что пока что там все, ну, прямо как в военном покере. И вот теперь Иран может отправить свою прокси-армию в Ливане, то есть Хизбаллу, ангажировать на атаку мирных жителей на севере Израиля. Потому что Израиль повязан. Трамп хочет любой ценой замирения. Но прикиньте, если Хизбалла начинает атаковать север Израиля, а Израиль не отвечает. Или отвечает, если израильские контрудары по Хизбалле смогут подтолкнуть Иран, опять-таки, к запуску ракет по Израилю, а Трамп может помешать Израилю наносить слишком сильные или слишком длительные ответные удары по Ирану, то получается, что мы, американцы, повязали руки израильтянам. Ну, Обаме кое-кто из вас бы этого не простил. При всей любви к Израилю. А 47-му? А какая разница? Какая разница? Та же самая шахматная доска. Правительство Ирана наверняка понимает, что президент Трамп не хочет возвращаться к войне, поэтому они могут пойти на некоторый риск, чтобы сохранить эту связь между событиями в Иране и Ливане. И напомню, что последняя волна насилия, вспыхнула через несколько дней после того, как в Вашингтоне было достигнуто новое перемирие между Израилем и Ливаном. Хизбалла отвергла соглашение, а Израиль пригрозил ответным ударом в Бейруте, если Хизбалла снова атакует израильскую территорию. И когда Хизбалла это сделала, обстреливая Израиль ракетами в минувшее воскресенье, Нетаньяху приказал нанести удар по Дахии. Дахия – это такое место на южной окраине Бейрута, это оплот Хизбаллы, широко известный. И спустя несколько часов Иран ответил, выпустив первую из примерно 30, между прочим, ракет по Израилю. Все они были сбиты, а в понедельник, то есть вчера, союзник Ирана в Йемене, хуситы, выпустили одну ракету по Израилю, и это еще один прокси. И пригрозили атаковать израильские и аффилированные с Израилем корабли, проходящий через Красное море. Это уже не Ормузский пролив. То есть ширится, пока еще эскалацией рано называть. Тут получается интересная арифметика. Именно арифметика. Это не мой термин, это термин Нетаньяху. Сейчас поясню. Иран и Израиль пытаются навязать свое, так сказать, уравнение на этом уроке математики. Я не буду называть это полем боя. Это урок арифметики даже скорее. И Нетаньяху заявил, что это новое уравнение между Ираном и Хизбаллой неприемлемо и невыносимо для него. И при этом он сказал, я настаиваю на нашем праве действовать против наших врагов. А Нетаньяху на этом, безусловно, выиграл, набрал кое-какие очки, потому что он показал, что готов противостоять Трампу. А неделю назад наш президент, кто бы мог такое подумать, унизил Биби в телефонном разговоре. Там был мат, чистый американский мат. И позже президент сам подтвердил, что он назвал Нетаньяху сумасшедшим. Но тут он сказал чисто «crazy». Но crazy это может быть даже приятно звучать. А многие израильтяне опасаются, что конечная сделка между Соединенными Штатами и Ираном может оказаться далеко не железной в сдерживании ядерной программы Ирана, одновременно значительно оживляя его экономику и, соответственно, способность оказывать влияние в регионе и угрожать Израилю. Я лично во всей игре, в этом уравнении симпатизирую, безусловно, Нетаньяху. Хотя возобновление боев с Ираном может сорвать переговоры, в чем Иран должен быть заинтересован, мол, не мы начали. Потому что я американец, я хочу, чтобы война закончилась. Кстати, интересный был момент интервью Meet the Press, когда журналистка сказала, вы там обещали, она несколько раз это говорила, Трамп несколько раз игнорировал ее вопросы. То есть он говорил про другое. Но вы же обещали, что не будет новых войн. Мистер Президент, начинала она так. Каждый раз, когда пожестче вопрос, она начинала мистер Президент. Вот. И он сказал, ну, слушайте, там Великая Отечественная шла там 4 года, Вьетнамская 19, он один раз сказал 18, другой раз 19, Корейская черти знает сколько, а это всего-навсего 3 месяца, и сколько мы всего сделали, как многого мы добились. С этой темой все. Это, между прочим, тема, которая близка нашему гетто. Как оно откликнется на это? Здесь все не так-то просто. Поэтому телефон-то я скажу, но будут ли звонки, у меня серьезные сомнения. Что неплохо, потому что хватает еще материала, который предназначен для едущих на работу. Телефон студии 718-303-90-90. Я, кстати, не принимаю звонки от тех, кто опоздал на предыдущую тему, потому что это значит откат назад, один на один. Если вы не успели, то вам следует или написать в чате свой комментарий, или комментарий напишите в шоу, когда вам будет удобно. Я после того, как оно закончится, я тогда буду почитаю и отвечу. Так, у нас нету ни одного звонка. Поэтому, наконец, нужно про крупнейшую криптовалюту в мире, про биткоин, сказать все, что следует. На той неделе все 5 рабочих дней биткоин падал. Причем волатильность у него сумасшедшая. Там от 120 тысяч за штуку в пике до 59 тысяч, когда он был слишком упал. Я не говорю сейчас о первоначальной оценке.

0: То. Так что произошло? Задним числом. Ну, это совершенно теперь понятно. Есть такая компания, которая называется Strategy, то есть стратегия. Она полностью перестроила свой бизнес. Он сосредоточен на накоплении биткоина, не продаже, потому что количество биткоинов, как известно, хорошо, и в том числе даже нашему президенту, у него очень высокий IQ, ему это тоже известно, а количество биткоинов ограничено, поэтому рано или поздно они будут дорастут до небывалых высот. Так вот, Strategy сообщила вчера, что продала часть активов во второй раз в истории. А, нет, не, не, она, это было на прошлом деле. В понедельник, но на прошлом деле. Продала часть активов, причем это второй раз, нарушив, так сказать, установку. Она вольна делать, что хочет, Strategy. Но хотя продала она всего 32 монеты из 843 706, которые у них есть, этот шаг все равно напугал других, заставил их продавать, потому что Strategy крупнейший в мире держатель корпоративного биткоина и обычно придерживается мантры «никогда не продавай». И продажа Strategy, возможно, вызвала спад, но возможно также, что это не главное. Причина проблемы биткоина, потому что с середины мая инвесторы в целом вывели более 4 миллиардов долларов из биткоиновских ETF, что стало их самой продолжительной серией оттока капитала в истории биткоина. Это очень важно, потому что потоки ETF являются основным двигателем роста цены биткоина. Об этом сказал аналитик CNBC, не помню, как его звать, но это так. И вообще аналитики в целом отмечают, что несколько факторов причиняют, так сказать, влекут за собой снижение цены биткоина, несмотря на то, что крупные технологии поднимают традиционный фондовый рынок на новые высоты. И среди этих факторов неопределенность, которая связана с войной в Иране, да, тоже на крипте отражается. Есть еще опасения, что законопроект, который дружественен криптовалютам, и это толкает семья президента, может не быть принят в этом году. У нас на носу цунами в виде промежуточных выборов. Тут появляется еще один нарративчик. По данным Bloomberg, Bloomberg это как Библия для бизнеса. Инвесторы, по-видимому, выходят, то есть выносят деньги из биткоина и других цифровых активов, чтобы инвестировать их в активы искусственного интеллекта. Это, наверное, временно. Мы ожидаем кипиша. И председатель Strategy сказал, это его слова, между прочим, то есть его мысль. Он сказал, это ротация капитала, но не обесценивание биткоина. Но если заглянуть вперед, и на этом мы закончим эту тему, некоторые аналитики считают, что биткоин приближается к концу фазы медвежьего рынка, который он проходит примерно каждые 4 года. Я сейчас сказал, первый раз в жизни, по-моему, мы закончим, хотя имел в виду только себя. Забавно, что существуют эти устойчивые обороты на русском языке, которые ничего общего с действительностью не имеют. Во-первых, мы — это не я, если не считать только Николая II, который говорил «идем на «вы». Мы, Николай II, иду на «вы», — говорил Наполеон. Вот. А когда я слышу, как там ведущие русскоязычные говорят «мы сейчас поговорим», а говорит только он, а больше никого нет, это довольно забавный стереотипчик. С этой темой все. Сейчас будет небольшой перерыв. Если у кого-то есть что сказать по поводу услышанного, вы можете набрать номер телефона студии. Пока только по поводу услышанного и только по поводу только что озвучавшей темы. В конце шоу, для тех, кто не в курсе, я даю 5 минут на любую. Наш телефон ваш 718-303-90-90.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших.

0: А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Радио-шоу «Севан
5: Капрана». За него стоят громадные масты.
6: Не пойму, что за люди.
7: Толковище.
8: Еще две темы осталось больших, и я надеюсь, что успею сегодня. Первая касается виз H-1B. Это для особо талантливых иностранцев, которые надеются найти работу здесь. А, кстати, он, Гриша Миргородский в чате, это один из таких особо талантливых москвичей, спец по искусственному интеллекту. Он создает искусственный интеллект. From scratch. Но я еще не успел войти в эту тему, поэтому один звонок приму от вас. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
9: Сева, а что такое крутит? Это крутит? Он назвал корреспондентку. Трамп назвал ее крукет. Это что такое?
8: А, крукет, это значит крукет, это значит коррумпировано.
9: Да. Так он сказал не только она. Же... Он сказал, что все эти NBC, ABC, CBS крукет. Да. В том числе и она.
8: Да, да. Да, да, именно, да. Да, ну, знаете, когда президент говорит так о средствах массовой информации, это нормально, но когда он говорит даме, сидящей перед ним, что она или коррумпирована, или она дура, то это, извините,
9: ой, ну а как она себя вела? Достоинство. Это же позор, нагло. Как она себя вела?
8: Почему? Секунду. Вы не в курсе, так, когда журналист разговаривает, это же не... Да, но если бы это был Такер Карлсон или Шон Хеннети, он бы никогда так себя не вел. А она, нам нужны те, кто ищет недостатки в наших президентах, кто бы ни был у власти, имейте это в виду, потому что это журналистика. Она, кстати, сама про это сказала. Вам может не нравиться то, что говорит тот, кто вам не нравится, но послушать обязательно надо. Потому что если у тебя прыщавая рожа, а все тебе говорят, что ты красавица, и тебе не надо смотреть в зеркало, потому что все говорят, что ты красавица. И вдруг ты приходишь, я не знаю, к своему этому косметологу и говорит, слушай, у тебя прыщавая рожа. Вот ты что, от него уйдешь? Нет, ты будешь лечиться. Окей. Значит, федеральный судья заблокировал попытку президента ввести комиссию в размере 100 тысяч долларов для работодателей, стремящихся нанять иностранных работников на специализированные должности. Причем судья назвал эту политику несанкционированным налогом, который требует одобрения Конгресса. Окружной судья, фамилия его Сорокин, звать его Лева, окружной судья Соединенных Штатов, кстати, поставленный на эту позицию когда-то Бараком Обамой, пришел к выводу, что предложенные президентом вот эти вот поборы на так по заявкам на визу H-1B, как часть прокламации от сентября 2025 года, очень быстро принятой Госдепом, Министерством внутренней безопасности, нарушает статус разделения властей. Примерно так, если по-русски пытаться. И это решение, оно стало, в принципе, значительной победой для штатов, которые подали в суд на президента из-за этой самой прокламации, заявив, что плата в 100 тысяч долларов – навредило их возможности нанимать работников в государственные учреждения, такие как колледжи и больницы. Ну, понятно, это у них нет бабла на это. Я даже и не говорю о возможностях внедрить службу внешней разведки, скажем, Российской Федерации, в американские бизнесы за несчастные 100 штук зелени. Ну, сколько нужно таких людей? И раскошелиться могут очень легко те же самые олигархи, вложившие соответствующие средства в фонд общественного благосостояния. Не помню, как он там на Руси называется. Но это к примеру. Китайцы, конечно, пошустрее. Ну, если в процентном отношении. И вот это решение судьи по фамилии Сорокин основывалось на двух прецедентах Верховного суда. На решении, которое утвердило Обама-Кейр, назвав его самое спорное положение, обязанность людей получать медицинскую страховку налогом. Это было, это прецедент. Второй прецедент – это недавний отказ судей. Они отказали односторонние попытки Трампа ввести глобальные тарифы. И все вот это, вот эти два прецедента в суде ведут к управлению тренда, что президент может осуществлять любые налоговые, так сказать, полномочия, идеи только при однозначном одобрении Конгресса. Наш Сорокин. Измена в наших рядах? Или это голос разума? Потому что мы идем к диктатуре, к автократии. В принципе, если бы, скажем, я не против монархии. Ну, просто потому что, даже не монархии, а ну, что-то вроде того, что у Великой Британии. Но там с коррекциями всякими, потому что народы разные. Кое-каким народам не подходит модель другого народа, который там успешно. Но, в принципе, вот то, что сейчас вы услышали, это очередной очень сильный удар по экономической программе Трампа, которая столкнулась с препятствиями в судах. И, естественно, катализирует все это война с Ираном. А программа визы, вот эта H-1B, была создана в ее нынешнем виде в 90-м году, и она была направлена на то, чтобы разрешить компаниям и организациям нанимать иностранных работников на специализированные, высококвалифицированные должности. А сотрудники H-1B ограничены по стране 85 тысячами в год, не более того, при этом 20 тысяч мест зарезервированы для работников с высшим образованием. Но ограничения не распространяются на высшие учебные заведения и некоммерческие исследовательские организации. А Трамп и его союзники утверждают, что программа использовалась для обхода или для увольнения американских работников в пользу найма иностранцев за более низкую зарплату. И, конечно, это достаточно сильный аргумент. Но Конгресс зачем? Зачем нам Конгресс? Я, кстати, давно подозреваю, что он вообще нам ни к чему. Тем более сейчас, когда искусственный интеллект, так сказать, станет, безусловно, править балом. А Трамп в своем заявлении заявил, естественно, как еще в заявлении, разве можно не заявить? Злоупотребление программы H-1B представляет угрозу национальной безопасности, отпугивая американцев от карьеры в науке и технологиях, рискуя американским лидерством в этих областях. Я здесь абсолютно согласен с нашим президентом. Но проблема, она не может быть решена даже Конгрессом, я думаю, потому что у каждого бизнеса есть свой здравый смысл. И здравый смысл заключается в том, что нужно делать продукт, который ты умеешь продавать, минимальной ценой, сохраняя качество и выигрывая конкуренцию. И поэтому нам без глобализации, ну никак. Просто никак. А с глобализацией наш президент решил покончить. Он, правда, еще решил покончить с войнами, но вместо этого получилось все совсем-совсем наоборот. Я уже не говорю о болоте в Вашингтоне. К сожалению. Хотя благими намерениями, сами знаете, в какое болото. Вот тут нельзя не вспомнить эту женщину, которая подвергла себя спуску через мусоропровод. Сегодня в выпуске новостей было подробно все. И теперь вот эта вот история о гражданстве. Это касается всех нас, иностранцев в прошлом, кто получил гражданство в Соединенных Штатах. Администрация Белого дома вчера объявила, что стремится лишить гражданства 17 уже граждан Соединенных Штатов, обвиняемых в иммиграционном мошенничестве. У нас, кстати, с иммиграционным мошенничеством очень хорошо дело обстоит. У нас. У руговорящих. Официальные лица заявили, что этот шаг представляет собой крупнейшую за всю историю попытку правительства использовать свои полномочия по лишению гражданства, которые редко применялись до того, как президент Трамп вернулся в Белый дом в прошлом году, кстати, с обещаниями начать историческую операцию по депортации. В период с 90 по 17 годы Министерство юстиции подавало в среднем порядка 11 в среднем судебных жалоб в год, направленных на лишение гражданства. Но это можно было бы даже не поминать. 11 штук всего. Федеральный закон давно позволяет правительству пытаться лишить граждан Соединенных Штатов, родившихся за границей, которых чиновники сочтут мошенниками во имя получения гражданства. Например, если вы скрыли свою уголовную деятельность в своих иммиграционных заявлениях. Однако этот процесс исторически был длительным, сложным, редко реализовывался, да и в конце концов, скажем, в Советском Союзе старались, так сказать, представить ситуацию так, что у него политических заключенных нету. То есть совершали уголовные дела, но люди садились в тюрьму по политическим, так сказать, предпосылкам, а позже попробуй объяснить здесь иммиграционным властям, что ты не уголовник. Администрация Трампа стремится значительно усилить возможности по лишению гражданства в рамках более масштабной борьбы с незаконной иммиграцией. Сейчас уже речь не о стене, а о формальной стене, официальной, документальной, предпосылочной. И в 25-м году Министерство юстиции расширило категории натурализованных граждан, которые должны быть приоритетными для лишения гражданства. И вот некоторые из этих 17 граждан, которые подверглись последней кампании по лишению гражданства, были осуждены за насильственные или серьезные преступления, включая сексуальные преступления против детей, а другие были осуждены или обвинены в иммиграционном мошенничестве. А в жалобах в федеральные суды, поданных по всей стране в последние дни, то есть идет зачистка в иммиграционных рядах. Представители Министерства юстиции утверждали, что лица эти скрывали свою преступную деятельность при подаче заявления на получение гражданства или иным образом не имели права на натурализацию, в том числе из-за отсутствия хорошей моральной репутации. Кстати, это замечательная формулировка, что является одним из требований процесса натурализации. Еще один момент интересный. Если ни у кого не может быть, не должно быть сомнения в том, что вся информация, которая существует в мире, в том числе с помощью искусственного интеллекта, будет оцифрована, и при желании к ней всегда будет иметься допуск. Поэтому если сейчас, пока мы еще имеем дело с людьми, которые рассматривают наши, так сказать, иммиграционные дела, то в недалеком будущем это все будет за микросекунды решаться с помощью программы. Я сейчас подхожу к последним 5 минутам. Если хотите, могу принимать звонки на любую тему, но здесь есть еще кое-что, что следует детали выложить. Тем не менее, я готов. Телефон студии 718-303-9090 на любую тему. Звонков нет. Среди тех, кто стал целью в последнем раунде дел о лишении гражданства, гаитянский иммигрант, который якобы сексуально, так сказать, использовал свою дочь, мужчина из бывшей Югославии, осужденный за насилие над ребенком, иммигрант из Мексики и так далее. У нас появились звонки, послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
7: Доброе утро, Сева. Я хочу вам сказать одну вещь. Вчера я ездил в метро, и в вагон зашла женщина испанского происхождения. У нее за спиной был ребенок. И она продавала сладости. Единственный человек, который ей дал деньги, он рядом со мной сидел. Он читал книжку Фрейда. Больше никто.
8: Да, они везде сейчас ходят, эти женщины. Но знаете, большая ошибка то, что они продают сладости. Потому что Америка все-таки имеет тенденцию к тому, чтобы питаться более здоровой пищей. А теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
10: Доброе утро, Сева. Да, хорошего дня вам и вам.
8: Саша, здрасте. Вопрос. Спасибо. И вам тоже.
10: Такой вопрос. Вы знаете, что поскольку борьба с нелегальной миграцией – это краеугольный камень нынешней администрации, такой вопрос. Почему до сих пор нет ни одного громкого дела против нанимателей, которые предоставляли работу нелегальным мигрантам?
8: Ой, вы знаете, а они все делали в рамках закона. А, в смысле нелегально. Простите, нелегально. А, ну, включая самого Трампа, потому что у него тоже работали нелегалы на стройках, еще как. И те, кто говорит по-польски, отлично знают, что я имею в виду. Да. Ну как, Саша, у вас риторический вопрос, по-моему, да? Спасибо. Окей, пока. Ой, простите, я вас уже отключил. Теперь слово вам.
11: Алло, Севочка, пожалуйста.
8: Привет, Роман.
11: Ты знаешь, первый претендент на депортацию – это Ильхан Омар, наша конгрессвумен. Она совершила такое преступление иммиграционное. Ты в курсе?
8: Да, я в курсе, конечно. Но немножко сейчас поздновато. Она уже в Конгрессе.
11: Ну и что? Что, она неприкасаемая? Закон для всех?
8: Не, она вполне прикасаема, но понимаешь, какая штука, если будет перебор, одно дело нарратив, но если будет перебор, то это может привести к тому, что произошло в Нью-Йорке. Если бы не было перебора, то у нас бы не был Мамдани в качестве мэра в Нью-Йорке. Потому что это единство и борьба противоположностей. И тут нужно все здраво рассчитывать, так сказать, без гнева. Понимаешь? А там, конечно, было бы интересно, но это получается, что мы уже, так сказать, впадаем в крайности. Здесь надо проявлять определенную гибкость. Плюс, должен сказать, что, скажем, ну так же, как Богу необходим дьявол, для того, чтобы было к чему стремиться. То, о чем я говорил вчера, это нужно обозначить зло для того, чтобы люди стремились к добру. Вот точно так же те, кого вы считаете злом в лице прогрессивистов, абсолютно необходимы консерваторам. Теперь с нами будете вы.
12: Алло, доброе утро, Сева.
8: Здравствуйте.
12: Израиль должен и вынужден обороняться от этих террористов. Не знаю, что это. Он будет не... Маленькую
8: землю. Ой, я... Да. У вас начал ломаться голос, и время подошло к концу, к сожалению. Да, понятно. Ситуация такая, как Catch-22, которая была описана Джозефом Хеллером. Но у нас с вами в полное жуче, как говорят, в Северной Корее, где еще, значит, с визитом китайский лидер. И это малоприятная ситуация, которая показывает Западу, что против него создается консолидация умеющих обходить санкции. То есть у нас слегка уплывает почва из-под ног. На этом все на сегодня. Всем хорошего дня. Я не говорю, подписывайтесь на этот канал. Не говорю совсем. Подписывайтесь.
13: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
14: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
13: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
15: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Оказывается, и команда Нью-Йорк Никербокер сможет проигрывать. после 13 рядовых побед в Кубке, это рекорд кубковых турниров, никербокеры вчера потерпели поражение на своей поляне в Madison Square Garden. Команда Сан-Антонио Спёрс, которая проиграла первые два матча финальной серии Кубка Ларри О'Брайена на своей площадке вчера в Madison Square Garden, одержала победу со счетом 115-111. Лидирует в серии команда Нью-Йорк Никс, лидирует 2-1. Завтра четвертая игра также в Madison Square Garden, и, естественно, никербокеры постараются увеличить разрыв в счете, а Сан-Антонио постарается сравнять счет серии, чтобы было 2-2. Герой вчерашнего матча – это пришелец из космоса, так его называют, алиен, пришелец из космоса, афро-француз Михье Виктор W. Рост этого человека 7 футов 4 дюйма. По арифметике Пупкина с картинком это 2 метра 25 сантиметров. Он вчера набрал 32 очка, выиграл 8 подборов, выдал 6 голевых пасов и блокировал 3 броска. Блестящие показатели. Мистер Михье Виктор вышел вчера победителем. Проигравшая сторона, окей, проиграли болельщики, в первую очередь команды Нью-Йорк Никербокерс, которые надеялись, что их команда одержит победу. Окей, это было вчера в Нью-Йорке, в Манхэттене, а сегодня в Лас-Вегасе. Четвертая игра финальной серии Кубка Стэнли. Хозяева поляны Вегас Голден Найт, Золотые рыцари из Лас-Вегаса, лидируют в серии с Каролиной со счетом 2-1. И вчера также стало известно, это сообщение интересное и болельщикам команды Нью-Йорк Никс, что Лос-Анджелес Кингс, команда, которая не вышла в кубковый турнир, получила нового тренера, имя его Петер Лавиолет. Этот человек 61 год. Он в сумме Национальной хоккейной лиги тренировал 1594 игры. Это рекорд вообще, тренерский рекорд. Что касается Лос-Анджелес Кингс, то в этом клубе мистер Лавиолет воссоединился с Артемом Панариным. Мы прекрасно знаем, что Лавиолет тренировал Нью-Йорк Рейнджерс, когда в Рейнджерс играл Панарин. Панарин в минувшем чемпионате был перепровожен в Лос-Анджелес, ну и они теперь объединились. Окей, мы на бейсбольных полянах. Вчера в чемпионате главных бейсбольных лиг было только 9 матчей, в частности, Янкис и Тампа Бэй, которые ведут борьбу за первое место на востоке американской конференции. Обе одержали победу. Янкис выиграли в Кливленде. Тампа Бэй выиграла дома у Бостона Ред Сакс. Филадельфия, преследующая команду Атланты на востоке Национальной лиги, играла в Торонто и одержала победу со счетом 5-2. На востоке Американской лиги Янкис и Тампа шагают ноздря в ноздрю. У Янкис 39 побед, у Тампы 38, но Янкис проиграли 26 игр, а Тампа только 25. На востоке Национальной лиги Атланта Брейвс, Мечети из Атланты лидируют, у них 45 побед, а Филадельфия, которая идет на втором месте, 36 побед. Сегодня моя команда Нью-Йорк Мэтс, она барахтается на последнем 5-м месте на востоке Национальной лиги. Начинает дома серию с птичками из Сент-Луиса. Сент-Луис Кардиналс. Ну и, дамы и господа, послезавтра стартует Кубок мира по футболу. Но некоторые команды, которые не сразу же вступают в соревнования, а вступают на поздних стадиях, проводят тренировочные матчи. Вчера Нидерланды играли с Узбекистаном. Обе команды будут играть в Кубке мира. Нидерланды одержали победу 2-1. Во Франции французы, это один из фаворитов турнира, принимали Северную Ирландию, выиграли 3-1. В Пуэбло, это Мексика, Перу играла с Испанией. Испания вместе с Францией — главные фавориты турнира. Испанцы выиграли у перуанцев со счетом 3-1. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. Вам у меня обычное во вторник пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио с господином Вадимом Ермолинцем и будьте здоровы.
16: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
17: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
18: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
19: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
20: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
19: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
20: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
19: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
20: и качественней.
21: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
13: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Доброе утро, Нью-Йорк окрестности. У микрофона Владимир Малинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 9 июня. Время летит как сумасшедшее. Лето в разгаре. У меня уже несколько месяцев. Хорошо, я, как обычно, начну с украинской темы, потому что несколько событий имели место, которые я пропускал, пропускал, пропускал, но потом подумал. Нет, тут я пропускаю, видимо, какое-то системное явление, а не некоторые события. О чем я говорю? Я говорю во-первых, о том, что Зеленский написал несколько писем, два он отправил лично Трампу и Конгрессу, и одно письмо затем он открытое письмо он направил Путину. Все они есть на интернете, желающие могут ознакомиться с их содержанием. Я ознакомился. Они длинные, я должен сказать, как-то деловые письма, мне кажется, между руководителями стран не пишутся на 5 страницах. Я говорю сейчас о письме Трампу, но там высказывается какая-то мысль, для этого достаточно вообще 1 страницы или вообще телеграммы, но не письма. Но тут другая история. И, ну, это вот 3 события, о которых я хотел поговорить. И затем еще одно событие, это внезапная такая волна просто чествований бойцов и руководителей УПА. УПА – это Украинская повстанческая армия, которая во время Второй мировой войны воевала на стороне нацистской Германии. И на всякий случай, ну, вот вы, наверное, все в курсе дела про эту дивизию Галичину и так далее. Другие полицейские подразделения. И вообще цифры внушают, конечно, такое сильное чувство тебе. Добровольно записались в различную на нацистскую службу 250 тысяч украинцев. В основном, конечно, из западных областей. И отчасти это объясняется, конечно, тем, какие несчастья принес Советский Союз на территорию Украины. Ну, Голодомор, только вспомните, это сколько миллионов людей погибло. Поэтому, конечно, люди эти бросались из огня да в полымя. В то же самое время жертвами бандеровцев ну, их всех так называют бандеровцами, ну, также было еще одно. УПА была расколота на 2 части. Мельниковцы и бандеровцы. В то же самое время эти ребята участвовали не только в операциях по ликвидации евреев, но они также на их счету известная Волынская резня, в которой по разным оценкам, но я часто встречал цифру, погибло до 160 тысяч поляков. Это было на Волыне в середине 40-х годов. То есть украинцы себе расчищали место для своего будущего государства. И поляки этого забыть не могут, совершенно понятно, потому что тут есть одна интересная деталь. То есть если евреев собирали в гетто, а потом колоннами отводили к рвам и там расстреливали, то с поляками просто совершенно что-то дикое творилось. И я недавно слушал выступление одного польского чиновника на Радио Свобода, где он рассказывал о фотографиях женщин с отрезанными пилой головами. Это был не единственный случай. Ну, то есть в качестве убийств использовали сельскохозяйственные и орудия, и столярные инструменты. Ну и многие другие инструменты. Одним словом, полякам есть чему возмущаться, хотя, когда началась война, они поступили более чем гуманно, они приняли миллионы украинцев, беженцев, которые до сих пор находятся в Польше, как мы это знаем. Ну, не говоря о военной и финансовой поддержке. Ну, и вдруг внезапно эта волна. Вот, и мне почему-то показалось, что это явление, я говорю о письмах и об этих чествованиях героев УПА, они одной природы. И вот я хотел бы с этим и разобраться сегодня. Значит, письмо Трампу и Конгрессу, мы знаем содержание, об этом я как раз говорил, где Зеленский просто заявил, что мол, они были союзниками, и они так нуждаются в американской помощи, и они многократно доказали, что они хорошие союзники, и так далее, и так далее. А Соединенные Штаты не дают им ракеты для систем Патриот, в связи с чем у них критическая ситуация, потому что нечем сбивать баллистические ракеты, которые в их сторону отправляет Россия. Ну, это и это все на пяти страницах о том, какие мы друзья с ними, и мы их теперь, значит, как бы оставили в беде. Что, в общем-то, почти что правда, потому что при Байдене сказали, будем помогать столько, сколько нужно, а при Трампе сказали, если вам что-то нужно, ребята, в НАТО, в европейскую кассу, и там, значит, с ними рассчитывайтесь. И теперь, значит, смысл письма Путина. Ну, тоже письмо длинноватое, конечно. Но смысл этого письма можно передать одной фразой. Такая длинная фраза, но, тем не менее, одна. Значит, она звучит так. Если ты, старый козел, не остановишь войну сам, то тебя остановят другие, и мы этому будем способствовать. Вот это смысл письма Путина. Значит, официальных ответов на эти письма не последовало ни из Вашингтона, ни из Москвы. И это совершенно понятно, потому что какую бы бурю эти письма не поднимали в прессе, государственные мужи в таких переписках не участвуют. Все поднятые вопросы в этих письмах решаются другими методами. Значит, например, вопрос об увеличении числа ракет для систем Патриот для Киева не решается писанием открытых писем 100%. Для этого существуют каналы связи между Пентагоном и какими-то инстанциями в Киеве, и они, военные, решают эти вопросы. Значит, одновременно или через неделю Зеленский отправляет письмо к Путину, где он предлагает ему встретиться и решить между двумя пацанами вопрос о мире. Опять же, призывы к миру не начинаются с оскорблений. Дело не в том, что у Зеленского нет оснований для того, чтобы оскорблять Путина. Речь о другом. Если ты хочешь с ним договориться о мире, ты должен начинать с другого. Но в том-то и дело, что ни одно из этих трех писем не писалось для получения конструктивных ответов или достижения каких-то прагматических целей. Цель этих писем – создать очередную информационную бурю. Пресса будет говорить об этом бесконечно. И в конечном итоге это отвлечет внимание от главного разговора о прямой причастности Зеленского к Миндичу и к его воровской шайке. И как бы арест Ермака, отправка его на несколько дней за решетку, все это говорило о том, что кольцо сжимается вокруг Зеленского. И ему нужно было что-то сделать для того, чтобы отвлечь внимание от этого. И он это сделал. И надо сказать, что это все отмечают. И украинские комментаторы, и зарубежные. Он умеет это делать. И у него получилось на этот раз. При этом в этой информационной буре, это реальная информационная буря, не так даже сильно бросается в глаза факт, что уверенный тон Зеленского в письме Путину, вызывающе уверенный, где он говорит о неизбежной победе Украины, этот тон вступает в противоречие с тоном писем Трампу и Конгрессу, в которых Зеленский говорит, что в стране критическая ситуация из-за неспособности украинских ПВО справиться с российской баллистикой. Дроны они сбивают, а баллистику нет. И ситуация критическая. Значит, кто станет обращать внимание на стилистику при таком градусе патриотического подъема? Никто, но некоторые люди да обращают. Я обратил на это внимание. То есть одно письмо это крик о помощи, второе письмо это уверенное заявление, мы все равно победим. А тебя, старого козла, уберут твои же люди, твое же окружение. Ну хорошо. Теперь вот этой же задачей отвлечения скандала от собственной персоны служат и все эти события, на мой взгляд, я высказываю только свое мнение. Все события, связанные с героизацией бойцов Украинской повстанческой армии УПА. И в частности, с возвращением на родину 25 мая праха главы одной из этой УПА Андрея Мельника. Значит, я об этом рассказывал. УПА раскололась на две части. Мельник и Бандера. Значит, оба руководителя были похоронены на Западе. Бандера похоронен в Германии, где его убил русский агент, а Мельник был похоронен в Люксембурге, где он дожил свою жизнь сам, ушел из жизни без чьей-либо помощи. Значит, привезли в Киев прах Андрея Мельника и его супруги, и на национальном мемориальном кладбище их, значит, там похоронили. И когда могила была открыта, к ней подходили руководители страны, и Зеленский встал на колено перед могилой Мельника, записного антисемита, чьи подручные участвовали в ликвидации евреев, в том числе в Киеве. И он, значит, выступил. Буданов то же самое сделал, их премьерша сделала то же самое, встали на колено, бросили туда прах, то есть горсть украинской земли на прах этих чудовищ. И, значит, Зеленский выступил с речью, где он заявил, что полковник Андрей Мельник вернулся в Украину другую, не ту, которую был вынужден покинуть, а ту, о которой мечтал. Значит, мы можем только сказать, что это счастье Зеленского, что он не родился в Украине Андрея Мельника. Почему? На этот вопрос нам дает ответ украинский журналист Денис Иванеско. Он написал себя в Фейсбуке. О какой Украине мечтал Мельник, известно из Конституции Украины, написанной по его поручению. Сейчас она доступна на сайте ОУН. Организация ООН – это организация украинских националистов. Если бы она действовала, речь идет о Конституции, Зеленский не смог бы возглавить страну, поскольку согласно второй статье главы государства может стать только гражданин украинского происхождения. Зеленский вообще вряд ли получил бы украинское гражданство в стране мечты Мельника. Согласно статье 4, лица еврейской национальности были исключены из перечня тех, кто автоматически получает гражданство. На них предполагалось разработать специальный закон, но не успели. Специальный закон для лиц еврейской национальности. Значит, Иванеско вспоминает проект Конституции Украины, который в 1939 году составил по поручению Мельника его ближайший соратник Николай Сцыборский. Значит, что написано в этой Конституции? Значит, по проекту этой Конституции Сцыборского глава государства – это вождь нации, который назначается пожизненно. Также в документе сказано, что Украина – это суверенное, авторитарное, тоталитарное государство. Это сказано в этом проекте Конституции. И в этом государстве запрещена деятельность любых политических партий, кроме Организации украинских националистов. Это наследие, которым страна гордится и при этом хочет вступить в Европейский Союз, эту клумбу современной демократии. Значит, в Конституции это и сказано. Единственной идеологией, воспитывающей граждан украинского государства, является идеология украинского национализма, а единственной формой политической организации общества является организация украинских националистов. То есть, по большому счету, как бы мы не можем даже, конечно, сказать о том, что тут как бы ну, совершенно возмутительное явление задокументировано, потому что в то время так было. Вспомните, значит, нацистскую Германию, вспомните коммунистический Советский Союз. То же самое. Одна партия, однопартийная система. В одной национал-социалистическая рабочая партия Германии. С другой стороны, это коммунистическая партия Советского Союза, в обеих, значит, партиях и государствах вождь, который, по сути дела, все его выборы – это фикция. Мы это все знаем. Значит, все эти выборы липовые. Если ты не голосуешь на избирательном участке, то ты голосуешь в концлагере. Никаких других вариантов не было. В этом плане Украина, конечно, повторяла то, что было вокруг нее. Но опять же, я не уверен, что в России сегодня гордятся коммунистическим прошлым или в Германии гордятся своим нацистским прошлым. Но это сегодня то, чем гордятся в Украине. Своим прошлым. Вот этим диким прошлым, авторитарным, националистическим. Но возвращаясь к этим словам Зеленского о том, что он рад, что значит, Мельник вернулся в другую Украину. Мы можем смело сказать, что если бы Вова Зеленский родился в стране мечты Мельника в годы Второй мировой войны, то, скорее всего, его герои-мельниковцы проводили бы и его, и всю его семью до самого Бабьего Яра или до какого-нибудь другого смертного яра, каких в Украине было тогда много. И именно мельниковцы в Киеве участвовали в том, что они сопровождали людей Бабьего Яра. Откуда, как мы знаем, выхода не было. Значит, я прошу прощения за то, что мне сейчас придется, чтобы не выбрасывать слов и песни, применить не очень приличное слово, но, повторяю, с песни слов не выкинешь. В Одессе было такое выражение: «Поцаид хуже фашиста». И, ну, там люди, кто это говорил, они смеялись, но для меня это всегда в этом был какой-то явный диссонанс, потому что я никогда не представлял, к кому можно применить это выражение, поскольку человеческая глупость сама по себе, она не тянула на причастность к фашизму и фашистам. Вокруг нас довольно много глупых людей. И я не знал, к кому применить эту поговорку, пока Аид не встал на колено перед прахом нациста. Но в данном случае этот Аид не поц. Почему? Потому что он хорошо знает, что он делает. И он хорошо знал, что он делал, когда одно из военных подразделений украинской армии недавно было названо в честь героев УПА. Значит, после этого в Польше произошел просто взрыв возмущения. Значит, президент Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла, который тот получил от его предшественника Дуды. Премьер-министр Дональд Туск поддержал это предложение Навроцкого, сказал, что он не понимает, как украинцы могут чтить память тех, кто убивал поляков, их ближайших союзников. И добавил, что если Киев не исправит эту ошибку, то это будет означать, что наши отношения будут определяться не сочувствием, а жестким бизнесом. Это цитата. Значит, бывший лидер «Солидарности», экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии Лех Валенса сказал по этому поводу следующее. «Президент Украины, награждая бандитов из УПА, оскорбил меня и всех наших убитых соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди. Народу Украины я буду помогать в борьбе с советами, а президенту Зеленскому я отказываю в поддержке». Конец цитаты. Значит, после этого местные власти начали снимать украинские флаги с горсоветов польских городов. Эти флаги висели там с начала войны. Это происходит сейчас в Польше. Значит, поскольку там на носу выборы, и естественно, что в выборах оппоненты всегда критикуют власть, то сейчас новая тема в польской политике – это отказать Украине во вступлении в ЕС, пока она будет героизировать убийц польского народа. Значит, речь идет, как я рассказывал, о роли УПА в Волынской резне. Я повторяю, зверская расправа над польским мирным населением, которое учиняли мельниковцы и бандеровцы. Значит, вчера я слушаю радио «Свобода», свою любимую «Власту Лазар», и там появляется нардеп Игорь Гусь, который, комментируя реакцию Польши на мероприятие по героизации УПА, заявил, что Украина – суверенное государство и имеет полное право самостоятельно решать, кого считать своими героями. Значит, при этом Гусь не заявил, что суверенное государство живет за чужой счет и могло бы вести себя деликатнее. Но Гусь, как и другие патриоты Украины, считает, что им все должны, а они не должны никому. Значит, почему Зеленский слился с самым радикальным крылом украинской политики, идеалом которого является создание мононационального тоталитарного государства, о ком мечтали Мельник и Бандера? Значит, ответ простой, потому что это та среда, которая готова воевать с Россией до последнего украинца и отказывается от любых компромиссов с Россией. И если Зеленский поддержит эту силу, то эта сила защитит его от любых критиков из прессы, из НАБУ, из САП, откуда угодно. Это его последняя линия обороны. И в этой борьбе за свое политическое выживание Зеленский не боится терять отдельных друзей, типа Польши или Америки, независимо от того, сколько они для него сделали. Он не боится критиковать Трампа, невзирая на полученные 6 миллиарды, он не боится порвать отношения с Польшей, которая приютила миллионы украинцев, потому что всегда еще есть кто-то, вернее, пока еще есть кто-то. Еще есть Германия, еще есть Франция, они пока что дружат с ним. И пока они есть, значит, ему еще есть куда ездить за деньгами. пока. Но в целом поведение непристойное. Такие дела. На этом я сегодня завершаю свою украинскую тему. У нас есть о чем поговорить, о происходящем здесь, у нас в стране. И я сейчас объявляю перерыв, после которого мы займемся нашими американскими проблемами. Оставайтесь с нами, будет интересно.
1: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
17: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
1: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Перед тем, как мы займемся нашими американскими проблемами, я хочу бросить клич в зал. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-8484, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-8484 и живите без боли. Окей, теперь я бы хотел поговорить о наших проблемах. В частности, о проблемах демократии. Вот вчера в Нью-Йорк Пост я читаю интересную такую заметку, в которой говорится о том, что профессор Нью-Йорк из одного из наших учебных учреждений в Нью-Йорке, City College of New York. Женщину зовут, сейчас вам точно скажу, как ее зовут. Ее зовут Карен Муллен. Карина Муллен, или Маллен, наверное, Карина Маллен. Она преподавала антиколониализм. Это ее, значит, тема была. Антиколониализм. И сейчас она, значит, не только преподавала, рассказывала историю колониализма, например. Но она также высказывала свое мнение по этому вопросу и буквально участвовала в организации беспорядка, которые, например, в Гарлемском кампусе привели к потерям, к ущербу для имущества в размере $3 миллионов. Но я сейчас вижу, что я временно прерву свое выступление, мне нужно заняться нашим дорогим для меня гостем Игорем Ноблом. Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов ИПС банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 912-397-3000. Игорь, доброе утро. Посмотрите, что я делаю. Я бросил все. Просто отодвинул острейшую тему современности, потому что я знаю, что у

0: будет.
1: Тем не менее, да. Значит, хотел бы сегодня поговорить по тему очень актуальной. Значит, это по поводу подарочных денег. Значит, когда люди думают делать подарки на приобретение недвижимости, всегда надо смотреть назначение платежа, назначение вот этого гифта. Одна категория, это когда, допустим, люди по закону, то есть IRS есть закон, что вы, допустим, каждый год не можете давать больше там 15 или 16 или 17 тысяч, надо будет узнать у бухгалтера, какая сумма на 26-й год. Значит, когда, грубо говоря, вы зарабатываете, допустим, 100 тысяч долларов, и вы решили, то есть назначение вашего платежа, гифта, писать с вашей налогооблагаемой базы, чтобы вы сами платили меньше налога. То есть вы 100 тысяч заработали, там 17 тысяч вы отдали кому-то гифт, и ваша налогооблагаемая база будет не 100 тысяч, а 100 тысяч минус 17, получается 83 тысячи долларов. Если у вас такая цель, то да, тогда вы можете только списать вот эти там 16 или 17 тысяч. Но если назначение вашего гифта на покупку недвижимости, потому что мы-то в основном связаны с покупкой недвижимости, если это назначение вот этого гифта именно покупки недвижимости, тогда гифт может быть и 100 тысяч, и 200, 300 и 400, в зависимости от того, насколько богатые, так сказать, родители, дедушки и бабушки, да? То есть чем больше сердце, тем больше гифт. Поэтому люди, которые вот думают дать гифт, пожалуйста, опять же, если у вас какие-то вопросы, всегда звоните по телефону 917-397-3000, 917-397-3000, то есть мы вам ответим на все ваши вопросы. Но чтобы понять, то есть гифты, которые предназначены для покупки недвижимости, может быть, то есть лимита на вот эти гифты нету. То есть, опять же, вы можете дать 10 тысяч, можете дать 15 тысяч, или можете дать 100 или 200 тысяч. Это все идет в банк, в IRS это не идет, потому что назначение платежа на покупку недвижимости. С этим понятно. Теперь вот другой тоже вопрос у нас возник. Недавно подарочные деньги. Сейчас лето, много свадеб происходит. Люди пытаются использовать эти деньги, которые они получают во время свадьбы, на, опять же, покупку недвижимости, то есть сделать какой-то down payment. Значит, это тоже хорошо. То есть, если, допустим, у вас была свадьба, у вас есть какие-то брошюры, есть какое-то подтверждение, что у вас была свадьба. Допустим, вы насобирали там 100 тысяч между кэшем, между чеками, вы можете спокойно эти деньги, кэшевые деньги, все вместе задепозитировать на ваш счет, ничего вам за это не будет, потому что вы можете доказать, что действительно у вас была свадьба, и банк эти деньги будет использовать. Поэтому, опять же, любая сумма, которую вы получите на свадьбу, может быть использована в счет гифта, да, подарочные деньги, либо деньги, которые вы получили на свадьбе. Это второе. И третье, как делать эти деньги, да? То есть как делать эти подарки, да? То есть если вам кто-то дает подарочные деньги, вы планируете покупать жилье, где вы будете жить, то деньги обязаны уйти с вашего персонального счета. Люди очень много делают ошибок. У нас сейчас вот два клиента. Я им сказал, что надо деньги делать с персонального счета. Все равно деньги напрямую идут с бизнеса от какого-то другого человека. Банки это не принимают. И поэтому сейчас просто возникает проблема в том, что надо опять деньги положить назад, опять их перевести. То есть деньги должны идти с персонального счета, если вы покупаете недвижимость, где вы живете. Когда вы покупаете недвижимость на LLC, допустим, вы ее будете сдавать, и кто-то вам там, и вы, допустим, сами владельцы этой корпорации, да, тогда оттуда деньги могут прийти к вам, потому что вы сами владелец этой корпорации, и вы покупаете на корпорацию либо LLC. Но, как правило, люди, которые покупают для жилья, где они будут жить, гифт должен прийти с персонального счета. Очень важно. Вопросов действительно очень много, но я обязан передать мой микрофон, горячую мою хотлайн, назад Вадиму. Вадим, огромное вам спасибо. И всем уважаемым слушателям, enjoy, пожалуйста, сама. Жизнь очень короткая, поэтому каждый день надо использовать и думать по поводу Noble Mortgage Team, думать по поводу Вадима, чтобы у нас у всех была жизнь прекрасна и хороша, а вы покупали бы недвижимость. А мы вам с этим поможем. Огромное вам спасибо, Вадим. Спасибо.
0: Спасибо вам. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. 917-397-3000. Окей. Я...

0: Теперь я хочу вернуться к этому профессору Карине Малин. Значит, она профессор политологии, и недавно она выступала на встрече Нью-Йоркского отделения демократических социалистов Америки, DSA. Значит, мы знаем, что это за организация. Это новая политическая сила в рамках демократической партии. И вот, например, если мы говорим про Окасио-Кортес, то вот она просто... Замечательный пример. Да, я чуть не забыл самого главного, еще более главного персонажа для вашей жизни. Это мэр Зуран Мамдани, который тоже принадлежит к этой же самой группе. И вот они, значит, имели. Это будущее Америки, как я понимаю, потому что дети это любят. Все на шару и все поровну. Значит, у них была недавно встреча, и это Карина Малин выступила там с защитой корпуса стражи исламской революции, Ирана, его политики и всеми их причиндалами. И при этом, но самое главное даже не это, она призвала, открыто призвала уничтожить американскую империю любыми необходимыми средствами. Ну вот вам, пожалуйста, это и есть первая поправка Конституции. Она профессор Сити Калледж в Нью-Йорке. Там, значит, тут я должен сделать небольшой исторический экскурс, как это называется. Она была одной из участниц антиизраильских протестов на территории этого колледжа. Она поощряла мирные протесты в виде создания на территории колледжа палаточного городка протестующих. И, значит, это все стоило этому Гарлемскому колледжу, ликвидация последствий этих протестов, 3 миллиона долларов. Но я хочу, что я хочу сказать? У нас все, что связано с колледжами, все стоит дорого. Там, наверное, уборщики, у них члены профсоюза, у них 50 долларов в час зарплата. Я шучу сейчас, я не говорю серьезно. Но я думаю, что если, возможно, эта ликвидация этих последствий, она не стоила бы 3 миллиона, если бы это был бы частный бизнес чей-то. Но там стоило. До меня, честно сказать, эта цифра 3 миллиона, она не производит не очень большое впечатление. Но факт то, что протесты были, мусор потом убирали. И она была в центре этих протестов. И сейчас, значит, после этого ее уволили из колледжа. Но что она сделала, умная женщина, проживая, гражданка Соединенных Штатов? Она обратилась в суд, и ее восстановили. Здесь это происходит сплошь и рядом. Теперь... Помимо этого, она еще преподает в New School. Не знаю, где там у нее частичная работа, где полный рабочий день, не знаю. Но она в двух учебных заведениях выступает с историями антиколониализма и антиколониализма. И вот сейчас она появляется на этой встрече демократических социалистов и призывает уничтожить американскую империю любыми необходимыми средствами, и она поддерживает в этой войне, она поддерживает Иран и иранских стражей исламской революции. Значит, я вас знаю, люди, я вас знаю. Я предполагаю, что вы скажете, вы же тоже их поддерживаете. Нет, я их не поддерживаю. Я категорически не поддерживаю Иран. Я о другом обычно говорю, когда я говорю об этом. Я считаю, что эта война была нам необязательной. Но поскольку она началась, я, безусловно, хочу, чтобы Трамп в ней победил. И, может быть, в Иране бы сменился режим так, чтобы там тем людям было чуточку полегче жить, чем им живется сейчас. Но вот о чем я говорю. Но она говорит о другом. Значит, она по поводу Ирана, она говорит. Иран выиграл эту войну. Я цитирую ее выступление, таким, каким его привело вчера Нью-Йорк. Иран выиграл эту войну. Его собственная военная промышленность дала феноменальные результаты. Она наносит огромный ущерб способности американской империи навязывать свою волю. Нам нужно свергнуть империю любыми необходимыми средствами. Конец цитаты. Значит, потом она о репрессивном исламском режиме, она, значит, на него смотрит как на такую социалистическую, еще одну социалистическую систему религиозного характера. И она оправдывает вполне то, что там огромные средства в этой системе расходуются на военную свою систему, и в частности на создание ядерного оружия. Она говорит: «Я бы хотела жить в мире без армии, но мира не может быть без справедливости. Поэтому такое государство, как Иран, должно направлять значительную часть прибавочного продукта на военную индустриализацию, чтобы защищать своих рабочих. Государство само работает в интересах рабочего класса». Ну, такие дела. И дальше, почему ей не нравятся Соединенные Штаты? Она говорит: мы можем говорить о эпштейновском классе. Значит, эпштейновский класс – это новый термин в ее выступлении, который связан с делом Эпштейна, знаменитого педофила. Мы можем говорить об эпштейновском классе и о развращенности сегодняшней правящей элиты, которая не знает границ насилия. Поэтому, извините, я защищаю КСИР. Я защищаю невероятную роль иранского государства в защите рабочего класса. Это война рабочего класса. Ну, там ее, значит, выступления встретили, естественно, бурными аплодисментами. У этой организации демократических социалистов, у них есть лидер Касс Роуч, мне нравится эта его фамилия, Касс Таракан. Касс Роуч восторженно поддержал ее, это отлично, и, значит, он дал ей дополнительное время, чтобы только она продолжала травить свою баланду. И, значит, вот у меня такой вопрос. Вот у нас есть такое совершенно уродливое явление. Однозначно, что уродливое. Причем оно, в моем понимании, уродливое не потому, что она говорит нечто, не совпадающее с нашей правительственной линией, а потому, что она ненавидит страну, которая дала ей возможность это говорить. Вот это парадокс нашей жизни. Ты можешь говорить про Америку все, что ты хочешь. Ты можешь говорить про любых политиков, про любых общественных деятелей, про любых религиозных деятелей в этой стране, не сильно опасаясь за то, что тебя уволят с работы. Особенно, если это деятели консервативного толка. Если демократического, могут и уволить. Но, правда, в наше время уже как бы эта cancel culture, она отошла немножко в тень, и жизнь стала чуточку полегче. Но, тем не менее, мы знаем, что у нас есть первая поправка Конституции. Это просто как первая фраза нашей американской Библии, которая называется «Наша Конституция». И я вам скажу, меня персонально это невероятно. Для меня это вот основа основ Америки. Именно этим эта страна так отличается от стран всего мира, включая так называемые демократические страны Европы, где, если ты напишешь что-то не то в своем Фейсбуке, то тебя могут посадить в тюрьму. И это происходит. Или, по крайней мере, начать против тебя судебный иск какой-нибудь, предъявить тебе обвинение, после чего ты останешься без штанов. На воле, но без штанов. Это происходит в сегодняшней демократической Европе, в частности, у наших больших союзников англичан. Здесь это не происходит в основном. И вот это для меня самое ценное. А то, что у нас там, скажем, медицина лучше, или, я не знаю, финансовое положение лучше у американцев, чем у других, это вопрос спорный, потому что мы знаем, в мире есть страны с лучшей медициной, и в мире есть страны, масса причем стран, где живут люди, материально живут более благополучно, чем мы. То есть это не главное. Это главное было, когда мы убежали из нищенского Советского Союза, который коммунисты разорили. Это, тогда это сравнение было для нас очевидным. Но сейчас для меня персонально, я думаю, для многих моих слушателей, главная основа основ – это свобода, которую мы здесь получили. И вот эта вот профессор, она нам рассказывает, она тоже получила эту свободу. Она пользуется ей, как она хочет. И она, значит, за то, чтобы ликвидировать эту страну, и при этом она полностью на стороне иранского руководства. Это, между прочим, это та же самая история, что с восторгами Зеленского по поводу борцов за независимую Украину 30-40-х годов прошлого века. То есть, если бы эта Мулин жила бы в Иране сегодня, и она позволила бы себе критиковать руководство этой страны, ей бы закрыли рот за 2 минуты. И Я не знаю, что бы там с ней сделали. Посадили в тюрьму, заставили бы носить, вставили бы кляп в рот и заставили, и закрыли бы этой занавеской, и заставили бы носить эту занавеску до конца дней. То есть там бы она была никем абсолютно. Ей бы сказали, что делать. А здесь она говорит, что надо делать, и как надо жить, и как надо думать. И ладно, если бы она была какой-то городской сумасшедшей, которая стояла бы где-нибудь на Таймс-сквер, допустим, и она бы там веселила людей. Нет, она воспитывает наших детей. И это, ребята, это же нехорошо. И вот я хотел вам предложить сегодня эту тему для обсуждения. И я хотел бы послушать, что вы думаете по этому поводу. Вот как быть с такими вот безумицами, как эта Карен Маллин? Ее увольнять совершенно невозможно, потому что она идет в суд, и суд ее восстанавливает на том основании, что она имеет право говорить то, что она говорит, и как профессор, она просто как бы еще имеет лицензию говорить это. Не просто она сказала, она просто ее наняли на работу, чтобы она говорила. И она говорит, как же ее теперь увольняют? Потому что она Америку не любит. Опять же, здесь можно. И вот в этом вот главный вопрос для меня. Как вы относитесь к ней? Я почти не сомневаюсь, вы к ней относитесь отрицательно, так же, как и я к ней отношусь отрицательно. Но меня интересует другое. Как вы считаете, свобода должна быть полной, вот такой вот абсолютно полной свободой, где человек может болтать абсолютно любую ахинею? Или же он должен, или же свобода должна иметь какие-то ограничения, как она имеет, например, в Европе. Значит, давайте я включу счетчики сейчас. Я уже вижу, мне звонят, дайте мне 30 секунд. Я хочу сказать. Значит, если вы за ограничение свободы, напишите, наберите номер 888-222-1131. Если вы против, нехай болтают все, что хотят, тогда 888-222-1132. И телефон в студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Сергей Стетина. Вы знаете, конечно, эта тетка прет ахинею, но я 146% за то, что она имела право говорить все, что ей хочется, за исключением призыва к свержению власти. Все, что она хочет. Все.
0: Это так без ограничений. Ну, хорошо.
1: Без ограничений.
0: Хорошо, Сергей Состатана, да послушайте. Но получается, что вы все-таки ввели ограничения. Это свержение власти. Она может говорить обо всем, кроме. Но когда появляется кроме, это и называется ограничение свободы.
1: Нет, кроме призывов к насильственному свержению власти.
0: А может быть, она не за насильственное, может, она за мирное падение.
1: А за мирное имеет право. Но. Свобода, демократия и Америка, в частности, имеют право защищаться и защищать свои принципы. Поэтому этот иранский режим, который как-то там еще и выпендривается, должен быть стерт в порошок, пыль. А она пускай говорит все, что ей угодно.
0: Ну хорошо, кроме «но». Теперь я хочу вернуться к «но». Пусть она говорит все, кроме... Она не призывает, между прочим, свергнуть к власти, как я понял. Во всяком случае, из того, что я читаю. Но
1: Вадим,
0: она...
1: не придирай.
0: Не, вообще, вы знаете... Вы знаете что? Я должен сказать, что вы, конечно, правы. А я не прав в данном случае, потому что она говорит о том, что мы должны, значит, положить конец... Нам нужно свергнуть империю любыми необходимыми средствами. Вы правы.
1: Хорошо.
0: То есть она имеет в виду, она подразумевает и насильственные средства. Если любыми средствами, то это и насильственные средства. Вы правы.
1: Вадим,
0: я промахнулся. Да.
1: Вадим, я принимаю извинения, но предпочитаю наличные. Скажу вам.
0: Нет.
1: Скажу вам.
0: Ко мне. Хорошо. Спасибо. Ну хорошо, спасибо вам за участие в передаче. Я рад услышать снова ваш голос. Это означает, что вы слушали мне. Хорошо,
1: всего
0: спасибо. Всего хорошего, будьте здоровы. Окей, друзья мои, я смотрю на часы, вижу, что мне нужно уступить место в эфире, но тема открыта, и мы вернемся к нашему разговору сразу после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
2: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
8: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. «Davidson Radio» – мы стали еще ближе.
9: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
8: Новости на
9: Davidson Radio.
8: Информация к этому часу.
10: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Суд запретил администрации Трампа вводить сбор в $100,000 за визы H-1B. Такие визы позволяют нанимать иностранных инженеров, врачей, ученых и других специалистов. Несколько штатов заявили, что новый сбор ударит по университетам, больницам и научным центрам, которые зависят от таких сотрудников. Судья решил, что Белый дом не имеет права вводить такие платежи без одобрения Конгресса. Администрация считает, что компании используют визы H-1B, чтобы нанимать более дешевую иностранную рабочую силу вместо американских работников. Этим Белый дом и объяснял новый сбор. Администрация Трампа намерена обжаловать решение. Президент официально назначил своего бывшего личного адвоката Тодда Бланша генпрокурором. Бланш с апреля исполняет обязанности после отставки Пэм Бонди. Официальное назначение завершится утверждением кандидатуры генпрокурора в Сенате. Предстоящие выборы в Конгресс будут очень тяжелыми для республиканцев, признал вице-президент Джей Ди Венс. Цитирую, даже когда в стране все идет очень хорошо, промежуточные выборы оборачиваются довольно плохо для партии, которая находится у власти, сказал Венс в интервью Fox News. В этом году промежуточные выборы традиционно пройдут в первый вторник ноября, 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над Палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в Конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен. 43% граждан нашей страны недовольны обеими политическими партиями. Кроме того, 80% недовольных избирателей заявили, что экономическая и политическая система нуждается в серьезных изменениях. Похороны Бернадетт Ширак, вдовы экс-президента Франции Жака Ширака, пройдут 12 июня в Париже. Церемония состоится в базилике Святой Клотильды, где Бернадетт и Жак Ширак поженились в 1956 году. На похоронах будет присутствовать супруга президента Франции Брижит Макрон, а также Николя Саркози, Франсуа Олланд и другие.
11: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
12: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
13: Выборы состоятся 3 ноября.
14: Paid for by ABK for Assembly.
15: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина – опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
18: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
9: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Я вот в первом части рассказывал о том, что у нас тут есть профессор Сити Колледжа Нью-Йоркского, которая призывает свергнуть американскую империю любыми необходимыми для этого средствами. То есть это она не призывает просто к мирным протестам. Она призывает любыми средствами, любыми необходимыми. И поддерживает целиком Иран и нынешнее иранское руководство и его вооруженные силы. То есть, по сути дела, во время войны, а мы находимся сейчас с Ираном в состоянии войны, если кто-то, ну, кто-то, может быть, это считает специальной военной операцией, но я это называю войной, то это она, по сути, выступает на стороне врага против страны, в которой она живет. Ну, как с ней быть? И не только как с ней быть, а что мы предпочитаем? Полную свободу, которая предоставлена нашей профессуре? Или же мы считаем, что свободу нужно ограничивать? Значит, я предложил нашим трудящимся принять участие в антинаучном опросе общественного мнения. За ограничение свободы выступили 67%. Тоже мне американцы. Но 33% настоящие американцы, они против. Они считают, пусть она говорит то, что она считает нужным. У нас такая страна. Пусть говорит. Окей, хорошо. Телефон на студии 718-303-90-90. Желающие выступить по этому вопросу, добро пожаловать в эфир. Доброе утро. Вы в эфир. Говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро. Я, конечно, за неограничение свободы слова. Потому я хотел бы спросить у вас, я слушаю вас в 7 утра, так как я за неограничение свободы слова по первой теме.
1: Не, я не хочу говорить про первый вопрос, мы уже поговорили об этом. Спасибо. Спасибо. По первому вопросу я не хочу говорить. Нет желания. Окей, мы говорим по второму вопросу, и мы говорим о принципе. Мы за полную свободу, или мы считаем, что свобода должна быть, но немножечко ограничена? Телефон в студии 718-303-90-90. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро, Вадим. Я хотел бы вас спросить, может быть, надо было начать этот вопрос обсуждать и прочитать первый параграф Декларации о независимости, потому что там о том же говорится. Нам король не нужен. Она выражает подобное мнение. И сын одного из них сидел в тюрьме. Он был поклонником короля.
1: Мы говорим сейчас о чем сыне?
3: О Франклин.
1: Одного из них.
3: Бен Франклин.
1: Окей. Хорошо. Я, к сожалению, не могу поддержать этот разговор. Я каким-то образом упустил этот факт биографии Франклина, Бенджамина Франклина. Вы привели хороший пример. Он мне очень нравится. Но у меня вопрос другого рода. Считаете ли вы, что вот это... Профессор Кэрен Мулин, она имеет право говорить то, что она говорит своим студентам в Сити Колледже.
3: Может быть, я лично не считаю, но никто ее в суд не берет за это пока что.
1: Ну, ее привели в суд, честно говоря, привели в суд, когда ее обвинили в том, что она там устроила беспорядки на территории колледжа.
3: Какое решение суда?
1: Вернуть на старое место старуху.
3: Ну, значит, все правильно делается.
1: Окей. Ну, хорошо. То есть вы за полную свободу. Приятно. говорит с единомышленником. Но я вот думаю, я, к большому сожалению, я, как бы у меня уже нету детей студенческого возраста, но я так думаю, она имеет право говорить то, что она говорит. Но мы же, наши дети же, наверное, имеют право не ходить на ее занятия, они могут выбрать сами себе курс, который им нужен. Они наверняка имеют возможность выбрать профессора по каким-то параметрам и посещать его лекции. Я не уверен, что это та лекция, которую обязательно надо слушать. То есть мы должны со своей стороны занимать какую-то, я бы так сказал, активную позицию. Окей, хорошо. Телефон в студии
3: 700. Я хочу вам сказать, что дети имеют право отказаться от ее уроков. Так как не было в Советском Союзе, многие должны были посещать коммунистическую идеологию.
1: Да, это правда. Окей, спасибо вам за участие в передаче. Всего хорошего. Окей. Доброе утро, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Доброе утро. Она не одна такая. Был такой президент по имени Барак Обама. Куда бы он ни приезжал, в какую страну, он извинялся за Америку. В частности, я помню, когда он приехал в Венесуэлу, когда еще Хуго Чавес был. Вот, так он извинялся за Америку. Хуго Чавес там подарил ему книгу. А его, чуть не сказал, мартышка, жена сказала, что стала любить Америку, когда ее муж избрался президент, стал президентом и так далее.
1: Ну хорошо, я, вы знаете что, я готов то, что Барак Обама ездил по миру, извинялся перед всеми, это я не совсем помню, но он выступал один раз в Египте, действительно там прозвучали извинения. Но хорошо, он был черным человеком, почти черным человеком. Его жена почти черный человек. Его жена черный человек. Значит, они, ну хорошо, допустим, у них их тревожит их историческая память, они помнят о несправедливостях исторических, уже как бы давно это все мы проехали, но они, значит, должны поддерживать этот огонек. Я это понимаю. Но эта тетка, она белая, как смерть. Она абсолютно... За что ей переживать? За что у нее болит? И почему она ведь не за какие-то действия извиняется Соединенных Штатов. Она в принципе считает, что это страна насилия, несправедливости и извращенцев, к которому она относит весь правящий класс, сравнивая его с этим Эпштейном.
4: Это немножко другой случай. Не одна такая. Да, она хочет быть оригинальной.
1: Ну и... Окей. Хорошо, спасибо вам за участие в передаче. Всего хорошего. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, Вадим Александрович. Это Илья. Значит, по-моему, тут вообще все очень просто. Вот я начну с конца. Значит, Хизбаллу, ее, в всяком случае, военное крыло, мы считаем террористической организацией. Да. Эту организацию поддерживает Иран. Он является спонсором, да, этой организации, террористической. Значит, по всем, да, канонам мирового права он является тоже террористом, поскольку он соучаствует в деятельности террористической организации. Если какая-то, да, извините за выражение, сука, это нормальное слово, поддерживает террористическую организацию в лице Ирана, одобряет ее действия и желает ей процветания во вред Америке, то она тоже является соучастником и спонсором этой террористической организации.
1: Одну секунду. Илья, послушайте, я понимаю вашу позицию, она мне близка. Но, тем не менее, тут есть одна оговорка. Одно дело, если эта собака, она на словах поддерживает, а другое дело, если она собирает деньги для покупки ракет, которые Хизбалла потом использует для того, чтобы стрелять по Израилю. Это, то есть вы чувствуете, что есть разница. Одно дело болтать языком, любые глупости, какие она хочет, а другое дело непосредственно участвовать в организации терактов. То есть для меня тут есть очевидная разница.
5: Я понимаю вашу позицию.
1: Для вас нет?
5: Но здесь вот какая... Нет, тут есть нюанс. Значит, если кто-то... Это я читал просто совсем недавно. Если кто-то назвал, допустим, вас или меня идиотом,
6: он не подсуден, потому что это его мнение. Но если кто-то сказал, что вы или я...
1: Слава Богу, что это не факт.
6: Да-да-да. Он утверждает, что мы с вами ограбили банк, то это уже утверждение, это уже клевета, и это подсудно. Так вот, если эта женщина, мягко говоря, призывает гибели Америки через поражение в войне с Ираном, то это призыв. Это призыв к действию, и это должно быть наказуемо. Спасибо, Вадим Александрович.
1: Ну, не за что. Ну, хорошо. Это как бы... Мы тут разошлись в этом мнении. Вы считаете, что это призыв к действию?
6: Да.
1: А я считаю, что это... Я не знаю. На мой взгляд, это тут очень трудно его ухватить за хвост намыленный.
6: Да. Последняя фраза. Значит, если Иран громогласно восклицает, заявляет смерть Америке, то как это назвать, если не призыв к смерти Америки?
1: Это очевидно. Но это Иран.
6: Это Иран. Но это Иран. Она то же самое говорит. Она говорит, давайте сделаем так, чтобы Америка проиграла в войне с Ираном.
1: Ну, слушайте, Илья, одну секунду. Илья, одну секунду. Значит, когда мы... То, что они там восклицают смерть Америки, это для меня это несущественно, потому что у нас уже были митинги в Советском Союзе, где мы осуждали американских империалистов. Это все для меня показуха. Мы, когда говорим о том, что Иран террористическое государство, то мы говорим, мы даже цифры приводим, количество американских военнослужащих, которые погибли в результате террористической деятельности Ирана. То есть Иран там финансировал какие-то террористические акции против наших военнослужащих на наших базах на Ближнем Востоке. Реально гибли люди. Это дает нам основание говорить о том, что Иран террористическая организация. Они государство, а не то, что они там кричат смерть Америки. Пусть они кричат все, что угодно. То же и здесь. Одно дело, то, что она говорит, что американскую империю нужно свергнуть любыми средствами, а другое дело, если бы она там, допустим, собирала деньги на проведение каких-то, я не знаю, революционных действий. Потом, тут есть еще один момент, который все-таки, я думаю, немаловажен для нас. Когда она говорит американскую империю, то это можно толковать по-разному. В частности, например, она может не выступать против демократической системы Соединенных Штатов, а она может выступать против того, чтобы мы оказывали свое влияние на жизнь других стран за океаном. Например, того же самого Ирана. Это разные немножко вещи. Но, одним словом, для меня все-таки все, что она говорит, это слова, это не террористическая деятельность. Но вы считаете, что это террористическая деятельность?
6: Нет, нет, я считаю, что это призывы к поддержке государства-террориста. Призывы к поддержке.
1: Okay.
6: А это уже, хорошо, по-моему, является подсудным делом.
1: Ну нет, это на деле нет, не является.
6: Ну...
1: Ее один раз обвинили в том, что она участвовала в акции, которые привели там кучу, из-за которых колледж, в котором она работает, понес ущерб в размере 3 миллионов долларов. Вот это конкретные действия, это были конкретные обвинения. Но так она говорит тоже. Окей. Ну, Илья, спасибо вам большое. Будьте здоровы, всего хорошего. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
7: Доброе утро. А вот когда намеренно бьют по школе, где там дети учатся, это теракт или это не теракт?
1: Ну это не теракт. Намеренно, это случайно выпали. Ну слушайте, ну случайно.
7: Но
1: выпали,
7: случайно. Но не случайно. Они все части дрона попали именно по школе, намеренно били, знали, что в этой школе никаких и рядом никаких военных организаций нету.
1: Нет. Вы знаете что, я с вами не согласен. И у вас, я не уверен, что... Окей, одну секунду. Мы сейчас говорим о том, что наш Томагавк прилетел в Иране по школе, где было несколько сотен девочек. Это была девичья школа. И они погибли. Значит, я считаю, что это трагедия, безусловно. Но я абсолютно отказываюсь считать, что это был целенаправленный удар. Я не могу это принять. Если вы говорите, да, это было именно, они все знают, они знали, куда они стреляли. Я вам хочу сказать, я уверен на 100%, что у вас нет доказательств, вы не можете свои слова подтвердить никак. Это просто ваше мнение.
7: Доказательства в суде могут быть только...
1: Ну правильно, но что толку тогда утверждать, что говорит, что мы это сделали специально? Я не могу в это поверить. Не могу.
7: Ну, я понимаю, что мы там попадаем. Я Путину верю. Вот я лично Путину верю.
1: Окей. Но я говорю сейчас, мы, одну секунду, мы не поняли. Я тут немножечко, по-моему, мы говорим о разных вещах. Вы сейчас говорите о каком инциденте? Старобельский. Окей. Значит, да. Украинцы говорят, что они стреляли по этому училищу. Это не школа, это училище. Потому что там была школа подготовки операторов дронов. Это заявление украинской стороны. То есть, с их стороны, возможно, там, действительно это было целенаправленным действием. А я в это время говорил о том, что мы, американцы, мы попали томагавком по школе в Иране, где погибло несколько сот детей. Окей, мы говорим о разных вещах. Ну хорошо, что я могу добавить к Старобельску? Там война, они стреляют друг по другу без конца. Они иногда не попадают целенаправленно, иногда нет. Это знаете как? Это специфика вообще украинского военно-промышленного комплекса. У них масса их предприятий находится в городе. У них военные аэродромы находятся в городах. Поэтому, когда стреляют по этим военным, абсолютно военным объектам, сбивают ракеты, они попадают, обломки попадают в жилые дома, или эти, которые наводят, они не очень точно наводятся. Ну, что вам сказать, война, именно поэтому война плохая, вы ее не можете предсказать.
7: Путин
1: поэтому лучше не воевать.
7: Путин приглашил журналистов, только не приехали и проверили. Журналисты поехали, посмотрели, но ничего говорить об этом не стали, вообще никак. Вот и все.
1: Ну хорошо, а окей. Мы сейчас говорим. Одну секунду. Нам одну секунду остановитесь. Я тут вот одного трудящегося убрал из эфира, потому что он не начал снова рассказывать эту первую тему. И сейчас вы меня затягиваете снова в ту же самую сторону. Мы эту тему проехали. Большое спасибо. Мы сейчас говорим о другом. Мы говорим о том, свобода должна иметь какие-то ограничения или не должна иметь какие-то ограничения. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
8: Доброе утро, это Лев. Вы знаете, вы со мной не согласитесь, но свобода должна иметь какие-то
1: ограничения. Откуда вы знаете? Может быть, я с вами соглашусь. Откуда
8: какие-то
1: вы знаете?
8: Какие-то ограничения должны. Ведь народ распустился, ЛГБТ и всякое такое. С Ильей я частично согласен. А вот с этим человеком, который назвал бывшую леди мартышкой, он сам мартышка. Пусть не обижается, когда его жидовской мордой назовут. Он заслужил.
1: Ну хорошо, давайте как-то без этих выражений, елки-палки. Я с вами согласен. Вы, Лев, вы, конечно, правы. Я изо всех сил стремлюсь соблюдать какие-то нормы приличия на этой передаче. Но, к сожалению, мои слушатели их, бывает, заносят. Ну что я могу сделать? Друзья мои, надо находить какие-то другие слова для того, чтобы высказывать свое мнение по поводу каких-то других людей. Но что я могу сказать? Надо. Но одно дело надо, а другое дело не получается. У нас вот это, кстати, тоже свобода, не совсем свобода, есть какие-то ограничения у нас. Одно из этих ограничений по возможности, надо находить какие-то приличные слова, тем более русский язык это позволяет. Очень много синонимов. С английским у нас проблемы у всех, это я понимаю, поэтому нам приходится говорить по-русски. Но русский язык в плане синонимов не менее богат, чем английский. Поэтому, по возможности, желательно без мартышек и без рож. Такие дела. Но, как я говорю, по возможности. Теперь... Напоминаю, телефон на студии 718-303-90-90. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
9: Доброе утро.
1: Упс, наша связь прервалась. Это досада, конечно. Если вы сейчас уже кончили ругаться матом по поводу этой краткосрочной встречи, то и снова слышите мой волшебный голос в эфире, то я вас попрошу снова набрать наш номер 718-303-90-90. Честное благородное слово, я не пытался прервать ваше выступление. Вот, отлично. Доброе утро. Говорите, пожалуйста.
9: Доброе утро, Вадим. Я хочу сказать, я всегда говорил, что демократия – это не вседозволенность. И она, как профессор, должна, наверное, знает, как устроена иранская, так сказать, демократия, в сколько людей сейчас убили, вот когда у них были там забастовки, там, я не знаю, в Иране. Сколько
1: там уличные протесты убивали не на забастовках, да. А на уличных протестах людей.
9: На уличных
1: больше протестах. Больше 30 тысяч убивали. Человек, говорят, убили.
9: Да, ну как она, я хочу послушать, как она к этому относится, понимаете? Если она говорит, что прекрасная демократия в Иране, как она относится к этому, понимаете? Она профессор. Но она, наверное, немножко должна, я не знаю, соображать. Я не думаю, что она очень соображает, если она такие вещи говорит. Но вот мне просто интересно, что она думает о иранской демократии, которая призывает к, как я везде говорю, об уничтожении другой страны. Понимаете, это нормально, да? Это все у нее нормально. То есть это демократия, это полная демократия, понимаете? Я уже не говорю про Америку, но то, что она, то, что с любой, так сказать, платформы иранские, любые лидеры говорят, что Израиль не должен существовать, она считает это нормальным. Это, и как я должен относиться к этому? Потому что демократия – это не вседозволенность. Пусть она едет.
1: Ну, я, послушайте, одну секунду, послушайте, я вам что хочу сказать. Когда вот вы несколько раз повторили эту фразу, демократия – это не вседозволенность. Откуда взялась эта фраза? Она записана в каком-то нашем документе основополагающем или нет? Или ее кто-то придумал, мы даже не знаем кто? Что это за фраза? Какой в ней смысл?
9: Какой?
1: Она это юридическая какая-то фраза? Или откуда она взялась?
9: Это... Рада, так сказать, для нормального, я не знаю, для нормальной демократической системы. То есть свобода, это что значит свобода?
1: По вашему определению.
9: По моему определению, свобода, я не знаю. То есть если человек, так сказать, ну, держит себя в руках, он понимает какие-то ограничения. Поэтому мы имеем то, что в Америке, то, что мы имеем. То есть любой может поливать грязью, что, говорить что угодно, делать что угодно. Свобода. Это свобода.
1: Послушайте, ну хорошо. Слушайте, совершенно понятно, что свобода, она, это такое рисковое дело. Мы это все понимаем. Но с другой стороны, когда мы говорим о свободе в нашей стране, то мы знаем, что это первое требование нашей Конституции. Свобода слова. И оно предполагает полную свободу, потому что свобода с ограничениями уже не свобода. И вот это документ. А когда говорят, демократия – это не вседозволенность, и у меня к вам вопрос, откуда взялась эта фраза, кто ее автор, где она записана? И потом демократия, когда мы говорим о демократии, мы говорим о свободе выборов. Вернее, не о свободе, а о системе выборов, которая дает право всем участвовать, и потом, значит, по результатам голосования как-то меняется наша внешняя или внутренняя политика. Вот это демократия. Но сама по себе демократия не имеет большого отношения к свободе слова. Просто, на мой взгляд, вообще не имеет никакого отношения. Вы сравниваете как бы несравнимые вещи.
9: А что такое тогда демократия?
1: Ну, может быть, я
9: ошибаюсь. Что такое демократия? Что такое демократия? Объясните мне.
1: Значит, я вам
9: что могу такое объяснить, демократия?
1: Где можно найти... Я вам могу объяснить, где найти толкование этого термина. В Википедии потратьте, я не знаю, одну минуту своей жизни, и вы получите точное описание того, что такое демократия, а не моей интерпретации этого термина. Окей, друзья мои, я вижу, народ звонит. Я народу непременно дам возможность выступить в следующем сегменте своего шоу. А сейчас я торжественно объявляю перерыв на выпуск новостей. Оставайтесь с нами, никуда не уходите.
10: Все это слышно по радио. Радио.
11: Дэвидсон Радио. Нас хорошо слышно.
12: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101 718-891-0101 813-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
13: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр «Шорвью» вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
16: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
17: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
16: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
15: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
18: Америка без границ представляет самое мощное бизнес-событие в этом году. Бизнес без границ на борту легендарного Hornblower Infinity в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
19: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
11: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Перед тем, как начать принимать телефонные звонки, я вижу, мне звонят. Друзья мои, дайте мне несколько секунд для того, чтобы напомнить вам о том, что распространенная проблема у пожилых людей – это боли в тазобедренном суставе. С возрастом наши хрящи изнашиваются, а жидкости, работающие у них как смазка, становятся меньше. Боль может отдаваться в других частях тела. Запускать это состояние недопустимо. Обратитесь к доктору Михаилу Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Офис удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца». Он нам рекомендовал вас как замечательного медика. Да, такие дела. Хорошо, я сейчас возвращаюсь к нашему разговору о свободе и несвободе. Телефон в студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Уважаемый Вадим Вадим Александрович Ермолинец, это Людмила. Так вот, вопрос, вы задаете вопрос слушателю, где вы взяли вот эти понятия. Это политологическое понятие. Я работала в политологической гимназии и ездила в Москву в Горбицентр. У нас были замечательные лекторы, и говорили они как раз о том, что... Ограничение свободы слова должно присутствовать. А вот эта дама должна пройти тест на психологическую состоятельность, потому что она профессор, можно сказать, влияющий на умы своих учеников, она обязана, как говорят сейчас, сленгом фильтровать базар. Всего доброго.
1: Ну хорошо, всего доброго. Слушайте, у нас тут масса народу не фильтрует базар. Ну что можно сделать? Ну хорошо, вот она говорит,

0: монархической власти к свободе слова. Это несопоставимые понятия. Они – это яблоки и апельсины. Вы не можете их сравнивать. Понимаете? Но, во всяком случае, я это так понимаю. И именно в этой демократической системе у нас есть возможность свободы слова. Потому что у нас, например, когда какие-то тут люди заявляют о том, что Трамп состоял в интимных отношениях с российской разведкой, и это все делается, подпитывается какими-то документами, липовыми, придуманными, то, между прочим, этих людей до сих пор не привлекли к ответственности за это, потому что это и есть свобода слова. Хотя это вранье же было с первой секунды. Это очень зыбкое понятие, где что можно говорить, а что нельзя говорить. Ну, хорошо, вспомните вот этого спецпрокурора Мюллера. О май гад, это вообще, в моем понимании, это был еще тот фрукт. И у меня при этом есть объяснение тому, что он тот фрукт. Я не верю, что в ФБР, вернее, я верю, что в ФБР идут специальные люди с особыми наклонностями. Значит, когда он ничего не нашел, ничегошеньки, вообще ничего не нашел, сколько они там миллионов потратили, сколько они переворошили всего, ничего не нашел. Но когда он, значит, свое заключительное слово говорил, он сказал: мы ничего не нашли, но это не означает, что ничего не было. Ну, не скотина. Ну, хорошо, ладно, это я неправильное слово сказал. Сорвалось, прошу прощения. Но это же абсолютно непорядочное заявление. Это тоже клевета. Ты не нашел, скажи, я ничего не нашел. Нет, я не нашел, но это не значит, что ничего не было. Но это значит, во-первых, это подтверждение того, что ты плохо искал. Если ты ничего не нашел, но знаешь, что что-то могло быть. То есть ты как бы сам себя дисквалифицировал. Или посмотрите на все эти заявления Джеймса Коми. Это скользкие, отвратительные люди, которые говорят отвратительные вещи. Но их не ухватишь, потому что они так говорят. И они позволяют себе так говорить, потому что они знают, что они защищены первой поправкой. Это их мнение. И они его высказывают. То есть мы можем, я думаю, с этим никто не станет спорить, мы тут все согласимся с тем, что свобода и демократия выпускает из наших самых темных, грязных углов вот этих вот отвратительных существ, которые говорят разные гадости. Но все эти существа, они все защищены первой поправкой Конституции и пользуются той свободой, которая им предоставлена. Скажите мне, что это не так. Окей, доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, это Наум из Массачусетса. Я хотел бы поднять такой вопрос. Если можно рассмотреть ее слова в плане проявления экстремизма, который несет с собой ненависть
0: к американской империи, к нашей внешней политике, по большому счету.
1: Внешние проявления криминала на основании ненависти, фабрикации каких-то лживых данных, которые вызывают подобные явления, криминальные, тоже вот это должно ограничить неограниченную, так сказать, грубо сказать, свободу слова. Я хотел бы, если кто-то высказался из наших слушателей, кто компетентен в этой области экстремизма, проявления экстремизма под прикрытием высказываний свободы слова. Вот что я хотел сказать. Спасибо.
0: Пожалуйста. Я ничего не понял. Ну, это не страшно. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Раз пошел разговор о демократии, я бы хотел напомнить, откуда возникло это понятие. Древней Греции.
0: Не, речь пошла не о демократии, речь пошла о свободе слова. И речь о демократии
2: хорошо,
0: не идет. Мы
2: хорошо.
0: Знаем, что такое демократия.
2: Почему? Почему? Свобода слова и демократия неразрывно связаны. Вы, пожалуйста, меня не останавливайте. Я прошу вас полминуты. Так вот, демократия, значит, там возникла голосование. Вот это и есть главный признак демократии.

0: хочу напомнить, кто голосовал. Там был имущественный ценз. А имущество были – это рабы. Так вот, дословно демократия – это власть рабовладельцев. Об этом забывать не стоит. Вот это, что я хотел сказать.
1: Хорошо, и сказали. Вот у меня просто моя передача демонстрирует ваши неограниченные возможности, как моего слушателя. Спасибо, как участника наших дебатов. Спасибо вам. Но я понимаю, что есть разные оговорки. У нас, когда мы говорим, например, о вседозволенности или о каких-то ограничениях, но есть, я согласен, что они существуют. И я их однозначно поддерживаю. Например, у нас вы не можете распространять порнографию в общественных, в общедоступных средствах массовой информации. Да? Это у нас такое правило здесь существует. Оно введено нашей комиссией по средствам массовой информации. Потом вы не можете распространять ненависть. У нас даже есть специальные тут законы против ненависти. То есть это вы не можете там призывать к насилию против каких-то конкретных групп населения. Допустим, против геев, или против черных, или против кого угодно, в принципе. У нас матом нельзя ругаться в эфире. Именно поэтому я выключаю тех людей, которые начинают свое выступление с мата. А так бы я как раз с интересом послушал их позицию. Но я понимаю, что там позиции никакой нету, скорее всего. Там просто есть адреналин в каких-то немеренных количествах. Поэтому человек не в состоянии ничего высказать, а только он может выпустить пар. Ну, слушайте, я, между прочим, предлагаю этим ребятам просто сыграть в такую игру. Включать телефон и просто говорить в телефон. И представлять себе, что я или кто-то другой на другой стороне все это слышит. Включать немножечко свое воображение. Вот. У нас нельзя это делать. Но я понимаю, что это нельзя, нельзя, нельзя, нельзя. Есть какие-то нельзя. Но как только вы вторгаетесь в политическую сферу, и вам начинают говорить в политической сфере, что нельзя, то вот это вот и есть ограничение свободы. Потому что о чем еще вообще нам спорить с вами, если не о политике? Это, допустим, можно о религии спорить. Люди там, умные люди с бородами большими и животами, они всю жизнь спорят о религии. Какой, чей Бог лучше, или чьи пророки правильно говорили, неправильно говорили. Они трактуют там толстые книги из далекой древности. Но эти, в основном у них мирные такие споры. Но политика открыта для всех. Между прочим, я тут должен согласиться по причине демократии, потому что у нас все в нашей стране имеют выборное право. У нас нет таких людей, что ты не можешь голосовать. Хотя, опять же, тут есть, если я не ошибаюсь, люди, совершившие уголовные преступления, они не могут голосовать. Особенно тяжкие или там в тюрьме, которые находятся, они, понятно, не голосуют. То есть есть какие-то ограничения. Но в основном у нас все могут голосовать. Опять же, еще с одним ограничением – после наступления определенного возраста. В младенчестве голосовать нельзя, потому что люди просто за конфету могут проголосовать за кого угодно, за черта с рогами. Но, между прочим, они у нас и в зрелом возрасте это делают, когда им дают какие-то там блага с призывами проголосовать за своего кандидата. То есть это происходит. Но, в принципе, я хочу вернуться к главному, что я хочу сказать. У нас та сфера, где мы все имеем равные возможности говорить обо всем, о чем хотим, это только политика. И если эта тетка говорит о том, она, наверное, не очень умная, я все-таки думаю, она хоть и профессор, но жизнь показывает, что среди профессоров довольно много неумного народу. Если она, будучи профессором, призывает к ликвидации американской империи, то я могу себе представить, в данный момент я пытаюсь как бы ее оправдать, хотя в действительности я, конечно, ее не оправдываю. Но как адвокат дьявола я могу сказать, она выступает против нашей внешней политики. Потому что, между прочим, она сейчас засветилась, потому что она выступала на этом слете демократической молодежи. Но, по большому счету, у нас тут очень много народов, в том числе консервативного рода, уважаемого народа, которые, другими словами, говорит, почему у нас, почему мы располагаем, я боюсь сейчас точно соврать по поводу цифр, но порядок цифр такой. Почему у нас 750 военных баз в 80 странах мира? Почему мы постоянно говорим об экспансии Китая, между тем Китай со всех сторон, ну не совсем, но по океанскому берегу, он окружен нашими базами. Там десятки наших баз. И, конечно, они воспринимают это как угрозу своей безопасности. То есть, вот она говорит про это, наше имперское влияние. И я должен сказать, что, конечно, это наше имперское влияние, это наследие старых времен, потому что это эти все базы, все это из тех времен, когда мы считали, что если мы хотим на кого-то повлиять, то мы можем силой повлиять. Но эти времена уже давно прошли, их больше нет. Мы каким образом влияем на страны? Мы вливаемся в их экономику, и мы становимся, как только мы становимся частью их экономики, мы тут же становимся частью их политической системы. Как только эти страны открывают нам свою экономику, все, конец, они наши так называемые партнеры, но в действительности они делают то, что мы им говорим делать. Если они хотят продолжать зарабатывать свои деньги. Это рабочие места для простых, смертных. И это хорошие бабки для руководителей этих стран. Они всегда там греют руки. То есть сейчас уже мы прошли тот этап, когда мы могли кому-то угрожать атомной бомбой, или ракетами, или чем угодно. Или сапогами на земле. Это все мы уже проехали. Мы теперь экономическая империя. Но эта тетка, она еще мыслит этими старыми категориями. Поэтому она говорит про войну с Ираном, она говорит поэтому, что это стражи революции, исламской революции, это замечательные люди, у них производство фантастическое, они там нас держат за одно место в Ормузском проливе, что, между прочим, чистая правда, таки да, держат. Но я, опять же, я повторяю, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. В данном случае я ее не поддерживаю, она мне не нравится, я ее не люблю на большом расстоянии со своей солнечной Флориды. Но я пытаюсь ее понять. Она не выступает против Америки как государства или как политической системы. Она выступает против американской империи. А американская империя, с ее слов, это наше военное присутствие во всем мире, которая для меня, например, является пережитком других эпох, предшествующей эпохи. Такие дела. Но имеет она право это говорить? Ну, на мой взгляд, имеет. Потому что как только ты начинаешь ограничивать людей в чем-то, в политических высказываниях, конец свободы и демократии. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. А свобода слова – это, конечно, великолепное наше завоевание, но когда это наше свободное слово… Алло, вы слышите меня?
1: Да.
2: Когда свободное слово становится призывом к насилию, это уже, по-моему, называется другими словами. Мы помним прекрасно 6 января, когда нашего любимого Рыжика, в принципе, подвергли импичменту якобы за призыв к насилию, к штурму. Поэтому слова имеют последствия. Нужно, как говорится, фильтровать этот базар.
1: Окей, вы знаете что? В таком случае я вам хочу сказать следующее. Что у нас есть какие-то органы власти. И если они считают, что эта тетка Малин, она, значит, призывает людей к насилию, пусть они привлекут ее к ответственности. Пусть. Но этого не произошло, между прочим. Окей, спасибо вам большое за участие в передаче. Всего хорошего, будьте здоровы. Друзья мои, я смотрю на часы и вижу, что мне нужно объявить о завершении своей передачи и на последние минуты оставить вас с замечательной песней в исполнении «Hot Sardines» из солнечного Нью-Йорка. Всего хорошего, с вами был Владимир Малинец.

0: коррекция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558. Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Интернет-сайт «Дэвидсон Радио» – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
9: В Нью-Йорке 9 часов утра.
10: WSNR, Jersey City.
9: Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
11: Новости на
9: «Дэвидсон Радио».
11: Информация к этому часу.
12: Студия с новостями, Наталья Густрицкая. Вчера из-за прибытия президента Трампа и мэра Мамдани на третий матч финала NBA между Никс и Сан-Антонио Спёрс вокруг арены Madison Square Garden были введены повышенные меры безопасности. Трамп был освистан во время исполнения гимна. Недовольное протяжное улюлюканье раздалось, когда Трампа, наблюдавшего за игрой из VIP-ложи, показали на экранах внутри арены. Сан-Антонио Спёрс вырвали победу у Нью-Йорк Никс со счетом 115-111. Накануне игры журналисты заметили вокруг части MSG трехметровое ограждение большое количество сотрудников секретной службы, агентов, некоторые из которых были тяжело вооружены, сопровождали сотни сотрудников NYPD. Ряд нью-йоркцев и законодателей-демократов раскритиковали президента за доставленные неудобства. «Трамп должен оставить нас в покое, его здесь не хотят», — написал в соцсетях лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. Цены на билеты на игру оказались не по карману многим, но самая известная арена в мире все равно была забита до отказа. Среди присутствовавших был и мэр Мамдани, который рассказал журналистам, что заплатил за свои билеты почти $1000. Трамп – давний болельщик Никс и уроженец Нью-Йорка. Он родился в Квинсе. Последний раз посещал Мэдисон Сквер Гарден в ноябре 2024 года. Он приходил на турнир UFC после своей победы на выборах. Ранее он проводил там предвыборный митинг. По оценке Goldman Sachs, чемпионат мира по футболу может временно увеличить занятость в стране примерно на 40 тысяч рабочих мест в июне, но эффект будет краткосрочным и снизится в последующие месяцы после завершения временных контрактов. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Мексики и Канады. При этом в Америке состоится 78 матчей в 11 городских агломерациях, на которые могут приехать от 5 до 6 миллионов болельщиков. Рост будет сосредоточен в секторах досуга, гостиничного бизнеса, розничной торговли и транспорта, а также временно повлияет на потребительские расходы и показатели ВВП. Специалисты также прогнозируют умеренное краткосрочное ускорение инфляции, связанное с ростом цен на гостиницы, рестораны и транспорт. Федеральный суд признал незаконным введенный администрацией Трампа обязательный платеж в размере $100 000 при подаче заявления на получение виз H-1B. Окружной судья удовлетворил иск 20 штатов, оспаривавших меру, введенную в сентябре прошлого года. Суд установил, что администрация превысила полномочия, фактически введя налог на подачу заявлений без одобрения Конгресса. Департамент внутренней безопасности раскритиковал решение, назвав его судебным активизмом, и заявил, что повышение сборов было направлено на защиту американской рабочей силы. Британский актер Идрис Эльба считает, что Джеймсу Бонду не следует становиться прогрессивным в оригинале «Воук», и что некоторые зрители не готовы принять темнокожего мужчину в роли агента 007. Об этом актер заявил в интервью GQ, комментируя слухи о том, что он мог бы сыграть Бонда. По его словам, это всего лишь слухи. Они начались с премьеры фильма «Квант милосердия», который состоялся на следующий день после победы Обамы на выборах в 2008-м. Дэниел Крейг, игравший Бонда в этом фильме, прокомментировал избрание Обамы словами о том, что настало время для темнокожего Бонда. Позднее фанаты подхватили и развили эту идею, но Эльба, по его словам, всегда считал ее нереалистичной. Месяц назад создатели кинофраншизы начали кастинги среди фаворитов. Букмекеры называют Каллума Тернера, Джейкоба Элорди, Харриса Диккенсона, Арона Тейлора Джонсона и Тео Джеймса.
9: Погода на Дэвидсон Радио.
12: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 76 градусов по Фаренгейту, плюс 24 градуса по Цельсию. Относительная влажность воздуха 46%.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
13: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
14: Доброе утро. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас 9 июня. Вчера на бирже был смешанный день. Индекс Dow Jones упал на 81 пункт, 0,15%. Dow Jones закрылся на отметке 50786. Standard & Poor's 500, однако, поднялся на 22 пункта, 0,3%. 7406 был конечный результат. И Nasdaq закрылся на отметке 25930, прибавив 220 пунктов, или почти 0,9%. 0,9%. Что произошло? Обратно народ бросился покупать технологические компании, и сегодня это будет продолжаться. Транспортный индекс вчера прибавил 1%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний поднялся на 0,8%. Нефть сегодня упала на 98 центов, $86.19 стоит 1 баррель нефти. Золото 4366.10 стоит унция золота. Унция серебра стоит $68.58. 1 евро равен $1.16. 5-летние госбумаги у нас в стране дают 4,267% за 10 лет. Можно получить 4,544 тысячных. границы сегодня Англия минус 4%, Франция плюс 2/3%, Германия плюс 3%, и Швейцария плюс 0.5%. В Азии японский Никей поднялся на 2.2%, Шанхай плюс 1/4%, Гонконг минус 3%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 169 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 33 и Nasdaq плюс 244 пункта. Из компаний, которые попали на экраны, стоит отметить следующего сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Строительная компания Toll Brothers, теперь Market Perform, то есть они теперь будут вести себя точно так же, как другие. Park Aerospace будет тоже Market Perform. Apple Overweight считает один из банков, и новый таргет $360, хотя после того, как они объявили, Apple объявил вчера новую серию, инвесторы не были абсолютно в приподнятом настроении и продали акции Apple, и сегодня с утра акции Apple тоже в минусе. Вчера мы закрылись на 301.54, сейчас Apple торгуется на отметке $300.11, между 311 и 331. Fuel Cell надо покупать, считает один из банков, и он говорит, что эта компания может удвоиться в цене. International Flavors and Fragrances надо покупать, а Arthur Gallagher надо покупать. Micron теперь нейтральный, считает один из больших банков, и дал таргет $900. Но Micron продолжает подниматься. Magnite надо покупать, Oracle надо покупать, считает один из больших банков. Gold.com надо покупать, считает один из банков, хотя другой банк сказал, что золото еще может упасть на 20% от сегодняшней цены. Alphabet надо покупать, они дойдут до $475 за акцию. А Tesla Peer Perform считает один из инвестиционных компаний. Grand Canyon Education можно покупать, West Pharmaceuticals будет вести себя хорошо, и LSI Industries тоже будут вести себя хорошо. Цены, которые изменились сегодня. Newland подскочил на 39%, потому что GSK покупает их за $10.6 миллиарда. Они хотят, это фармацевтические компании, и они хотят пойти в сторону найти решение против онкологии. GM Smart Company объявили свои квартальные результаты, они там акции поднялись на 3.5%. SailPoint, это Security Intelligence платформа, упала на 12% после того, как они объявили свои результаты. Alibaba попала на лист китайских компаний, на которых Пентагон считает, они работают на китайскую военную машину. Alibaba, Baidu, Baidu, эти компании попали и на лист. Акции Alibaba на этой ноте поднялись на 0.9%. Vail Resorts упали на 4.9% после своего отчета. И Micron поднялся на 5% с утра, Qualcomm поднялся на 2.6%, компании, связанные с чипами, все сегодня поднялись. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
15: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
16: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве перевода. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
1: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Живим в Нью-Йорк.
1: Добрый день, доброе утро, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 127 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. В эфире утренняя развлекательно-музыкальная программа, которая называется «Доброе утро, Нью-Йорк». Сегодня я подготовилась моя интересную тему. Тема связана с событиями сегодняшнего дня, но не с политическими событиями. Их хватит в течение нашей и нашего дня, и нашей рабочей недели. Я буду говорить о более социальном продукте нашей с вами жизни и нашего с вами существования, но о каком пока чуть позже. Я бы хотел для начала высказать слова благодарности тем, кто поддерживает наши программы и мои эфиры в частности. В первую очередь напомнить вам о замечательном докторе Михаиле Рисмане. Доктор Михаил Рисман – специалист по лечению боли. Он успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. Он один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток, и кровообращение снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием. 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. В первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление. В офисе принимают все основные медицинские страховки. Не откладывайте. Звоните доктору Михаилу Рисману. 718-769-7191, 718-769-7191. Еще одно сообщение, которое я приготовил для вас, это сообщение касается замечательного агентства Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашаются работники с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и добро пожаловать строить карьеру в Америке. Лицензированное агентство Welcome Care 22 года в бизнесе, уже 23 год, говорит на вашем языке, платит все бенефиты и плюс еще дополнительные бонусы. Программы, которые предлагаются, уникальные среди пользующихся спросом. Есть программа для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. До 24 часов в сутки можно получить. Для тех, кто получил травму, перенес операцию, возможно, инфаркт или инсульт, краткосрочная помощь на дому в агентстве Welcome Care. Позвоните 718-232-4850. Если по состоянию здоровья вы не можете себя обслуживать и вынуждены находиться в nursing home, а у родственников не хватает времени или возможностей, то вы можете позвонить в агентство Welcome Care. Есть специальная программа, называется 12+12. Позвоните, и вам помогут. Отдельные слова я хочу сказать о детях, о том, что в агентстве есть программа, которая может помогать детям, детям от мала до 18 лет. В случае, если ребенку до 18 есть Medicaid, он, естественно, может получить до 24 часов помощи на дому. Но если ребенок маленький и у него наблюдается отставание в развитии, то специалисты могут помочь. Это массажисты, логопеды, физиотерапевты и другие специалисты. Например, детки с аутизмом. Вот, совершенно потрясающе, требующие просто немножко другого отношения, другого занятия, другого терпения. Но в целом, зачастую, даже значительно чаще, чем обычные детки, бывают очень грамотными и образованными впоследствии, может быть, в какой-то более узкой области. Но сегодня этим можно заниматься, и сегодня им можно помочь. Позвоните по телефону 718-232-4850, 718-232-4850. Welcome Care, с нами как в семье. Есть еще несколько сообщений, о которых я вам расскажу чуть позже. А пока бы я хотел напомнить, что день наш сегодняшний, он, в общем, уникальный. На календаре у нас уже 9 июня. Солнышко, погода хорошая, пока не так жарко. В общем, ощущение замечательное. Но тема, которую я сегодня выбрал, это Международный день друзей. А это именно сегодня, 9 июня. Друг – это одна душа, живущая в двух телах, так сказал в свое время Аристотель. Так это или как-то по-другому, сегодня я хочу вам об этом несколько слов рассказать. Помимо абсолютно понятных и традиционных размышлений в этом направлении, я заинтересовался химическими процессами, которые происходят в организме. Ведь человеческий организм – это некая химическая лаборатория, и различные проявления, и связанные с проявлениями характера, и с проявлениями эмоций, и с проявлениями такими, как, допустим, покраснение лица, пытливость, или еще какие-то проявления, которые мы замечаем, совершенно грусть, например, слезы, от одной мысли уже возникают какие-то реакции, которые мы, по сути, даже вот буквально в смысле не контролируем. Так вот, эта химическая лаборатория, имеет ли она какое-то отношение еще и к ощущению друг, или же к вот этому понятию друг? И я нашел очень интересную по этому поводу информацию, которой с вами сегодня и поделюсь. Ну, во всяком случае, до того самого момента, пока, возможно, вам и самим станет интересно. То есть, немножко поделюсь, а дальше сами. Но вспомню разные песни, написанные по поводу дружбы, и одна из них, наверное, из самых первых песен о дружбе, которую я услышал, была песня, которая им вложила первые понятия по этому поводу.
0: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Он в связке в одной с тобой, там поймешь.

Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не беру, иду, про таких не пою.

0: Если лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью. Неудивительно, что в разных странах есть и праздники, посвященные друзьям. Один из них, Международный день друзей, отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня. Международный праздник, чтобы было понятно. Естественно, что в народном творчестве присутствует немало пословиц, поговорок и афоризмов о друзьях. Помните такие известные: «Старый друг лучше новых двух», «Три друга, отец да мать, да верная жена», «Друзьями в одной могиле не тесно», «Не держи 100 рублей, а держи 100 друзей». Мы хорошо помним эти пословицы даже в виде песен. Ведь дружба – это не просто ментальная связь между людьми, основанная на симпатии, уважении и взаимовыручке, но и важная этическая ценность, делающая каждого человека лучше, поскольку только настоящие друзья могут искренне порадоваться за ваши победы и поддержать в самые сложные моменты вашей жизни.

0: Дорогие друзья, это был Олег Митяев с песней «Друг мой». А у нас середина часа, прервемся на новости рекламы. Оставайтесь на нашей волне, встретимся сразу после рекламы.
1: Нас слушает весь мир. www.davidzonradio.com davidzonradio.com
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
9: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.

0: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. В студию микрофона Михаил Брославский. Приветствую всех на волне 620 М Дэвидсон Радио. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Сегодня у нас 9 число и, соответственно, 9 июня – День друзей. Этому празднику я решил посвятить сегодняшнюю свою программу, потому что, еще раз, как я и сказал, это важное социальное состояние, в котором человек находится. И, честно вам скажу, ответить на вопрос, может ли дружба продлить жизнь, ученые говорят «да». Как заметил немецкий философ Артур Шопенгауэр, истинная дружба – одна из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют. Но мы надеемся, что в вашей, в нашей жизни есть хотя бы один человек, которого вы захотите от всей души поздравить с сегодняшним праздником. Ведь Международный день друзей основан именно для того, чтобы, независимо от жизненных обстоятельств и различных перипетий, каждый человек мог напомнить своим друзьям о том, как они важны для него, чтобы порадовать их или поддержать, если это необходимо. Хотя истинная история умалчивает, кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности и актуальности. Возможно, сегодняшний праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь, даже спустя какое-то время, позвонить или написать старым добрым друзьям, сказать добрые слова, может, и собраться шумной дружной компанией, устроить вечеринку, например, или пикник, и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями. Так что, дорогие друзья, есть инструмент для сегодняшней встречи.

Вот опять этот легкий туман, предосенняя сырость дорог, будоражат следы затянувшихся ран и раскаты забытых тревог. Я опять возвращаюсь домой, завершая свой замкнутый круг. Хорошо, что есть где

на земле. Мир забит битком колизей, но как сложно найти в этой суетной мгле настоящих и верных друзей. И хоть мир неуютно большой,

0: мы с тобой прошли, что еще нас ждет на пути? Сколько мы с тобой прошли, что еще нас ждет на пути? Сколько мы с тобой прошли, что еще нас ждет на пути?
1: Друзья, одно короткое сообщение. Лицензированное агентство Welcome Care, агентство по уходу на дому, более 22 лет успешной работы во всех районах Нью-Йорка, приглашает вас на ярмарку здоровья, которая пройдет в воскресенье 14 июня с 12 до 2 часа дня по адресу 2336 86-я стрит, Бруклин. Транспорт, автобус B1, метро D-Train. В программе встречи с представителями медицинских страховых планов. Сотрудники администрации Welcome Care ответят на ваши вопросы. Новая информация о сервисах для пожилых людей и детей с аутизмом. Бесплатная консультация специалиста по медикейту, ведущий ярмарки Ари Каган, директор по связям с общественностью и прессой. Приглашаются хоум-аттенды и желающие получить работу по уходу на дому. Будут рады вас видеть. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Ну а мы продолжаем. Почему дружба нужна человеку не меньше, чем сон и еда? Что об этом говорит наука? Знаете ли вы? Дружба кажется чем-то простым. Общие шутки, разговоры, поддержка и привычка писать человеку первым. Но на самом деле за этими отношениями стоит сложный механизм, в котором важную роль играют эволюция, мозг, гормоны и даже, дорогие друзья, иммунитет. В дружбе редко думают как о биологическом механизме. Обычно это что-то личное, переписка, встреча, внутренняя шутка, человек, которому можно сказать лишнее и не пожалеть об этом. Меж тем, за этим бытовым чувством стоит целая сеть процессов от работы мозга до древних стратегий выживания. Интерес к дружбе растет еще и потому, что одиночество давно перестало быть только личной проблемой. В 2025 году ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, сообщила, что одиночество затрагивает примерно каждого шестого человека в мире и связано с заметными рисками для здоровья. И если вы, дорогие друзья, не хотите чувствовать себя одиноким, или, возможно, вы уже почувствовали себя одиноким, обратите внимание на это мое приглашение. Enriched Adult Daycare в Бруклине, в районе Бенсонхёрст, но собирает ребят, собирает вас, посетителей центра, развлекательного, оздоровительного центра, собирает

всего большого Нью-Йорка. Особое внимание Квинс. Обратите на это объявление. Квинс, Фараковы, обратите внимание. Вас привезут на комфортабельных автобусах в лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста. Энрич Адал Дейкер приглашает всех-всех-всех. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством. Читать в библиотеке, играть на бильярде. Прихорашиваться в салоне красоты. Общаться. Ну и главное, это дружить и изучать различные личного рода предметы. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enrich Adult Daycare есть все. И не хватает пока. Не хватает только вас. Хотя, возможно, ваши друзья уже там. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com. Сегодня можно посмотреть прогноз погоды по телефону, увидеть, какой из дней будет либо очень жаркая погода, либо очень влажная, выбрать этот денечек и отправиться в центр и посмотреть, насколько погода на улице может отличаться с погодой в доме. Не так ли, друзья? «Машина времени», песня «Мой друг». «Машина времени» отпраздновала вот совсем недавно, 27 числа, отпраздновала очередной юбилей. После 50, наверное, каждый год для такой группы юбилей. И это 57 лет коллективу. Представляете? Сегодня нас слушают, возможно, те, кто родились после того, как появились первые песни «Машины времени». Ну, а мы споем песню вместе, кто помнит слова «Мой друг».

С эволюционной точки зрения дружба помогает выживать в группе. Один человек уязвимее перед опасностями, болезнями и нехваткой ресурсов. А группа позволяет распределить роли. Кто-то добывает пищу, кто-то делится знаниями, кто-то предупреждает об угрозе. Дружба связана и с возможностью в биологии. Это часто обсуждают через идею кооперации. Сегодня я помогаю тебе. Завтра ты помогаешь мне. У социальных животных тоже возникают устойчивые привязанности между неродственными особями. Такие связи описаны у приматов, дельфинов, слонов и лошадей. Есть целая группа исследований по этому поводу. Оказывается, они тоже могут дружить. У павианов качество социальных связей влияет на выживание потомства и продолжительность жизни самок. Это показывает дружба, и похожие на нее связи имеют практическую ценность. Они помогают дольше держаться в сложной среде. А еще одна важная деталь – социальный интеллект. Чтобы жить в группе, нужно помнить, кто кому доверяет, кто надежен, кто склонен нарушать договоренности. Поэтому одна из известных гипотез связывает развитие большого мозга у приматов именно с социальной жизнью.

0: столик.
1: Фраза «дружба продлевает жизнь» звучит повсеместно, однако у нее есть научное обоснование. В крупном метаанализе в PLOS Medicine объединили сведения с 148 исследований и 308 849 участников. Люди с более сильными социальными связями имели примерно на 50% более высокую вероятность выживания за период наблюдения, чем люди со слабыми связями. Причин может быть несколько. Социальные связи помогают регулировать стресс, поддерживать психическое здоровье, вовремя обращаться за медицинской помощью, сохранять режим, быть физически активнее и реже уходить в разрушительные стратегии поведения. Кроме того, дружба дает чувство смысла. Когда человек кому-то нужен, у него больше причин заботиться о себе. Но хочется сделать ремарку, что исследования обычно говорят о социальных отношениях в целом. Друзьях, семье, партнерах, соседях, сообществе. Близкие друзья входят в эту систему как один из самых важных источников эмоциональной поддержки. Говорят, что дружба – это не работа. Дружба – это то, чем надо заниматься ежедневно.

Дорогие друзья, на этом с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Братславский. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидсон Радио. Вас ждет еще очень-очень много интересного. Будьте здоровы и до завтра в эфире.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азакелит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
4: Дэвид Зон Радио.

0: четверки в 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Густрицкая. Вчера из-за прибытия президента Трампа и мэра Мамдани на третий матч финала NBA между Никс и Сан-Антонио Спорс вокруг арены Madison Square Garden были введены повышенные меры безопасности. Трамп был освистан во время исполнения гимна. Недовольное протяжное улюлюканье раздалось, когда Трампа, наблюдавшего за игрой из VIP-ложи, показали на экранах внутри арены. Сан-Антонио Спёрс вырвали победу у Нью-Йорк Никс со счетом 115-111. Накануне игры журналисты заметили вокруг части MSG трехметровое ограждение большое количество сотрудников секретной службы, агентов, некоторые из которых были тяжело вооружены, сопровождали сотни сотрудников NYPD. Ряд нью-йоркцев и законодателей-демократов раскритиковали президента за доставленные неудобства. «Трамп должен оставить нас в покое, его здесь не хотят», – написал в соцсетях лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. Цены на билеты на игру оказались не по карману многим, но самая известная арена в мире все равно была забита до отказа. Среди присутствовавших был и мэр Мамдани, который рассказал журналистам, что заплатил за свои билеты почти $1000. Трамп – давний болельщик Никс и уроженец Нью-Йорка. Он родился в Квинсе. Последний раз посещал Madison Square Garden в ноябре 2024 года. Он приходил на турнир UFC после своей победы на выборах. Ранее он проводил там предвыборный митинг. По оценке Goldman Sachs, чемпионат мира по футболу может временно увеличить занятость в стране примерно на 40 тысяч рабочих мест в июне, но эффект будет краткосрочным и снизится в последующие месяцы после завершения временных контрактов. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Мексики и Канады. При этом в Америке состоится 78 матчей в 11 городских агломерациях, на которые могут приехать от 5 до 6 миллионов болельщиков. Рост будет сосредоточен в секторах досуга, гостиничного бизнеса, розничной торговли и транспорта, а также временно повлияет на потребительские расходы и показатели ВВП. Специалисты также прогнозируют умеренное краткосрочное ускорение инфляции, связанное с ростом цен на гостиницы, рестораны и транспорт.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
3: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1 850 000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
17: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей. Один вечер. Один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
1: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
10: Дэвидсон радио.
0: Дэвидсон радио.
10: Американское радио на русском языке.
0: Радио. Дэвидсон радио.

0: Здесь платят за смелость,
1: за кода, за шаг,
0: за то, что в туризме ты
1: признанный маг.
0: Хочешь идей?
1: Сиди, не вопрос.
0: Но жизни

0: Каждый рулит, это прекрасно, это просто замечательно, и каждый рулит на своих маршрутах. Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, рулим на своей орбе, а вот Леонид Животовский, он рулит бизнесом без границ. Всем хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Мы начинаем программу, которая так и называется «Бизнес без границ». И главный эксперт туристической индустрии Леонид Животовский с нами. Именно он расскажет, как можно начать собственный турбизнес под крылом «Нет ни самолета», а крупной туристической компании. Здравствуйте, Леонид. Благодарим вас за очередной музыкальный шедевр, прозвучавший в начале нашей программы.
1: Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, туристы и туристки, здравствуйте, интерпренеры. Сегодня мы говорим о том, как вы вместе с нами можете зарабатывать в туристическом бизнесе. Что мы предлагаем? Мы работаем с компанией, которая 35 лет в бизнесе, имеет 145 тысяч агентов в 22 странах. И она дает как бы крышу для independent travel агентов, которые могут под ее крышей работать. Вы получаете все связи, все connections, все договора, которые не имеют, и через эти договора с компанией можете зарабатывать с нами денежки.
0: Лень, я сразу назову номер телефона, по которому все заинтересованные лица могут позвонить и оставить свои координаты. Координаты – это свой номер телефона и имя, чтобы связаться с Леонидом. 718-303-8000. Вы можете звонить уже и назвать, так сказать, свой номер телефона и имя нашей Лене. Леонид с вами свяжется. Это все те, кто готов открыть свое собственное дело. А что значит вообще туристическое агентство под брендом крупной компании?
1: Ну, actually, открываем не агентство, а открываемся как independent travel agent. Окей? То есть, смотрите, все туристические провайдеры, так называемые по-английски, ну, все круизные корабли, все гостиницы, все экскурсионные компании, они работают только с компаниями, они не работают с людьми с улицы. Поэтому наша компания, которая 35 лет в бизнесе, имеет с ними договора с очень многими компаниями, практически 95% всего, что есть в мире, мы с ними работаем. И когда вы с нами начинаете работать, вы пользуетесь всеми этими коннекшенами. То есть, другими словами, все, что компания может, вы можете. И компания с вами делит доход 30-70. То есть, если вы получили $1000 commission, то вы забираете 700, они забирают 300. Примерно так.
0: Ну, это же очень выгодные условия, если агент забирает 700, а компания 300. Значит, а если у человека нет никакого опыта в туризме? Он вообще никогда этим не занимался и думать не думал об этом.
1: Дело в том, что когда мы рождаемся в роддоме, у нас никакого опыта нет нигде. Никто нам бирку на ручку не вешает, что мы хирурги, или мы финансисты, или мы травел-агенты. Если брать травел-агентский бизнес, он намного проще, чем, скажем, стать хирургом и сердце пересадить, потому что большинство людей уже на 90% травел-агенты, они всегда сами себе заказывают и самолеты, и круизы. То есть они уже это делают. И то, что вы делаете, то же самое, только через свой сайт, который, скажем, ну, например, davidsontravel.com в нашем случае, и получаете commission. Поэтому тут нету никаких особых, ну, естественно, надо узнать новые вещи, новую информацию, но по большому счету мы все этим занимаемся в большей мере или в меньшей мере.
0: Ну, хорошо, если все этим занимаются, то тогда какие преимущества получает человек, который вот сейчас позвонит, оставит свои координаты, чтобы с вами поговорить? Он задаст вот этот вопрос.
1: Ну, вопрос очень простой. Или вы хотите быть Ленина субботники и носить бревно бесплатно? То есть, когда вы заказываете круиз за $1000 себе, то вы за $1000 ее получаете. А если вы заказываете себе как травел-агент, то вы платите тоже $1000, только вам потом комиссионный чек приходит. Вот это вся разница.
0: На этот же круиз вы хотите сказать?
1: Конечно, конечно.
0: Ага. Ну хорошо, а вот как выглядит, значит, рабочий день человека, который больше не таскает бревна бесплатно?
1: Рабочий день человек себе делает сам, это называется independent, то есть вы не должны никакой офис приходить, вы не должны никому ни в чем отчитываться, компания вам дает доступ ко всей ее информации и всем connection, если вы целый месяц не хотите ничего делать, вам никто не позвонит и не скажет, о, а что вы ничего не делаете, вы же у нас работаете, но это называется independent, вы работаете ровно столько, сколько хотите, хотите больше денежек, значит больше сидите и работаете. Хотите отдохнуть, так неделю не работаете. Поэтому вы определяете свой рабочий день.
0: Лень, вот в песне прозвучали хорошие слова, там, что никаких гарантий. Понятно, что гарантии в наше время даже страховой полис, и то не всегда. Вот скажите, у человека не получилось продать там. Ну вот бывает, там, у кого-то сразу выстреливает, а у кого-то не получилось. Один день, второй, третий, пятый. Вот он вам звонит и говорит, Леня, у меня не получается, вот что мне делать? Есть какие-то варианты, чтобы человека подучить, подсказать, направить его в правильное русло? Ведь конкуренты наступают не только на пятки.
1: Окей, это очень хороший вопрос. Смотрите, наша компания не просто только делит с вами commission, она каждый день проводит Zoom-митинги и тренинги по разным вопросам. Например, по вопросу маркетинга, по вопросу, как букать туристические поездки. Потом из разных круизных кораблей приходят представители на наш Zoom и рассказывают, чем их корабль лучше, чем другие. То есть вы все время получаете свежую информацию. Люди, которые, скажем, сами себе заказывают онлайн, они эту информацию не имеют. Они увидели там, я знаю, Virgin Voyager, да, красивые корабли кликнули, но там может что-то появиться новое, какой-то новый корабль вышел. То есть мы получаем обновленную информацию каждый день по 5-6 зумов. Например, я специализируюсь, скажем, в круизах, значит, я больше на круизы нажимаю и смотрю маркетинг, как они советуют, как находить клиентов. Ну, например, вы знаете, есть такой цветочный бизнес, правильно?
0: Ну да.
1: Что цветочный бизнес делает? Он свадьбы, дни рождения делает, там, украшает залы. Если люди украшают залы на свадьбу, как вы думаете, есть вариант, что жених с невестой поедут в ханимун после свадьбы? Есть or no?
0: Ну, конечно, думаю, что есть.
1: Да, они уже находятся в цветочном магазине, они уже разговаривают с цветочницей. Почему она не может им этот вопрос задать? Это очень просто. То есть вы находите тех, которые близки к тому, когда люди делают решение. Или, например, какая-то компания каждый месяц едет куда-то на совещание и снимает отель. Найдите такую компанию, у вас будут групповые поездки, не один человек, а 20, 25. То есть вам расскажут разные варианты, как можно находить. Вы ходите в церковь, окей? Или в синагогу, или еще куда вы ходите. Там тоже люди не помолились, а потом они тоже куда-то едут. Поговорите с церковью, дайте им донейшн, и они вам тоже будут помогать. Есть миллион вариантов, как находить.
0: Ну хорошо, вот мы как-то говорили с вами по поводу того, вот с чего начинать. Да, и вы пару раз обмолвились, что вот, допустим, человек вышел на пенсию, ему стало скучновато сидеть дома, но он ведет замкнутый образ жизни, и вот по таким местам, допустим, он не ходит, но агностик человек, вот таким вырос, и практически ни с кем не общается, но готов общаться виртуально, с кем угодно, со всем миром. Вот для таких людей найдется место турагентства в вашей компании, под крылом, так сказать, под брендом крупной компании?
1: У нас найдется место для любых людей. Я, кстати, тот человек, который общается с людьми через компьютер, через Facebook. То есть я сейчас сижу вообще во Флориде и разговариваю с людьми даже из разных стран. Окей? Поэтому, если у вас есть желание, тем более, если вы на пенсии, у вас там дети уехали, внуки далеко, вам нечем заняться. Это просто для здоровья хорошо, когда вы чем-то заняты. Потому что если вы ходите из угла в угол, так вы начинаете тосковать, что делать, нечем себе занять. А так есть занятия, вы с людьми говорите. И в этом бизнесе у вас появится много приятелей, друзей, потому что вы все время общаетесь. Общение – это тоже богатство.
0: Да, из угла в угол ходить – это тоже большое счастье. Многие себе и этого не позволяют. Они садятся или ложатся, и на этом заканчивается активная жизнь. Ну, хорошо. Тогда вот ваше обращение, скажем так, к тем, кто давно мечтает открыть свое дело, но все никак не могут решиться на это. Что вы им скажете?
1: Я им скажу позвонить на Davidson Radio по тому телефону, который вы даете, оставить сообщение. Я с ними поговорю, послушаю их, что они хотят, и они зададут мне вопросы. Я узнаю, что именно они ждут от этого бизнеса, и посмотрим, и их нежелание совпадает с нашими возможностями.
0: Да, один наш слушатель назвал вас отличным мотиватором, так что я считаю, что это не комплимент, а совершенно справедливое замечание. Вы хорошо знаете свое дело, и это слышно. Ну, а что вы скажете для тех, кто задается вопросом: ой, наверное, мне это не подойдет. Кому это подойдет, вот такой бизнес? Какому
1: это,
0: человеку?
1: Это подойдет всем, кроме тех, кто ненавидит людей. Если вас люди раздражают, даже не звоните, это не ваш бизнес. А если вы нормально с людьми разговариваете, у вас есть терпение, у вас есть желание делать людям что-то хорошее, это ваш бизнес, это как раз тот момент. И приятно позвонить людям: ну как круиз, ой, так было красиво, там это то, хорошо, что вы нам посоветовали. Это приятно, мелочно, приятно. Кроме комиссионных, приятно, когда что-то хорошее говоришь.
0: Не, ну комиссионные – это совсем приятно, когда. А вот скажите, когда может вновь, так сказать, примкнувший турагент получить первый чек? Вот это чисто из вашей практики. Вот люди же наверняка могут позвонить вам и сказать: ой, Леонид, огромное спасибо, я вот сегодня получил первый чек, у меня сегодня первая продажа состоялась.
1: Окей, смотрите, ну возьмем меня для примера. Скажем, если я специализируюсь на круизах, то я, например, продам круиз в августе. Ну, например, сегодня кто-то купит на август. Теперь я чек не получу никакого чека, пока человек не сядет на корабль, не использует те деньги, которые он заплатил, и там в конце августа он только, скажем, выйдет с корабля. В этот момент моя компания, в которой я под ней работаю, получит чек, а потом я от нее получу чек. То есть, грубо, я в сентябре получу чек от того, что я продал сегодня на август.
0: Ага, понятно. Это, ну, все, я поняла. То есть это не сразу и не так быстро, чтобы просто люди...
1: Нет, потому что человек может заболеть, не дай бог, на работе не отпустить, и он может не поехать в этот круиз. Вы не можете получить комиссионные за то, что не произошло. Вы же, если забили в ресторане столик, а потом отказались, вам же чек не присылают.
0: Ну, это верно, это хорошее.
1: Не чек, а бил. Не присылает.
0: Нет, вы все правильно сказали, я же вздрогнула сначала, бил. Нет, чек, все нормально. Оплата, чек, вроде бы еще как-то понятно.
1: Но имеется в виду, с ресторана вам не присылают за то, что вы не сидели там, вы должны $200. Ну, извинились, бывает там, знаешь, машина поломала.
0: Да, я так понимаю, что вот если человек, который сейчас послушал вас, ваши рекомендации, ваше обращение, внимательно выслушал и заинтересовался, ему нужно начать со звонка на радио 718-303-9090, назвать свое имя, номер телефона, и Леонид с вами свяжется. Лень, когда вы обычно перезваниваете людям?
1: Где-то минуты через полторы.
0: А после того, как вы... Я поняла.
1: Когда Дэвид Донрадио отсылает мне текст, там Лена, по-моему, мне отсылает.
0: Да, Лена наша, да.
1: Да, если я на телефоне, то я закончу мой разговор и сразу перезвоню. Я люблю быстро отвечать людям.
0: Да, поэтому еще раз, пожалуйста, нам на радио 718-303-8000 оставляйте свои координаты, и Леонид с вами свяжется. А вообще все те, кто заинтересован в открытии, так сказать, себя как в роли турагента, мне кажется, что... Как говорят, говорили в старину, за спрос не бьют в нос, можно попробовать. Это довольно-таки интересно, если вы умеете общаться с людьми. Если вы путешественник, это наверняка для вас. Есть возможность и поправить свое финансовое положение, и расширить, так сказать, свой кругозор. Во-первых, появится... Лень, а когда может появиться возможность на вот этот пресловутый бонус, о котором... Так долго говорили большевики, когда вот бесплатно можно отправиться в круиз от компании. Такое когда случается? В каком случае?
1: Когда человек становится travel-агентом, я ему пришлю сайт, на котором надо зарегистрироваться, и там будет 24, если я не ошибаюсь, урока. Ну, уроки какие? Там типа видео, там Jamaica, то все, там следующий... Ну, скажем, 24 экзамена, они очень легко сдаются, там один ответ, 4 вопроса. Я вас научу, как это делать быстро. Я где-то за 2-3 дня прошел этот курс, получил звание коммодора по маркетингу, и я не сказали, молодец, что ты сдал, пожалуйста, нажимай и забивай себе круиз. Я к тебе взял круиз, по-моему, на 7 дней, а одна девочка взяла на 15 дней в Японию. То есть мой круиз, грубо, стоил где-то 2500, ну, если покупать его. А у нее где-то, я думаю, 1008 или 9. Ей тоже дали бесплатно. Главное, чтобы это была Princess Cruise Line.
0: То есть вы что хотите сказать? Вот так вы прошли курс, а вы за курсы за эти что-то платили?
1: Но наоборот, я ничего не платил, это для меня премия за то, что я хороший мальчик и потратил 2-3 дня на эти уроки и их сдал. Компания хочет, чтобы таких мальчиков, как я, было больше, чтобы все знали все о кораблях, все о экскурсиях, в этом же они заинтересовывают. Потом, кроме того, что я бесплатно поехал в этот круиз, еще каждый раз, когда корабль приплывает, не каждый раз, у нас есть inspection visit. То есть они говорят, вот кто в Нью-Йорке, можете прийти в Манхэттен в 10 утра, а мы отплываем в 4. И мы 2-3 часа вам сделаем экскурсию по кораблю. И мы все, кто хочет поехать, приезжаем на порт и ходим по кораблю, нам дают человека, он все рассказывает, потом нас дают покушать нормально там, попробовать все, и мы знакомимся там очень весело.
0: Ой, ну это обалдеть можно. Я думаю, сейчас многие захотят закончить эти курсы для того, чтобы получить бесплатный круиз. Акмаль, а мы с тобой должны зарегистрировать филиал нашего кооператива и сделать дополнительное там название. У нас теперь будет «Плавучая арба». Закончим эти классы и тоже, так сказать, можем примкнуть к армии туристических агентов. Леонид Животовский был с нами в эфире. Огромное спасибо за ваш интересный рассказ. Все те, кто заинтересовался, кто хочет работать под брендом крупной компании, кто хочет попробовать что-то новое, пожалуйста, звоните 718-303-8000, оставляйте свои координаты, и Леонид Животовский вам непременно перезвонит. Всем удачи. Акмалюшка, спасибо. Леонид, спасибо. До новых встреч в эфире. Пока.
1: До свидания.
2: Дэвид Зон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
18: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
2: Дэвидсон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
0: Мы любим Нью-Йорк, мы любим Дэвидсон Радио, мы любим наших слушателей, мы любим друг друга. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Продолжаем нашу программу. С большим удовольствием приветствую в эфире Effective Home Care. А это Юлия и Олег. Здравствуйте.
19: Доброе утро.
0: И я сегодня, знаете, с чего хочу начать? С самого начала, потому что, может быть, многие впервые нажали кнопку 620M и не знают, что такое Effective Home Care. Это одно из лучших и самых авторитетных агентств по уходу на дому в нашем городе. Агентство ноу-хау, без ложной скромности могу сказать, потому что я вот проверила, просмотрела в интернете, вы были первыми, кто придумал и разработал вот эту школу онлайн, когда человек может устраиваться на работу, получать права на работу, сертификаты буквально за день и получить работу. Это бесценно. Если кому-то нужна работа, вот с этого я сегодня начинаю, если вы хотите ухаживать за кем-то и чувствуете в себе вот этот дар оказывать помощь нуждающимся, пожалуйста, звоните в Effective Home Care. Никаких проблем с этим не будет, если вы легально здесь живете, если у вас есть желание работать. 718-806-1666, добавочный 115. Юля ответит на все ваши вопросы. Можно с этого, да? Вы не возражаете, что я с этого начала, что вы агентство ноу-хау? Почему Effective Home Care еще? Потому что здесь оказывается наиболее оперативная помощь всем тем, кто попал самое затруднительное положение у тех людей, у которых не было помощи до того, как люди, которые попали в реабилитационный центр, люди, которые оказались в госпитале в совершенном одиночестве, они не могут быть выписаны домой, потому что не в состоянии ухаживать за собой. Звоните в Effective Home Care, буквально от первой до последней бумажки, от первого до последнего документа. Здесь вам оформят и помогут сразу. 718-806-1666. И третий момент, с которого можно было бы начать. Человек, который позвонил на радио на прошлой неделе, Олег, к тебе обращаюсь, он сказал, что в агентстве Effective Home Care люди бережно относятся друг к другу. Вот самое бережное агентство. Я сначала не поняла, почему самое бережное, а потом, когда я поговорила с Юлей вне эфира, я поняла, ты очень бережно относишься и к пациентам, и к работникам. Это бесценно. Наверное, поэтому люди не убегают. Люди благодарят тебя за предоставленную возможность работать, и люди благодарны за стабильность. Главный вопрос, который сегодня волнует бесконечное количество людей, куда подевалась программа «Мы хотим жить дома», «Мы хотим болеть дома», «Мы хотим, чтобы к нам приходил медицинский персонал», мы не хотим вне стен дома доживать, так сказать, столько, сколько нам осталось. А вот эта программа, о которой мы очень много говорили в эфире, «Waiver», да, она называется, Юля?
10: Все верно.
0: Она, так сказать, по моим данным, то ли закрылась, то ли заморозилась, то ли что-то с ней произошло, то ли ее недофинансировали. Что случилось, Олег?
13: Доброе утро всем. Смотри, Леночка, эта программа, скорее всего, ты правильно выразил, немножко подмерзла. В каком смысле? И, скорее всего, из-за финансирования. Ну, опять же, пойдем по цепочке. Не хватает деньги, это отдельная история. Почему? Значит, так как не хватает деньги, не хватает бюджета для того, чтобы нанять людей, которые рассматривают эти все заявления людей, которые нуждаются в этой программе. И они завалены просто пачками заявлений на эту программу. Плюс, кроме заявлений, человек, который находится на этой программе, каждый год должны подаваться документы, так называемые RSP, это recertification. То есть
0: обновление.
13: Обновление, что-то добавилось, что-то ухудшилось, то есть пакет еще. И они должны рассматривать и эти пакеты. Помимо того, что им...
0: Новые поступают.
13: Да, они так как... Это программа, и мы живем в Америке, в свободной стране, то есть выходит какая-то программа, и все агентства, которые имеют лайсенс и разрешение...

0: очень много там инвалидов было. И потом эту компанию расформировали, кейсы передали в другие МЛТС, и люди, которые нуждались в этих часах, все, как бы получилось на сегодняшний день, обратились на эту программу, на вейвер-программу. К чему я это говорю? Что очень большое количество заявлений, тысячи, и они не успевают это переработать. И как бы у нас проходят все, которые проводят эту программу, каждый второй вторник месяца проходят митинги с Department of Health, с представителями этой программы. И они объявили, где-то это было пару месяцев назад, что они временно приостанавливают прием заявлений и будут рассматривать заявления, которые были поданы до 26 января 2026 года, которые были поданы после этого. Они пока не будут их рассматривать, пока отложили в сторону. Программу не закрыли.
1: То есть, секунду, вот здесь давай, программу не закрыли. То есть вот люди, ваши пациенты, которые на этой программе были до 26 января 2026 года, они продолжают на ней быть?
0: Смотри, как это работает.
1: И если у них ресертификация вот сейчас...
0: Родственник должен позвонить и оставить сообщение на эту программу. Ему должны перезвонить и назначить интервью, на котором он сообщает, что у него там родственник, его папа, мама, близкий этот, нуждается в этой программе потому-потому. И ему в этот момент назначается дата собеседования. Вот кто оставил это сообщение, у них на голосовое или по имейлу до 26 января, эти все рассматриваются. До 26 января, которые звонили и подавали заявление на эту программу. То есть оставляли сообщение голосовое или отправляли имейлы. И пока вот эти дела не рассмотрятся, они их не расчистят, они говорят, мы пока приостанавливаем прием новых заявлений, новых звонков.
1: А вот старый пациент, вот, Юль, старый пациент не успел подать, до 26 числа. То есть он, допустим, 1 февраля, скажем так, оставил голосовое сообщение или не оставил, ему вот не рассказал Effective Home Care, что нужно делать. Это с этим пациентом что делать?
2: Пациенты, которые уже находятся на программе, их это не касается. Это относится исключительно к пациентам, которые желают попасть на программу. То есть если пациент прошел собеседование год назад, полгода назад, и он уже официально на программе, эта ресертификация, о которой говорил Олег, мы делаем каждый год, мы делаем ее автоматически, и от этого не зависит. Потому что как они рассчитывают? У них есть определенный кэп, то есть количество пациентов, которые у них там на каждый год, которых им разрешают их финансирование. То есть пациенты, которые уже находятся, они уже входят в этот кэп, и их это не касается. Это исключительно касается всех, кто желает только-только заново попасть и получить авторизейшн с этой программы. То есть...
1: Она дороже, да, получается, эта программа, чем обыкновенный уход на дому?
0: Вот, Лен, она не даст, смотри. Вопрос, Юля, вопрос был у Лены, кто не успел позвонить. Кто не успел позвонить, ждут.
1: Но у них сервис при этом остается?
0: Нет, сервис остается у них, который у них есть, MLTC, потому что программа Waiver — это прямая Medicaid, Department of Health. Человека забирают с MLTC и переводят напрямую на эту программу.
1: Если на простом языке, это что значит?
0: Это значит то, что у человека есть сервис, там он имеет 40 часов или 50 часов, да, но он такой тяжелый, ему нужна эта программа. Ему уже говорят, или он в реабилитационном центре, ему надо куда-то выписываться. Он может выписаться домой под старый часы, которые у него были до того, как он попал в реабилитационный центр.
1: 36 часов у него было,
0: Но они могут поднять еще 4-5 часов. Но программа Waiver, которая предусматривает себя минимум 12 часов в день, это 7 дней, или 12 и 12, или 24. То есть он остается под своим MLTC человек. Он просто ждет, когда они опять откроют плюс. Эта программа имеет в себе несколько направлений. Одно из направлений, которое связано с injury, с brain, там, с головными приобретенными. Эта программа работает, ее не прикрыли.
1: Так получается, что, смотри, заморозили эту программу. Я так понимаю, если говорить по-простому, у человека не оставлять никакого выбора. У него было 24 часа. До этого 36, он вылетел из этой программы, вот waiver, и ему говорят, ты можешь идти домой. А как он пойдет там на 36 часов?
0: Не, Леночка, ты не понял, он не вылетит с программы. С программы waiver вылететь можно только в одном направлении.
2: Все, кто там уже находился, их не касается.
1: Хорошо, человеку необходим сервис на 24 часа. А он только вот собирается на waiver подать. Программа заморожена.

0: Он где ему ждать? В рехабе?
1: Еще раз, я сейчас, смотри, рассказываю. Пример, да? К примеру, вот у нас есть знакомая, у нее там 36-40 часов, да? А если что-то случается, она попадает в госпиталь, там туда-сюда, с госпиталя говорят, ей нужна реабилитейшн, она попадает в реабилитейшн центр, и видно, что она нуждается там в больше часа в уходу. Подается на большие часы в ее MLTC, в котором она находится и находилась с вот этими 40 часами. Они говорят, мы можем дать там еще, вот мы считаем, вот выписываем еще там каких-то там 5 часов. Можно параллельно еще, когда человек выписывает MLTC, добавить ему часы с час, Certified Agency, еще какие-то часы добавить. Но подать, как было раньше, и начать процесс подачи на waiver программу, пока нельзя, потому что она временно приостановлена. Он возвращается домой на старые часы, которые у него были до этого, плюс, может быть, там пару часов добавляется. Это по программе MLTC, то есть иншурница, которая у них есть. Когда программа восстановится, и они откроют опять прием документов, мы рассчитываем, может быть, это будет в августе, в сентябре, когда они чуть разгребутся, и когда сейчас, наконец-то, наши политики примут этот бюджет, в котором будут предусмотрены деньги для наших родителей, для пожилых людей, и они дадут достаточно денег, и в конце концов они усилят этот штат, который рассматривает эти все документы. Там очень, очень много работы. Каждый пакет, который дается, они должны прочитать и изучить. Это берет время, это большой пакет. И один человек, сколько он может таких пакетов в день пересмотреть? 1-2? А их 1000 подать. Там нужно увеличивать этот штат. Или что-то делать, или внедрять какой-то AI эту программу, внедрять какие-то еще программы. Я не знаю, но что-то надо с этим делать. И мы надеемся, что вот все ждут, что это в ближайшем времени как-то улучшится. И, по принципе, программа очень нужная. И программа нужная с точки зрения финансов, потому что содержать, это называется на nursing home at home, да? Mm-hmm. Содержать человека под этой программой дома, это дешевле, чем содержать его в nursing home.
0: Ну, конечно, в nursing home, ты посмотри, там, с какой обслуживающий персонал, да. Там же зарплаты нужно платить.
1: У нас много таких моментов вот здесь вот происходит, которые непонятно, как бы нонсенс какой-то.
0: Нет,
1: да,
0: тебе
1: вот
0: понятно, но ты в эфире об этом не говоришь, а очень жаль. Как только программу откроют, в ней эфирное время придет,
1: и расскажет. А как хочется, в себе держать не хочется.
0: Ну, а я тебе, пожалуйста, свободная страна, свободный эфир.
1: А по-французски можно будет?
0: По-французски, да. На русском языке можно, да. FCC не будет распространять на нас штрафы, если ты по-русски выскажешь все, что ты об этом думаешь. Народ тебя слышит и примерно представляет. 718-806-1666, добавочный 115. Звоните Юле, она ответит на все ваши вопросы. 718-806-1666, добавочный 115, Effective Home Care. Я почему зацепилась за вот эту программу? Потому что было очень много вопросов. А что касается вот детей, которые нуждаются, то же самое, Юля? Это же вообще совсем вот беззащитные
2: пациенты. Если мы говорим о программе Waiver, только что мы говорили, это на эту программу подпадают пациенты от 65 лет и старше. Есть другая программа, о которой мы также ранее уже говорили. К ней относятся молодые люди, скажем, также дети тоже. То есть это все, кому с 18 по 65 лет, это тех, у кого есть травма головы. И также это уже не waiver, это уже другая определенная программа, где мы помогаем именно детям с 3 лет, получается, до 18, особенно к тех, у которых есть аутизм и любые другие заболевания прирожденного.
1: Это все работает.
0: Мне задавали вопрос, если человек не гражданин Соединенных Штатов, у него есть грин-карта, право на работу, и только сейчас привезли ребенка в страну, то есть так получилось, имеют ли они право на помощь и могут ли они звонить в Effective Home Care для того, чтобы обеспечить...
1: Все дети, находящиеся здесь, имеют на это право. Тем более, это правильно, я считаю. Всех детей, независимо, какие они здесь, какой у них статус, они обязаны быть покрыты полностью медициной. Дети, которые не могут еще работать, которые не могут еще ничего. Значит,
0: и которые ни в чем не виноваты,
1: да,
0: вообще, да.
1: Да, значит, Тем более, если у них родители имеют грин-карту, и ребенок здесь, 100% он оформлен, он имеет Medicaid, этот ребенок, он имеет все покрытие. И если у него есть какие-то симптомы, есть какие-то заболевания, он, конечно, может получить эту программу.
0: Юля, Олег, и груднички ведь тоже, да, если вот ребенку там нет, это со скольки месяцев?
1: С 3 лет.
0: С 3 лет только. А что делать людям, у которых вот 9 месяцев, год и 2 месяца ребенку?
2: Там есть определенные...
1: А как? Они же не в этом возрасте еще не они доктора не.
0: А если нет, есть вот тоже был вопрос такой, я это не с потолка беру, это то, что меня просят выяснить в эфире, вот у вас в частности, ребенку до 3 лет и в 9 месяцев там ярко выраженные признаки, допустим, умственной отсталости. И родителям нужно работать. Год и 2 месяца ребенку. К кому обратиться? С чего начинать? Только приехали. Вот только ребенка привезли. Буквально несколько месяцев тому назад.
2: Я не уверена, что до 3 лет хомкер именно services будут уже... можно предоставлять такому ребенку. Я знаю, что, опять-таки, я могу сейчас сказать исключительно то, что я знаю, но на следующую программу я могу больше вникнуть в эту программу и дать более достоверную информацию. На данный момент, что я знаю, до 3 лет есть определенная... Эта программа называется Early Intervention. Она исключительно для маленьких деток до 3 лет. Это все делается через тоже другую программу, которая называется OPWDD. Это именно через нее идет enrollment на все дальнейшие программы и в home care. То есть если у ребенка есть заболевание, с которым он родился, то все идет именно исключительно через эту программу OPWDD. И она уже дает сначала, если это до 3 лет, то это early intervention, то есть, скорее всего, приходит какой-то другой человек из учреждений и помогает ребенку развиваться. Но я не уверена точно, что это будет хомкер. Уже после 3 лет это уже идет как хомкер.
1: Да, насколько, Юлия, добавлю, насколько я понимаю и логически, почему с 3 лет? Потому что они считают, что до 3 лет еще не показания ни о чем не говорят. Они делают всякого рода тесты, визиты к врачу, наблюдают за ребенком и к 3 годам уже определяются с диагнозом.
0: А, то есть окончательный диагноз формируют?
1: Да, они говорят, что это может быть просто у ребенка развитие. Кто-то развивается, там начинает ходить 7 месяцев, кто-то 1.5 года, кто-то начинает говорить 2-3 года только, и нормальный ребенок. То есть по-разному дети развиваются.
0: То есть дети до 3 лет, они там по другой категории проходят. Теперь вот такой вопрос, который я задавала Виктории на прошлой неделе, вам задаю. Вот смотрите, я сегодня уже отметила, что очень бережно относишься и к пациентам, и к работникам, и это заметили ваши пациенты, кстати, что немаловажно. Значит, пациент решил перейти по своей инициативе, повторяю, пациент переходит по своей инициативе из одного агентства в другое. Home attendant звонит координатору и говорит: так и так, мой пациент решил перейти в другое агентство и просит меня перейти вместе с ним. Перезванивает координатор home attendant, говорит, что будешь оштрафована, испортим характеристики, заплатишь штраф, ты у нас забрала пациента. Я никого не забирала, пациент самостоятельно, добровольно перешел в другое агентство по своей, так сказать, воле, никто его ни о чем не просил. Я с ним работаю много лет, у нас прекрасные отношения сложились, я иду вместе с ним. Имеет ли право агентство оштрафовать home attendant? Имеет ли право агентство вот таким образом обвинить home attendant? И вообще имеет ли право агентство указывать home attendant, куда идти и что делать пациенту?
1: Да, смотри, не имеет. Это просто. А теперь я хочу кое-что сказать. Не имеет права агентство. Имеют право все пациенты. Все решают пациенты. Значит, у нас было очень-очень много случаев. Очень много пациентов уходило, приходило. У нас были пациенты, которые по 7, по 6 лет с нами были. И хорошие знакомые наших работников. И на вопрос, что происходит, чего приходит. Все, извините, вот мы у вас побыли, вот мы так решили. Спасибо вам большое за сервис, нам очень было с вами хорошо. Мы переходим. Все, it's nothing we can do. Ничего мы сделать не можем. Теперь. Были моменты такие. Кстати, я тебе скажу, мне что было обидно. Звонят там, я вырос в Украине, то знаешь, я еще и ташкентский. Значит, звонят ташкентские там земляки, Аликакя, пожалуйста, помогите, там туда-сюда, вот приехали знакомые, получили лайсенс, вот нету работы, помогите устроить. Я, ну, конечно, все, придите, там оформитесь, как будут кейсы, там вам дадут кейс. Оформляют человека, дают кейс, все, проходит какое-то время, а пациент наш, почти что там родственник, знаешь, чей-то. И звонок там у нас происходит от этого пациента, там туда-сюда приходит. Эта хаматенда начала уговаривать пациента перейти в другое агентство. Она начала.
0: Ах, тут совсем
1: не
0: с другой стороны.
1: И она говорит, я вам принесу, я вам заплачу за это там $500. Если вы перейдете. Я там то-то, то-то, и то-то, и то-то. А она говорит, а я не хочу никуда переходить, куда я от вас уйду, тем более. Она не знала, что это чьи-то родственники.
0: Угу.
1: И я сам лично позвонил этому человеку, который просил за нее. Он был готов провалиться сквозь землю.
0: Не эфирными словами рассказал
1: все. Смотри, мы взяли объяснение от пациента. Мы взяли объяснение еще от пациента родственников об этом всем. Согласно этому объяснению, мы уволили этого человека с черной меткой в системе. В системе еще черная метка. Что с хаматент, когда устраивается в другое агентство, мы не против. Мы хотим, чтобы наши все хаматенты еще устроены были в пяти агентств.
0: Да, ты говорил,
1: чтобы не было
0: работали побольше.
1: Но
0: да.
1: Мы должны давать характеристику. Нас запрашивают, когда принимают другое агентство. Угу. И теперь у нас в системе стоит эта характеристика, будет дана. То есть этот человек не сможет уже нигде работать. Теперь, есть варианты, которые звонит хаматенда и говорит, послушайте, пациент решил переходить, он просит меня перейти с ним, в принципе, мне неплохо. Как вы скажете, что делать? И в таком случае мы говорим, ну, вы уже решаете сами, спасибо, что вы позвонили нам, что вы нам об этом сказали открыто. Никак, значит, вы от нас не прячетесь. Решайте там, вы можете там перейти с ним, а у вас какие-то дни есть свободные, да. А на свободные дни остаться там у нас, мы вам дадим еще с каким-то человеком, с каким-то пациентом какие-то часы. Бывают разные, но ответ один. Всегда прав пациент. Если пациент решил перейти в другое агентство, единственное, что вы можете сделать, вам МЛТС дает день-два урегулировать этот переход. Вы звоните этому, смотрите, от кого, какой маркетер, от кого пришел к вам этот человек, говорите так и так, связывайтесь с этим с пациентом и пробуйте его спросить, что получилось, что. Бывали моменты, когда мы были виноваты, честно тебе скажу.
0: Кроме себя таких вещей вообще в эфире
1: никто
0: не говорит.
1: Не подняли часы, подняли на какой-то момент там шорт-торм, потом забыли за него, пациент звонил, были очень заняты, девочка забыла там передать этот звонок кому-то. А я вот звонил, извините, я ухожу. Ну все, всего вам доброго. Ничего сделать никто не может, ни одно агентство. А если какое-то агентство говорит, мы вам оштрафуем...
0: Что это такое?
1: Все, этот человек может идти прямо, вот открыто говорю, пусть меня сейчас все это... проклянут.
0: Тебя и так все агентство. Это, но они проклинают...
1: Этот человек пойдет к лойеру, это агентство порвут как тузика.
0: Все понятно, все слышали, это сказал Олег из Effective Home Care. Здесь всегда правда, здесь все прозрачно, здесь все кошерно, быстро, эффективно,
1: четко. В Америке оштрафуют. Я просто смешно. Это какой-то, извините за выражение, дебил, идиот придумал и вообще такие вещи.
0: Ну говорят, что вы там какой-то контракт подписывали, что будут какие-то там финансовые издержки, если вы что-то перейдете, вам надо будет там пеналти какие-то заплатить. Что это такое?
1: Развод это все. Ничего такого. Подписывайте, не подписывайте. Это свободная страна. О чем вы говорите? Я хочу уйти, я хочу там работать, хочу там работать. Это все ерунда.
0: А я вам так скажу. Если вы хотите работать честно, прозрачно, регулярно получать зарплату, регулярно получать ваши бонусы на карточку, на которую вы можете отовариться и в аптеке, и в магазине. Если вы хотите иметь дружный коллектив, к которому очень бережно относится босс, что называется, он перед вами. Помните графа де ля Фер? Да, он перед вами. Звоните в Effective Home Care. Юля ответит на все ваши ваши вопросы. Даже если вы не являетесь пациентом этого агентства, вы можете на себе убедиться, как бережно тут относятся к каждому человеку, который нуждается в помощи. 718-806-1666, добавочный 115. 718-806-1666, добавочный 115. От первого до последнего шага, пока, так сказать, ваше дело не будет решено в вашу пользу. Effective Home Care. Ребят, спасибо, хорошего вам дня. До встречи. Как всегда, все быстро.
1: Все пролетело,
0: эффективно.
1: Ничего не успели.
0: Акмалюшка, спасибо тебе большое.
3: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Американское радио на русском языке.
4: Радио. Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Бустрицкая. В Нью-Йорке появилось бесплатное приложение GoNYC. Оно показывает время прибытия поездов метро, автобусов, электричек и паромов в режиме реального времени. Разработчик проекта – бруклинская компания X&Vibe. Приложение собирает данные MTA, Long Island Rail Road, Metro North, Staten Island Ferry, Air Train. Позже появится NJ Transit и специальное предложение для пользователей. В Израиле университет Бар-Илан объявил студентам о закрытии кафедры перевода. Начиная со следующего учебного года, набор прекращается. Кафедра была единственной в стране, присваивавшей академическую степень и диплом в области перевода как письменного, так и устного синхронного. В качестве основной причины закрытия называют стремительный рост возможностей AI, искусственного интеллекта в области перевода, во многом вытеснившего традиционную профессиональную подготовку в этой сфере. Писательница Ханья Янагихара уходит с поста главного редактора T-Magazine. Она выпустила последний выпуск журнала под своей редакцией. Янагихара занимала должность с 2017 года и в марте объявила об уходе, объяснив это желанием сосредоточиться на писательской деятельности и участии в театральных проектах. Два из них, в Лондоне и в Нью-Йорке, уже находятся в разработке. За 9 лет в T-Magazine Янагихара провела визуальную и контент-модернизацию издания, сделала акцент на освещении событий из сфер архитектуры, авангардного искусства, международного дизайна и моды. В качестве прощального подарка от коллег женщина получила персональный мини-выпуск, в котором сотрудники собрали ее забавные цитаты, напутствия и список слов-паразитов.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня вторник. В первой части программы в эфире наш корреспондент с Украины Леонид Швец. Во второй части наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, давайте сегодня начнем не с обстрелов, а мы как раз пятницу обсуждали обращение Зеленского к Путину. Это было открытое письмо, кстати, очень возмутившее в этом плане именно открытости Кремль. Там было сказано, по-моему, это Лавров сказал, что вежливые, уважаемые люди вот так вот письма не рассылают, чтобы весь мир видел. Ну, они себя считают, видимо, вежливыми и уважаемыми. Вот, так что это, конечно, очень любопытные всегда комментарии со стороны Кремля, со стороны Министерства иностранных дел России. Там ни репутации, ни чести, ни совести, собственно говоря. Но при этом постоянно миру указывается, что вести себя нужно именно так, по совести и по чести. А Путин ответил на письмо Зеленского, Зеленский ответил Путину. Ну, давайте с этого начнем.
1: Мы с вами как раз в прошлый раз, наша программа была в ожидании выступления Путина, которое затягивалось, он опоздал, как обычно, там на час 20, час 30. Все ждали этого выступления, именно всем хотелось посмотреть, а как же он ответит на письмо Зеленского, которое его просто вынуждало это сделать. По большому счету Зеленский, ну, как бы сорвал повестку Питерского экономического форума, где надо было рассказывать о каких-то чудесных успехах России, где как будто нет войны, все прекрасно. И Путин задвинул речь такую длинную про любимое слово «суверенитет». Он очень много рассказывал про суверенитет. Вот, но, и, кстати, в самом выступлении ни слова не было про войну. Вообще ничего не было про войну. Как будто ее не было. Это, конечно, удивительно. А уже потом, когда пришло время отвечать на вопросы, индийская журналистка, она такие, в общем, немножко его раскрыла. Надо сказать, достаточно профессионально. И там он был вынужден отвечать на письмо Зеленского. Было видно, что он очень раздражен, что он этим недоволен. Но уйти от этих вопросов невозможно было. Эти ответы ждали все. Если убрать кривляние там, по поводу всех рассказов, что вот Зеленский там указал на его возраст, а вот и не в таком возрасте люди управляют государствами, там, о сроках переизбрания. Вот типа не Зеленскому говорить о переизбрании, говорит человек, который почти 30 лет правит Россией. И так далее. Если это все отбросить, все сводится к тому, что он сказал, что сейчас ни о каком мире речь не может идти, мы будем добиваться своих целей. Ну и знаменитая фраза, там, товарищи солдаты, матросы, офицеры и генералы, работайте,
0: братья, товарищи, как-то, братья,
1: да? Братья, он сказал. Братья, да. Вот это что-то такое сталинское, братья, сестры.
0: Тамбовский волк вот, тебе, товарищ, был ответ братьев по оружию.
1: Да, там братья по оружию там спят в окопах и видят, когда наконец их отпустят домой, чтобы лишиться возможности, ну как бы, чтобы шкуру спасти, как бы, да, потому что есть в любой момент есть вероятность, что вот сейчас прилетит украинский дрон, но нет, не дождались. Путин сказал, что надо, они будут добиваться своих целей по-прежнему военным путем.
0: Я сейчас подумал, Леонид, надо было как-то вот там братья это не его лексикон, братва. Вот надо было сказать «братва», вот тогда бы все его поняли. Причем со всех сторон бы его поняли. Путин из подворотни. Братва. Вот так нужно обращаться к своим.
1: Да, особенно если учесть, что действительно в значительной мере ряды армии российской комплектовались именно за счет зоны, то да, это бы звучало как раз вполне. Я с вами здесь совершенно
0: как-то соглашусь. Я нигде, кстати, не услышал. Мне сейчас в голову пришло вот такой комментарий, он же сам собой напрашивает. Что значит братья? Братаны, братва, вот это по-нашему, по-путински.
1: Ну, и у него здесь задача сделать вид, как будто весь народ вместе с ним, и все его всячески поддерживают. Ни хрена его никто не поддерживает. И те люди, которые сидят в зале, сидели в зале, это вот путинская элита, это люди с миллиардными доходами, совершенно сумасшедшими, но они привыкли их тратить на Западе, в комфорте. Там недвижимость, там учатся дети, там все. Он их всего этого лишил. Они его ненавидят, по большому счету. И, конечно, они хотели бы услышать хоть что-то вменяемое, хоть что-то о том, что надо прекращать войну. А если, еще раз говорю, в сухом остатке взять то, что он сказал, мы будем продолжать войну, и, пожалуйста, мы готовы вести переговоры. То есть... до тех пор, пока не будет выработан какой-то вот общий мир, который устроит Россию и обеспечит ей безопасность, до тех пор она будет вести войну. То есть эта формула полностью противоположная той, которую предложил Зеленский, в том числе в этом письме. А формула простая, та, которая озвучивалась в самом начале еще миротворческих усилий Дональда Трампа. Прекращаем боевые действия и договариваемся о том, какой будет мир. Как этим двум позициям сойтись, совершенно непонятно.
0: Никак, Леонид, никак. То, что сказал Путин, он сказал, что не дипломатия сегодня решает, вот эти вот братья. А вот и, вот да. вы ребята, он там от рядового до генерала перечислил, вы сегодня все решаете. То есть мы будем воевать, все решается на поле боя.
1: Да, именно на поле боя. Но тут я еще раз напомню, что вот как бы такой антураж, созданный силами обороны Украины, был чудесный, потому что накануне, перед этим, как раз в день начала этого форума, прилетела по питерскому, петроградскому, питерскому, как санкт-петербургскому, я уже, честно говоря, уже запутался, нефтяному терминалу, и такой дымок шел хороший, вился над Ленинградом, над, опять, видите, я все время путаю, наверное, уже все-таки над Санкт-Петербургом. Прилетел и в Кронштадт, там повреждения получил ракетный корвет «Бойкий», все сказали, что он стал сразу из «Бойкого» вялым. А после того, как Путин выступил с этой речью, в которой он отказался от мира, на следующий день, в эту же ночь, опять прилетело по Ленинградской области. Ну, там вот есть эта шизофрения. Город Санкт-Петербург, а область по-прежнему называется Ленинградская.
0: Поэтому я и говорю, это такая, в раскоряку они живут. Где-то есть настоящее, которое никак не может отступить от прошлого. Ленинградская область, при этом город Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, это Петроград, это то, что было после революции названо, потом этот город переименовали в Ленинград.
1: Нет, Петроград. После революции был Петроград.
0: Я говорю, после революции. После революции город был назван Петроградом.
1: Петроград — это во время войны 14-го года, это чтобы не было немецкого названия. Это вот не помню в каком году, но во время Первой мировой.
0: А потом уже Набоков, Набоков ответил, говорит, почему, говорит, этот город назван в честь реки Лены? Река-то здесь при чем? У него стихотворение есть, я сейчас не помню стихотворение, но суть этого текста дословно. Зачем вы реку-то обидели? Река Лена, российская, Ленинград.
1: Да, это был хороший троллинг, замечательный, да. И еще раз подтверждая как бы то, что Россия уже не в состоянии оборонять свою огромную территорию, в последний день форума опять прилетела. И прилетела в Кронштадт, кстати, опять прилетела. Я напомню, Кронштадт — это военная база, призванная прикрывать в свое время Ленинград, да, Петроград. Ничего из этого не вышло, она тоже пропустила удар. И прилетела по большому арсеналу, военному арсеналу в Большой Ижоре. Это под самим Питером тоже недалеко, и слышно, и было очень громко, там была вторичная детонация. То есть вот Зеленский как бы сопроводил свое письмо вот такими, знаете, вот сначала прилетело, показал, как можем, зачитали письмо, Путин сказал, нет, будем воевать, и Зеленский как бы пожал плечами и прилетело еще раз. Вот воевать так воевать, вот мы можем воевать, вы этого хотите? Вот как это выглядело вообще вся эта история. И Зеленский потом отдельно прокомментировал, что ну вот вы же видите, лидер России хочет продолжать воевать. Для всех, кто еще не понял этого, хотя я не знаю, остались ли такие еще люди, вот явно выражено прямым текстом он вынудил Путина на всю, на весь мир, на всю Россию, сначала и перед своими нобелями, так сказать, аристократами, правящим своим слоем, всем сказать: «Нет, мы будем воевать». Я думаю, многие про себя тогда сказали немало нецензурных слов, включая тех людей, которые сидели в зале и которые, безусловно, они ненавидят как-то Украину, хотели бы там ее уничтожения, но они хотят пожить и пожить в достатке, вот это вот все наворованное, чтобы оно, ну, получить удовольствие в этой жизни. Нет, Путин сказал: будем воевать. Ну, значит, будете воевать.
0: Саммит в Лондоне. Давайте немножко об этом поговорим. Там были приняты 5 пунктов. Мы вчера говорили с нашим корреспондентом как раз из Лондона по поводу того, что мне эта ситуация немножко напоминает, даже не немножко, так мягко говоря, немножко, то, что происходит в отношениях между Израилем и Ливаном. Собираются в Вашингтоне, был саммит, они, встреча была, они договариваются о том, что не будут друг по другу стрелять, будут идти к мирному соглашению. При этом существует в Ливане Хизбалла, которая имеет все это в виду. Она-то, собственно говоря, и стреляет по Израилю, а Израиль уничтожает Хизбаллу, ее лидеров и ее боевиков. Все это немножко напоминает вот в саммите в Лондоне, на саммите в Лондоне, то, что происходило, эту ситуацию, когда принимаются какие-то решения. 5 пунктов. Первый, кстати, прекращение огня в этих 5 пунктах. Ни один из этих пунктов не может понравиться нынешнему путинскому режиму, поэтому Зеленский может договариваться с лидерами ведущих европейских стран, а Кремль смотрит на все на это и говорит: какое мы к этому имеем отношение? Мы будем воевать. Леонид.
1: Я должен сказать, что действительно эта встреча, она как бы логически, была логическим продолжением вот этого письма Зеленского Путину с ожидаемым ответом. Еще раз, когда писалось это письмо, в общем-то задача была, ну извините, как палочкой вот, извините, кучу дерьма потрогать с ожидаемым эффектом. Вот этот эффект последовал, и после этого Зеленский отправился в Лондон, где встретился с лидерами Франции и Германии. И Британии, ключевыми странами Европы, и там, в принципе, зафиксировал, еще раз, зафиксировал то видение мира, которое существовало, собственно, все это время. Да, сначала останавливается война по текущей линии разграничения, международные гарантии безопасности, разморозка активов только до момента, когда они как бы согласятся о чем-то говорить, учет европейской безопасности. По большому счету Зеленский сделал большое дело, а, собственно, это общее дело с Европой. Они выступили единым фронтом. Вот когда Зеленский в письме также говорил, что если вы, ну он там как бы своего рода угроза была Путину, когда он сказал, что проблемы начнутся тогда, когда Россия устанет. Россия от вас уже устала, и вы в ходе этой войны устанет еще больше. А если вы продолжите эту войну, мы будем делать все для того, чтобы Россия устала. И вот эта встреча фиксирует, почему Россия устанет еще больше. Потому что Россия здесь находится, противостоит Европе. Европе, которая выступает единым фронтом. И если вы хотите мира, вам придется договариваться не с Украиной, не только с Украиной, а придется договариваться с объединенной вокруг и рядом с Украиной Европой. Вот это, мне кажется, очень важный аргумент, потому что одно дело, когда Путин может тешить себя какими-то иллюзиями, что Россия такая большая, а Украина такая маленькая, и как там любят говорить, пока жирный сохнет, худой сдохнет. С европейскими союзниками Украина гораздо сильнее и больше, чем нынешняя деградирующая на глазах Россия. Вы хотите продолжать войну? Или, может быть, вы все-таки соизмерите свои усилия. Мне кажется, это очень важный момент, тем более, что эта встреча, она предшествует двум другим, гораздо более формальным встречам, потому что это все-таки такая неформальная была встреча, хотя, по-моему, Зеленский с этими ребятами встречается, ну, чуть ли не чаще, чем, может, даже со своими родителями. Потому что в середине июня, 15-17 июня во Франции пройдет саммит Большой Семерки. И вот под эту встречу уже вырабатывается единая позиция Украины и ее европейских союзников. А после этого, буквально там через, ну, фактически на следующий день, с 18 по 19 июня пройдет саммит Европейского союза в Брюсселе уже. И вот перед этим, еще раз говорю, сейчас идет наработка единой позиции Европы. И да, поскольку Украина понимает, что ей придется продолжать воевать, а Европа формально уже, да, не только на словах, там, ну, мы там с вами, там, и так далее, она формально получает поддержку европейских структур Европейского Союза, основных стран. Ну, я напомню, что в Турции пройдет в начале июля пройдет саммит НАТО, на котором, ну, пока обещают присутствие Дональда Трампа, посмотрим, это, как сказать, фигура непредсказуемая, мы знаем. Но вот сейчас пройдет целый ряд очень важных встреч формальных, где будут приниматься решения, как дальше быть, в том числе с этой войной, которую Владимир Путин вот так наглядно, нагло отказывается заканчивать. Ну что ж, отказывается, значит, надо принимать какие-то решения. Вот и посмотрим, какие будут эти решения.
0: Но на этом фоне Европейский Союз принимает новый пакет санкций. Уже сообщение о том, что туда входит 90 российских банков. Это может быть очень серьезный удар. Опять-таки, все это удары. Россия как-то с экономикой худо-бедно затянули потуже пояса, как-то пойдем дальше. Но, в общем-то, когда... Кстати, сегодня Россия призналась, что вот этот недостаток топлива в результате происходит именно ударов беспилотников. Это тоже очень важный момент. Они же все время говорили, что как бы это где-то там какие-то осколки падают. Нет, сегодняшний кризис топливный. В Крыму там произошло еще... И мы сейчас к этому тоже подойдем. В Крыму там вообще кошмар. Просто крах всего. Там нет просто бензина. И здесь я бы еще один момент ответил. Вот этот пакет санкций, он очень интересен. И то, что произошел уже разговор Зеленского с Уиткофом и Кушнером. Они поговорили по телефону. Зеленский сказал, что очень и очень позитивный был разговор. Ну, исходя из того, что мы слышим от госсекретаря, да и, собственно, от президента Трампа, и вот эти 100 миллионов, которые передаются, это уже помощь Соединенных Штатов. Видимо, дай бог, вот так пальцы, лед тронулся со стороны Соединенных Штатов, как-то все это совместно начинает складываться в какой-то пазл. Это накануне встречи Большой Семерки, это очень важные все переговоры, разговоры, и саммит в Лондоне, и разговор по телефону с Уиткофом и Кушнером. Все это, наверное, нужно рассматривать только как в перспективе большой позитив для Украины.
1: Потому что, пока мы, откровенно говоря, вот в таких экспертных кругах участие Уиткофа и Кушнера рассматривается не как самый такой яркий пример позитивного решения этой проблемы. Скорее, это было потраченное, к сожалению, время. Это люди не профессионалы, и, в общем-то, не хочется ничего говорить плохого, дай бог им здоровья, мотивация была, наверное, самая прекрасная, но, как и в случае с иранским конфликтом, все показывает, что участие профессиональных дипломатов дало бы результат, наверное, быстрее, лучше и раньше, но окей, посмотрим. Украина просто в очередной раз демонстрирует, что она не отказывается, мы готовы в любой момент сесть за стол переговоров, хоть с кем, хоть когда, это наша общая позиция. Она понятная с самого начала. Все, если здесь Соединенные Штаты готовы нам помогать, мы только за, мы вообще с самого начала за это. Но пока, видите, не получается. Посмотрим. Что касается 21-го пакета санкций, да, вот он выносится на принятия ЕС. Интересная штука, там много вещей, направленных как раз, которые бьют, ну, во-первых, по банкам, потому что Россия многие платежи проводит через банки в криптовалюте. И вот там есть удар по криптофирмам, платформам, которые осуществляют проводку средств за нефть, за какие-то подсанкционные или товары двойного назначения, которые могут использоваться в войне. И против тех компонентов, сплавов и так далее, которые используются в аэрокосмической и оборонных секторах при создании ракет, дронов и так далее. Потому что совершенно понятно, что это сейчас действительно превращается в войну дронов. И здесь надо очень внимательно следить за этими направлениями и вовремя останавливать те компании, которые хотят на этом заработать и помочь тем самым агрессору. И вот, собственно, в значительной степени вот этот пакет будет касаться этих вещей, ну и в том числе будут бить по третьим странам, которые пытаются опять-таки заработать на нашей беде, заработать на этом конфликте. Важный, мне кажется, пакет, неплохо бы, если бы Соединенные Штаты параллельно тоже что-нибудь вот такое устроили. Мне кажется, все это важные вещи. Еще раз говорю, при всей критике Европы, эта критика достигла своих целей. Европа развернулась, Европа активно помогает Украине в этой войне. И сейчас, еще раз, при том, что какие-то усилия, какие-то шаги делаются по примирению сторон, мы видим, что очевидно, по всей видимости, в ближайшие месяцы ни о каком мире речь, наверное, не идет. И мы, ну, наверное, вернемся к этому вопросу где-нибудь туда ближе к осени. До этого будет идти эскалация. До этого нам сейчас опять обещают большой обстрел. Уже там заряжены, снаряжены все стратегические бомбардировщики, как сообщает разведка. И вот, наверное, в следующий раз мы с вами будем уже обсуждать очередной обстрел столицы и, наверное, других городов Украины, к сожалению.
0: К сожалению. Здесь я бы еще один отметил момент. Зеленский предложил Лондону направить деньги Абрамовича на укрепление украинских ПВО. Тут в чем все дело? Когда началась война, 22-й год, Абрамовича заставили, собственно говоря, продать Челси, поскольку он имел отношение к Путину. То есть он был вот в этом окружении. Тогда было сказано, что эти деньги, которые были выручены от продажи, направить на помощь Украине. Абрамович продал Челси, но с этим не согласен. С последним решением он сопротивляется, Лондон угрожает ему судом. Ну вот Зеленский говорит, ну в конце концов давайте эти деньги. Я напомню, что именно Абрамович, он прибыл в Киев и привез письмо от Путина, а Зеленский передал ему какую-то тоже весточку от Путина. Это очень любопытный такой момент с Абрамовичем. Мне это интересно, поскольку он же такой посланник Путина, он доверенный человек, доверенная персона президента Украины. То есть Украины, президента Российской Федерации. Что-то произошло с Леонидом. Значит, я вот как раз сейчас смотрю это сообщение. Украинский президент Владимир Зеленский предлагает использовать средства российского бизнесмена Романа Абрамовича от продажи лондонского футбольного клуба «Челси» для усиления украинской противоракетной обороны. Вот так. Это очень любопытный такой ход. Леонид, вы куда-то пропали. Я говорил о том, что это предложение поступило на фоне сообщений буквально несколько дней назад. Абрамович прибыл в Киев, привез какое-то послание от Путина. Зеленский передал послание тоже Путину. Какими-то записками они обмениваются через доверенное лицо российского президента Романа Абрамовича. И вот такой вот удар. Ну, в конце концов, так было, таково было решение в свое время по продаже Челси. Эти деньги должны поступить в помощь Украине. Зеленский говорит, ну а чего вы там ждете? Давайте уже эти деньги, мы готовы их принять.
1: Как бы история старая, тут ничего нового. Единственное, что тут надо как бы напомнить нашим зрителям, слушателям, что, в общем-то, никто за язык не тянул Владимира Путина, когда он на этом питерском форуме вот сказал, а вот я вот вам, раз уж Зеленский вот открытое письмо присылает, я вам скажу, что вот с тайной встречи, как бы с тайной миссией, некий российский бизнесмен ездил в Киев. Ну, сразу всем понятно стало, что это Роман Абрамович. В общем-то, он подставил своего этого подслушателя посланника, да. Ну и, в общем-то, Зеленский как бы правильно ответил. Еще раз, то, что он озвучил, не является новостью. Это не решение Зеленского, то, что эти миллиарды за Челси должны поступить на помощь Украине. Это решение, которое принято британским правительством, насколько я понимаю. И Зеленский просто это еще разочек напомнил, что туда-сюда мотается человек, миллиарды которого скоро будут работать на помощь, возможно, будут работать на помощь обороне Украины. Продолжается троллинг, продолжается жирный троллинг России, которая решила, что она победит эту несчастную, маленькую, слабую, коррумпированную, не знаю, возглавляемую клоуном Украину. Получилось как-то не так, и не получается.
0: Мы не видим, только, что не чем только дальше, клоуном, тем хуже. Не только клоуном. Там постоянно идет акцент на том, что Россия управляет сегодня наркоманы, педофилы. Там такая грязь льется на руководство. Ну, видимо, это один из моментов вот этой грязной пропагандистской работы и средств массовой информации, да, собственно говоря, какого-нибудь Дмитрия Медведева и так далее.
1: Ну, Геннадий, тогда, извините, тогда получается, что сейчас российскую армию возят мордой, извините, в грязи клоуны, геи, наркоманы и так далее.
0: Это обычный момент. Это обычный момент. Если ты унижаешь своего врага, ну, если он с тобой воюет больше 4 лет, так, в общем-то, это же говорит о том, какая у тебя сила. Это обычная практика, когда нужно как-то говорить о том, что враг должен быть тебе равен, тогда ты, в общем-то, силен. А если ты не можешь победить слабого, то кто ты тогда? Просто по аналогии. Я хочу, заранее забегая вперед, сегодня появилась статья любопытная. Давайте в пятницу немножко об этом поговорим. Отношения Украины с Польшей. Сейчас мы не будем на этом останавливаться. Статья, большая статья в русской службе BBC. Я потом посмотрел. Там очень напряженные отношения. Там выборы в Польше предстоят. И в чем там дело? Опять-таки это УПА и вся эта история. Польша это давно уже все существует. Так же, как с Венгрией мы с вами обсуждали. В следующий раз давайте это обсудим. А сейчас несколько слов. Экс-глава Верховного суда идет на сделку со следствием и получает 5 лет. У нас осталось, ну, 2 минуты.
1: Быстренько. Это очень интересная история, хотя бы только потому, что, ну, согласитесь, далеко не каждый день, не каждый год, не каждые 5 лет, не каждые 10 лет оказывается под судом, под следствием и с вынесенным приговором бывший глава Верховного суда страны. Вот Всеволод Князев, это бывший председатель Верховного суда, которого уличили в получении огромной взятки, 2,7 миллиона долларов. Это большая взятка. И когда он ее получил, он исполнял как раз обязанности человека, ну, главного судьи страны. Как бы, да, ну, в общем, это само по себе потрясающая, страшно скандальная, конечно, история. Это произошло 15 мая 2023 года. То есть это произошло уже 3 года назад. И вот сейчас заключена сделка. Да, шло следствие, все. Заключена сделка. Согласно условиям этой сделки, он получает 5 лет срока. То есть он еще должен досидеть. Ну, 3 года он уже просидел, значит, еще вот надо 2 года досидеть. У него конфискуется имущество. Там квартира, дом, конфискуются деньги. Но интересный момент, что там, ну, понятно, что конфискуется там сумма, которую он получил в качестве взятки. Условием сделки более миллиона долларов он направит на поддержку украинской армии. Вот специальный спонсорский взнос, так сказать. Честно говоря, достаточно перспективное направление. Я думаю, много кого можно из украинских чиновников потрусить и таким образом сильно поправить возможности сил обороны Украины. Но еще раз говорю, прецедент прекрасный. Но важно что? Что в обмен как, собственно, бывает и в практике Соединенных Штатов и других стран согласно санкционской системе уголовного права, он дает показания на других соучастников вот этих схем, когда принимаются нужным людям за взятки какие-то судебные решения. И это, конечно, прорывной момент. Я думаю, сейчас у многих судей высокого категории там поджилки трясутся, этот человек много знал. Вот, мне кажется, это достаточно важный такой момент, своего рода исторический момент в развитии украинской правоохранительной системы. Мне кажется, это важно. Что касается, с одной стороны, да, кто-то скажет, вот она Украина, вот они коррупционеры. С другой стороны, покажите мне страну, где, извините за задницу, берут главу Верховного суда и наглядно его наказывают. Мне кажется, это успех.
0: В Израиле и премьер-министра берут за задницу. Он сидит в тюрьме. Это такая схема, как в мафии, да, когда ты сдаешь подельников и получаешь меньший срок, потому что 5 лет, ну, действительно, глава Верховного суда, это такой позор для страны. 5 лет, по идее, ему могло грозить, я не знаю, там, пожизненное, гораздо больший срок. Видимо, вот такой срок, он уже, если находится под следствием, с 23-го года он уже 3 года отсидел. Обычно это учитывается, когда дают срок. А, да. Иными словами, для него это там еще отсидка 2 года, но при этом, да, ты сдаешь, ну, в данном случае не подельников, а ты говоришь то, что ты знаешь в своей системе. Там многие могут сесть. Поэтому он, видимо, и получил 5 лет.
1: Конечно.
0: Леонид, время в нашей программе, в первой ее части, подошло к концу. Еще раз, давайте тему Польши вы нам объясните в пятницу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до пятницы. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Александр Маестровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, Трамп давал интервью 12-му каналу. Он сказал, я предупредил Нетаньяху, что Израиль может оказаться один на один с Ираном. У меня нет полного текста расшифровки этого интервью, но, видимо, речь идет о том, что если ты будешь действовать самостоятельно, не будешь меня слушать, то тогда ты останешься один на один с Ираном. Ну, подтекст, исходя из того, о чем мы даже вчера с вами говорили, видимо, может быть такой подтекст.
1: Вы знаете, Геннадий, честно говоря, то, что вот я как-то сказал вам, хочется иногда проснуться, протереть глаза и обнаружить, что этого всего нет. Потому что, ну, какое-то такое впечатление, что в Трампа вселился дух Камалы Харрис. Я не знаю, практически каждый день, я не преувеличиваю, звучат какие-то высказывания, ну, совершенно неуместные в отношении союзника своего, вообще любого союзника. Угрозы, нападки, критика, пренебрежение, презрение, всевозможные выпады. Или говорит он прямо, или через какие-то СМИ, или во время интервью. Неважно. Причем именно в отношении Израиля. Не в отношении Айатолл, не в отношении Эрдогана, не в отношении там Путина или Педро Санчеса. Нет. Именно в отношении Израиля. Да, вот он сказал, что то, что вы вот сейчас озвучили, Геннадий, что если Израиль пойдет на какие-то шаги и предпримет самостоятельность, то останется один на один с Ираном. На самом деле это был бы хороший вариант, потому что Израиль показал, что у него достаточно мощи для того, чтобы уничтожить этот режим. Не страну, не дай бог, конечно. Но режим, его инфраструктура, ключевые объекты, командные пункты и так далее. Мы показали, меня это крайне поразило, но мы это можем сделать. Поэтому единственное, что нам мешает на самом деле, это то, что Трамп не дает это сделать. Но этим не ограничивается. Вот сегодня уже он беседовал в Sky News и заявил в таком высокомерном очень тоне на вопрос о том, что если Нетаньяху вернется к войне с Ираном, будете ли на его стороне, что Трамп заявил, что этого не произойдет, что все складывается очень хорошо. Ну, я не знаю, насколько хорошо это складывается, если он планирует, он, судя по всему, это планирует, осуществить сделку по подобию той, которую осуществил Барак Обама. Но не знаю, насколько это будет хорошо и для Соединенных Штатов, и я уже не говорю про Израиль, но и про другие страны региона. Вы знаете, мне в какой-то степени это напоминает политику Джорджа Буша-старшего. Вот в

0: упоминают это. И, если честно, Геннадий, я не знаю, чем это объяснить. Можно предположить разные версии. Но вот эта метаморфоза, которая произошла с Трампом, который был действительно президентом, стремящимся, ну, такое было впечатление у нас у всех, по крайней мере, действительно снова сделать Америку сильной, укрепить ее союз с сильными государствами и союзниками, такие как Израиль, и не идти на уступки вот этим всем диктаторским режимам, то сейчас этого Трампа просто такое впечатление перевернули. Почему и как? Можно предположить, но я не хочу озвучивать эти версии на данный момент. Так или иначе, каждый день мы сталкиваемся с новыми наездами, с новыми угрозами, с новыми оскорблениями, нападками. И выглядит все это очень и очень странно.
1: Ну, это можно предположить. Та же самая ситуация была и между Украиной и Россией, когда Трамп периодически обвинял во всех бедах украинского президента и говорил, какой Путин хороший и как он стремится к миру. К чему это все пришло? К высказыванию в последнее время и Рубио, и Трампа о том, что мы на стороне Украины. А это все было рассчитано на уши руководителей путинского режима, на самого Путина. То же самое, мне кажется, и здесь. Разговор идет о том, что мы вот так вот с Израилем, мы идем к сделке, соглашению. Сделка, на самом деле, это довольно часто перевод на русский язык. Уже так все привыкли. Сделка. Мол, считается, что это лексикон Трампа. На самом деле, он... Сделка это в русском языке, это ближе к какому-то такому торговому, да, варианту. А Трамп говорит на самом деле о том, что мы идем к соглашению, мы должны подписать соглашение и так далее. И в этом варианте, да, это все рассчитано на, скорее всего, корпус стражи исламской революции, которые сегодня руководят Ираном и которые участвуют именно вот в подписании этого соглашения. Дальше все опять перевернется на 180 градусов, я в этом уверен. Трамп реально президент, который поддерживает Израиль, который всей душой, собственно, он неоднократно об этом говорил. Мне кажется, в этом плане ничего не произошло. Да он и говорит параллельно о том, что я всей душой за Израиль. Кстати, на заседании узкого кабинета министр Бецалель Смотрич и Тамар Бен-Гвир. Они настаивали на ударах по энергетической инфраструктуре Ирана, и Нетаньяху выступил против этого. То есть Нетаньяху сегодня действительно, он как-то пытается координировать свои действия с заявлениями Трампа.
0: Но вы знаете, Геннадий, я не знаю, перевернется это на 180 градусов. Нет, я не уверен. Честно вам скажу, я сейчас уже в этом ни в чем не уверен. И дело в том, что если он так ведет разговор с КСИР, то КСИР как раз это воспринимает однозначно. КСИР-то это воспринимает как явную слабость Трампа. И они все больше и больше выставляют новые условия. То есть, чем больше Трамп оказывает давление на Израиль, тем больше КСИР чувствует себя уверенным. Такая же закономерность и с Путиным. То же самое. С этими людьми тут абсолютно ясно. Чем ты больше пытаешься как-то их умиротворить за счет своих союзников, тем больше они наглеют. Однозначная психология, как говорится, проверенная историей. Кроме того, вы знаете, есть еще один момент. У нас сейчас выборы. И когда Трамп все время последовательно так опускает Нетаньяху, ну, я использовал не совсем хорошее слово, но это выглядит именно так, то тем самым он уменьшает его шансы на выборах, потому что Нетаньяху становится такой вот боксерской грушей, мишенью для нападок со стороны всей нашей оппозиции, которые говорят, ты вот не можешь это, не можешь это. Зачем это все делается? Я опять-таки не берусь сказать. Но то, что это не играет на пользу Соединенным Штатам и не усиливает их позиции на переговорах, это однозначно. Пока КСИР выглядит победителем, диктующим и Соединенным Штатам, и Израилю свои условия, в том числе и касательно Ливана. Посмотрите, раньше они даже не осмеливались говорить, увязывать войну, собственно говоря, с Соединенными Штатами, с войной в Ливане. Теперь они открыто это делают и говорят, если Израиль будет бомбить, значит не будет сделки. Не будет сделки, Трамп идет на уступки, оказывает давление на Израиль. Не очень, на мой взгляд, все это выглядит хорошо.
1: С другой стороны, иногда такие вещи делаются для того, чтобы отвлечь внимание. Что касается Ливана, Трамп вчера выступил и сказал, что темы Ливана нет в соглашении с Ираном.

0: Опять-таки, мы можем говорить, пытаясь трактовать его высказывание об одном, о втором, о третьем. Что там происходит, мы до конца не знаем. Мы в реальной политике, в которой уже раз говорю. И здесь все может переворачиваться и на 360 градусов после 180, и потом опять вернуться на 90 градусов.
1: Безусловно.
0: Да, да.
1: Безусловно. Это... Мы просто констатируем то, что, знаете, происходит на данный момент.
0: Ничего больше, ничего больше, да. Да, это может раздражать. Это может раздражать, это может возмущать, а может и радоваться, радовать. А потом радость окажется преждевременной. Так же, как и преждевременным может быть раздражение. Посмотрим. Прокуратура Рима.
1: Знаете, Геннадий, да. Одна фраза, как говорится, пословица говорит, знаете, если что-то ходит как утка и крякает как утка и выглядит как утка, то это утка. Но мы будем надеяться, что это не утка в данном случае.
0: Но с другой стороны, есть известная поговорка, я неоднократно ее произносил, можно проиграть битву, главное не проиграть войну. Ну вот так все пока это для меня происходит именно в этом направлении. Прокуратура Рима начала расследование в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Это вот то самое дело о задержании участников флотилии Сумуда. Там Бен-Гвир, он снимал видео, где рядом были задержаны участники флотилии, ну и так далее. Ну, теперь Рим выступил с обвинениями в сторону Бен-Гвира, поскольку там, я так понимаю, были еще среди участников граждане Италии.
1: Вы знаете, Геннадий, это только очередной раз показывает, насколько все глобалистские элиты, насколько они, ну, действительно ненавидят Израиль. Израиль их для них как кость в горле. То есть, посмотрите, мы помним, что там произошло. Вот эти вот все анархисты, которые ворвались в чужое морское пространство, которые выкрикивали лозунги там о свободной Палестине, от реки до моря и так далее, их арестовали, привели, ничего с ними не сделали. Ничего с ними ужасного на самом деле не происходило. Да, их поставили на колени с завязанными руками. Да, для них это неприятно, но никакого физического насилия и так далее не было. С израильским флагом ходил Бен-Гвир. Ну хорошо, а с каким же ему еще ходить? Ну, с палестинским флагом. Выкрикивал: «Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева». Каникулы кончились, ну да, но пока мы здесь хозяева, по крайней мере. «Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева». И все это, вот эти вот все действия всех этих анархистов и прочих товарищей, которые явно во многом купленные, во многом просто индоктринированные и прочее, их поддерживает прокуратура Рима на минуточку. То есть это такая связка, знаете, вот эти вот левые экстремисты с одной стороны и поддерживающие их глобалисты с другой. Что такое глобалисты? Это и ЕС, это и правительство европейских стран ведущих. Ну, прежде всего, это и Западная Европа, и Канада, и Австралия, и так далее. Это судейский корпус во всех этих странах. Это медиа во всех этих странах. Это академия во всех этих странах. И вот эти творят вандализм, хулиганство, насилие. Неважно по отношению к Израилю, по отношению, собственно, к, не знаю, к американским памятником, к чему угодно. И вся вот эта вот глобалистская система немедленно становится на их защиту. Вот в данном случае мы видим пример. Я не вижу никакой причины считать того, что Бен-Гвир совершил преступление. Возможно, это был эпатаж, возможно, эта провокация была не нужна. Но преступление, Геннадий, никакого здесь нету контекста, в котором можно рассматривать это как уголовное дело. И тем не менее, мы видим вот эти вот массовые демонстрации повсюду в Европе, эти флаги палестинские, эти бойкоты повсюду всех культурных, спортивных, музыкальных организаций, призывы к бойкоту. Все это часть одной большой картины, к сожалению. То есть для глобалистов Израиль – это просто кость в горле, что-то такое непереносимое, и гнобить его надо совершенно очевидно по полной программе.
0: Там еще Рим проверяет подозрения на то, что задержанные подверглись пыткам. Это каким образом будет проверяться? У них спросят, подвергались вы пыткам или нет, но они вам расскажут, что их на дыбу поставили. Да.
1: Конечно, они же рассказывают, как их пытали, как их насиловали, но чего только не придумают. Мы сами с вами помним прекрасно, что вот тот товарищ Кристоф, да, как его дальше по батюшке, который сочинил о том, что их насиловали бедных с помощью палестинцев, с помощью израильских обученных собак, ну, чего там только не было. Вот, это очень характерно для всего этого нашего, для нового кровавого навета. Насилование там палками, собаками и так далее. Вот все это часть вот этой общей мозаики.
0: А у нас буквально времени не осталось. Financial Times пишет о том, что после ликвидации Израилем Али Хаменеи российские спецслужбы отключили систему видеонаблюдения. Именно она обеспечивала безопасность высшего, обеспечивала уже все, уже в прошлом, высшего российского руководства.
1: Вы знаете, крайне интересно. Интересно, потому что товарищи в Кремле, судя по всему, очень перепугались. Для них был шок, насколько легко израильские спецслужбы сумели достать Али Хаменеи и всех его друзей, товарищей по разуму и собратьев, насколько это было сделано легко. И когда появилась информация, что это было сделано через вот эти камеры видеонаблюдения, которыми Моссад подключился, видимо, в Кремле настолько были шокированы, опешены, что решили немедленно все менять. Но я не знаю, насколько это поможет им, но это говорит о том, что они задергались, им явно неспокойно.
0: Речь идет, кстати, об отдельной системе, она не связана, меня удивила эта цифра, с 300 тысячами другими камерами видеонаблюдения, которые задействованы российскими властями в Москве. Это любопытно. Я думал, гораздо больше. 300 тысяч камер там на город, в котором 9-10 миллионов, это я так планировал, что ну хотя бы по камере там на каждые 10 тысяч. Да. Вот нет.
1: Ну да. Но тем не менее, вот вы знаете, весьма и весьма любопытно, что вот это вот все опасение и Путин, и те, кто отвечает за его безопасность, они очень переволновались и начали анализировать с помощью искусственного интеллекта. Но
0: здесь стоит отметить, что это отдельная система видеонаблюдения для Путина. Вот все остальные 300 тысяч камер – это для обычных, для плебса. Да. А для Путина, чтобы наши телезрители поняли, в чем здесь дело. Значительная часть информации для устранения Хаменеи, она была получена израильтянами благодаря взлому израильскими спецслужбами камер наблюдения в Тегеране. Ну и вот в Москве подумали, сейчас взломают и все, и конечно. Конец нашему лидеру, нашему Светочу.
1: Да, конец Светочу. И вот теперь они сделали перезагрузку всей своей системы, проверили на возможную интернет-уязвимость, ну и только после этого вновь подключили. Ну, может быть, это еще неизвестно, спасет ли их это переподключение.
0: Ну, спасет, он же планирует жить 150 лет, это надолго. Система должна работать. Оставшиеся сколько там получается? 80 лет система должна работать. Немногим меньше, чем 80.
1: Геннадий, Али Хаменеи тоже планировал. Тоже хотел еще долго продлить свое правление.
0: И осень патриарха для него наступила. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Александр, прощаюсь с вами до завтра. Время подошло к концу.
1: Всего доброго.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более 22 лет успешно помогает пожилым инвалидам и детям с аутизмом, приглашает вас на необычную ярмарку здоровья. Ярмарка пройдет в воскресенье, 14 июня в 12 часов дня по адресу 2336 86-я стрит. Это угол 23-й авеню. Автобус B1 и маршрут поезда D. Вас ждут неформальная атмосфера праздника, консультации представителей агентства Welcome Care и страховых планов, чествование наиболее достойных хоум-аттендентов и многое другое. Я, Ари Каган, буду ведущим этого замечательного события ярмарки здоровья. Вход свободный. Телефон для справок 718-232-4850. 232-4850. Ждем вас.
2: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио.
2: Тут с новостями Наталья Быстрицкая. До промежуточных выборов Конгресса осталось 5 месяцев. В это время Департамент юстиции обычно собирает прокуроров и агентов ФБИ на специальные тренинги по расследованию преступлений, связанных с голосованием. В этом году их отменили. Минюст также удалил со своего сайта руководство по расследованию нарушений на выборах. Более того, после ухода прежнего руководителя спецотдела, который расследует преступления во время выборов, нового главу Election Crimes Branch так и не назначили. Ведомство также отказалось от круглосуточного центра, который на прошлых выборах принимал сообщения о нарушениях и угрозах избирателям. Национальный парад в честь Дня Пуэрто-Рико пройдет в это воскресенье, 14 июня. Торжественное шествие начнется в полдень. Около миллиона зрителей соберутся вдоль 5-й Эвеню. Прямую трансляцию будет вести стриминговый сервис ABC 7 Нью-Йорк. Ведущими мероприятия станут Дэвид Наварро, Зо Торрес и Санни Хостин. В этом году темой парада станет коллективный вклад пуэрториканцев в мировую культуру. Ингеборга Дубкунайте объяснила, почему отказалась сниматься в продолжении фильма «Утомленные солнцем» Михалкова, первая часть которого получила «Оскар». «Не совпало по времени», сказала 63-летняя Дубкунайте в интервью Катерине Гордеевой. Она также заявила, что теперь уже больше не общается с 80-летним режиссером. На вопрос Гордеевой о том, как она себе объясняет, что человек, снявший фильм, в котором все участники прекрасно понимают, где добро, где зло и как зло пожирает своих же, мог настолько измениться, актриса ответила, цитирую, «Я бы тоже хотела задать ему этот вопрос». Съемки «Утомленных солнцем 2» проходили в 2006-2008 годах. Дубкунайте в фильме заменила Виктория Толстоганова.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Интернет-сайт «Дэвидсон Радио». Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. DavidsonRadio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: Господь благословил идти, брести велел, не думая о цели. Он петь меня благословил в пути, чтоб спутники мои повеселели. Иду, бреду, но не гляжу вокруг, чтоб не нарушить Божье повеление, чтоб не завыть по-волчьи вместо пения, чтоб сердце стук не замер в страхе вдруг. Я человек, а даже соловей, зажмурившись, поет в глуши своей. В раннем детстве обнаружился мой ужас перед историями с плохим концом. Я затыкал уши и просил маму замолчать. Пользуясь этой моей слабостью, она терроризировала меня плохими концами. Если я, к примеру, отказывался есть котлету, мама начинала рассказывать сказку, в которой все герои попадали в безвыходное положение. «Доедай, а то все утонут». Я доедал. Так вспоминал свое детство великий сказочник, стихотворением которого я открыла программу. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. У драматурга, автора «Обыкновенного чуда» жизнь складывалась чудесным образом. У него не было врагов, он не был репрессирован, имел славу, успех у женщин. Были у него дети, автомобиль, квартира, дача, деньги, и умер он в своей постели. Во времена советской власти такая ровная биография, как у Евгения Шварца, уже сама по себе могла считаться чудом. «Очень вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь», — говорит его герой, а по сути сам автор. «Детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники». Его экранная «Золушка», «Дракон», «Снежная королева», «Тень» были написаны в самое несказочное время, в эпоху революции, войн, ГУЛАГа и соцреализма. Сохранить тогда свое лицо удавалось немногим, а уж тем более найти это лицо как писателя, оставаться порядочным человеком, тоже удавалось далеко не каждому. Фразы и цитаты Шварца вековой давности по-прежнему на наших с вами устах. Все его тексты современные сейчас. «Я 3 дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны». Когда душили его жену, он стоял рядом и все время повторял: «Ну, потерпи, может, обойдется?» Человека легче всего съесть, когда он болен или уехал отдыхать. Лучшее украшение девушки – скромность и прозрачный платьице. Шварц писал, что он родился в семье, где из каждого что-нибудь вышло. Отец его, Лев Борисович, был человек сильный и простой, из мещан. Земской врач, хирург, он участвовал в любительских спектаклях, играл на скрипке и пел. Рослый, стройный, красивый, он нравился женщинам и любил внимание к себе. Мать, Мария Федоровна Шелкова, была, как считал сын, много талантливее отца и по-русски сложная и замкнутая. Она слушательница акушерских курсов. Перед женитьбой отец, еврей, принял православие. Думаю, что отец смотрел на удачи свои, как охотник на добычу, а мама принимала их как дар некой непостижимой силы, которая сегодня дарит, а завтра может отнять, писал Евгений. И действительно, отец его был арестован по подозрению в революционной агитации среди рабочих, попал под надзор полиции, был выслан из города, и на протяжении нескольких лет семья переезжала с места на место, пока в 1906-м не осела в Майкопе. Там отец был врачом в больнице и женской гимназии. Жене было 10 лет. А родился он в Казани 20 октября 1896 года. С детством признавал истории только со счастливым финалом. Отказывался дочитывать книжку, если понимал, что она может окончиться грустно. И всегда пропускал сцену убийства Гавроша. Впервые слушая про Дюймовочку, с ужасом и криком заткнул себе уши, не дав маме дочитать. Мама пользовалась слабостью сына в педагогических целях. «Если что-нибудь останется на тарелке, они там все на судне утопнут в море», — говорила она. Несчастный сын доедал, лишь бы все у всех заканчивалось хорошо. Уже тогда он умел видеть жизнь как череду забавных или грустных историй. Характер у него был сложный, сочетание открытости и ранимости, скрытности и болезненной обидчивости. В 3 года он научился читать, а мечтать и того раньше. Развитое воображение позволяло выдумывать истории, но иногда он пугал даже самого себя до полусмерти, создавая свой мир в 3-мерном изображении, которое пока видел только он сам. Эта редкая способность видеть создаваемую картину с разных сторон помогла Шварцу-драматургу. Когда он писал пьесы или сценарии, он точно видел сценическое пространство, внутри которого создавал свою замкнутую систему отношений между героями. Однажды мама спросила 5-летнего Женю, кем он станет, когда вырастет. «Я от застенчивости лег на ковер, повалялся у маминых ног и ответил полушепотом: романистом. В смятении своем я забыл, что существует более простое слово – писатель. Но я не сомневался, что буду писателем. Жил я сложно, говорил и писал просто. Даже не простовато, не самостоятельно, глупо. Раздражал учителей, а из родителей особенно отца. У них решено уже было твердо, что из меня ничего не выйдет. И мама в азарте выговоров, точнее споров, потому что я всегда бессмысленно и безобразно огрызался на любое ее замечание, несколько раз говаривала: такие люди, как ты, вырастают неудачниками и кончают самоубийством. К счастью, этой материнской программе, о которой матери часто не ведают, сын ее оказался неподверженным. Слишком велико было его стремление к своей цели. Потом он говорил, что силы чувств у ребенка не меньше, чем у взрослого. И вспоминал, как в детстве стоял у входа в кино, мимо проходил его отец со своим знакомым. И этот знакомый погладил Женю по голове и сказал: «Счастливый возраст, никаких забот». «Я с негодованием посмотрел на него», — пишет Шварц. «В этот момент я испытывал страшные душевные терзания, потому что никак не мог решить, идти мне в кино или отправиться домой и сесть делать уроки». С Милочкой Крачковской они были знакомы с детства. «Я был прямо и открыто влюблен. А Милочке хотелось, чтобы я главенствовал, был строг и требователен», — вспоминал он себя 16-летнего. Его ухаживания переросли в роман. Ну, роман – это слишком громко. Он стеснялся назначить свидание Милочке и просто бегал по городу в надежде встретить свою возлюбленную. 1,5 года длились их отношения, став той толчковой силой, благодаря которой Евгений начал писать стихи. Он вдруг понял, что в стихотворении можно быть главным и выдумывать все, что хочешь. Правда, чужие стихи раздражали его. Хвалил он только Блока, не читая его, а лишь случайно наткнувшись на строчку «Целовала их ночь в глаза» из драмы «Балаганчик». Пушкин ему не открылся, как он говорил, Лермонтова он не понимал. Увидев 2 стихотворения Маяковского, решил, что у них что-то общее. Шварц похож на римлянина. Гордо посаженная голова, великолепный нос, атлетическое сложение. Облик его не вязался с почерком, словно он писал в идущем поезде или в дилижансе, пытаясь перехитрить дорожную тряску. Так маленькие дети рисуют морские волны. Не сочинив ни строчки, стесняясь писать из-за этого своего отвратительного почерка, он брал чистые листы бумаги и заполнял их волнистыми линиями. И сам через 2 недели уже не мог разобрать своих каракулей. Но это не помешало ему оставить свой след в литературе. А кто оставил в его душе след, ставший не только движущей силой, но и родивший незабываемых персонажей, в которых каждый мог узнать себя? Или, если не себя, так соседа. 3 женщины. Милочка – первая из них, и каждая останется в его произведениях. Милочку – от неуверенного Шварца уведет юнкер Третьяков. Не потому ли с началом Первой мировой войны Евгений тайком от родителей подаст документы в военное училище? Родители согласия не дадут. 15-летнего Евгения соблазнила взрослая дама. И он тогда заключил: «Я дал себе слово не пропускать ничего и не трусить. Я любовь ощущал как нечто особое, не имеющее отношения к греху». Изгнанием из рая он назвал расставание с детством. Он, который в 15 лет с друзьями увлекался хиромантией, молился и был невероятно суеверен. «Пишу, как бормочу, не умею описать цирк Шапито. Отлично помню ряд вещей, но, боясь, что не найду слов, обхожу, откладываю. Мне трудно выразить самые простые вещи». Это говорил великий сказочник, когда и не подозревал, куда выведет его любовь к литературе. При этом широта кругозора соединялась в нем с безупречным вкусом. Он любил стихи, знал наизусть тысячи строк разных поэтов и был прекрасным чтецом. Как читатель поглощал много книг и быстро. Плохих не читал, бросал на второй странице, даже если это подарок близкого человека автора. А читал все. От классиков, современной прозы, иностранной литературы до сказок, мемуаров, философии, биологии, социологии, даже физики. Ему интересны были научные исследования о птицах, насекомых. Он уверял, что в собачьем языке есть глаголы и существительные, и показывал, как именно собака лает глаголами, а как существительными. Книг он не собирал, вообще ничего не копил, но покупать книги было для него наслаждением. Старинное многотомное издание датского сказочника Андерсена стояло на видном месте в кабинете Шварца. Он любил Чапок и Сервантес, а больше всего Чехова, и говорил, что писать, как Чехов, для него немыслимо. В 17 лет Женя окончил Майкопское реальное училище и отправился в Москву учить латынь и ходить вольнослушателем в университет. Для родителей все так и выглядело. Провалив экзамены в юридический институт, он отправил родным телеграмму: «Римское право умирает, но не сдается». На деле их Женя просыпался ближе к часу дня, с журналами и шоколадом валялся в кровати, а вечера проводил в цирке или опере. В хороший драматический театр билетов не было. Родительские деньги таяли быстро, но любовь к театру оказалась сильнее. И в итоге он отказался от профессии юриста. Москву за ее неприветливость не взлюбил. Маленькие лавки, маленькие киношки, пивные, серый, полупьяный в картузах и сапогах народ, вечером никуда не идущий, а толкущийся на углах у пивных возле кино, босяки, страшные хриплые проститутки. Тут я их увидел на улице впервые. Так вот она, столица. Вот предел мечтаний майкопской интеллигенции, город людей, из которых что-то вышло. Женя не уверен в себе, робок. При разговоре с чиновниками, получить гонорар, разобраться в договоре, все это вызывало в нем чувство обреченности, зависимости от мелочей. Себя он называл человеком непростым. Трудность автопортрета, говорил он, в том, что не смеешь писать то, что в тебе хорошо. Поражает в его дневниках неулыбчивость, скрытость знаменитого шварцевского юмора, отсутствие легкости и постоянная рефлексия. Основным своим качеством он называет слабость, неумение сохранить равновесие и спокойствие. Но он, этот интеллигентный, мягкий человек с мягкой улыбкой, робеющий перед кассирами, был смел, когда требовали отречься от осужденного его лучшего друга, поэта Абыриута Николая Олейникова, расстрелянного позже. Когда нужно было помочь семье арестованного поэта Николая Заболоцкого, казалось, помогать Шварцу легче, чем договариваться. В 16 году его призвали в армию, перевели в военное училище в Москву и зачислили юнкером. Он пытался скрыть 5-летний пробел в своих дневниках, потому что в составе кубанской армии воевал против большевиков. А тремор рук, который Шварц ощущал всю жизнь, это последствия контузии. Он получил ее при штурме Екатеринодара. После госпиталя и демобилизации он поступил в университет Ростова-на-Дону, начал работать в театральной мастерской. Тощий. В 23 года он играл характерные роли, где обыгрывалась его худоба. И тогда даже говорили «худой, как Шварц». Он был актером гротеска, но сам считал, что театр не его дело. И серьезно к актерству, как профессии, не относился, но атмосферу театра любил. Антон и Женя Шварцы – двоюродные братья и близкие друзья. Вокруг них и собирался кружок ростовских актеров. Денег не было, еды тоже, кусок сала и бутылочка спиртного, принесенные гостями, создавали банкет. За столом было весело и молодо. Антон читал стихи, Женя рассказывал невероятные истории и изображал свой коронный номер – «Собачий суд». В течение 10 минут лаем на разные голоса собачьи Шварц передавал драму собачьего судебного процесса. Одним голосом обвинительный акт уныло зачитывал, вернее, залаивал секретарь. Другими голосами лаяли судья, прокурор, защитник, свидетели. Даже сам подсудимый жалко скулил под рычание прокурора. Хохот среди зрителей стоял невероятный. В разные вечера автор менял подробности суда, создавая все новые и новые обстоятельства дела. Язык его героев поражал точностью подслушанных собачьих интонаций, говорили зрители этих представлений. Выдумка его была неистощима. Тогда же, в голодном 1919 году, его настигла романтическая любовь. Гаене Халайджиева. Ганя, актриса. Ее сценический псевдоним Холодова. Маленькая, шумная, экспансивная. Она долго противилась ухаживаниям Шварца. И как-то в конце ноября, поздно вечером, они шли в Ростове по берегу Дона, и он уверял ее, что выполнит любое ее желание. «А если я скажу, прыгни в Дон?» – спросила она. Он тут же перескочил через парапет и прыгнул с набережной в реку. Как был? В пальто, в шапке, в калошах. Ганя подняла крик. Его вытащили. Но, конечно же, она вышла за него замуж. Правда, по требованию ее родителей Женя принял православие. Так же, как когда-то и его отец. К религии Женя был равнодушен и согласился. А в паспорте у него долго еще стояла «армянин». В 1921 году вместе с ростовской труппой Евгений Львович приехал в Петроград. Продержавшись один сезон, театральная мастерская развалилась, но Шварц с женой остались в городе. Они подрабатывали парными скетчами в балаганном театре, получая за вечер 2 миллиона рублей. Этого хватало на пару бутербродов с черным хлебом и селедкой. Но он уже начал писать и печататься, а Гаене приняли в труппу БДТ. Жизнь налаживалась. «Нам отвели общежитие», — вспоминала Ганя. «Большую комнату на втором этаже. Кровати стояли вдоль двух стен. Посредине был проход, он назывался Бродвеем. Посреди комнаты стоял большой стол, а на нем графин с замерзшей водой, который лопнул от холода. Ложились спать с горячим утюгом и все равно мерзли. У Гани не было туфель, ни устройства. Одна комната была отведена для ведер, заменяющих уборную. Настоящей напастью везде были крысы, завоевавшие в начале 20-х весь город. Они бегали в магазине на Невском, дрались за огромными витринами окон так ожесточенно, что останавливались прохожие. Крысы бесчинствовали в квартире директора музея революции Каплана на Невском, где из-за них вечно дребезжала посуда, что-то падало с грохотом или пробегала крыса через большую комнату и скрывалась под книжной полкой. При этом не слишком спешила. Кстати, здесь и тогда возник у Александра Грина замысел его рассказа «Крысолов». Но этот город Шварца принял, в отличие от Москвы. Он актер среди начинающих писателей, сразу был признан своим. Он вступал в споры о том или другом писателе, не продемонстрировав ни одной своей строчки. Но меньше чем через год не было в Питере литературного общества или кружка, в котором не знали бы Женю Шварца и не ждали бы его. Высокий, статный, светлоглазый красавец-блондин с классическим римским профилем, которого совсем уж невероятным образом не портило даже отсутствие двух передних зубов. Наоборот, добавляло ему не то ребячливого озорства, не то сурового мужества. Женя, было дело, грузил уголь в порту, работал продавцом в книжном магазине на Литейном, а в 23-м году он уехал на лето на Донбасс со своим другом Михаилом Слонимским работать в газете «Всероссийская кочегарка». Сначала он только обрабатывал письма читателей, потом начал превращать их в небольшие рассказы под псевдонимом «Щур». Это древнеславянское обозначение домового и певчей птицы. Он познакомился с Николаем Олейниковым, с тех пор они были неразлучны. В литературных кругах Шварц и Олейников звучало как Ильф и Петров. Корней Иванович Чуковский взял молодого и пока еще устного импровизатора к себе в секретари. Женя умел развивать и дополнять чужие замыслы. С Зощенко и Лунцем он сочинял сценарии пьесы для капустников, вел эти вечера как конферансье, актер и автор. Когда он юморил, он словно смешил самого себя, открывая что-то необыкновенное в простых вещах, и сам удивлялся, словно не ожидал этого от себя. Из его шуток и пародий, из его импровизации начинал расти писатель, наделенный редким и едким даром сатирика. А он еще не родился, но фантазия его не терпела ни покоя, ни бесформенности, и все у него приобретало конструкцию, законченную четкую форму. Любознательность его была огромна. Он мог подолгу стоять у забора и рассматривать паутину, а потом сказать: «Удивительно, паук работает математически точно, как инженер, и тонко, как гениальный виртуоз-скрипач». Вскоре Шварц перестал стесняться своих литературных опусов. О том, как он стрелял папиросу с помощью стихов, о главной любви его жизни и о многом другом во второй части программы. Вы на волне 620 AM, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
14: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. тысячи предпринимателей. Один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
8: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до 250 долларов.
11: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.
0: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия Кузьмина.

Евгений Львович Шварц. Прекрасный сказочник, который был талантлив во всем. Даже стреляя папиросу у сурового корректора со странной фамилией Финитте. Шварц подходил к нему застенчивым видом, говорил таинственным голосом: «Товарищ Финитте, пожалуйста, извините за нескромный вопрос, нет ли у вас папирос?» Финитте сердился, но папиросу давал. Газетный опыт Шварцу помог, его заметил Маршак, похвалил Мандельштам. Вышло сразу несколько детских книжек, его и первая книга детских стихов, рассказ «Старой скрипки». Он говорит, как пишет, а пишет, как думает. Специально не сочиняет сюжетов. Все свершается по воле героев. Даже автор не знает, куда они пойдут дальше. Он прекрасно читает свои пьесы. Это как публичное размышление о том, что может произойти в обыкновенных условиях. Первые 10 лет его жизни в литературе – это были пробы, попытки, домашние стишки, редакционная работа и время поисков себя. О том, что этот путь лежит через театр, он долго не догадывался. Шел ощупью, искал, скрывая от всех свои поиски. Но у него была мощная защита своей внутренней жизни от посторонних взглядов – юмор. От всего по-настоящему его волнующего он всегда отшучивался. Он чувствовал сказочность реальности и реальность сказки. Пробовал писать реалистические пьесы, но сказка пропитывала их словно против воли автора. Застать его в дурном настроении было так же невероятно, как застать небрежно одетым. Даже если вы появлялись у него дома на минутку без предупреждения, он встречал вас как званого гостя, учтивый, элегантный, подтянутый, с доброй приветливой улыбкой и изящной шуткой. Куда бы ни приходил Шварц, в редакцию или в семейный дом, в театр или на заседание, сразу сдувало скуку, словно пыль ветром. Глядя на него, можно было подумать, что он избалован успехом, а живется ему легко и приятно. Сам он о своей веселости писал лаконично. «У меня была счастливая натура, вот и все. Беспечность заменяла храбрость, мечтательность – веру. И я был весел». Но этот мягкий, деликатный человек был мужественным и несгибаемым. «Я мог жить, мог питаться только радостью, и находил ее повсюду», – говорил он. Основной темой его дневников стало выяснение отношений со своим прошлым. «Детство и молодость – время роковое», – пишет он. «Угаданное верно определяло всю жизнь, и ошибки тех дней, оказывается, были на всю жизнь. Я стал считать славу высшим недосягаемым счастьем человеческим лет с 5. Слава нужна была мне не для власти, а чтобы чувствовать себя равным с другими, чтобы меня любили. Я старался не победить, но очаровать». Среди могучих чувств, отразившихся на всей моей жизни, стыд играет едва ли не первую роль. Стыд парализующий, стыд охлаждающий, стыд устрашающий. Только теперь, в 55 лет, после долгих ежедневных упражнений, научился я более или менее открыто рассказывать о себе. В 12-13 лет я легко плакал, легко обижался и вечно был готов огрызнуться, отругаться, причем делал это не страшно. Всякий угадывал, что я не силен. Я плакал от бессилия, от того, что не в силах был доказать, что не так ничтожен. Я был бессознательно не то что лжив, а уклончив и неясен. Я научился высокому искусству отбрасывать, вышвыривать прочь из души, может быть, загонять на самое дно то, что невыносимо, слишком тяжело. Мой врожденный дар – делать вид, что все благополучно, не смотреть в глаза несчастью. Переделывать пьесы и сценарии Шварц не умел, он умел только писать. И прятал в стол отвергнутое редакцией произведение, потом делал передышку и принимался за следующее. Для него искусство – это сгустившаяся, спрессованная жизнь. На очередном литературном сборище Вениамин Каверин познакомил Шварца со своим братом Александром, композитором. И 33-летний Евгений Шварц с первого взгляда влюбился в его жену Екатерину.
Тяжелые золотые косы вокруг гордой головы, холодные глаза, небрежные. Очень приятно. И через 5 минут общения она хохотала. Завязывался грустный сюжет. А Шварц, мы это помним, с детства не любил истории с печальным концом. Незадолго до их роковой встречи умер 3-летний сын Екатерины. Врачи предрекали ей, что больше она не сможет родить. Она пыталась покончить с собой. Ее спасли. Но интерес к жизни она потеряла. И тут появляется Шварц, который пишет: «Я всю жизнь плыл по течению, меня тащило от худого к хорошему, от несчастья к счастью. Я уже думал, что ничего интересного мне на этом свете не увидать. И вот я встретился с тобой. Это очень хорошо. Что будет дальше, не знаю и знать не хочу». Их тайные встречи продолжались около года. Они писали друг другу письма. «Думал я все время о тебе, обдумал тебя до последней пуговицы. Меня теперь ничем не удивить, мне без тебя невозможно». Но он берег душевное спокойствие жены. Ганя ждала ребенка. Только когда под откос летит сумасшедший поезд, его не остановить. Вот и здесь. В феврале Екатерина ушла от мужа. В апреле Ганя родила дочь Наташу. А в июле Евгений Львович признался жене, что любит другую. Человек глубоко порядочный, честный. Он страдал из-за того, что поступает так, но ничего не мог сделать. Лжи он не выносил. А любовь его была такая, какая приходит раз в жизни. В те дни я, уклончивый и ленивый, боящийся боли, пошел против себя самого силой любви. Я сломал старую свою жизнь и начал новую. Все это было так не похоже на меня, что я все время думал, что умру. На самом деле, старая жизнь моя осенью умерла. Окончательно. Я переехал к Катюше. Я старый, прежний умирал, чтобы медленно начать жить. До тех лет я не жил. Я чудом ушел из дому и стал строить новый дом. И новее всего для меня стало счастье в любви. Я спешил домой, не веря себе. До тех дней я боялся дома, а тут стал любить его. Убегать домой, а не из дому. Он был счастливый, как никогда. Для Гайне после 9 лет брака уход мужа стал полной неожиданностью. Евгений скажет, что она по роковой своей сущности только и делала, что разрушала свою судьбу. Театральную, личную, любую. Много позже, когда в 1947 году на экраны выйдет фильм «Сказка Золушка», снятый по сценарию Шварца, Ганя узнает себя в мачехе. А тогда, в том же 1929-м, родился Шварц, драматург. Ленинградский ТЮЗ сыграл премьеру спектакля «Ундервуд» по его пьесе. О том, что везде и вокруг чудеса, Шварц молчал 30 лет и 3 года. Страх не пускал его дальше детских стихов. А переехав к Кате, он осмелел и замахнулся на большие формы. С ней он проживет почти 30 лет. Откажется уезжать в эвакуацию без нее. Она будет с ним тушить зажигалки в блокадном Ленинграде и говорить: «Если убьют, так уж вместе». Ей он посвятит свое обыкновенное чудо. Гимн любви той самой хозяйки, любящей сумасбродного волшебника. На протяжении 10 лет он писал пьесу. Сначала она называлась «Медведь». Волшебник и его жена, сам сказочник и его супруга, в которую он был влюблен как мальчишка всю жизнь. Он успел увидеть успех собственной сказки на сцене. Его терзали сомнения всегда. Любит ли его Катя? Он даже подозревал ее в изменах. Но Екатерина Ивановна, человек сложный, но честный и прямолинейный, любила мужа всегда. Опасения его были напрасны. В 1934-м Шварца приняли в Союз писателей СССР. На вопросы о литературной деятельности он обычно отвечал: «Пишу все, кроме доносов». Чехов говорил: «Кроме стихов и доносов». Шварц сочинял фельетоны, смешные подписи.

Лишь как от зачумленных, то и они вскоре исчезали, пораженные той же страшной заразой. Ночью по улицам пробирались, как чумные повозки, за трупами машины из города, за местными приезжими жителями, забирать их туда, откуда не возвращаются. Мы жили внешне, как прежде, устраивались вечера в доме писателя, и мы ели, и пили, и смеялись. По рабскому положению смеялись и над бедой всеобщей. А что еще мы могли сделать? Любовь оставалась любовью, жизнь жизнью, но каждый миг был пропитан ужасом. Каждый день мы узнавали об исчезновении то кого-нибудь из городского начальства, то из соседей или знакомых. Страшно было, так страшно, что хотелось умереть. Страшно не за себя. Конечно, великолепное правило – возделывай свой сад. Но если возле изгороди предательски, бессмысленно душат знакомых, то, возделывая его, ты становишься соучастником убийц. Так писал Шварц. Несомненно, человек добрый, но добряком он не был. В 20-х годах подбирал беспризорников и с помощью маршака устраивал их в детские дома. С 46-го помогал попавшему в опалу Зощенко, от которого тогда отвернулись многие. Шварца обожали женщины и дети. О, дети висли на нем гроздьями, где бы он ни появлялся, задолго до того, как он начал писать сказки. В начале Великой Отечественной войны Шварц пришел записываться в ополчение. Но военком увидел, какой у писателя тремор рук. Стрелять с такими руками невозможно. Ему было отказано. В блокадном Ленинграде он выступал на призывных пунктах, писал антигитлеровские сценки и пьесы для радио. Но блокадная зима свалила его. Больной, обессиленный, он вынужден был эвакуироваться в Киров. Там он заразился скарлатиной от детей Николая Заволоцкого, уже тогда репрессированного, и был госпитализирован в детскую инфекционную больницу. Оттуда писал другу: «Я знаю, что писатели не любят писать бесплатно, но ты пересиль себя, и когда-нибудь это тебе отплатится». Он говорил, что здесь видит людей в такой ситуации, когда выворачивается наизнанку вся их суть. «Бог поставил меня свидетелем многих бед. Видел я, как люди переставали быть людьми от страха. Видел, как ложь убила правду везде, даже в глубине человеческих душ». Он писал свои дневники, испытывая, как он выражался, некоторое наслаждение от собственной правдивости, потому что не имел перед глазами воображаемого читателя. Ему не мешала назойливая мысль, что его неправильно поймут. Он не смог взять с собой из блокадного города ничего, кроме машинки. Дневники, весь архив, накопившийся за 45 лет жизни, он сжег. А из записей, которые начал вести после войны, составилась телефонная книга. Около 200 портретов современников. Любое систематическое занятие давалось ему с трудом. И только в последние 7 лет жизни он смог заставить себя писать ежедневно. Последнюю запись в дневнике Шварц сделал за 11 дней до смерти. В годы войны он работал заведующим литературной частью Ленинградского театра комедии. Эта должность была самой неподходящей из всего, что ему случалось делать. Его деликатность не мешала в произведениях бороться с глобальным злом. Но сделать замечание какому-то человеку он был просто не в состоянии. Он писал одну за другой пьесы, но признавался, что даже на них ходит неохотно. Сидя в зале, шептал слова своих героев и морщился при каждом вольном обращении артиста с текстом. Он был домоседом, но не мог без общения с друзьями, без шутливых и серьезных встреч. Ему всегда поручали открывать собрания, только не самые ответственные партийные. На банкетах и званых вечерах он был тамадой, хозяином стола. Но он не только сам шутил, но и ценил юмор в других, любил удачные розыгрыши. Его легкость и умение легко относиться к событиям жизни вызывали восхищение одних и зависть других. Последние 10-15 лет своей жизни Евгений Львович работал с утра до ночи. Но это не было каторжной работой. Наоборот, весело, со вкусом, с легкостью. Интерес к людям был у Шварца неизменным.

0: тащим. Но далеко не все, с кем он был на «ты», имели доступ в его дом. Екатерина Ивановна, как орлица, охраняла свои владения. Сначала Евгений Львович стал полнеть и жаловаться на сердце. По совету врачей начал заниматься гимнастикой, рассыпал по полу коробок спичек и собирал их по одной, за каждой нагибаясь. Завел велосипед, но ездил на нем без радости. Шутил, что вряд ли и водка доставит человеку удовольствие, если пить ее по предписанию врача и покупать в аптеке по рецепту. Стал он говорить, что места эти в Комарова вредны ему. Последние 2 года жил там только ради жены. А Екатерина Ивановна любила свой голубой домик, маленький сад, цветы, посаженные ею. Она собирала старинный фарфор, и раньше Евгений Львович любил дарить жене что-нибудь редкое. Теперь же стал относиться ко всему неприязненно, иногда враждебно, но не жаловался, молчал. Только грустнее становились его глаза. И в Комарова его свалил первый инфаркт. Друзья помнили его худым, в обмотках, в широком и плоском кепе с наушниками. С тех пор он погрузнел, и если тыкали пальцем в его объемистый живот, он уверял, что жира там нет, что там просто воздух. Пьесы его шли с большим успехом, но богатства он не нажил, да и не стремился к нему. Дача была арендованной. У Евгения Львовича появилась отдышка, ему запретили курить, это его мучило. 25 лет пишу, сволочь, для театра», — говорил он, «а косноязычен, как последние юродивы на паперти». В этих словах была лишь доля преувеличения, ведь многие, даже Маршак, долго считали, что Евгений Львович из тех писателей, которые рассказывают лучше, чем пишут. Так оно и было, пока он уже в возрасте под 50 все еще искал свой слог и, как начинающий литератор, просиживал часами над каждой строкой. «На днях я узнал, наконец, кто я такой», — сказал он. Я стоял на трамвайной площадке, и вдруг позади меня девочка спрашивает: «Дедушка, вы сходите?» Настоящей ответственной книги в прозе я так и не сделал. Мало требовал от людей, но мало и давал. Я никого не предал, не оклеветал, даже в самые трудные годы выгораживал, как мог, попавших в беду. Но это был значок второй степени, это не подвиг. И, перебирая свою жизнь, ни на чем не могу успокоиться и порадоваться. Дал ли я кому-нибудь счастье? Про меня написали обидно, обозвали так: «Один из старейших ленинградских драматургов». Легко ли читать это выздоравливающему? Да, он считал себя выздоравливающим, но у него случился очередной инфаркт. «Испытывая судьбу», — пытался он шутить, — подписался на 30-томное собрание Диккенса. Интересно, на каком томе это случится? И это случилось на 3-м его любимом пиквикском клубе 15 января 1958 года в Ленинграде. Последними словами Евгения Львовича были: «Катя, спаси меня». Шварцу был всего 61 год. Екатерина Ивановна работала над собранием сочинений мужа, привела в порядок его дневники, и когда сборник был готов к публикации, она приняла смертельную дозу лекарств. Это было через 5 лет после смерти мужа. Ей было 59 лет. По пьесам Шварца были сняты 11 фильмов, 5 мультфильмов, а написаны эти пьесы в 30-е и 40-е годы 20 века, в 2 страшных десятилетия, когда фашизм растаптывал все, когда сжигались книги, росли концентрационные лагеря, разбухали армии, полиция поглощала все функции государства. Ложь, подлость, лесть, клевета, шпионство, жестокость становились в гитлеровском государстве основными законами жизни. Невежество, глупость, трусость и неверие в доброту. И Шварц каждой своей пьесы говорил всему этому «нет». «Я прожил жизнь свою неправо, уклончиво, едва дыша. И вот позорно моложава моя лукавая душа. Ровесники окаменели, и как не каменеть, когда живого места нет на теле, надежд на отдых нет следа. А я все более убегаю, долгу себе, что я в раю. Я все на дудочке играю, да тихо песенки пою, упреком внемлю и не внемлю. Все так, но твердо знаю я, недаром послана на землю ты, легкая душа моя. Так писал Евгений Шварц. А в своем обыкновенном чуде он говорил: слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут, как будто они бессмертны. Смерть иной раз отступает от них. Наверное, таким безумцем был сам автор, став бессмертным благодаря своим произведениям. Мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин, business and real estate transactional attorney.
3: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
4: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
8: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт.
18: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Юрий.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
15: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Raise a Rose Социум» каждый вторник с 4 до 5.

0: Горки, час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Опубликован обновленный список китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, оказывают содействие вооруженным силам КНР. В него вошли интернет-гигант Alibaba, поисковая система Baidu и производитель электромобилей BYD. Министерство войны обнародовало перечень спустя несколько недель после встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, где обе стороны заявляли о стремлении сохранить стабильность в двусторонних отношениях. Список призван предупредить американские компании и организации о потенциальных рисках сотрудничества с указанными фирмами. Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан отстранен от должности до голосования государств-членов по вопросу о его дальнейшей судьбе, сообщила руководящая коллегия суда. Хана обвиняют в сексуальных домогательствах. Организаторы чемпионата мира по футболу за два дня до старта турнира отозвали квоту Ирана на билеты для болельщиков. Об этом сообщила Федерация футбола Ирана, пишет Рейтер. Это несмотря на то, что многие иранские футбольные болельщики, полагаясь на официально объявленную процедуру, уже составили необходимые планы для посещения матчей, указано в сообщении. На групповом этапе Иран сыграет в калифорнийском Инглвуде с Новой Зеландией и Бельгией, а затем в Сиэтле с Египтом. Американские пограничники не пустили на территорию страны одного из 52 судей грядущего мундиаля, передает Нью-Йорк Таймс. Амар Артан прилетел в Майами в субботу, однако был остановлен таможенной службой. Отмечается, что он является одним из 7 представителей Африки на турнире и признавался лучшим арбитром континента в 2025 году. Официальные представители пограничной службы объяснили свое решение необходимостью проверки безопасности. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль принял решение прекратить удары по Ирану. Белый дом готовит выпуск купюры в $250 с изображением Трампа. Двое жителей Вирджинии через суд требуют экстренного запрета турнира UFC на южной лужайке Белого дома, запланированного в день рождения Трампа 14 июня. Этим летом Амтрак предлагает железнодорожный билет до Бостона всего за $20 в одну сторону. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 45%, 74% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
0: Davidson Radio.
1: Мы любим Нью-Йорк.

0: Ви слушаєте Девідзон Радіо. Радіо.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
6: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Президент Дональд Трамп на борту самолета провел брифинг для прессы, в ходе которого прокомментировал свежие данные по занятости, назвав их фантастическими и призвав Федеральную резервную систему снизить процентные ставки. Глава Белого дома затронул тему искусственного интеллекта, заявив о планах собрать ведущие AI-компании и рассмотреть возможность участия американского народа в прибылях от этой отрасли. Трамп прокомментировал ситуацию в Украине, назвав войну недопустимой и в очередной раз заявив, что лично будет участвовать в усилиях по ее урегулированию. Кроме того, президент высказался о студенческом спорте, центре Кеннеди, а также резко раскритиковал сенатора Тиллиса за отказ поддержать кандидатуру Тодда Бланша. Давайте послушаем этот пресс-брифинг с переводом на русский язык. Привет всем. Сегодня у нас невероятные данные по занятости. Вы это видели. У нас все хорошо, хорошие цифры. Но данные по занятости только что вышли, они просто фантастические. Намного лучше, чем даже ожидалось. Ожидали неплохих показателей, но никто не мог предположить, что будет настолько хорошо. И, к сожалению, мы живем в мире, где последние примерно 15 лет, когда у вас хорошие цифры, рынок падает. Когда плохие цифры, рынок растет, потому что слишком большой акцент делается на инфляции. Но рост не обязательно означает инфляцию. У нас отличный рост, и это не значит инфляцию. На самом деле это может быть антиинфляционный рост. Поэтому я надеюсь, что рынок начнет понимать, когда у вас хорошие цифры, рынок должен расти, а не падать. Но это я предоставляю решать Кевину. Я хотел бы видеть более низкие процентные ставки, потому что каждый пункт, подумайте только об этом, это 600 миллионов долларов. Так что вы понимаете. Вы вчера сказали, что у вас есть кандидаты на должность директора национальной разведки. У меня 5 собеседований, и у нас будет очень хороший человек, следящий за делами, Билл Пульт. Но у меня 5 собеседований, так что, возвращаясь к снижению ставок, снимая один пункт, вы экономите сотни миллионов долларов. Сотни миллионов. 2 пункта вдвойне сотни миллионов долларов. И поэтому я, исходя из этого примера, когда-нибудь нам придется вернуться к старой теории, когда у нас все будет хорошо. У нас строится больше автозаводов, чем когда-либо. У нас строится больше автозаводов. Все эти цифры очень хорошие, но когда цифры хорошие, нам должны позволить расти, а не сдерживать этот рост. И знаете, у нас был председатель ФРС, который этого не понимал. Я хотел бы вот так это видеть, но оставляю решение председателю. Послушайте, у меня очень талантливый человек, я оставляю это Кевину, но я всегда говорил и говорил годами. Когда у вас страна, которая процветает, рынок должен расти. Рынок должен расти. А причина, по которой он падает, в том числе, если дела идут хорошо, люди говорят, нет, нам нужно остановить инфляцию. Но это не означает инфляцию. На самом деле, может быть, как раз наоборот. Помните, что мы сэкономили 600 миллионов долларов на каждом пункте. А сколько времени нужно, чтобы Тодда Бланша утвердили? Он справится очень хорошо. Он будет внимательно следить за ситуацией. Но Билл Пульт очень хороший, очень талантливый. Отлично поработал с Фанни Мае и Фредди Мак. Стоимость там близка к триллиону долларов. Мы создали невероятную стоимость, так что он очень хорошо справился с этим. Он очень хорошо работает, следит за этим, понимаете, в такой период. Я был бы не против, если бы он немного снизил ставки. По поводу искусственного интеллекта, рассматриваете ли вы возможность того, чтобы правительство взяло доли в этих компаниях? Кое-что я уже сделал с компанией Intel, так что я заключил сделку с Intel. Мы я заключил для страны сделку на 50 миллиардов долларов. Мы взяли долю в Intel, нам дали ее за нашу помощь. Я сказал, послушайте, мы поможем вам, но вы должны отдать нам 10% компании. Это было Intel буквально 10 месяцев назад. И думаю, вы знаете, мы заработали около 50 миллиардов. Да, сэр, я сменю тему, если вы не против. Вы успели посмотреть первую игру финала NBA. Что думаете? Я смотрел, но я поеду на третью игру. Я думаю, это было потрясающе. Считаю, что Knicks удивительная команда. То, как они играли, начали медленно, а потом все сильнее и сильнее. Embiid, похоже, станет великим игроком, но они действительно сыграли хорошо. Вы видели, что Embiid скрестил руки во время гимна США? Что вы думаете об этом? Я этого не видела. Он так делал? Да. Что он имел в виду? Никто его не спросил. Ну, я думаю, надо спросить его. Кто ваш любимый игрок, Никс? Ну, Брансон фантастичен, Таунс фантастичен. Как вы думаете, какова самая дешевая цена на матч, на который вы идете? Ну, вы можете посмотреть по телевизору. Это как бы полубесплатно смотреть по телевизору. Но такова жизнь. Если бы команда не была таким большим успехом, вы могли бы попасть туда очень легко. Так что, знаете, можно и так сделать. Но такова жизнь, понимаете? Они добились большого успеха. И не забывайте, они также страдали, терпели поражения, переживали плохие времена. Сейчас у них хорошее время, у них потрясающая команда. Я не думаю, что они проиграли ни одного матча в плей-офф, правда? Такое когда-нибудь случалось раньше? Было ли у кого-то когда-либо такое продвижение в плей-офф? Это небольшие деньги. И это будет красиво, понимаете? Мемориал Линкольна всегда был очень тесно связан с рекой Потомак. Но за ним неожиданно проложили две дороги в свое время, много лет назад, уже после того, как был построен мемориал. Раньше он был связан с рекой, а потом шоссе отрезали его. И у нас есть действительно красивый план, по которому он снова выходит к реке. Красивая серия платформ, которые ведут прямо к реке. Это красиво, это прекрасно, это набережная, это красивая набережная. Но финансирование может прийти из многих источников. У нас много источников финансирования, нам не придется возвращаться в Конгресс или что-то в таком духе. У нас много источников финансирования, и многие люди просили меня оставаться причастным к центру Кеннеди. У нас был судья, который абсолютно предвзят. Но ничего страшного, он абсолютно предвзятый судья должен стыдиться себя. Но они просили меня и просили настойчиво оставаться причастным к центру Кеннеди. Мы хотим это видеть, потому что здание — это очень опасно, во-первых. Во-вторых, оно годами терпело колоссальные убытки, поэтому я рассматриваю это, и многие люди просили меня привести его в порядок. Господин президент, по ценам на нефть и газ, вы говорите, что цены на нефть и газ упадут после конфликта. Ограничили бы вы экспорт бензина, если бы цены показали? Я мог бы сделать многое. У нас есть много альтернатив, но прекрасная вещь с нашей точки зрения. У нас больше нефти, газа, угля и всего остального, чем у любой другой страны на планете. А если добавить к этому Венесуэлу, у нас, вероятно, 64% этого вида энергии. Это невероятно. С Венесуэлой все идет очень хорошо. Мы невероятно ладим. Страна счастливая. Люди любят США. И у нас, знаете, крупные нефтяные компании прямо сейчас входят туда, и мы будем добывать миллионы баррелей. Мир еще не знает об этом, но скажу, люди думали, что будет намного хуже. Знаете, сегодня я посмотрел, $96 за баррель. Люди думали, что будет $300 за баррель. Тем временем у нас большой успех с Ираном. Они не получат ядерное оружие, и они не в том положении, чтобы иметь ядерное оружие. Сенатор Тиллис заявил, что не поддержит Тодда Бланша. Тиллис – неудачник. Вот почему он не баллотировался. Он не баллотировался, потому что я бы его не поддержал. И он просто злой человек, потому что больше не будет сенатором. Его не уважали в Сенате. Он много с кем боролся. Встречайте Хексет, который оказался великолепен. Теперь сенатор Тиллис – законченный неудачник. И он злится, потому что я, по сути... Он был вынужден уйти из Сената, потому что я не поддержал его, и он сам ушел. Так что теперь он пытается создать проблемы, выступая против всех. Тодд Бланш – блестящий парень, которого все любят и уважают. А Тиллис всегда: «Я сделаю это, я сделаю то». Нужно было делать это раньше, когда он был сенатором. Его бы снесли на выборах, но ему была нужна моя поддержка. И я сказал: «Не могу поддержать вас, он не соответствует требованиям. Он не годится на должность сенатора». Я не слышал, что именно он сделал с Джоном Бланшем. AI-компании потенциальное взятие долей. Мы разговаривали с Сэмом. Нет, есть такая концепция. Денег настолько много и масштаб настолько велик, что есть концепции, по которым части могут быть переданы американскому народу, где американский народ становится, по сути, партнером с компанией. И скажу вам, да, я разговаривал со всеми ними, и в этом есть кое-что очень интересное, где это становится почти партнерством с американским народом. И мы изучили это, мы действительно изучаем это. У меня запланирована встреча в очень ближайшем будущем. Вы знали, что со всеми компаниями и американский народ может извлечь выгоду из успеха искусственного интеллекта? Делая это, они станут относиться к искусственному интеллекту лучше, потому что мы опережаем Китай, мы опережаем всех в мире. И мы хотим сохранить это преимущество. Это, вероятно, крупнейшая отрасль, которую мы когда-либо видели. Все они, вероятно, придут в Белый дом на следующей неделе. Не знаю, посмотрим. Это как бы... Вы сделаете их партнерами в этой революции, это было бы прекрасно. Да, это создало бы мост. Сенатор Берни Сандерс предложил именно это. Он говорил об этом уже год. Нет, вообще-то, когда Берни Сандерс был обделен с Хиллари Клинтон, и он проиграл праймериз, потому что многие думают, что он не проиграл. Ну, у него было два проигрыша, правда? Он проиграл тогда и проиграл второй раз с Байденом. Но когда Сандерс проиграл, знаете, я взял многих его людей, они проголосовали за меня, потому что... В экономическом плане у нас есть определенные вещи, которые не так уж далеки друг от друга. Люди удивляются. Но многие из вас, если вы обратите внимание, многие люди проголосовали за Берни Сандерса, когда он выбыл из гонки, они перешли ко мне. Я получил огромное количество его избирателей. А что насчет пролива и военно-морского экспорта? Не хочу говорить так много. Много нефти поступает в нашу страну, много нефти поступает в мир. Люди даже не знают об этом. И поэтому цена $97 за баррель вместо 300. И когда все это урегулируется, это не займет много времени. Так или иначе, это будет решено. И когда все урегулируется, вы увидите, как цены на нефть опустятся, возможно, даже ниже, чем были. И вы слышали, как я это говорил, я был в Айове, и галлон бензина стоил $1.85. Это было 3.5 месяца назад, в прошлом году. О лодках, где нашли кокаин, можно спросить об этом? Мы изучаем это. Я всегда готов поговорить, но мы изучаем этот вопрос.
1: I'll always talk to him, but we're looking at it.
0: Сэр, по поводу Болтона, Джона Болтона. Ну, я никогда особо не был поклонником Джона Болтона. Я никогда не считал его умным человеком. И он был радикалом в плане войны, не в плане других вещей. Он хотел воевать с каждым, кто открывал рот, с каждым, кто заговаривал. И я использовал его для определенной цели, понимаете? Он был связан с Бушем и создал немало проблем. Но он всегда хотел убивать людей и воевать. И это было нормально для меня, пока я его не слушал, чего я никогда и не делал. Он сумасшедший, Джон Болтон. Он грязный человек. Мы его поймали, понимаете? Мы его поймали. И, знаете, он написал книгу, посмотрите на всю информацию, которую он утащил. Если посмотреть на это дело, это большая честь помогать с точки зрения поддержки. Я воспринимал Джона Болтона как очень нечестного человека, неумного, и думаю, он платит за это цену, за нечестность, уж точно. А по поводу председательства вы можете продолжить? Но кто-то должен был это сделать. Центр теряет много денег, терял годами. Сотни миллионов долларов годами. И все же это то, что нужно продолжать. Понимаете, это искусство. Они все теряют деньги. Карнеги Холл, смотрите, на все подобное, теряют. Так что они очень хотят, чтобы я остался председателем. Так что мы будем изучать этот вопрос. Судья действительно навредил центру Кеннеди, потому что он затормозил. Мы собирались, знаете, вложить много денег в его ремонт и оздоровление. И судья очень сильно это затруднил. Но я посмотрю на это решение, как можно изменить. Мы должны привести его в порядок физически, мы должны восстановить его. По поводу компании искусственного интеллекта, что вы собираетесь сделать? Нет, речь идет, мы думаем об IPO для этого. Не срочно, но мы создали колоссальный, знаете, в первый срок я мог бы продать это буквально, меньше чем за 10. Многие предлагали мне деньги, то есть стране, не мне. Купить Фанни Мэй, Фредди Мак, как вы знаете, и они пережили колоссальные трудности. И потом мы восстановили их. Я мог бы продать это все в первый срок за 1/10 нынешней стоимости, но не захотел. Сейчас я думаю, что мы рассмотрели бы IPO. Да. Нет, я смотрю на 5 разных людей, все они очень хорошие, все люди, которых вы хорошо знаете, все люди, которые занимаются таким родом деятельности, и они очень уважаемые люди. Господин президент, что вы думаете о введении потолка зарплат? Разве у них нет чего-то вроде этого? Нет, это налог на роскошь, его порог. Но команды, у которых есть деньги, готовы их тратить. Если у вас нет потолка зарплат, нет спорта, потому что они не могут удержаться. Знаете, в спорте они не могут удерживаться. В футболе есть потолок зарплат. Нужно было сделать это давным-давно. Я знаю, я так много знаю о спорте. Нужно было сделать это давным-давно. Мы пытаемся помочь спасти студенческий спорт, потому что были приняты решения, которые фактически уничтожили студенческий спорт. И мы работаем с Рэнди Левином и Ником Сейбаном и некоторыми замечательными людьми, пытаясь спасти. Что вы думаете, что может произойти, если Нил просто полностью выйдет из-под контроля? Никто это не проверяет. Ну, я думаю, что если у вас нет того, что они сейчас пытаются ввести, это своего рода потолок в определенном смысле, если у вас этого нет, у вас будут реальные проблемы. И не только у студенческого спорта, у колледжа. Посмотрите, где Penn State потерял 500 миллионов долларов, где один известный мне колледж во Флориде теряет 400-500. Так нельзя. Никто не может себе этого позволить, потому что они сходят с ума. Вот почему. Сэр, по поводу ситуации в Украине. Могу сказать, пусть разбираются. Я тот, кто думает, это урегулируется. Думаю, мы приближаемся к тому, чтобы Россия и Украина должны были... Это война, которой никогда не должно было быть, которая никогда бы не случилась при мне, при президенте. Но думаю, что это урегулируется. Да, я возьму на себя более активную роль. Я буду вовлечен в это. JD, все мы будем вовлечены. Мы хотим видеть, как это будет сделано, понимаете? Мы не тратим деньги. Они, по сути, покупают вещи у нас по полной цене. При Байдене он все им давал. На прошлой неделе 25 тысяч. За месяц 25 тысяч человек были убиты. Россия, Украина, 25 тысяч. Это недопустимо. Недопустимо. Большое спасибо. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Сегодня ночью официальный Тегеран объявил о полном прекращении ракетных ударов по территории Израиля. Военное руководство Ирана назвало этот шаг ответом на призывы международных посредников, однако одновременно выдвинуло жесткое условие. Представители Центрального штаба Вооруженных сил Исламской Республики заявили, что если израильская армия продолжит проводить наступательные действия и наносить воздушные удары по южным районам Ливана и жилым кварталам Бейрута, ответные меры Тегерана будут, цитирую, сокрушительными и беспощадными. В свою очередь, израильская сторона согласилась временно приостановить налеты на объекты внутри Ирана, но высокопоставленные источники в Тель-Авиве подчеркивают, что операция против вооруженных отрядов на юге Ливана будет продолжена в полную силу. Трамп в телефонном разговоре с израильским премьером Нетаньяху заявил, что в случае развязывания нового витка полномасштабной войны с Ираном, Израиль рискует остаться без прямой военной поддержки со стороны Соединенных Штатов. Буквально на входе в самолет в аэропорту Нью-Йорка Трамп подтвердил журналистам, что мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном находится на завершающей стадии. По его словам, стороны могут подписать документ в течение ближайших 2-3 дней. Однако представитель иранского парламента Мухаммад Багир Галибаф уже выступил с критическим заявлением и отметил, что последние публичные высказывания Трампа идут вразрез с теми пунктами, которые уже были предварительно согласованы на переговорах. По мнению Галибафа, это свидетельствует о том, что Вашингтон на самом деле не стремится к подлинному прекращению огня, а лишь пытается выиграть время для перегруппировки сил. В Оманском заливе неподалеку от стратегически важного Ормузского пролива потерпел крушение боевой ударный вертолет сухопутных войск США. Первое об этом происшествии сообщила газета «Нью-Йорк Таймс». Чуть позднее данный факт подтвердил Трамп. По его словам, оба члена экипажа остались живы и находятся в удовлетворительном состоянии. Никто из военных не получил тяжелых ранений. Американское военное ведомство пока воздерживается от детальных объяснений причин падения боевой машины, обещая обнародовать официальный доклад в течение суток.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Неважно. Что? Да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Субтитры сделал DimaTorzok.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
3: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191, 718-769-7191.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
9: Это «Пульс дня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
10: Достаточно произнести слово «помада», и у многих первой же мыслью мелькнет «красная». В 1912 году в Нью-Йорке тысячи суфражисток вышли на марш за равные права. К ним присоединилась владелица салона красоты Red Door на 5-й авеню Элизабет Арден. Она раздала девушкам алую помаду собственного производства. С того момента яркие губы стали символом женской силы. Человечество научилось красить губы более 10 тысяч лет назад. На протяжении истории так делали и женщины, и мужчины. Отношение к этому менялось на диаметрально противоположные сотни раз. В Месопотамии и Древнем Египте яркий макияж был показателем высокого социального статуса. В Средневековье за накрашенные губы женщину могли признать ведьмой. Зато в эпоху Возрождения пудра, румяна и помада были в моде у аристократии. Известно, что макияж делали королева Елизавета I, кардинал Ришелье и, возможно, президент Джордж Вашингтон, сурово смотрящий на мир с однодолларовой купюры. В конце 18 века британский парламент принял закон, по которому брак мог быть аннулирован, если супруга до свадьбы пользовалась мейкапом. В итоге все следующие столетия яркие акценты на лице делали лишь дамы полусвета. Добропорядочные девушки выбирали естественность. В начале 20 века все изменилось. Первыми помаду взяли на вооружение суфражистки. Затем ее, словно эстафетную палочку, перехватили флэпперы – эмансипированные девушки, носившие короткие платья и стрижки, а вечера проводившие на танцах. К тому же кинематограф принес в массы новый образ. Актрисы стали примером для подражания. Они все как одна красились ярко, ведь это был самый простой способ выглядеть эффектно на черно-белой пленке. Главный тренд – губы сердечком, как у актрисы Клары Боу. В 1933 году журнал «Vogue» написал: «Если бы мы решили увековечить жесты 20 века для потомков, то нанесение помады возглавило бы список». В Европе образ женщины, способной самостоятельно вершить свою судьбу, олицетворяла Коко Шанель. С ее легкой руки в моду вошли женские брюки и удобные твидовые костюмы. В 1924 году она запустила линию макияжа, и первым продуктом стала помада «Руж Коко». Интересно, что она выпускается без перерыва уже более 100 лет. Во время Второй мировой войны красные губы стали негласным символом стойкости и борьбы. Черчилль, остановив производство всех косметических средств Великобритании, сделал небольшое исключение для помады. Он говорил: «Помада для женщин так же важна, как табак для мужчин». Harper's Bazaar так описывал происходящее. Полоса красного цвета успокаивает дрожащие губы. На один пронзительный миг маленькая палочка приобретает значение меча. В нашей стране косметические бренды поддерживали военно-патриотическую моду. Создательница именной косметической марки, уже упомянутая нами Элизабет Арден, выпустила красную помаду Victory Red. Кстати, именно Арден правительство заказало официальный оттенок для женщин-военнослужащих морской пехоты. Так появилась помада Montezuma Red. Ее футляр идеально помещался в карман кителя, а цвет соответствовал канту и шевронам на униформе. Послевоенные годы желания женщин, уставших от тягот и лишений, первым угадал Кристиан Диор. На его показах романтичные платья с утонченным силуэтом, который журналисты окрестили «New Look», губы модели украшала алая помада. В 1949 году ее выпустили ограниченным тиражом, чтобы дарить клиенткам парижского бутика и селебрити. Среди счастливых обладательниц – танцовщица Жозефина Бейкер, актрисы Джейн Рассел и Бет Дэвис, прославившая помаду Руж Диор в оскароносном фильме «Все о Еве». В широком

и, конечно, выпускали все новые версии средства. Более стойкие, более яркие и те, что не сушат губы. Постепенно палитра расширялась. В 60-е в моду вошли нейтральные и нюдовые оттенки, которые носили Твигги и Джейн Биркин. В 70-е появились нестандартные цвета. Поклонники стиля панк выбирали черные и фиолетовые помады, а Ив Сен-Лоран задал тренд на более понятный, но все равно бунтарский цвет фуксия. К слову, в экономической теории существует индекс губной помады, который может служить индикатором ситуации в мире. Считается, что в периоды финансовых кризисов, когда потребители сокращают расходы на крупные покупки, продажи доступных предметов роскоши, таких как помада, могут увеличиваться. Это связано с тем, что люди, испытывающие стресс, все равно ищут способы побаловать себя. Свой первый альбом «Мадонна» выпустила в 1983 году. И уже тогда можно было сказать, что ее музыка неразрывно связана с ее образом. Несмотря на то, что имидж певицы менялся в разные периоды ее творчества, он всегда оставался экстраординарным и чувственным. Наряду с черными кожаными браслетами времен хита «Holiday» и ремнем с надписью «Boy Toy» из клипа «Like a Virgin», Мадонна часто использовала в своем арсенале красную матовую помаду. Певица активно боролась за творческие и сексуальные свободы, и красные губы ей в этом помогали. Одно из самых ярких выступлений Мадонны с алыми губами состоялось в 90-м году. Поп-певица выступала в эпатажном бра с конусообразными чашечками от Готье и насыщенно красной матовой помаде с синим подтоном, созданной для нее сооснователем бренда MAC Фрэнком Тосканом. Изначально оттенок назывался «Верушка» в честь немецкой модели Верушки фон Лендорф. Верушка не разрешила использовать свое имя, поэтому, выпустив оттенок в продажу, его назвали «Russian Red». Когда мода на матовую текстуру пошла на спад, компания переименовала оттенок в «Ruby Woo». Обольстительный рубиновый Russian Red тоже остался в линейке, только теперь это был чуть более темный тон. Оба цвета до сих пор являются бестселлерами. И еще французский антрополог Клод Леви-Строс утверждал, что красный входит в триаду базовых цветов. Сначала любая культура разделяет свет и тьму, по сути, цветами, не являющиеся первым же полноценным цветом, становится красный.

Глобальное потепление меняет карту мира. Под ударом США, Индия, Бангладеш, Нидерланды. Полноценное исчезновение, которым, конечно, не грозит, в отличие от Тувалу, крохотного государства в Тихом океане. Его жители спешно разбегаются в соседние страны, чтобы спастись от подтоплений. А остров-столица и вовсе уйдет под воду в ближайшие десятилетия. Спасать соседей вызвалась Австралия, которая придумала новый тип виз для климатических беженцев. Тувалу уже пытается сохранить государственность в реальном и виртуальном мирах. Власти представили первую в мире версию страны в облачном сервисе. В ближайшие 80 лет Тувалу почти полностью уйдет под воду. Оно расположено на 4 островах и 5 атоллах и получило независимость от Великобритании в 1978 году. С тех пор его население увеличилось. Сейчас зарегистрировано около 12 тысяч жителей, хотя пятая часть населения уже покинула страну. Атолл – столица Фунафути. Согласно прогнозам, затонет наполовину уже к 2050 году. Почти 46% застроенных территорий острова находятся ниже уровня моря уже сейчас. Несмотря на риск физического исчезновения территории, власти Тувалу заявили, что страна все равно продолжит свое существование. Это даже закрепили в Конституции. Государство будет считаться существующим, даже если его территория уйдет под воду. Это часть наших усилий по обеспечению готовности Тувалу к будущему, потому что для нас государство – это нечто большее, чем просто то, что находится на физическом уровне. Это наша культура, наша история. Это дух народа, и это то, что невозможно уничтожить, сказал министр юстиции, связи и иностранных дел островного государства Саймон Кофе. Самый очевидный способ спастись от затопления Тувалу – уехать. Чаще всего местные жители уезжают в соседние Австралию и Новую Зеландию. Правда, переезд осложняется обилием бюрократии. Конвенция ООН от 1951 года до сих пор не признает беженцами мигрантов, уезжающих из-за климатических бедствий. Хотя ситуация на островах ухудшается настолько быстро, что бывший премьер-министр Венелесапаага еще в 2014

0: сравнивал изменение климата с оружием массового уничтожения. Всякий раз, когда мы отправляемся на пикник, мы замечаем, что участок земли смыт морем. Это худшее чувство на свете, хуже, чем боязнь высоты или темноты. Теперь мы боимся будущего, говорят тувалийцы. Внимание широкой общественности к проблемам Тувалу привлекло выступление министра Саймона Коха на конференции ООН по изменению климата в 2021 году. Он записал обращение, стоя в деловом костюме, в галстуке, по колено в воде. «Мы тонем», — сказал чиновник. Спасением для жителей Тувалу стала новая политика Австралии. Власти двух стран подписали соглашение, по которому тувалийцам разрешено легально эмигрировать в Австралию. Для этого будут оформляться специальные визы, открывающие доступ ко всем услугам в стране. Правда, выдаваться будет всего лишь 280 виз в год. Аналитики уже говорят, что это первое в мире соглашение, которое позволяет выдавать эквивалент виду на жительство из-за экологических проблем на родине беженцев. До этого Австралия пыталась действовать прагматичнее. Предлагала переселенцам свои земли в обмен на право использовать их акватории. Бывало, отказались от такой сделки. Договор с Австралией – маяк надежды. Он знаменует собой не просто веху, но гигантский скачок вперед в нашей совместной миссии по обеспечению стабильности, устойчивости и процветания, заявил Паусея Натана, премьер-министр Тувалу. В 2017-м подобные визы для тувалийцев планировала ввести и Новая Зеландия, но позже от этой идеи отказались. Тем не менее, местные власти все равно сочувствуют проблемам соседей. В 2014 году семья из Тувалу получила вид на жительство в Новой Зеландии из-за угрозы последствий изменения климата на родине. Келесома Салоа, который переехал в Новую Зеландию больше 10 лет назад, чувствует, будто он предал свой народ. «Мой третий ребенок родился в Новой Зеландии, поэтому она ничего не знает о Тувалу. Она потеряла что-то очень важное», – признается один из тувалийских мигрантов. Происходящее сейчас в Тувалу отражает мировые тренды. Количество граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за климатических изменений, ежегодно растет. Но в прошлом году их число достигло абсолютного рекорда за последние 10 лет. Покинуть свой дом пришлось 32 миллионам человек. Тувалийцы не оставляют надежд спасти свою территорию. Предлагают довольно радикальные идеи. Например, перенести страну в метавселенную. Если план осуществится, то тувалийцы могут стать первой в мире цифровой нацией. Тувалу представила проект по созданию цифрового государства Future Now на конференции по изменению климата, по плану которого всю территорию страны хотят перенести в облачный сервис. К этой конференции министр Коффе снова подошел креативно. На этот раз он записал обращение, находясь на цифровой модели самого маленького острова, который, скорее всего, идет под воду самым первым. В своей речи Коффе обвинил мировое сообщество в бездействии и заявил, что из-за такой политики другие страны рискуют повторить судьбу Тувалу. Без глобального создания и глобальной приверженности нашему общему благополучию мы можем вскоре обнаружить, что и остальной мир присоединится к нам в онлайне, поскольку их земли исчезнут. Эту технологию пытаются освоить и другие страны. Свои территории в диджитал-пространство уже перенес Сингапур. Местный аэропорт Чанги стал доступен для всех желающих на игровой платформе Roblox. Карибское государство Барбадос еще в 2021 году пообещало открыть посольство в метавселенной. В южнокорейском Сеуле открыли виртуальную мэрию, где граждане могут встретиться с аватарами действующих чиновников. Есть и инициативы, которые можно проводить непосредственно на земле. На той же конференции по изменению климата министр финансов Тувалу Сеф Пенео рассказал о ходе выполнения адаптационной стратегии под названием «Убежище». План предлагает искусственно поднять уровень суши. Для этого придется убрать все деревья и прочие растения с прибрежных участков земли, после операции вернуть, ведь они играют роль буферных зон. Тувалу находится практически на уровне моря. Средняя высота суши всего на полметра выше, из-за чего риски от суровых штормов и наводнений только возрастают. Согласно плану убежища, территорию острова нужно насыпать 3,5 квадратных километра земель. На новой территории планируют построить прибрежную гавань и причал для лодок, что упростит доступ транспорта к берегу острова. Помимо этого, на новых землях должны появиться спортивные площадки, жилые комплексы и место для школы и больницы. Также дополнительные земли откроют возможность построить улучшенный и более безопасный аэропорт. Повышение уровня мирового океана грозит не только таким малым островным государствам, как Тувалу. Под угрозой затопления находятся Нидерланды, Индия, Бангладеш, Мальдивы, Китай. Расслабляться не стоит и жителям нашей страны. По данным Всемирной метеорологической организации, под угрозой Лос-Анджелеса и Нью-Йорк. Индонезия вообще начала строить новую столицу под названием Нусантара, так как Джакарта скоро уйдет под воду. Госслужащие Индонезии переедут на Санатру уже в новом году. А к 2045 году правительство планирует переселить в новую столицу почти 2 миллиона человек. Глобальное потепление становится все более заметным. Ученые уже зафиксировали, что последние 8 лет были теплее, чем все предыдущие годы наблюдений. Мальдивы. Популярное курортное место в Индийском океане, еще и одно из самых низких государств на Земле. 80% территории Мальдивских островов возвышается над уровнем моря всего на 1 метр. Еще в середине нулевых эксперты предположили, что к 2100 году уровень воды в районе архипелага вырастет на 60 сантиметров, что приведет к полному затоплению 200 островов и разрушительным наводнениям на остальных. Местные власти вот уже 15 лет откладывают часть средств с огромных доходов от туризма на случай грядущей катастрофы. Способы решения проблемы называют самые разные. От закупок новых земель до возведения сложнейших подводных сооружений, которые позволят песку при помощи морских течений накапливаться естественным путем, укрепляя сушу. Мировой океан за последние 100 лет нагрелся быстрее, чем когда-либо за последние 11 тысяч лет.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Не улыбка, без сомнения.
3: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах в программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
9: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: четверки, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Вашингтоне разгорается глубокий управленческий кризис, который ставит под угрозу работу всей системы национальной безопасности страны. В центре скандала оказалась ключевая программа по осуществлению государственной слежки и электронного перехвата информации за рубежом. Срок действия законодательного акта, позволяющего спецслужбам вести эту деятельность без предварительного судебного разрешения, истекает в ближайшее время. Однако продление этого закона оказалось полностью заблокировано в Конгрессе. Представители Демпартии заняли непримиримую позицию. Они отказываются голосовать за продление полномочий спецслужб до тех пор, пока со своего поста не уйдет временно исполняющий обязанности директора нацразведки Билл Пулт. Билл Пулт – крупный предприниматель и близкий соратник Трампа, который был назначен на эту должность после ухода Тулси Габбард. Оппоненты Трампа указывают на то, что у Пулта совершенно нет опыта работы в органах государственной безопасности, его нахождение во главе важнейшего разведведомства страны недопустимо. Белый дом, в свою очередь, категорически отказывается уступать давлению законодателей. Республиканцы в Конгрессе пытаются найти компромиссное решение и уговорить Трампа перевести своего ставленника на другую должность, чтобы спасти закон о слежке, который спецслужбы называют главным орудием в предотвращении внешних угроз. Если компромисс не будет найден в ближайшие дни, американские разведорганы потеряют значительную часть своих законных инструментов для работы за пределами страны. На мировом финансовом рынке назревает событие, которое аналитики уже называют историческим. Известный разработчик систем искусственного интеллекта компании OpenAI, создавшая знаменитый текстовый робот-собеседник, официально подала закрытую заявку на проведение первой публичной продажи своих акций на американской фондовой бирже. Ранее о схожих намерениях заявила их ближайшая компания-конкурент Anthropic. Таким образом, ведущие разработчики передовых технологий вступают в прямую борьбу за свободные деньги крупных мировых вкладчиков. По сведениям деловых информационных агентств, руководство OpenAI рассчитывает, что общая рыночная стоимость компании при выходе на торги может составить до 1 триллиона долларов. Если эти прогнозы оправдаются, то данное размещение ценных бумаг, которое может состояться уже в сентябре текущего года, станет самым масштабным и важным испытанием для технологического сектора за последние 10 лет. Министерство войны расширило список иностранных предприятий, которые, по мнению американских властей, оказывают прямую или косвенную помощь вооруженным силам Китайской Народной Республики. В этот перечень были внесены крупнейшие китайские компании, торговый гигант Alibaba, поисковая система Baidu и производитель электрических автомобилей BYD. Включение в этот список существенно усложнит ведение дел для этих компаний на американском рынке и неизбежно вызовет новый виток охлаждения в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль принял решение прекратить удары по Ирану. Белый дом готовит выпуск купюры в $250 с изображением Трампа. Двое жителей Вирджинии через суд требуют экстренного запрета турнира UFC на южной лужайке Белого дома, запланированного в день рождения Трампа 14 июня. Этим летом Амтрак предлагает железнодорожный билет до Бостона всего за $20 в одну сторону. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 45%, 74% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах в программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. И сегодня у меня к вам несколько тем, таких, которые, как говорится, я думаю, что всех волнуют. И что там мы повторим еще раз, потому что мы, как говорится, получили подтверждение, что это действительно будет так. Поэтому давайте поговорим о целом ряде событий, которые происходят у нас в стране. Ну, во-первых, у нас идут выборы. Промежуточные праймерис, вот идет подготовка к сражению, которое будет в ноябре. Значит, я не могу пока сказать точно, что происходит в каждом из них, понимаете? То есть, например, из Калифорнии приходит известие, что там победили вот эта Кэрен Басс, которая была вот эта ужасная совершенно мэрша города, то есть просто отвратительная. Она идет впереди с 38%. За ней идет какая-то прогрессивная дама индийского происхождения, которая набрала 28%. И парень, который вот был от республиканцев, он, вот, как говорится, самый, как говорится, там здравого в уме был тогда, он набирает что-то 26 или 25%. Значит, уже слышны крики о злоупотреблениях, о том, что вброшенной по почте различные эти бюллетени, что это все неправда и так далее и тому подобное. Значит, у меня нету никаких оснований для того, чтобы говорить, что это фальшь. Понимаете? То есть никаких оснований, кроме как подозрений, у меня нет. Значит, проблема была, есть и остается в том, что в нашей стране нету четкого понимания, как проводить выборы. В каждом штате они проводятся по-своему. И также мы очень серьезно отстаем в том, что мы не требуем предъявления ID при выборах, понимаете? То есть вот эти все попытки прийти к какому-то здравому смыслу по поводу предъявления удостоверения личности, то, что вот предлагает Трамп, хотя бы в самой минимальной форме, мы уж не говорим там про что-то более серьезное, оно терпит поражение. Причем давайте сразу оговоримся, что оно терпит поражение в Конгрессе не от демократов. Демократы, как говорится, встали единой стеной против. Оно терпит поражение из-за 4 республиканцев, которые выступают против этого. В частности, Сьюзан, как же ее зовут-то, господи, боже мой, из Мэйна, она вот, как говорится, один из кандидатов вот сейчас вот из Мэйна, и она вот в частности выступает против этого закона. И вот получается так, что в Мэйне, ну вот понимаете, это все как все взаимосвязано, я вам просто сейчас пытаюсь объяснить, что Сьюзан Коллинз. Так вот, вот в Мэйне, например, против нее выступает какой-то совершенно одиозный демократ, где они его нашли, это вообще просто представить себе невозможно. То есть у него свастика на теле, он там в каких-то состоял в группах с педофилами какими-то там, с растлением малолетних, писал какие-то совершенно просто дикие какие-то месседжи, то, что вот замечено о нем, понимаешь, на Фейсбуке или еще где-то. И все это вот совершенно в каком-то таком вот в диком, это какой-то дикий репертуар, то, что происходит у него там. Ну и, в общем, вот это все, это один и тот же человек. И вот он выступает сейчас против вот этой вот Сьюзан Коллинз. И вот начинаешь думать. Сьюзан Коллинз, она, конечно, не самая лучшая республиканка. Конечно, нет. Но она лучше, наверное, чем вот этот вот Платнер, как его зовут, который выступает против нее в Мэйне. Понимаете, то есть натуральный какой-то фашист со свастикой на теле. Понимаешь, я не знаю, во что превращает демократическая партия. Это просто какой-то свалка отходов. Я не знаю, как по-другому это сказать. Причем они сами это понимают прекрасно, многие об этом говорят, но они не могут это остановить. Понимаете, у них нету какого-то единого голоса, у них нету нормального. Понимаете, то есть в реальном понимании так, что если ты видишь вот подобных кандидатов, которые идут от подобной партии, то должен быть какой-то авторитетный голос или голоса, скажем так, которые встанут где-то, понимаете, на большой трибуне и скажут, знаете, понимаете, вот этот вот человек не может выступать от демократической партии. Мы блокируем его выступление там вот каким-то образом. То есть они должны иметь вот возможность блокировки. Вот появление подобных, понимаешь, кандидатов в кавычках, вообще как таковых. Это не связано, демократы, республиканцы, как таковые, они не должны иметь, получать, вот, понимаете, возможности вот выхода туда. Они это получают. И вот тут вот, вот, понимаете, наступает вот какой-то вот, понимаете, вот момент понимания. Что мы конкретно, понимаете, с вами обсуждаем. Понимаете, что у нас выступает просто какой-то нацист. Или фашист, или какой-то, понимаете, популистский нацист. Я даже не знаю, к чему он конкретно принадлежит. Может, он просто дурак. Понимаете, ну нельзя, понимаете, каждого дурака спускать в том, что он дурак. Ну мы уже дошли просто до какого-то, понимаете, просто патологически токсичного дна. Я не могу сказать, что я в восторге от всех республиканских кандидатов. Я, например, не в восторге от вот этого Пакстона, который идет от штата Техас. Он коррумпированный дядька, немножко не в себе, понимаете. То есть он, по-моему, немножко юридически безграмотный, несмотря на то, что он был генеральным прокурором штата. В частности, он пытался подать на штат Пенсильвания, потому что в суд, потому что ему не нравилось, как в штате Пенсильвания проводятся выборы. Но если ты обладаешь юридическим образованием, то ты прекрасно понимаешь, что штат Пенсильвания может тебе плюнуть слюной в лицо и сказать, что плевали они на твое мнение в Техасе. А как они проводят выборы в Пенсильвании? Хотя бы с этой точки зрения, понимаете, можно говорить об этом. Но они же не слушают. Ну, в общем, понимаете, но Пакстон, против него идет вот такой Трухильо там, значит. И я вот, значит, послушал, что он говорит. Нет, у него вызывает, понимаешь, какой-то диссонанс американский флаг у этого демократа. Он слабый кандидат, но против Пакстона, вот такого, понимаете, скандального, как есть Пакстон, вот этот вот идиот со стороны демократов имеет выбор, имеет возможность. И вот у нас получается вот такой, понимаете, вот какой-то странный замес, вот непонятно чего. То есть у нас республиканка, которая, ну, фактически выступает против, понимаешь, нормального акта, такой как Save Act, вот Сьюзен Коллинз. Она не очень республиканка, она не любит Трампа. Ну, то, что она не любит Трампа, это ее дело. Но то, что она выступает против абсолютно реального закона по выборам, по иди на выборам, вот что меня совершенно перестало устраивать. То есть вот она идет против, против вот этого Пратта. Но вот этот Пратт, ну это вообще безумец какой-то с нацизмом. Либо одно, либо другое. То же самое в Техасе, то же самое в Лос-Анджелесе. Знаете, но Калифорнию там еще можно понять. Вы понимаете, в Калифорнии как таковые осели огромное количество вот этих прогрессивных идиотов, понимаете, со справкой прогрессивных. Поэтому там нету, понимаете, какой-то вот, вот колоссального какого-то удивления, что там вот такие кандидаты проходят на вот финал. Нету этого удивления, понимаете? Поэтому вот эти вот все эти крики о том, что это все это подделки, что это какая-то там, мы говорим о том, что это, понимаете, подтасовки и так далее. Знаете, для этого нужно иметь основание, чтобы это говорить. Зная Калифорнию, я ничему не удивляюсь там. Я ничего не делал. Я абсолютно не буду удивлен, если я такую вот эту вот сумасшедшую, как Кэрон Басс, которую, понимаете, надо гнать поганой метлой из политики как таковой, ее заново запустят во второй раз. Потому что она черная, потому что она женщина, потому что она вот отвечает там каким-то, я не знаю, требованиям и авторитетам, которые вот в этой партии сейчас, вот, как говорится, процветают. Ну, что я могу сказать, понимаете? Ну, вот такой штат Калифорния. Вот, знаете, мы можем сколько угодно говорить по поводу Нью-Йорка. Что, в Нью-Йорке вы удивлены, что есть такой, как Мамдани? Я абсолютно этому не удивлен. Я огорчен этим, но не удивлен. Я огорчен, что люди сошли с ума. Но я не удивлен появлением подобного Мамдани. Вот сейчас в Нью-Джерси у нас, понимаете, идет какой-то... Вот это уже действительно из разряда удивления. Он не просто мусульманин, он не просто исламист, он де-факто он джихадист, то есть он призывает джихаду против Соединенных Штатов. оправдывает джихад, оправдывает, понимаете, выступал свидетелем на вот на процессе вот этого слепого шейха Рахмана, который сидит пожизненное заключение, понимаете, за участие и за подготовку к бомбежке World Trade Center вот в первый раз, когда его убили в 93-м году. И он выступал свидетелем защиты. Сейчас он проходит в Конгресс. Республиканцы против него выставили какого-то абсолютно невзрачного, какого-то абсолютно скучного кандидата, который абсолютно никого, мы уже говорили, я уже рассказывал про это, абсолютно никого не заводит, абсолютно никому не интересен. Он скучный, он занудливый, он никакой. Что вы хотите? Вы хотите выигрывать с подобными кандидатами? Ребятки, ну это же из разряда глупостей каких-то. Вот о чем вы должны понимать. Вот что вы должны, о чем вы должны говорить. Что нельзя, понимаете, рассчитывать, понимаете, выставлять таких слабых кандидатов и с ними выигрывать, и с ними вообще проводить какие-то разговоры. Это совершенно заведомо проигрышный вариант. По целому ряду каких-то причин и по целому ряду совершенно объективных уже теперь причин, даже не субъективных, а объективных. Ну и, наконец, опять мы приходим к тому же, и к тому же, и к тому же, понимаете? То есть я говорю, тут вот нет никаких сюрпризов. Скажите, республиканская партия серьезно вкладывает деньги в Калифорнию или в Нью-Йорк на сегодняшний день? Нет. Я вас уверяю, что нет. Они вкладывают деньги серьезные в Пенсильванию, они вкладывают в Мичиган, они вкладывают в Висконсин, они вкладывают в Миннесоту, они вкладывают в Северную Каролину, в Джорджию. Вот туда они вкладывают деньги. Я вам объясню, почему. Потому что эти штаты называются качающиеся штаты. Или то, что их называют purple, то есть, ну, фиолетовые. Они не за демократов, не за республиканцев сегодня. Они пытаются вот в этих штатах, которые качаются, туда полностью перевесить сторону республиканцев. Как бы стратегия правильная, потому что мы же имеем, вот особенно когда идет выбор президента, нужна, вот понимаете, совершенно четко там набирается. Нужно набрать 270 выборщиков из 50 штатов для того, чтобы получить вот все голоса вот в этом вот Electoral College. Окей, стратегия верная. Для выбора президента, для выбора Конгресса или местных выборов, я так понимаю, что эта стратегия не работает. Но я к чему это говорю? Что в этих штатах минимальное количество республиканской рекламы, денег, интереса, далее, они просто, понимаете, эти штаты или эти города, вот, понимаете, там Чикаго или Нью-Йорк, они их списали. Чтобы мы здесь, вот, понимаете, сидим в Нью-Йорке или вокруг Нью-Йорка и вздыхаем, и думаем, ну как же. А, понимаете, вас просто списали в мусорник, вы понимаете? Демократы вас не списали, вас списали республиканцы, потому что они на вас не надеются, понимаете? Вы настолько маленький процент чего-то из себя представляете здесь, что они, в принципе, не идут. Это чисто обычный вот прагматичный расчет. Нужно ли мне вкладывать деньги в настолько, понимаете, помойную яму, каким является Нью-Йорк? Зачем мне это надо? Что я пытаюсь доказать? Что я еще раз проиграю эти деньги? То есть, это, знаете, как бы совершенно вот заведомо проигрышное казино. Понимаете, в казино ты хотя бы имеешь хоть какой-то там выигрыш, может, возможно, а здесь выигрыша нет. Это вот так они считают. Но вопрос заключается в том, что если ничего не делать, если никак действительно не реагировать ни на что, никак, нигде, то, конечно, это будет заведомый выигрыш. Проигрыш. Конечно, это будет так. Для того, чтобы этого не было проигрышем, вы должны, понимаете, к этому готовиться. Вы должны этих кандидатов в республиканскую партию, в Конгресс, в Сенат, в какие-то лидеры, в мэры. Мэр города Нью-Йорка, ребятки, это на уровне президента. Мэр Чикаго, мэр Лос-Анджелеса. Вы извините меня, это города-миллионники. То, что их республиканцы списали абсолютно в утиль, это неправильный подход. И они будут терять это дальше, понимаете? Я уж не говорю про то, что республиканцы не имеют никакой вот этот legwork у них, потому что работает вот то, что у демократов, что они ходят и окучивают население. Мы же тоже про это 100 раз говорили. Они этого вообще не делают. Они вообще этого не делают. Поэтому что вы хотите? Вот так оно идет, понимаете? Пока не будет какого-то серьезного эфорта со стороны республиканцев, причем это должна быть планомерная какая-то работа, не в день выборов, не за месяц, не за два месяца, даже не за пять месяцев до выборов, а это должна быть 365 дней в году. Должен быть веб-сайт, должен быть какой-то орган печатный или, может быть, понимаете, интернетовский, неважно, должна быть серия листовок, должны ходить волонтеры, должны быть какие-то клубы. С людьми надо сидеть, с ними надо работать, им надо что-то объяснять, понимаете, нужно говорить, что да, понимаете, вот у вас есть какие-то несогласия с республиканской партией, понимаете, и так далее. Но единого варианта, чтобы вас устроило все, нет ни у демократов, ни у республиканцев. Скажите, вас что волнует больше всего, понимаете, аборты в штате Нью-Йорк, который никто не тронет, допустим. Или вас все-таки интересует, понимаете, чтобы в штате Нью-Йорк был нормальный мэр и нормальный губернатор. Понимаете, из которой, понимаете, и начали что-то делать с этими налогами, потому что, например, вот налоги, из-за налогов уезжает население, уходят компании. Из-за этих всех сумасшедших предложений, которые делаются в Нью-Йорке, оттуда уходят, понимаете, богатые жители и уходят деньги. И будут продолжать уходить. Этот процесс, может быть, очень надолго растянется, но он идет сегодня, сейчас, не в будущем, а уже есть. Вот как надо вести дела, то есть надо вот это все, понимаете, вот эти все эти штрихи показывать. Еще раз повторяю, нет конкретно перед выборами, не вот, понимаете, когда уже жареный петух клюнул. Но. Это должно быть именно вот в расчете на длительное пользование. Тогда у вас будет совершенно ясный какой-то, понимаете, подход ко всему этому. А этой стратегии у республиканцев просто нет. Вот нет и все. Я вот не вижу ее. Ни какой-то местной работы они не проводят, ни каких-то лидеров они не ищут. Или они находят, понимаете, вот то, что, как я говорю, исполняющих обязанности, понимаете, там, понимаете, исполняющих обязанности лидера республиканцев. Ну, что это такое? Что это? Вы что, смеетесь, что ли? Поэтому вас серьезно не воспринимают, слушайте, кому это нужно? Какие-то совершенно случайные люди, понимаете, появляются, понимаете, внезапно становятся лидерами политики, понимаете, и вы должны им поверить и поставить на них, понимаете, сделать на них всю главную ставку, понимать, что они именно вот, они будут вас представлять где-то в органах власти. Ну, ребятки, ну, слушайте, вы должны как-то сами себя уважать немножечко. Вот в чем дело. А это вы, получается, понимаете, вот ставите, понимаете, на человека, который заведомо проигрывает. Ничего не рассчитываете на него. Он на вас не рассчитывает, вы не рассчитываете на него. У вас нет никаких чувств, у вас нет никакой вот этой этики, нет вот этих выборов. У вас нет никакого вот этого passion, то есть, знаете, вот это, не фанатизма, а вот это вот этой пассионарности, как они называются. У вас ничего нет, понимаете? Ну, выиграет, не выиграет, понимаете? Но зато потом все начинают выть воем, понимаете, по поводу Мамдани. Мы сейчас про него тоже поговорим. Мамдани – закономерное явление в таком городе. Закономерное явление при таких выборах. Закономерное явление при таких избирателях и такой ведущейся кампании. Демократы кампанию ведут. Они пытаются отбить дополнительные штаты, дополнительные какие-то округа. У них больше официально зарегистрированных людей по стране. Республиканское количество падает. Падает, потому что вот кроме, к сожалению, покойного Чарли Кёрка, никто работы с молодежью так серьезно, вот доступным языком, не вел. То есть получается так, что, понимаете, с этой стороны ведется пропаганда, с этой стороны ведется работа, с этой стороны ведется агитация. А с этой стороны не делается ничего. Так что же, в чем же вы считаете, понимаете, и так далее? Как же можно победить тогда, если, понимаете, фактически только одна сторона что-то делает? Мы, повторяю, здесь нет никаких чудес, не нужны никакие фальсификации. Просто если ничего не делать, то ничего и не будет. Вот и все. Окей, перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан был временно отстранен от исполнения своих обязанностей. Такое решение было принято после начала официального внутреннего расследования. В отношении Хана выдвинуто серьезное обвинение в должностных проступках и неподобающем поведении личного характера на рабочем месте. На время проведения разбирательства все его полномочия приостановлены, что, по мнению экспертов, может существенно замедлить рассмотрение ряда текущих международных дел, которые вел прокурор. В Европе итальянские органы прокуратуры начали собственное расследование в отношении действующего министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Итальянские правоохранители намерены дать правовую оценку действиям израильского политика в отношении гражданских активистов, которые находились на борту гуманитарного морского отряда, направлявшегося в сектор Газа. Активисты утверждают, что во время задержания они подверглись жестокому и унизительному обращению, и теперь европейские юристы требуют детального разбирательства. В Канаде официально сменился представитель британской короны. Новым генерал-губернатором страны назначена Луиза Арбур. В прошлом она занимала высокий пост судьи Организации Объединенных Наций и известна своей жесткой позицией в вопросах защиты прав человека. Общественность Канады восприняла это назначение с большим одобрением, ожидая от Арбур реформирование многих государственных институтов.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
4: Выборы состоятся 3 ноября.
5: Paid for by ABK for Assembly.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
9: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
11: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
12: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
11: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
13: Вы слушаете Дэвидсон Радио.
14: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Вот часть, которую я хотел обсудить. Ну, во-первых, подтверждается вот это, вся эта, все эти разговоры с Мамдани о том, что они будут делать бессрочный лиз. Значит, еще раз объясняю тем, кто не знает, про что я говорю, потому что тут, понимаете, раздаются разные голоса, и, как говорится, все говорят, что думают, что я это что-то придумаю, тогда лет пишут в газетах. Значит, они пытаются пропустить это через городские власти. Это не требует подтверждения в штате, не требует подтверждения, тем более, в федеральных властях. Значит, они хотят запустить такой момент, что если вы сдаете квартиру, вы должны будете подчиняться определенным правилам. Вы должны будете, возможно, предложить лиз на год, на два, по-моему, есть год, лиз в каких-то определенных обстоятельствах на 4 года, а будет теперь еще лиз бессрочный. То есть бессрочный лиз вы можете сразу запросить больше денег, насколько я понял. То есть, допустим, лиз на год, ну, к примеру, вот вы сдаете за $1000. На 2 года вы сдаете лиз по, допустим, $1100. Бессрочный вы можете сдавать, допустим, $1500. Но вы его не можете больше ни продлевать, ни отменять. То есть человек живет без повышения квартплаты, в этом, вот в этой квартире теперь пожизненно, если он так захотел. Оставаясь вот с этими 1500, которые он вот подписал. Единственные какие-то пути, когда будет возможно повышать квартплату, если вы в этой квартире делали какой-то капремонт. Не просто покрасили, а, допустим, поменяли кухню, сменили, допустим, всю кухонную технику, потому что та пришла в негодность. Из-за использования чисто, понимаете, не сломалась, а была полностью, ну, полностью невозможна к ремонту. Допустим, холодильник невозможен к ремонту. Вы ставите новый холодильник, вы можете на это поднять рент. То есть какие-то вот чисто вот независящие ни от вас, как лендлорда, ни от тенанта, как съемщика, обстоятельства, при которых вы можете поднимать плату за вот жилье при вот таком лизе. Но в принципе, вы, если вы так вот от вас этот лиз потребуете, причем это не вопрос того, что хотите вы это или нет, как квартира, как лендлорд. Вас об этом в принципе не спрашивают. Хочешь, не хочешь, как говорится, так далее. Теперь по закону будет, что вы обязаны предложить 3 варианта. Если только вы не говорите, что вы через 2 года продаете дом. Тогда, ну, то есть, понимаете, ну, тогда вы должны, как говорится, дать, опять-таки, подтверждение, что вы продаете его на самом деле. Ну, в общем, то есть там есть какие-то ограничения, но так или иначе, если вот вас требует бессрочный лиз, сказать, вот я здесь собираюсь жить, вот раз и навсегда, вы не можете в этом отказать легально. Не можете. Это будет считаться дискриминацией. Они по этому поводу учреждают офис, или уже учредили офис, поддержки тенантов в Нью-Йорке, где все тенанты будут, как говорится, иметь возможность позвонить в этот офис и сказать, вот у меня там, понимаете, какой-то этот долбанутый лендлорд, он делает то-то, то-то, то-то, то-то. Если выясняется, что вы занимаетесь злоупотреблением, там чем-то угрожаете, что-то, понимаете, сдаете неотремонтированное, там какие-то жалобы на вас идут, у вас начинаются, понимаете, они вам начинают устраивать сплошные какие-то проблемы теперь. То есть теперь они хотят сделать, чтобы фактически, понимаете, добро пожаловаться, то есть чтобы лендлорды перестали рулить на рынке предложений квартир. Я уверен, что количество квартир, кстати говоря, при этом уменьшится. Потому что количество лендлордов, которые захочет этим заниматься, скорее всего, просто будут держать квартиры пустыми больше, нежели сдавать по таким деньгам и так далее, и подписываться под вечные лисы. Скорее всего, так и будет. Будут там крутить, вертеть, там, понимаете, то есть я уверен, будут какие-то судебные процессы и так далее и тому подобное. Но если город примет подобное законодательство или регулирование фактическое, то я не завидую ни одному лендлорду. В свое время вот моя мама мне рассказывала, что они...

не рассчитывали это. И они отказались от этой идеи. Потому что дом был не в хорошем состоянии, там надо было делать какой-то большой ремонт. Нужно было там, как говорится, что-то сносить, там одно, другое, третье. То есть дом был не новый далеко, не новый. Ну, в общем, они отказались от этой идеи. Хотя, в принципе, деньги у них были, возможности у них были для этого. Ну, вот я понимаю, вот сейчас, особенно когда вот ты смотришь, понимаешь, на то, что происходит в городе Нью-Йорке в связи со всеми, со всей этой ситуацией. Понимаете? То есть я так понимаю, что оно себя не оправдывает сейчас вообще. Понимаете? Оно не оправдывает себя вообще, вот эта квартира сдачи. То есть если раньше это было, то сейчас это уже не было, это уже не есть. Вот о чем ведется речь. Поэтому я не вижу хороших вариантов. Дальше, понимаете, тут еще такой момент, что вот как бы, что вот, значит, опять-таки, одни те, которые мне возражают по этому поводу, говорят так, что ну вот, значит, кто это будет же, социализм, это будет то, это будет это. Я вот еще раз хочу вам объяснить простейшую вещь. Скажите, вы много знаете людей в Нью-Йорке, которые снимают квартиры, которые целиком и полностью горой встанут за лендлордов? Вот съемщики квартир, не хозяева, а квартиросъемщики, которые скажут, знаете, вот у меня такой чудесный лендлорд, я даже готов ему доплачивать, понимаете, потому что он настолько чудесный, он настолько хорошо держит билдинг, настолько все замечательно, что я еще хочу ему доплатить за колоссальную прекрасную работу, которую он делает. Скажите, вы много знаете таких людей? Я лично не знаю ни одного. Ни одного. Зато я знаю полно людей, которые говорят не так, что мой лендлорд совершенно потерял всякий стыд и совесть. Что они поднимают рент, ничего не делают, добиться ничего невозможно. Билдинг, понимаете, весь сыпется. Он старый, древний, там, довоенный. Супер не хочет работать. Окна текут. И вот что я слышу. От разных людей в разных вариантах. Я не слышу ни одного, кто хочет, понимаете, сказать, знаете, у меня такие прекрасные, чудесные лендлорд-хозяева, они настолько справедливые, настолько честные, что, понимаете, действительно, вот, понимаете, пальчики облизываясь, давайте, понимаете, мы им добавим, потому что вот они действительно взяли и заслужили. Они взяли всем там, я не знаю, бронированные двери поставили из красного, и там из черного дерева. Мы должны это, как говорится, восполнить им, понимаете, за их старания. Вы знаете таких людей? Вот я лично таких не знаю. Ни одного. А раз я таких не знаю, значит, мы можем совершенно четко предположить, что и вы таких не знаете. Значит, вот эта мера, даже если вы против социализма, если вы терпеть не можете Мамдани, и понимаете, вот эту всю эту шушуру с Мамдани связано, вы все равно при этом де-факто будете поддерживать или, во всяком случае, не будете возражать тем мерам, которые вам, в принципе, выгодны. Потому что если, допустим, вам скажут, что ваш рент больше поднимать не будут, скажите, вы что, будете выступать против? Вы скажете, нет, обязательно поднимайте мой рент. Вы же, конечно, не так не скажете. Вы, может, будете там, понимаете, ворчать на Мамдане, социализм, коммунизм, придурок, козел, исламист. Но если вам скажут, денег не платить, вы что, откажетесь от этого? Да никогда в жизни, я прекрасно знаю, что вы не откажетесь. Вы будете, понимаете, сидеть, в принципе, подхлопывать в ладоши, ай да Мамдани, ай да козел. Понимаете, все надо примерить на себе, тогда становится понятным, почему все остальные так делают. Я поэтому, вот, как говорится, очень вот ко всему вот этому популизму отношусь осторожно. Почему? Потому что популизм, он в том и опасен, что он популярен. Сколько бы мы тут ни говорили по поводу коммунизма, социализма, мы уже в этом жили, мы то, мы это, то, третье, десятое. Но каждый раз, и вот я вижу людей, которые вспоминают, что вот там при Советском Союзе они платили рубль 20 за квартиру. Там еще там 60 копеек за электричество. Рубль там за обед за какой-то. Где была эта столовая с рублем, я клянусь, я не помню. Ну, допустим, были там за 2 рубля, понимаете? То есть вот люди это продолжают вспоминать, делают из этого.

0: легенды, это обрастает дополнительными подробностями, понимаете, разговорами там, и так далее и тому подобное. Это колоссальный, ну как сказать, это колоссальнейшая фактически пропаганда вот того, вот этой ностальгии. А представьте себе, теперь это в настоящем времени. Вам кто-то скажет: ребятки, вы платить больше не будете. Мы понимаем ваши нужды, мы останавливаем платеж. То, что билдинг разрушится, вы будете думать в последнюю очередь. Про коммунизм вы вообще не будете думать. Понимаете, что вы начнете, понимаете, кричать, встанете на улице и кричать, что, понимаете, из нас делают коммунистов, вы не встанете. Я говорю, вы вообще делать ничего не будете. Если вы хозяин какого-то дома или квартиры, и у вас вот эта ситуация, тогда понятно, тогда у вас будут совершенно четкие материальные обоснования для того, чтобы, как говорится, восставать против подобного ведения дел. А если вы не хозяин, если вы фактически квартиросъемщик, то вы только будете это поддерживать. Даже если не будете поддерживать, вы просто останетесь в молчаливом таком вот гордом молчании. Я вам это обещаю просто. И вот в этом вся беда от того, что мы с вами тут обсуждаем. Понимаете, это очень будут популярные меры. Очень. Популизм, он вот про это и речь идет, что популизм, он и есть популизм. А сможет он это сделать или не сможет? Ну, слушайте, посмотрим. А, наверное, что-то он сможет сделать, что-то нет. Где-то его остановит, где-то нет. Но он будет говорить, что вот я там, понимаете, я не знаю, 30 тысяч квартир, понимаете, взял, заморозил аренду. Там, или 20 тысяч квартир, понимаете. В следующий срок свой, там, в следующую каденцию, я еще раз пойду, понимаете, на плаху голову положу, еще 20 тысяч заморожу. Понимаете, если он сможет deliver, понимаете, хоть какую-то часть вот своих обещаний, понимаете, он скажет: да, вот я обещал больше, но видите, какое сопротивление идет от этих проклятых лендлордов и их поддерживающих. Мы там за народ, за рабочий класс, там, я не знаю, за пролетариат, понимаете, а тут вот, понимаете, эти эксплуататоры. Я не знаю, под каким соусом это нам объявит, понимаете, но если он сможет каким-то образом сказать, что, видите, но при этом я все равно, несмотря на сопротивление, видите, вот я что сделал, то-то-то-то-то. Вот сейчас вот, например, открылись бесплатные супермаркеты, вот эти вот, про которые вот Мамдани говорил, они пользуются колоссальной популярностью. Я там ни разу не был. Ну, мне просто интересно пойти туда, понимаете, и выяснить, где дают бесплатную капусту. Или куры. То есть вы что, не будете ходить в бесплатный супермаркет, даже если там качество будет хуже, чем качество в каком-то оплачиваемом там каком-нибудь кифуде, понимаете, или шопрайте. Вы все равно придете вот в этот вот бесплатный и подумаете: слушайте, тут дают бесплатную курицу, бесплатный стейк. Кто не хочет бесплатный стейк получить, даже если он не самый там, он все равно будет свежий, они не могут не свежий продавать в Америке. Но он, может быть, будет не самая лучшая, понимаете, самая лучшая корова, понимаете, не самая там лучшего, понимаете, органического качества. Это что, кого-то остановит, тоже никого не остановит. То есть получается так, что вы, как бы, понимаете, невольно, несмотря на то, что вас это не устраивает, вам это не нравится, вы против подобной практики, вы, тем не менее, в ней будете участвовать. Вот насколько все, вот насколько все это глупо или противно. Ну и наконец, вот тоже я уже говорил про это, просто повторюсь. Участвовал в одной дискуссии, где были молодые люди, студенты, учащиеся колледжей и так далее, то есть на уровне немножко старше, чем моя дочка, и из аспирантуры и так далее. Ну, где-то вот на уровне 24-25 лет. Абсолютно не глупые ребята. Абсолютно не какие-то там, понимаете, лоботрясы, которые, я не знаю, что-то там, ну, выступают за непонятно что, непонятно как. Мы абсолютно четко с ними можем, как говорится, там это... разговаривать о чем-либо. И вот все вот эти вот молодые люди, когда им задаешь вопрос, там, понимаете, и так далее, они совершенно четко говорят: а что плохо в Марксе? Что плохо в Троцком? Что плохо в учении там какого-нибудь Мао Цзэдуна? Что плохо в учении вот тех вот этих вот левых теоретиков, особенно там, допустим, Грамши и так далее, более там, я не знаю, Маркузе, понимаете, так далее. У них вот что в этом плохо, что в этом есть плохого? Они заботятся о людях, они пытаются помочь, они пытаются делать то. И что вы скажете, вы против этого? Ну, вы против, окей, да. А что в реалии это что происходит на самом деле? А в реалии происходит вообще, понимаете, патологически страшная вещь. В реалии происходит то, что эти дети, они вот читают вот эту всю информацию без каких-то купюр, без объяснений, без сравнений, без каких-то наглядных примеров или видео, или вообще, понимаете, или участников каких-то событий, ничего, понимаете. То есть они вот читают так, как им эта литература предоставлена. В чистом виде, понимаете, где светлые идеи, понимаете, светлое будущее. Причем очень многие вещи, действительно, вот особенно в первопричинном каком-то плане, понимаете, первопричины даются верно. Выводы неправильные, но они же не понимают этого. Но первопричины, они видят, что они верны. Они приводят, причем есть так называемые адаптации того же Маркса или, там, я не знаю, Ленина, которые сделаны специально под современные условия. То есть они как бы переписаны в более современном каком-то плане. Там есть сноски какие-то, которые говорят, вот вы видите, вот есть такой-то пример, есть такой-то. То есть все это сделано для них. Вот эти дети все это читают, воспринимают так, как они это воспринимают. И что? Да ничего, они в это начинают верить. Они говорят, а почему не попробовать? А что плохо? Чтобы люди все жили счастливо, получали, как говорится, все удовольствия от своей жизни. Почему мы должны быть против этого? И вот тут вот получается то, что получается. То есть для того, чтобы опровергнуть подобную практику, подобные идеи, как таковой, вот это все это учение и так далее, вы должны приводить примеры, вы должны показывать какие-то наглядные пособия, вы должны привести, вот видите, вот того, чтобы построить там вот этот вот крестьянский социализм в Китае, понимаете, они загубили 150 миллионов человек, там умерло от голода. 150 миллионов человек. Говорится, из самых лучших побуждений они что-то делали. У Сталина, понимаете, там, да, вот мне там одна девочка заявляет, вот там цены понижались все время на продукты, понимаете, войну выиграли там, понимаете, восстановление за 5 лет и так далее. Да, но я говорю, 35 миллионов человек в тюрьме сидело. На периодической основе, понимаете, и работала бесплатно, лес валила, каналы строила, дома возводила. Потом была огромная, после Второй мировой войны осталась огромная армия плененных немцев, которые строили, понимаете, жилой фонд, дома, там клали кирпичи и так далее. Из них тоже там, наверное, хорошая так половина не вернулась домой. То есть, когда у тебя есть такая рабская рабочая сила, правильная и неправильная, понимаете, от своих собственных преступников, как тебе их объявил преступниками, или потому что это военнопленные, понимаете, немецкие и так далее, которых ты можешь использовать там за чашку баланды. В тюремном бараке, понимаете, размещая их. Нет, то что ты хочешь? Конечно, можно что угодно построить, любые пирамиды. Рабская рабочая сила – это потрясающий удобный инструмент. Вот об этом ведется речь. Понимаете, поэтому вот это надо этим студентам рассказать, а мы этого не делаем. Поэтому Карл Маркс, понимаете, и все остальные процветают. Это вот продолжение той темы, что республиканцы не ведут никакой работы по поводу вот приглашения к себе. А тут еще надо с этими вести работу, чтобы они не поддавались на приглашение в другие ряды. Вот как-то так.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от Республиканской и Консервативной партий. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алик Брук Красный.
3: Выборы состоятся 3 ноября.
4: Paid for by ABK for Assembly.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
3: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах в программе «Суперженщины» с Натальей Быстрицкой каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
9: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на «Дэвидсон Радио»
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
12: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
13: «Дэвидсон Радио».
12: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
13: «Дэвидсон Радио».
12: 620 AM. Настройтесь.
1: В Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидсон Радио».
14: Новости на
1: «Дэвидсон Радио».
14: Информация к этому часу.
15: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые провели исследование и выявили, как возможно не спать и оставаться бодрым. Пока что эксперименту подверглись мыши, а после его планируют опробовать на людях. Исследователи из Висконсинского университета задались вопросом, можно ли заставить часть коры головного мозга перейти в состояние глубокого сна, в то время как человек продолжает бодрствовать. Некоторые из животных делают это осознанно, например, дельфины и утки. У них половина мозга погружается в кратковременный сон, а другая остается следить за хищниками. Ученые имплантировали зонд в одну половину мозга мышей и заставили их находиться в состоянии бодрствования 5 часов. К концу этого времени зонд неоднократно включался и выключался, что имитировало кратковременный сон. После этого мыши спали, а их записи мозга показали, что стимулированная часть не имела признаков истощения, которые испытывает организм из-за недосыпа. трупа. Для завершения эксперимента мышей поместили в коробку, в которой они ранее находились, но одна сторона ее была изменена. Все грызуны, которые спали или подверглись стимуляции, с большим интересом изучали новую территорию, в то время как не спавшие не могли отличить новую сторону от старой. Команда ученых планирует изучить возможность подобного влияния на человеческий мозг. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidzan Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
16: Служба информации Davidzan Radio. Новости в реальном времени.
17: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
15: Сообщение для абонентов телефонной компании Davidzan, звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании Davidzan звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. Davidzan Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidzancard.com. Телефонная карточка Davidzan – это связь, проверенная временем.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
19: Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас произвела?
20: Кратчайший путь из дома в госпиталь Davidzan Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
21: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidzan Radio, создала специальный проект Support Davidzan Radio.
22: Если вам нравится Davidzan Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidzanradio.com.
21: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
22: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidzan Radio.
21: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
22: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
23: Вы слушаете Davidzan Radio. Радио.
24: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
25: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот мы как бы, я хочу перейти к нашей второй теме. Я здесь на днях буквально имел такую, дискуссию. Я не скажу где, там собрались молодые люди. И шла дискуссия, по поводу нашей политики, по поводу Трампа, по поводу левых, по поводу правых и так далее. И я там был, древний такой дядька, там все были где-то до 25 лет. И вроде неплохие люди, неплохие дети, молодые люди, как говорится, и имеют мозги, имеют и так далее, но они абсолютно не обладают знаниями, вот что я обратил внимание. Понимаете, вот они берут со стенки полки, допустим, они берут, если они берут Mein Kampf Гитлера, то они как бы знают, что это плохо. Почему? Потому что Гитлер заклеймен и Нюрнбергским процессом, и международными фильмами, и вообще, ну, всем со всех сторон. Понимаете, то есть про него можно услышать только плохое. Гитлер это как бы олицетворение, одно из олицетворений зла. Дальше они берут книжку, допустим, Карла Маркса, или Ленина, или даже Сталина. Эти книги есть в библиотеке, они есть для продажи, пожалуйста. Их никто не скрывает. И они читают. И они начинают думать, слушайте, посмотрите, какое прекрасное общество предлагает какой-то вот этот вот Карл Маркс. Они дальше не видят, как это общество невозможно к построению. Они вообще этого не наблюдают. Почему? Потому что они живут своего рода в параллельной реальности в этом отношении. Они же не жили в Советском Союзе. Нет. Они родились после него. Они его даже не видели, допустим, через призму новостей. Нет. То есть они живут совершенно четко в каком-то вот, ну, мыльном пузыре, который они сами для себя создали, сами вот поддерживают и сами, как говорится, в нем участвуют. Им никто не говорит, что вот это плохо, понимаете, они могут купить Грамши, они могут купить, там, я не знаю, Алинского, книги какие-то и так далее. Что, там что сказано, что это невозможно, невозможно? Нет, они там читают, и они многие вещи поддерживают, в смысле чего? То есть они, например, там вот читают, что идет эксплуатация нижних слоев. Мы это что, не знаем? Знаем. Но это нормальное состояние. А они это воспринимают как ненормальное состояние, потому что они считают, что эксплуатации быть не должно. Тогда как может существовать как таковой бизнес, если один не использует труд другого? Понимаете? И вот тут вот получается интересный момент. Что мы, понимаете, жалуемся на идеологию, на так далее. Против нацизма Гитлера есть очень много прививок и показателей, поэтому как бы нацизм Гитлера, он воспринимается как сразу бяка. Коммунизм? Нет. Коммунизм так не воспринимается. И я вот задал вопрос, там, я говорю, почему так модны майки с изображением Че Гевары? Вы знаете, кто такой был Че Гевара? Что он добил? Ну как, он же был... Мне начинают отвечать. Он был лидер за равноправие всех людей, за честь, за правду, за справедливость. И что мы можем дальше говорить? Что те истины, что он провозглашал на майках, написанные, совершенно не являлись его реальными достижениями и вообще как таковые к этому его действия не ведут. Мы это же никогда не говорили никому. Вот в чем смысл. Что эти дети, вот, которые читают это все, они получают информацию без фильтров. Ну это и слава богу, что не нужны фильтры. Но у нас нету прививки против левого вот этого сумасшествия, против левого абсурда, против нацизма есть, против левого нет. Они воспринимают его как вполне нормальное что-то, нечто, понимаете, которое еще и задвинуто специально очень далеко, потому что мы это не любим. То есть они это тем более хотят прочесть как запретный плод. Вот в чем дело. В общем, речь идет о чем? что если вы не хотите заниматься объяснениями вот этих всех этих нюансов по поводу, как невозможно, допустим, Кампанелла какой-нибудь, понимаете, что это утопия. Что точно такая же утопия своего рода, только более продуманная, вроде более развитая, это Карл Маркс. Если вы не хотите это объяснять, то они будут воспринимать в чистом виде это. У них нету никаких противопоказаний, вот сказать, что нет, Маркс врет. Он врет. У них нету этого. Тем более, что тут надо интересный момент провести, что сказать, что вот первая часть теории Маркса, где он освещает признаки проблемы капиталистического общества, они правильны. Например, он говорит, что в капиталистическом обществе всегда должна быть конкуренция. То есть всегда присутствует конкуренция. Поэтому каждый капиталист, каждый предприниматель заведомо, то есть вынужден искать все время более и более дешевые варианты производства собственной продукции. Потому что иначе он не выстоит по сравнению с другими. Есть такое? Есть. То, что в капиталистическом обществе, например, тоже Маркс написал, для того, чтобы выстоять в этой конкуренции, все время идет череда объединений слабых с другим слабым, чтобы стать более среднего. Потому что этот средний, там можно противостоять к другому среднему. Что идет волна вот каких-то, то есть идет концентрация производства в одних руках. Есть такое? Есть. При концентрации производства увольняются лишние люди, когда сливаются две компании? Да. То есть он правильно описывает целый ряд каких-то вещей, которые имеют место в капиталистическом обществе. Что у Трампа, я все время говорю Трамп, у Маркса не есть верно то, что он говорит, что вот эти вся вот эта череда этих событий обязательно приводит к революции. Вот это не есть верно. Почему? Потому что есть целый ряд мер, которые можно предпринять, которые меняют условия, которых к революции не приводит. То есть при всех вот каких-то минусах, давайте так скажем, капиталистического мира, которые есть, были, есть и будут, какой-то вот этот взрыв недовольства со стороны масс совершенно не есть абсолютно вот 100% вытекающее обстоятельство. Абсолютно нет. Есть более чем достаточно рычагов поменять ход истории. Особенно если пойти на какие-то радикальные меры по устранению. Например, вот одна из мер, она предпринята в Соединенных Штатах. Не допускать создания монополий, потому что монополии убивают конкуренцию, приводят к созданию суперконцентрированного производства, где работает какое-то количество людей, другие не работают. Значит, из-за того, что другие не работают, они не могут потреблять, у них нет денег покупать продукцию вот этой монополии. То есть монополия тоже начинает разоряться в конечном счете. Просто под давлением самой себя. Вот если, например, учесть, что в Соединенных Штатах с 1896 года действует закон Шерман, то есть против монополий, и монополии разбивают на куски регулярно. У нас на глазах это происходило. Например, знаменитая, из крупных дел таких, вот Standard Oil Company Рокфеллера была разбита на 18 там, кусков, или там 17 кусков. AT&T в 1984 году при Рейгане была разделена на, по-моему, 30 кусков. Они потом опять начали сливаться, но неважно, понимаете, то есть, тем не менее, этот процесс живой, то есть, вот, опять сольются, опять их разобьют. Microsoft, как говорится, стращали этим, они пошли на целый ряд уступок, чтобы, как говорится, уйти от монополизации. В Microsoft в свое время, когда у них была абсолютная монополия на операционные системы после Windows 95. Причем они делали плохие системы, но они полностью подчинили себе рынок. И никому не давали выйти туда. И от этого страдал потребитель. Вот, например, один такой закон, понимаете, он уже перечеркивает то, что написал Карл Маркс. И вот это надо очень ясно понимать и так далее. Потом труды Кейнси, который, понимаете, писал по экономике очень активно. Он тоже, понимаете, писал, что для того, чтобы, понимаете, уйти от каких-то проблем, которые возникают при постоянных, регулярных кризисах производства, который тоже написал правильно Маркс, тот самый Маркс, можно сделать то-то, то-то, то-то, то-то. И если вы это сделаете, то эти кризисы превращаются в коррекцию каких-то злоупотреблений, которые, как говорится, корректируются, и движение продолжается дальше. Потому что мы знаем с вами, что плановая экономика точно не работает. Свободная экономика имеет целый ряд недостатков. Она идет up and down. Но плановая экономика вообще не идет никуда. Потому что вы не можете учесть все запросы и реагировать настолько же быстро, как реагирует частное производство. Поэтому вот это все, ну то есть можно проводить более детальный разговор, можно проводить менее детальный. Но вот этим всем молодым людям надо проводить вот этот вот курс, эту прививку, где им это все это объясняется. Иначе вы получаете заведомых марксистов, любителей, марксистов-любителей, которые одурманены этими взглядами, и против этого ничего нет. Понимаете, не было Нюрнберга над коммунизмом, не было. Не было каких-то, понимаете, вот заточенных сериалов или, ну скажем так, пропаганды активнейшей против коммунизма, как была против нацизма. Или эта пропаганда выветрилась. То есть, если против Гитлера она еще как-то остается, против Сталина и против его вот этих режим, против Мао Цзэдуна, ее нет. Ее нет. Или она настолько слабая, что ее нет почти. То есть, вот это вот то, что нужно делать. 718-303-90-90. Поэтому нельзя вот этих детей, которые вот мы наблюдаем, нельзя их винить за то, что они читают все в чистом виде. Понимаете, вы не можете это делать таким образом. Что они должны делать? Они читают то, что они, им попадает в руки. Они что, виноваты в этом? Нет. Проблема всегда была и будет в том, что зло, оно как таковое очень активно. Оно не спрашивает ни на что разрешение. Добро всегда идет с экивоками, всегда идет с извинениями, всегда пытается себя, как говорится, противопоставить злу. Причем таким вот именно гуманным образом. Гуманным образом противопоставить себя злу невозможно. Потому что зло всегда, оно нахальное, оно наглое, оно пробивается куда угодно, через что угодно. Добро, оно всегда, ну как сказать, то есть ретроспективно, то есть оно более слабое. Оно не само по себе очевидно. То есть, вот, например, продавать какие-то речи, которые, например, Муссолини в свое время был прекрасный оратор. Он продавал какую-то полную ахинею на митингах, понимаете? То есть его слушали, ему подчинялись, его за ним шли, даже не нужны были деньги, они просто силы убеждения. Он имел колоссальную силу убеждения. А что большевики не имели, тоже имели. То есть, чтобы этого не происходило, нужен, то есть целый аппарат, или должен быть какой-то тоже харизматичный человек, который будет противоположность вещать, а другому говорить, что вот это возможно, а вот это нет. И не надо себя обманывать этим. Ну вот как-то так. То есть, пока мы не начнем серьезную работу с молодежью, которой мы будем вот на пальцах объяснять простейшие вроде бы вещи, для нас простейшие, то они будут продолжать верить вот в этого Деда Мороза. И мы ничего тут поделать не можем, потому что они, за них ведется работа. За их умы ведется колоссальная работа и борьба. Левые это прекрасно осознают и делают. Причем начинается все это с каких-то таких добрых книжечек. Вы понимаете, почему левая идея тоже столь привлекательна? Потому что любой человек, любой нормальный человек хочет быть добродетелем, хочет быть благотворителем, хочет помогать кому-то. Любой нормальный человек, понимаете, вот у него просят помощь, любой человек хочет сострадать кому-то. У него должна быть эмпатия. Это нормальные человеческие качества. Это всегда в обществе, это всегда в обществе поощрялось. Все три мировые религии, да и другие религии, считаются одной из добродетелей, это подавать нищим. Подавать деньги нищим. Вот теперь посмотрите это с государственной точки зрения. Подавать деньги нищим – это велфер. То есть, когда вы выступаете и говорите, я не хочу давать велфер, вы выступаете против, фактически, какого-то варианта человеческой благотворительности. И вот надо объяснить, почему вы выступаете против. Вы не против благотворительности вообще. Вы против entitlement. Вы против того, что человек садится на эту благотворительность и начинает жить с нее. Для него это не временная мера, а постоянная. Вот это вы должны объяснять, то есть вот эти какие-то штрихи, разницу. Но левая идея имеет колоссальную потенцию, колоссальную. И вот это надо, мы это не учитываем. Поэтому, когда молодые собираются, у них, понимаете, Че Гевара, у них там этот Кастро, герой, любовник, Кастро, блин. Почему? Они что они знают про Кастро? Что они знают про жизнь там? Да ничего. Но он провозгласил какие-то вещи, которые любой человек вот в чистом виде поддержит. Свобода, равенство, братство, понимаете, это колоссальная идея, которая родилась еще в недрах американской революции, перешла во французскую революцию. И там обрела вот этот вот, понимаете? Просто не надо путать либерализм, классический либерализм, который был с социалистическим левым, я не знаю, либерализмом или идиотизмом. Вот в чем дело. Но они этого не знают. Мы это знаем. Поэтому мы должны заниматься образованием этих самых детей. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
0: Есть вы.
25: Перезвоните, пожалуйста, вас прервало. Перезвоните. Вот в чем все дело. Если мы начнем делать правильные ходы, то мы можем решить эту проблему. Добрый день.
0: Добрый день.
25: Да, слушаю вас.
0: Добрый день, я продолжу. Значит, вот про Че Гевара, про там равенство, там это. Вот есть в Америке капитализм, а почему мы платим вот этот социализм, вот этот рэкет медицинский? Почему так? Я иду к врачу и плачу сам за себя, пусть каждый сам за себя платит. А если государство хочет бедным помочь, так пусть они сами это оплачивают. Государство деньги не на бомбы дают, а этим бедным людям, которые там вот это. А почему я так думаю, что это? С моим доходом у меня страховка должна быть 22 тысячи долларов в год. Так, потом, значит, дети идут в университет, там тоже рейтинг медицинский, тоже, даже если у меня есть страховка, они все равно обязаны платить по 3 тысячи за каждого платить, то есть вообще ни за что, то есть это какие-то...
25: Если у них есть, и, любезный, если у детей, я работал в университете, я знаю, что это такое, если у детей у ваших есть страховка, они показывают страховку, тогда им отдают обратно кредит вот тех денег, которых требуют. Потому что они не хотят, чтобы на кампусе были незастрахованные люди. Это их полное право. Потому что они не хотят, чтобы вы кто-то упали на кампусе, сломали ногу, и после этого судили университет, чтобы лечиться за их счет. Им не нужно. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день, Александр. Значит, не всегда антимонопольные программы работают правильно. Вот смотрите, что у нас было. Кон Эдисон и National Grid в Нью-Йорке. Значит, я платил 30 лет назад, это было 15-20 долларов в месяц. Бил был. Значит, 20 долларов это за газ только за 2 месяца. Потом, значит, Джулиани, когда пришел, он сказал, что нет, это монополия, туда-сюда, они поднимают цены, давайте сделаем антимонопольную программу и продадим те мануфактуры, которые производят газ и производят электричество, значит, электростанции, чтобы они были в одних руках, а другой, значит, остальные компании, чтобы нам подводили. И получилось, что у нас цена поднялась 3 раза. Значит, у нас сейчас, кроме того, что мы платим за газ, за свет, мы еще платим за деливери, мы платим за каждую из них на налоги, и еще те налоги, которые Обама ввел за federal taxes. На все это самое, биллы домашние, на свет, газ, телефон. Ну,
25: значит, вот понимаете, я понял. Ну, смотрите, значит, как правило, монополия ведет к повышению цен. В данном вашем конкретном случае я не знаю, почему цены были такие дешевые. Может быть, за счет количества, что они охватывали весь город, они как-то могли за счет массовости поставок как бы снижать цены, то, что, допустим, другая компания делать не может, не хочет. Может быть. То есть тут множество факторов есть каких-то, но, как правило, в 99% случаев, если создается монополия, например, я продаю, единственный, кто продает, допустим, я даже не говорю яблоки или апельсины, можно пережить без яблок и апельсин. Например, я продаю, допустим, бензин. Вам надо ездить на машине, или ездить на автобусе, или ездить на там, поезде. Я продаю вот все виды горючего, мазут, бензин, там, я не знаю, что угодно. И вы приходите ко мне. Я единственная станция вот на весь, там, я не знаю, на всю страну. Скажите мне, почему я вам должен давать дискаунт? Я скажу, так, вот я хочу за литр $100. Вы скажете, ты что, одурел, что ли? Я скажу, да, но это мой бензин, это моя компания. Я единственный на рынке, вот я имею право требовать $100. Хочешь, плати, не хочешь, ходи пешком. Езди на велосипеде. Вот что такое монополия. Поэтому, а когда есть конкурент, то конкурент может сказать, знаете, что вот у этого Флинта, у него $100, а я сделаю бензин за $90. Кому вы пойдете покупать? Вы пойдете покупать за $90 бензин. Потом появится третий. То есть конкуренция между компаниями обеспечивает более низкие цены. Это всегда было так, есть и будет. Например, когда-то в Америке было, по-моему, 15 производителей холодильников. Они конкурировали между друг другом, чтобы сделать лучший холодильник. Более продвинутый холодильник с большим количеством каких-то наворотов, и чтобы он дольше работал. Они все время конкурировали. А сейчас на всем рынке американском, фактически, несмотря на обилие брендов, они все, это всего две или три компании. Whirlpool и Electrolux из Швеции. Все, они все бренды подгребли под себя. Или бренды вышли из бизнеса. И никакой конкуренции нет. И качество упало. Тут же цены высокие, качество упало. Окей, спасибо, что были сегодня со мной. Мы еще эту тему продолжим и увидим, что будет дальше. Всего доброго, до свидания.
23: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
3: Новости на
23: Дэвидзон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Кольцевые фрагменты ДНК вне хромосом и cDNA, свободно плавающие внутри раковых клеток, могут играть ключевую роль в рецидиве и агрессивном росте опухолей. К такому выводу пришли исследователи из Института медицинских открытий Стэнфорда. Речь идет о поврежденных участках ДНК, которые отделяются от хромосом и начинают существовать отдельно. Эти структуры несут дополнительные копии онкогенов, генов, запускающих рост раковых клеток, и могут усиливать устойчивость опухоли к лечению и повышать риск возврата болезни. Клетки с ecDNA могут становиться источником рецидива после лечения, поскольку они лучше адаптируются к терапии и быстрее восстанавливают опухолевую массу. Ученые отмечают, что полученные результаты подтверждают значимость ecDNA как потенциальной мишени для новых противораковых препаратов. В дальнейшем они планируют изучить, как эти структуры изменяются под воздействием химио- и лучевой терапии, чтобы найти способы предотвратить возвращение опухолей.
3: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени.
23: Дэвидзон Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Американская администрация намерена перенаправить иранское имущество арабским государствам залива для восстановления этих стран и выплаты ущерба, нанесенного в ходе военных действий. Дональд Трамп не намерен включать Ливан в условия краткосрочного соглашения с Тегераном. Министр обороны Пит Хексет резко раскритиковал европейские страны за то, что он назвал новым вторжением мигрантов. А перед этим вице-президент Джей Ди Венс опубликовал в своих соцсетях развернутый комментарий об убийстве 18-летнего белого британца Генри Новака. Там в комментарии тоже задета эта тема миграции. Иностранные инвесторы, десятилетиями работавшие на Кубе даже в условиях рисков эскалации конфликта с Соединенными Штатами, массово покидают страну из-за усилившегося давления администрации Дональда Трампа. Тегеран обвинил власти США в том, что они не выдали въездные визы ключевым членам иранской делегации, которые должны были отправиться на чемпионат мира сюда, в США, по футболу. Ну, теперь они в Мексике базируются. Президент США Дональд Трамп продолжает троллить весь мир на своей странице в соцсети Truth Social. Трамп опубликовал видео, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором весь мир любит Трампа и просто его обожает. На фоне роста тревожности, стресса и депрессии во всем мире все больше людей начинают обращаться к чат-ботам с искусственным интеллектом за психологической поддержкой. И компания Lego представила новый набор, позволяющий поклонникам барселонской базилики Саграда Фамилия собрать уменьшенную копию храма из 1000 деталей. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Американская администрация намерена переправить иранское имущество арабским государствам залива для восстановления этих стран и выплаты ущерба, нанесенного в ходе военных действий. Речь идет о возможном будущем ущербе. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник, министр торговли США Скотт Бессент уже создал специальную группу для оценки ущерба. Согласно собеседнику агентства, для этих целей могут быть использованы не только замороженные на Западе иранские авуары. Днем ранее советник верховного лидера Ирана Махсен Резаи сообщил, что судьба соглашения зависит от готовности Соединенных Штатов передать Ирану замороженные авуары на сумму 24 миллиарда долларов. Несмотря на то, что США и Иран обмениваются ударами, прекращение огня остается в силе, а переговоры продолжаются. Напомню, 6 июня в Тегеран с посреднической миссией прибыл министр внутренних дел Пакистана, доставивший послание фактического руководителя государства маршала Асифа Мунира верховному лидеру Маджтабе Хаминии. Ну а президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что не намерен включать Ливан в условия краткосрочного соглашения с Тегераном. Помимо этого, Трамп подчеркнул, что не собирается размораживать иранские активы или снимать санкции до заключения полноценной сделки. Надо отметить, что заявление относительно Ливана было сделано примерно в то же время, когда Цахаль впервые после вступление в силу договоренности о прекращении огня нанес удар по бейрутскому кварталу Дахия. И министр обороны США Пит Хексет посетил Францию в день, когда там отмечалась 82-я годовщина высадки союзных войск в Нормандии, операции, которая помогла освободить северо-западную Европу от нацистских захватчиков. Глава Пентагона резко раскритиковал европейские страны за то, что он назвал новым вторжением мигрантов. Цитирую: «К сожалению, сегодня другие европейские пляжи штурмуют другие опасные идеологии», сказал Хексет. Но пляж Нормандии имеется в виду, это было 82 года назад, а теперь другие европейские пляжи штурмуют другие опасные идеологии. Пляжи в Испании, Италии, Греции и Болгарии. Туда прибывают люди и лодки, сказал Хексет. Когда же европейские столицы что-то сделают с этим вторжением? Конец цитаты. Глава Пентагона продолжил, что за многие годы, прошедшие после высадки британских и американских сил в Нормандии, некоторые европейские страны слишком сильно привыкли к своим свободам, за которые им пришлось бороться во время Второй мировой войны. И забыли, сказал Хексет, что свобода не достается бесплатно. Мужчины, которые здесь воевали и погибли, вернули Европе свободу, заявил министр обороны США. Нынешнее поколение лидеров и воинов должно сохранить эту свободу. В противном случае то, за что они воевали, окажется недолговечным. Представители администрации президента Трампа
1: постоянно критикует Европу за ее миграционную политику. При этом во многих европейских странах все больше голосов получают правые партии, выступающие за ограничение миграции. В прошлом году Трамп заявил во время выступления в ООН, что европейские страны катятся в ад из-за неконтролируемой миграции. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал эти заявления неправильными, однако согласился с существованием проблемы нелегальной миграции. Для Британии она прежде всего связана с прибытием мигрантов на небольших лодках и катерах, пересекающих Ла-Манш из Франции. Ну а Хексес стал уже вторым высокопоставленным американским чиновником, который говорит о вторжении мигрантов в Европу в последние несколько дней. В пятницу вице-президент Джей Ди Венс опубликовал в своих соцсетях развернутый комментарий об убийстве 18-летнего белого британца Генри Новака, который в конце прошлого года погиб от ножевых ранений, нанесенных молодым британцем сикхом. Венс сказал, что Новак был бы жив, если бы Европа выступила против массового вторжения мигрантов, многие из которых презирают Запад и любящих его людей. Высказывания Венса вызвали резкую реакцию правительства Великобритании, которое назвало их попыткой разжечь рознь и вмешаться в демократические процессы. Британская прокуратура подтвердила, что убивший Новака человек родился в Великобритании и не был мигрантом. Больше всего мигрантов прибывали в Европу по морю в 2015 году в ходе европейского миграционного кризиса, главным образом вызванного обострением нескольких войн и конфликтов, в том числе гражданской войны в Сирии, но, естественно, действиями Ангелы Меркель, которая водила политику welcome, в результате которой только в одну Германию прибыли 1,5 миллиона мигрантов в 2015 году. По данным ООН, тогда Средиземное море пересекли более миллиона человек. Однако с апреля 2025 года по март 2026 года Великобританию, Грецию, Италию, Испанию и Кипр в общей сложности прибыли около 169 300 человек. При этом на Британию пришлось около 23% общего объема мигрантов. С 1 января по 3 июня 2026 года через Ла-Манш в небольших лодках и катерах из Франции переправились 9100 человек. Это на 38% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В декабре администрация Трампа представила свою новую стратегию национальной безопасности, в которой сказано, что при сохранении нынешних тенденций Европа, я цитирую, через 20 лет или меньше станет неузнаваемой. Ну, по-моему, она уже в немалой степени та же самая Британия, Франция, они неузнаваемы уже сегодня. В документе также утверждается, что европейские экономические вопросы, как сказано, заслоняет реальная и более острая перспектива цивилизованного исчезновения. Нынешнее руководство Белого дома сделало борьбу с миграцией ключевым вопросом своей внутренней политики. С января 2025 года иммиграционная служба США, ICE, арестовала тысячи людей, что вызывало массовые протесты и столкновения с полицией. Трамп также заявил, что полностью остановил нелегальное проникновение мигрантов через границу США с Мексикой. Иностранные инвесторы, десятилетиями работавшие на Кубе, даже в условиях рисков эскалации конфликта США, в наши дни массово покидают страну из-за усилившегося давления администрации Дональда Трампа. Отток инвесторов коснулся финансового, туристического и горнодобывающего секторов. Последнее может стать особенно болезненным для местных властей, для которых присутствие на острове крупных зарубежных промышленных гигантов обеспечивало приток валюты и деловой экспертизы, сообщает Wall Street Journal. Немногочисленные международные компании, которые до последнего времени продолжали работать на Кубе, покидают страну. Все это усиливает кризис в местной экономике и повышает эффективность давления администрации Трампа на Гавану. Центральный банк Кубы заявил, что с 6 июня на острове будут приостановлены операции с использованием карт платежных систем Visa и MasterCard для всех иностранцев. Ранее такой запрет распространялся лишь на карты, выпущенные в США. Канадская компания Royalton Hotels and Resorts полностью прекратила свою деятельность в стране после того, как столкнулась с резким падением туристического потока. Еще одна компания из Канады, горнодобывающая Sherritt International, также близка к уходу с Кубы. В мае она приостановила деятельность на острове и эвакуировала весь персонал. При этом Sherritt International – один из ключевых иностранных инвесторов в стране. Как отмечает

Это переломный момент, серьезный удар по и без того ослабленной экономике Кубы. Особенно болезненным для острова Свободы может стать уход Sherritt International. Канадская компания на протяжении более чем 3 десятилетий добывала десятки тысяч тонн никеля и кобальта на руднике Моа на востоке острова и фактически, как сказано в Wall Street Journal, обучила целую группу кубинских предпринимателей тому, как работает современный бизнес. Так говорил бывший посол Канады на Кубе Марк Энтвилст. Еще несколько месяцев назад Sherritt International обсуждали планы расширения производства, а ее гендиректор Питер Хэнкок отмечал, что развитие в условиях неопределенности не является чем-то новым. Но теперь неопределенность стала слишком велика. Акции компании на фоне последних новостей упали более чем на 50%. Испанская Мелия объяснила закрытие 15 своих отелей обстоятельствами независящими от сети. Большинство объектов уже не работали в последнее время, как отмечено, из-за проблем с энергоснабжением и снижением спроса. В Аберастар заявили, что прекратят эксплуатацию 12 отелей в рамках усилий по адаптации к международно-нормативной правовой среде. Я процитировал. Вероятный исход инвесторов определил прежде всего майский указ Трампа против принадлежащего кубинским военным конгломерата GAESA, который госсекретарь Марко Рубио назвал сердцем клептократической коммунистической системы. По оценке Белого дома, GAESA контролирует не менее 40% экономики острова, включая отели, работающие в партнерстве с иностранными компаниями. Под санкции в рамках указа попал проект «Моа Никель» – совместное предприятие Sherritt International и кубинской государственной никелевой компании. Соединенные Штаты утверждают, что это совместное предприятие тоже способствует поддержке местных властей. Де-факто указ вынудил инвесторов выбирать – продолжать вести бизнес со структурами, связанными с кубинским государством, или рисковать введением вторичных ограничений. Белый дом ведет широкую кампанию давления на кубинские власти – в мае Соединенные Штаты предъявили обвинение в убийстве бывшему президенту Кубы Раулю Кастро в связи со сбитыми военными еще в 1990-х гражданскими самолетами. А 4 июня Вашингтон ввел санкции против нынешнего президента Мигеля Диас-Канеля, членов его семьи, сына и внука Кастро, а также ряда кубинских организаций. Экономика острова и без того стагнировала, но ситуация еще более ухудшилась, когда администрация Трампа вела нефтяную блокаду. После захвата в январе венесуэльского лидера Николаса Мадуро, правительство которого долгое время субсидировало поставки нефти в Гавану. Без этого источника общественный транспорт на острове начал работать с перебоями, фермеры испытывают трудности с доставкой продукции на рынок, а жители сталкиваются с регулярными отключениями электроэнергии. Кроме того, еще сильнее рухнул курс кубинского песо. Отток иностранных инвесторов в дополнение ко всем этим проблемам можно назвать двойным ударом, констатировал Тед Хенкен, эксперт по Кубе из колледжа Баруха. Это было постепенное, цитирую, но беспощадное удушение со стороны администрации Трампа. Иран обвинил власти США в том, что они не выдали въездные визы ключевым, как сказано, членам иранской делегации, которые должны были отправиться на чемпионат мира по футболу. До этого Вашингтон подтвердил, что иранские футболисты могут въехать в США, чтобы принять участие в турнире. Американские чиновники говорят, что выдали визы всем игрокам и необходимым сотрудникам еще в пятницу, то есть за 10 дней до первой игры сборной Ирана в Лос-Анджелесе. Однако посольство Ирана в Турции заявило, что Соединенные Штаты пытаются вмешиваться в спорт по политическим мотивам, поскольку отказали во въезде большой части менеджеров и руководящих сотрудников, а также технических советников сборной, сказано в этом заявлении. Связанные с государством СМИ Ирана сообщили, что отказы во въезде в США получили 15 чиновников, в том числе глава футбольной федерации страны, его заместитель и глава отдела по работе со СМИ. Иранские дипломаты призывали Международную федерацию футбола ФИФА вмешаться в ситуацию. Теперь вы довели намеренную дискриминацию иранской футбольной команды до наивысшего уровня, сказано в заявлении иранского посольства. Однако США настаивают, что Ирану не позволят злоупотребить системой, чтобы в США под надуманным предлогом проникали террористы, я процитировал. Сборная Ирана по футболу тренировалась в Турции и в субботу отправилась в Мексику, где во время турнира будет располагаться их база. Ожидается, что в воскресенье утром они должны были прибыть в страну после

20-часового перелета, пока нет сообщения, на эту тему я не видел. Ну и, как заявил посол Ирана в Мексике, по условиям их виз, члены сборной Ирана должны будут въезжать в США и покидать страну в тот же день, когда состоятся матчи с их участием. Изначально база сборной Ирана должна была располагаться в городе Тусон в штате Аризона. Однако в конце мая было решено перенести ее в Мексику. Таким образом, впервые в истории страна-организатор чемпионата мира по футболу будет принимать игроков из государства, с которым она находится в состоянии войны. Американский департамент внутренней безопасности не подтвердил, какие ограничения предполагают выданные иранцам визы. Однако он сообщил, что ведомство будет твердо придерживаться, цитирую, своего намерения обеспечить безопасность американского народа и посетителей чемпионата мира по футболу. На этой неделе госсекретарь Марко Рубио сказал американским конгрессменам, что Вашингтон не допустит присутствия в иранской делегации людей, связанных с корпусом стражей исламской революции. А несколько иранских футболистов прошли обязательную военную подготовку, организованную КСИР. 16 июня сборная Ирана сыграет свой первый матч на чемпионате мира с командой Новой Зеландии. Он состоится в Лос-Анджелесе. 21 июня там же пройдет матч иранских футболистов с Бельгией, а 27-го в Сиэтле с Египтом. В марте министр спорта Ирана заявил, что страна не будет принимать в чемпионате мира участие. Он в этом году проходит и в США, и в Мексике, однако позже это решение было пересмотрено. Президент Дональд Трамп продолжает троллить весь мир. На своей странице соцсети Truth Social Трамп опубликовал видео, сделанное искусственным интеллектом, на котором его весь мир любит и обожает. Ролик сопровождает песня, в которой говорится, как везде любят американского лидера. В ней в том числе есть строчка «Трамп, Трамп, куда бы я ни отправился, все любят Дональда». Кроме того, перечисляются места, где просто обожают американского президента: Мексика, Италия, Ближний Восток, Африка, Китай и Индия. Видео президент США также появляется в космосе, верхом на льве, среди американских лидеров на монументе на горе Рашмор, а его изображение украшает пиццу и лондонский автобус. Вообще эпатаж – это любимое развлечение Трампа. В конце мая Трамп допустил, что заменит выступление некоторых артистов в Вашингтоне ко Дню независимости 4 июля митингом, как он сказал, главной звезды мира, то есть себя самого. Глава государства заявил, что собирает гораздо больше зрителей, чем Элвис Пресли в рассвете своей карьеры, и делает это без гитары. А еще Трамп любит США больше всех на свете, а некоторые, по словам Трампа, называют его величайшим президентом в истории. Ну, понятно, пораженные синдромом Трампа TDS, Trump Derangement Syndrome, доводящие ненависть Трампу до паранойи, конечно же, они брызжут ядовитой слюной в сторону 45-го и 47-го президента, а увидев это видео, готовы вообще покончить с собой. Ну и, видимо, все это Трампа только развлекает и вызывает у него улыбку. На фоне роста тревожности, стресса и депрессии во всем мире все больше людей начинают обращаться к чат-ботам с искусственным интеллектом за психологической поддержкой. Однако новое исследование показало, что многие остаются недовольны качеством советов, которые получают от AI, искусственного интеллекта. Согласно совместному опросу AXA и Ipsos, около 63% респондентов использовали инструменты на базе искусственного интеллекта, включая чат-GPT и другие чат-боты, для обсуждения вопросов психического здоровья. При этом почти половина пользователей признали, что ответы искусственного интеллекта их не удовлетворили. Авторы исследования отмечают, что признаки тревожности, стресса или депрессии сегодня наблюдаются у 68% людей. А среди молодежи от 18 до 24 лет этот показатель достигает 85%. Опрос проводился среди 19 тысяч взрослых в 18 странах в начале 2026 года. Почти половина участников сообщили, что испытывают эмоциональные трудности или подавленность. Чаще всего люди описывали свое состояние как уныние и упадок сил. Особенно уязвимой группой оказалась молодежь. Около 43% молодых людей сталкивались с тяжелыми проявлениями тревоги, стресса или депрессии, почти вдвое чаще среднего мирового уровня. Исследователи считают, что на ухудшение психического состояния влияет растущая зависимость от экранов и технологий. В среднем люди проводят перед экранами более 5 часов в день вне работы и учебы. Многие респонденты признались, что это негативно отражается на сне,
уме, концентрации и физической активности, а также усиливает чувство одиночества. Эксперты также обратили внимание на то, что значительная часть людей не обращается за профессиональной помощью из-за нехватки времени, денег или убежденности в том, что поддержка врачей им не нужна. При этом специалисты подчеркивают, искусственный интеллект может быть полезным, как доступный круглосуточный инструмент поддержки, особенно в моменты одиночества. Однако универсальные чат-боты не способны заменить профессиональную помощь. По словам представителей AXA, использование обычных сервисов искусственного интеллекта для обсуждения симптомов может даже усилить тревогу, поскольку такие системы нередко выдают слишком широкий список возможных причин состояния человека, включая тяжелое заболевание. После 144 лет строительства знаменитая барселонская базилика Саграда Фамилия приближается к завершению. На фоне этого компания LEGO представила новый набор, позволяющий поклонникам собрать уменьшенную копию храма из тысяч деталей, сообщает CNN. Компания продолжает расширять линейку архитектурных моделей мировых достопримечательностей. Среди них уже есть Эйфелева башня, фонтан Треви и знаковые здания Нью-Йорка. Новый набор посвящен Саграде Фамилии и выпущен к столетию смерти ее создателя, архитектора Антонио Гауди. Для сборки модели потребуется 12 060 деталей. В готовом виде конструкция достигает 62 сантиметров в высоту и воспроизводит черты крупнейшей церкви мира, высота которой составляет 172,5 метра. Стоимость набора также впечатляет – $799.99. Предзаказ уже открыт, однако продажи стартуют только 1 ноября. Одной из главных особенностей модели стал эффект витражей. Цветные элементы имитируют игру света, характерную для настоящей базилики Гауди. По словам главного дизайнера LEGO Рока Джаглина Кобе, команда стремилась максимально бережно передать замысел Гауди. Еще раз, многие говорят Гауди, на самом деле и в Барселоне, и во всем мире фамилия его с ударением на последний слог Гауди. Так вот, команда стремилась максимально бережно передать замысел архитектора Гауди, а также подчеркнуть сложность и масштаб строительства храма, превратив процесс сборки в отдельное увлекательное путешествие. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси.
1: Дэвидсон Радио.
2: Безболезненно, без общего наркоза. Всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных сеточек на ногах. Всех симптомов, говорящих о варикозе, которым страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов, радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics. Это прекрасные результаты лечения лучших специалистов.
3: Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке – 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов – укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов – порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
16: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
17: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Америки 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Футбольный клуб «Реал Мадрид» направил обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций с требованием лишить «Барселону» 23 титулов. «Реал» подготовил 600-страничное досье с требованием отстранить «Барселону» от европейских соревнований и лишить титулов, которые клуб завоевал в период работы бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании Энрикеса Негрейры. За это время с 2001 по 2018 годы команда 9 раз становилась чемпионом Испании и 8 раз обладателем Суперкубка страны. По словам президента Реала, из-за действий Негрейры страдает не только его команда, но и другие клубы, в то время как Барселона всегда оказывается в выигрыше. В феврале 23-го СМИ сообщали, что Барселона якобы заплатила Негрейре почти 7 миллионов евро для предполагаемой консультации, связанной с работой арбитров. Однако эти обвинения в подкупе должностного лица были сняты, потому что Негрейра не является госслужащим, но расследование продолжилось по статье о спортивной коррупции. Американский художник и экоактивист Уайланд, настоящее имя Роберт Уайланд, подал иск на 25 миллионов долларов против организаторов чемпионата мира по футболу, владельцев здания и управляющей компании после уничтожения его знаменитого мурала в центре Далласа. На мурале были изображены киты в натуральную величину. Размер работы составлял примерно 1600 квадратных метров. Художник создал мурал почти 30 лет назад. В прошлом месяце рабочие начали закрашивать работу в рамках подготовки города к проведению матчей чемпионата мира по футболу. Решение вызвало недовольство многих местных жителей, которые считали мурал Уайленда одной из городских достопримечательностей и символом защиты океанов. ФИФА заявили, что не участвовали в принятии решения о закрашивании работы Уайленда и не имеют отношения к произошедшему. В японской префектуре Окинава все больше школ внедряют программу, по которой учащимся разрешается брать несколько дней отпуска в год, чтобы провести время с семьей. Благодаря программе ученикам разрешается пропускать уроки без фиксации прогулов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль принял решение прекратить удары по Ирану. Белый дом готовит выпуск купюры в $250 с изображением Трампа. Двое жителей Вирджинии через суд требуют экстренного запрета турнира UFC на южной лужайке Белого дома, запланированного в день рождения Трампа 14 июня. Этим летом Амтрак предлагает железнодорожный билет до Бостона всего за $20 в одну сторону. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 45%, 74 по Фаренгейту, 22 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: «Америка без границ» представляет. Самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров, здесь основатели находят партнеров, здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. «Бизнес без границ». На борту «Hornblower Infinity». Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
6: «Бизнес без границ» представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт «Hornblower Infinity». 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие 7:30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от $75 до $250.

0: нас хорошо слышно.
1: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Раисы Росс. Социум».

Добрый день, дорогие друзья. Прошу прощения за сегодняшнюю не скорость, не полноценное вступление, но тем не менее звук плохой. Тем не менее мы с вами вместе, сегодня здесь, прямо здесь, Дэвидсон Радио, программа «Социум». Окей, я напомню о том, что программу поддерживает Shoreview Nursing Home. Кто обеспечит домашний уход за вашими близкими в ваше отсутствие, кто окружит их вниманием и проследит за выполнением всех предписаний докторов, обращайтесь в реабилитационный центр Secrest для скорейшего восстановления после инфарктов, инсультов, тяжелых травм. Прекрасный вид на океан, свежий воздух, внимательные доктора, продуманные оздоровительные программы и интересные развлечения пойдут на пользу каждому. Более 1000 довольных пациентов в реабилитационном центре Secrest. О ваших близких забота – это такой, знаете, девиз каждого из сотрудников этого центра. Звоните по телефону 718-891-4400, 718-891-4400. И также у них есть второй центр, который тоже обеспечит домашний уход за вашими близкими в ваше отсутствие, кто окружит их вниманием, проследит за выполнением всех предписаний докторов, проследит, обращайтесь в реабилитационный центр Secrest по телефону 718-372-45-00. И, конечно, как всегда, поддерживает нашу программу самый лучший. Не позволю сегодня, не стану называть ее номер телефона. Почему? Потому что вы его должны хорошо знать. Это Анечка, это Health Insurance Broker, которая всегда своевременно отвечает на все вопросы и на все предписания, которые ожидаете вы в сфере Medicaid и в сфере Medicare. Кстати, у меня, я сейчас вернулась с отпуска, и вы знаете, вот меня поразила одна вещь. Ну, что со звуком? Поразила одна вещь о том, что на самом деле она профессионал высокого класса. И, в дороге мне пришлось познакомиться с одной особой, которая занимается исключительно этими вопросами, какими занимается Анна. И что вы знаете, она была удивлена, какие вопросы она решает. А решает она следующее. Вот смотрите, очень часто бывает, когда человек находится на marketplace, получил disability, и он уже автоматически переходит в HRA. И у человека, человек получает миллион писем, с которыми он, естественно, разобраться не может. Я был на marketplace, сейчас я HRA. И вот эта вот суета, которая начинается, то есть вот эти разборы в этом вопросе, надо сказать, не только в этом, а во многих вопросах, она, я не побоюсь этого слова сказать, she is the best. Поэтому звоните и всегда получайте от Анны ту консультацию, которая вам необходима по поводу того, чтобы решить ваши вопросы. Знаете, честно говоря, раздражает этот звук, но надо мириться. Очевидно, не с кем говорить, и телефона у меня под рукой нет, поэтому немножко сложновато сегодня будет. Но тем не менее, я хочу напомнить нашим слушателям вот такой вопрос. Я очень много говорила о том, что программа открыта по поводу Cooling Assistant. И вы знаете, я лично многим своих клиентам, которые ко мне обращались, я, когда программа только началась, я буквально с самого начала зарегистрировала, отдала этим клиентам копию того, что зарегистрировала, отправила медицинскую форму, которую требуется, что это за медицинская форма. Она произвольная форма, должна быть от вашего physical doctor, physician doctor, где сказано о том, что вам с тем, что ваше состояние здоровья требует обязательно, чтобы там, где вы находились, чтобы был кондиционер.
А с чем я сейчас сталкиваюсь, вот я вернулась буквально вчера на свое рабочее место, и ко мне подходит несколько пациентов и спрашивает, что так долго. А сразу я не могла дать ответа, почему так долго, естественно, сразу ответ не могу дать, поскольку, ну, мое дело было запомнить, а уже проследить за этим, конечно, по факту я должна, но необходимо время. Да, я сделала это. Это такой маленький инвестигейшн. Оказывается, что этот процесс очень долгий. Они на самом деле не, очевидно, большой запрос клиентов, которые нуждаются в этом. И у них, наверное, недостаточно сайтов, которые производят это все. Поэтому, друзья, не огорчайтесь, оно обязательно будет, даже когда программа закрывается. Если вы зарегистрировались, у вас есть подтверждение тому, что вы зарегистрировались, вы непременно получите кондиционер. И вы можете продолжать на сегодняшний день. Вы имеете полное право получать кондиционер только раз в 5 лет. Инком здесь обязательно предусмотрен в плане того, что это для людей, для малоимущих. И заполнить его необходимо на сайте Access HRA. Когда вы идете на слово HIP, там идет New Application. И в одном из порталов, когда вы там заполняете эту форму, и написано, что Cooling Assistant. Поэтому этим веб-сайтом вы можете пользоваться для выполнения ваших потребностей в плане того, что вам необходимо иметь кондиционер. Если сегодня, ну, thank God, что уже немножко теплее стало, экстренная жара все-таки примет обязательно свой оборот, и обязательно это будет, и старайтесь обязательно пользоваться кондиционером. Я знаю, что очень многим людям, когда они пользуются кондиционером, им есть некоторые люди, которым от них не очень приятно. Поэтому вы уже сами определитесь. И, как всегда, я использую одно и то же слово. Все очень и очень индивидуально. Поэтому будьте начеку. В плане, если вы чувствуете, что вам это, ну, не предоставляет удовольствия, а только наоборот будет ваше состояние души будет все-таки хуже, то вы посоветуетесь с вашим лечащим врачом и примите соответственное решение, что вам в этой ситуации необходимо иметь. Вот, еще раз напомню, что вы можете заполнить application, никуда абсолютно ходить не надо. Там есть такая колонка, как вы хотите, или хотите интервью, чтобы было по телефону, либо физически прийти, значит, по зип-коду, куда прийти. Но, в принципе, я из своих клиентов, у меня нет такого, что люди куда-то ходили, и где-то они, значит, проходили интервью. Вот такая ситуация. Напомню, что это Access HRA. Вы буквально, это довольно просто это делается. Единственное, что нужно, create your account, сделать паспорт. И, кстати, если вы еще получаете какие-то бенефиты, скажем, и Medicaid, и food stamp, то вы можете, имея свой аккаунт, вы можете проследить за всей ситуацией, которая проходит с вами на определенном этапе времени. Но еще раз напомню о том, что программа Cooling Assistant открыта, и, соответственно, с этим вы имеете полную возможность заполнить application, но хочу напомнить о том, что этот процесс, казалось бы, легко заполнимый, но сам процесс немножко затягивается. Но, опять-таки, вы, если вы такие, вы можете позвонить по телефону 311, сказать, что вы заполнили application, и вам, может быть, вам предоставится возможность с кем-то проговорить, но если у вас есть время, вы можете это сделать.
А вот ко мне обратились с таким вопросом, что такое пособие по инвалидности по социальному обеспечению. Ну, скажем так, что существует несколько видов социального обеспечения. Вы можете узнать о своих правах на получение пособия по инвалидности системы социального обеспечения, которая называется SSDI. Если вы не можете работать из-за физического или психического заболевания, то есть вероятность того, что вы можете претендовать на ежемесячные выплаты. А могу сказать, что независимо от возраста, если у вас есть медицинская инвалидность, препятствующая трудоустройству, вы можете претендовать на получение пособия от Управления социального обеспечения. Существует, повторяю, две программы, на которые можете подать заявку. Я постараюсь сейчас вкратце изложить, какая у вас есть, какие у вас есть возможности, possibility, а вы уже определитесь, есть ли смысл вам заниматься. Но я думаю так, что ежемесячные выплаты абсолютно каждому нужны, учитывая, что сегодня не все так просто в плане того, что и бензин, и оплата за рент. И, ну, я не стану перечислять, но, тем не менее, я сегодня слушала одно интервью, меня так на одном из каналов, и ведущий спрашивает, как у вас в городе, как вы реагируете на повышение цен, что вообще, как вы себя чувствуете. Один из выступавших сказал следующее, мне это здорово понравилось. Особенно не замечаю, поскольку если сейчас мясо дорогое, мы его просто отказались от этого продукта питания. Другой отвечает, ну, то есть могу сказать, что вот так все сказалось. То есть сократили и сделали, предоставили свои возможности, то, чем можно воспользоваться. Но я думаю, что это разумно. Во всяком случае, это очень разумно, что каждый человек может распределить и на самом деле может все-таки своим бюджетом руководствоваться. Но вот что происходит с людьми, которые, скажем, опять-таки повторяю, независимо от возраста, и если у них есть какие-то медицинские проблемы, и эти проблемы препятствуют трудоспособности, то на самом деле вы можете претендовать на получение пособия. И, как я сказала вначале, вы можете подать заявку, и для работающих людей это SSDI, и для малоимущих, неработающих SSI. Дополнительный доход по социальному обеспечению доступен инвалидам или пожилым людям с очень низким доходом, активами. Значит, активы, если у вас есть, если вы будете получать SSI, вы должны использовать все свои доходы, которые у вас есть, и существует ограничение. Всегда существует такая фраза «Spend your money, then you got your benefit». Используй свои доходы, и потом сможешь получать бенефиты. Я постараюсь сейчас доступно для вас изложить для людей, которые проработавшие определенное количество времени, могут ли они получать ситуации, опять-таки повторяю, самые-самые различные. Так вот, что такое страхование по инвалидности в рамках социального обеспечения, это в рамках Social Security. Это часть программы социального обеспечения, которая официально известна, которая называется «Программа страхования по старости на случай потери кормильца, инвалидности или самого человека». Пособие SSD предоставляется людям, которые вынуждены,
которые вынуждены прекратить работу по достижению пенсионного возраста. Размер вашего пособия по инвалидности от системы социального обеспечения, как правило, совпадает с размером вашей будущей пенсии по социальному обеспечению, но получение пособия по инвалидности до достижения полного пенсионного возраста не уменьшит размер вашей будущей пенсии. Не уменьшит размер вашей будущей пенсии. Если ваше заявление на получение пособия по инвалидности от системы социального обеспечения будет одобрено, то, естественно, ваши выплаты будут включать денежные средства в зависимости от вашего личного трудового стажа. Средний размер выплат составляет от, ну, средний, опять-таки, индивидуально все, от $1800 в месяц и в среднем в 2026 году $1630. Это не SSI, а SSD. Лица, которые имеют более высокий доход, которые оплатившие больше налогов или налогов как свои налоги, то получат пособие максимум в 2026 году, где составляет сумма, по-моему, $4152, насколько я помню. Опять-таки, это касается для людей, которые с более высоким доходом. Ну, чтобы вам немножко было понятно, или вы имеете право, вы должны все-таки пройти определенную квалификацию, которую, каким образом, как это делается. Ну, либо вы обращаетесь в Social Security Office, назначаете свой appointment, но я всегда говорю своим клиентам, которые ко мне обращаются по этому вопросу, вы должны, или, ну, если вы сами не можете, значит, у вас должен быть кто-то, который должен все прослеживать, абсолютно каждый шаг. А если вы делаете appointment, когда appointment этот проходит по телефону, вы должны четко сказать, представить, рассказать, когда вы первый раз посетили врача, какое ваше, как это заболевание произошло, на основании чего, посещаете ли вы врачей, используете ли вы какие-то медикаменты, посещаете ли вы каких-то дополнительных врачей, какую-то physical therapy, и посещаете других врачей, я имею в виду, если это физические отклонения у человека, то если там включен в посещение и кардиолог, и остеопат, и глазной врач, и, ну, все абсолютно, вы просто должны подготовиться. Я говорю своим клиентам, вы должны завести такую тетрадь и записывать, и когда у вас будет интервью, у вас не будет никаких проблем в плане того, что вы кейсворкеру об этом все излагаете, представителю Social Security, и достаточно у этого человека будет информации, чтобы потом он мог отправить соответствующую информацию для подтверждения. Одно подтверждение, это идет от вас, у вас идет беседа, рассказ, а для людей, которые будут заниматься, они будут обращаться к вашим лечащим врачам. Ну и тут тоже должна быть рука на пульсе в плане того, что вы должны своему врачу рассказать о том, что вы обратились в социальную службу по поводу подачи disability, и когда будут отправлены им непосредственная почта, они должны своевременно отвечать. Очень часто бывает, что да, врач услышал вас, но когда пришла форма, да-да-да, я заполнил, а на самом деле, ну, я не знаю, но все очень индивидуально. На самом деле вы должны иметь копию, и вы знали, какого числа вы отправили, потом у вас есть там, когда идет уже полное собеседование, полное рассматривание вашего дела, у вас есть свой кейсворкер, специальный аналист называется, и этот человек будет с вами постоянно на связи. Бывает в письменном виде, естественно, в письменном виде. Бывают ситуации такие,
которые, например, по той или иной причине вы своевременно не отправили письмо, где со всеми вашими подтверждениями посещений врачей. Да, я хочу напомнить о том, что когда вы называете своего лечащего врача, вам непременно необходимо изложить следующее: адрес, номер телефона, факс, если вы можете знать. Но сейчас достаточно проще, потому как мы держим в руках телефон, и вы можете выйти на Google и посмотреть, пройти через любую информацию. Вот в таком вот плане. После того, как вы получили, прошли интервью, вы четко ведете свой такой календарь в плане, когда вы подали, если вы ходите к своему социальному работнику, психотерапевту, психологу, то он в своем чарте это все описывает, и по любым вопросам можно обращаться. Ну, у вас должен быть какой-то человек, который будет с вами на связи и знать вашу ситуацию конкретно. Вот необходимо. Потом бывают случаи, как я сказала, вам прислали письмо, своевременно ваш врач не ответил, и вас забросали письмами, и вы: «Ой, Раиса, что это такое? Ой, что это такое?» Я читаю письма и говорю, что на письмо не ответили, поэтому что я в этом случае делаю? Я не звоню никаким врачам, это все очень бахипа, это все должно быть исходить от клиента, но я звоню в эту службу Social Security, обращаюсь к канцлеру и говорю, что можно ли задержать на несколько дней, но я поставила в известность, записала время и с кем я конкретно разговаривала, и тогда мне проще идти дальше. Процесс это не быстрый, этот процесс берет время, и бывает и полгода, бывает и год. Но, в принципе, я смотрю последнее время, надо сказать, что живенько это проходит, особенно для людей, которые тщательно подготовились. Учитывая, что просто люди не знают, вот ситуация, опять-таки, я все время повторяю эту фразу, что чтобы получить пособие по инвалидности от системы социального обеспечения, необходимо не только иметь инвалидность, но вот и накопить достаточно количество, если человек работал, трудовых баллов в системе социального обеспечения. Точное количество баллов необходимо для получения SSDI. Зависит от вашего возраста, года наступления инвалидности. Кроме того, вы должны были попробовать проработать хотя бы часть 5 из последних 10 лет до наступления инвалидности. То есть, если вы 5 лет проработали, работали где-то на таком месте, где это и сказалось на вашем состоянии здоровья, вы не можете уже делать ту работу, концентрироваться за счет того, что у вас плохая, у вас проблема сходить, проблема слышать стала и многое другое. Я просто хочу сказать, что вы не должны обольщаться на то, что вот если вам заболело, и обязательно вам дадут. Нет. Вам могут даже сказать, что да, ты можешь продолжать работать, но найди по твоему состоянию здоровья, ты можешь найти какую-то работу, которую ты бы мог делать. Ситуации абсолютно различные и очень-очень индивидуальное все. Поэтому, друзья мои, надо, первое, что я сказала, надо готовиться, а второе, нужно собрать материал весь полностью, прослеживать этот материал, соответственно, кому вы обращались, с кем вы разговаривали, когда получили первое письмо, потом вас вызывают на какой-то appointment, вы обязательно должны пойти на независимую комиссию, если возникают какие-то сомнения, то, соответственно, вы получаете официальное письмо, где вы должны явиться
в Social Security, в Medical Facility, где они проводят, доктора проводят с вами непосредственно, непосредственно проводят интервью и полное обследование, где вы отвечаете на вопросы, где у них есть достаточно, если есть достаточно информации от ваших врачей, которые, и это получается так, что это интервью тет-а-тет, и смотрят то, что вы сказали на первом интервью, что написал ваш лечащий врач, и они приводят заключение. Это берет определенное время, но еще раз, много раз повторяю о том, что вы должны тщательно подготовиться для того, чтобы вопрос был решен правильно. А я знаю, много у меня есть таких фактов, когда люди ко мне обращаются из моих клиентов, где я в клинике работаю, в поликлинике работаю, я знаю, что вот если человек ответственный, он будет ответственен во всем, и он получает это все 1-2-3. А если человек безответственный, скажем, ну, вы можете сказать мне в упор, что ну, человек больной, не соображает, обязательно надо найти человека, который с вами будет ваш гид. Он будет с вами степ-бай-степ проходить это полностью этот срок времени, который необходим для того, чтобы по возможности получить от офиса Social Security. Финансирование и критерии для получения пособия инвалидности социального обеспечения должны пройти, как я сказала, два разных теста на уровень заработка, тест на продолжительность работы и тест на недавнюю работу. Скажем, иногда люди забывают, что вот приехал, например, в 80-м году, отработал, скажем, там 2-3 года, а потом устроился на работу и про те мелочные 2 года забыл. То есть вы все должны для себя сделать такой конспект, по которому вы должны воспроизвести человеку, который будет guiding you. Потому что управление социального обеспечения проверяет на самом деле вашу трудовую историю, чтобы убедиться, что вы делали взносы в систему социального обеспечения в течение достаточно длительного периода вашей трудовой жизни, чтобы иметь право на получение пособия инвалидности. Также я хочу сказать, бывают люди, которые работают в юнионе, вы обращаетесь вначале, конечно, к своему супервайзеру, либо вы сами супервайзер, обращаетесь внутри своего юниона, и вы можете на шорт-терм получить от вашего юниона. Это не говорится о том, что вы там на работе упали, это говорится о том, что ваше физическое состояние стало хуже, и вам необходимо пройти соответствующую, все степ пройти для того, чтобы это на самом деле произошло для вас, получение disability. Очень часто бывают такие случаи, когда человек, скажем, заработал небольшое количество по своим поинту, по зарплате, недостаточно получил совсем, ну, небольшую сумму при получении disability, ему могут доплачивать SSI, абсолютно точно, ему могут доплачивать SSI, но это будет зависеть от вашего инкома. И второй вопрос, когда я начинаю рассказывать о том, что есть SSI, это для малоимущих, которые не работают или в этой стране, по состоянию здоровья они могут подать на disability, которая называется SSI. Здесь ограничения следующие, это возраст, это получение, иметь гражданство. Вот есть, хотя было у нас время, когда иммигранты, приехавшие в связи с ситуацией, которая произошла у нас уже почти 4 года с войной, то многие люди получили и в то самое время получили тоже
disability, SSI получили. Сейчас это не происходит. Сейчас, очевидно, пересмотрев бюджет и так далее и тому подобное, они приняли решение о том, что они не могут разделить эту возможность абсолютно на каждого человека. Но для людей, которые проживают здесь 5 лет, имеют гражданство, по достижению своего возраста они могут подать на SSI, даже если они не работали. Но должны быть определенные критерии для этого. Это, естественно, получение гражданства на том уровне, который необходим для получения. А для получения... Очень многие спрашивают, какие ключевые моменты при подаче заявления на получение пособия. Ну, моменты – это доказательство того, что вы являетесь инвалидом, скажем, такое слово немножко будет жесткое, с тяжелой формой инвалидности. Это физическое, а есть очень много, которые люди имеют психическое состояние, которое препятствует вашей трудовой деятельности в течение как минимум года. А когда вы проходите интервью, всегда спрашивают, это первоначальный вопрос, почему вы подаете, когда это случилось, куда вы обращались, к каким врачам вы обращались, какое лечение вы получали, какой фоллоуап был, принимали ли вы медикаменты, какие конкретно медикаменты, и как это отразилось на вашем состоянии, стало вам легче или стало вам, скажем, не лучше, и вы решили подать на disability. Я еще раз повторяю, очень надо подготовиться и определить является, ну, инвалидность, которая оставляет много места для многих споров. И что ваш врач мог посоветовать вам не работать, обязательно всегда спрашивает, а спрашивал ли своего лечащего врача, что вы мне можете предложить, что если я не буду работать,

0: я буду излагать впоследствии. Всего вам доброго. С вами сегодня была Раиса Рос.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые из Китая впервые в мире провели трансплантацию печени и почек свиньи 53-летнему мужчине, который перенес смерть мозга. После этого органы функционировали еще 5 дней, однако исследование было завершено по просьбе семьи пациента. Ученые заявили, что планируют проводить дальнейшие исследования по трансплантации пациентам, перенесшим смерть мозга. Коллайдер составил топ-10 идеально срежиссированных триллеров, снятых в 21 веке. Первое место в рейтинге занял фильм «Зодиак» Дэвида Финчера об известном серийном убийце, чья личность официально не установлена до сих пор, но существуют выводы группы независимых детективов. В первую тройку также вошли «Паразиты» Пон Джу Хо и «Старикам тут не место» братьев Коэнов. Далее идут «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча и «Скрытое» Михаэля Ханеке. Тегеранский суд оставил в силе приговор в отношении режиссера Джафара Панахи, приговоренного к году тюрьмы из-за пропаганды против Исламской Республики. Суд приговорил Панахи к году тюрьмы, когда тот находился за границей, участвуя в рекламной кампании фильма «Простая случайность». Режиссер вернулся в Иран в конце марта, вскоре после церемонии вручения 98-й премии «Оскар», на которой его картина была номинирована в категории «Лучший на иностранный художественный фильм». «Простая случайность» удостоился главной награды Каннского фестиваля «Золотой пальмовой ветви».
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио. 718-303-8005.

0: Внимание! Для врача любой специализации сдается офис в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните 718-769-7191. 718-769-7191.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Известный юрист из Хьюстона Дэн Когдал публично объявил о том, что на предстоящих выборах он будет поддерживать кандидата от демократической партии Джеймса Таларика. Дэн Когдал на протяжении долгого времени являлся личным адвокатом действующего генпрокурора Техаса, консерватора Кена Пэкстона. Когдал защищал прокурора от уголовных обвинений и представлял его интересы во время громкой попытки отстранения от должности в местном парламенте. В своем спецзаявлении адвокат пояснил, что его бывший подзащитный Кен Пэкстон полностью потерял ориентиры и забыл о своей главной задаче – защите интересов простых жителей штата. Когдал подчеркнул, что представитель оппозиции Джеймс Таларика ставит общественное единство выше партийных разногласий и способен объединить вокруг себя не только сторонников своей партии, но и умеренных консерваторов. Заявление прозвучало сразу после того, как Кен Пэкстон одержал победу на внутрипартийных выборах, обойдя опытного сенатора Джона Корнина. Теперь, лишившись поддержки собственного ключевого юриста, позиции прокурора в штате могут серьезно пошатнуться, а у оппозиции появляется реальный шанс перехватить контроль над одним из самых влиятельных регионов страны. Трамп выразил уверенность, что соглашение, которое должно положить конец многомесячному вооруженному конфликту на Ближнем Востоке, находится на финальной стадии. Посредники надеются на подписание бумаг в ближайшие дни. При этом Тегеран согласился прекратить удары по Израилю, но требует обоюдного прекращения огня в Ливане. В Вашингтоне продолжается жесткое противостояние вокруг работы органов нацбезопасности. Оппозиция заблокировала закон о продлении полномочий электронного перехвата информации, требуя увольнения Билла Пулта с поста руководителя национальной разведки. Разработчики искусственного интеллекта из компании OpenAI сделали первый официальный шаг к выходу на фондовую биржу. Общая стоимость предприятия оценивается в колоссальную сумму до 1 триллиона долларов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль принял решение прекратить удары по Ирану. Белый дом готовит выпуск купюры в $250 с изображением Трампа. Двое жителей Вирджинии через суд требуют экстренного запрета турнира UFC на южной лужайке Белого дома, запланированного в день рождения Трампа 14 июня. Этим летом Амтрак предлагает железнодорожный билет до Бостона всего за $20 в одну сторону. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 45%, 74 по Фаренгейту, 22 по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
4: Davidson Radio.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Davidson Radio.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
9: Новости.
10: Аналитические передачи.
9: Репортажи. Мнения экспертов.
10: И прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
9: RTN. Смотрите лучше.
11: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
12: Полный шалом.
13: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
14: Есть вещи и в этом мире, равно как и программы на Davidson Radio, которая является величиной постоянной, своеобразной константой. Среди них и полный шалом, выходящий вот уже много лет по вторникам с 17 до 19. Я, Алексей Осипов, приветствую всех тех, кто нас слушает. Ну и в первую очередь нашего дорогого Александра Майстрового по ту сторону океана в Иерусалиме. Он, Александр, проверяю связь. Алло.
15: Да, Алексей, добрый вечер всем радиослушателям, конечно.
14: Александр, ну, как бы вот, если бы у нас с вами была возможность добавлять какие-то там, я не знаю, театральные эффекты, ну, в общем, было бы легитимно начать сегодняшнюю программу с зевка, мол, вот в Израиле опять война, 12-часовую, ее уже успели окрестить, но поскольку речь все же об Израиле, и об Америке, которая тоже принимает участие там, в этом конфликте, в разрешении этого конфликта. Гибнут люди. Нет, зевать не будем, будем обсуждать со всей серьезностью. Вот что это было? Настоящая война, какой-то конфликт. Ну вот еще раз повторюсь, многие СМИ называют его 12-часовой войной. Вдруг опять Иран начал бомбить Израиль. Трамп в очередной раз там вмешался и сказал тихо-тихо. Словом, по порядку.
15: Да, давайте по порядку. Алексей, давайте, как все начиналось в этом мире от печки, то, что называется. Итак, как вы знаете, на протяжении уже последнего всего времени, многих недель, идет война в Южном Ливане. Она не стихает. Вот переговоры о мире само собой, а война само собой. Они никак не пересекаются. То есть встречаются по настоянию Трампа делегация Израиля и Ливана, сидят, обсуждают, ничего не решают, потому что ливанское правительство не может ничего решить. Оно беспомощно, у него нет силы, нет власти для того, чтобы что-то сделать. Оно действительно искренне хочет мира, оно не хочет находиться в зависимости от Ирана, быть заложником Хизбаллы, но решать оно ничего не в состоянии, и армии нету, и сил безопасности нету для того, чтобы что-то делать. Так вот, идет война. И идет война, и Хизбалла обстреливает израильские поселения. Ну, естественно, обстреливают и израильские военные силы, которые находятся в Южном Ливане, причем каждый день, практически каждый день погибает один военнослужащий, иногда даже больше, бывают многие ранения, в основном от дронов. Они очень ловко научились, надо отдать должное, использовать дроны. Так вот, но стреляют по поселениям. Там практически спрятаться времени не остается. То есть в момент, когда идет обстрел, то просто все зависит от, вы знаете, это вот русская рулетка. Попадет, не попадет, куда попадет. Если бы пролетело мимо, повезло. Если бы попало в дом, не повезло. Вот такая вот ситуация. Дети играют, люди живут, ходят в магазины, ходят на работу. И вот все в таком режиме под ракетными обстрелами. После определенного обстрела в Иерусалиме заявили, что мы больше терпеть это не будем, что мы не будем только гоняться за каждым отдельным тараканом в Южном Ливане, который там стреляет. Мы будем бить по нервному центру, по нервному узлу всей этой структуры Хизбаллы в Дахи. Дахи – это южный квартал Бейрута, шиитский квартал, где базируются все командные центры Хизбаллы, где находятся их средства там, контроля, управления, все что угодно. Дахи. Итак, когда заявляют об этом в Иерусалиме, то Трамп становится на дыбы и говорит, что нет, я не хочу, чтобы вы стреляли по Дахе, ни в коем случае. Тем не менее, проходит пару дней, все это на прошлой неделе, проходят пару дней, и действительно израильские самолеты наносят удары вот по самой этой Дахе или Дахии. Разрушают несколько домов, где находились командные центры и штаб-квартиры руководства этой организации. Кто-то из них погибает, кто-то ранен, кто-то выживает. Не суть. Далее следует следующее представление. Появляется в издании «Эксиос» сообщение о том, что Трамп нецензурно отчитал Нетаньяху за действия в Ливане, заявив следующее, буквально. Ты, далее, нецензурщина, с ума сошел. Ты был бы в тюрьме, если бы не я спасаю твою задницу, все тебя ненавидят, все ненавидят Израиля из-за этого. Ну, скажем так, мягко говоря, не очень уважительное обращение к своему стратегическому союзнику. В общем-то, как-то это больше относится к какому-то, можно так обращаться, к какому-то вассалу, причем очень низкого уровня, но не к стратегическому союзнику, до неприличия. Просто это, конечно, оскорбительно. Потом он признается сам, что да, он это сказал. То есть, когда его спрашивают, а вы говорили, он говорит, ну да, говорил, но в принципе все хорошо, ну я это сказал. Но помимо вот стиля этого обращения и заявления, тут есть очень существенный был еще посыл. Трамп позволил увязать Ирану переговоры с Ливаном. Раньше этого не было, начиная с 23-го года. То есть раньше было мухи отдельно, котлеты отдельно. Иран отдельно, Ливан отдельно. Теперь ливанское правительство заявило о том, что если Трамп хочет перемирия, соглашения, меморандумы и чего-то такого, то он должен заставить Израиль прекратить обстрелы Дахи и вообще прекратить любые действия Цахала в Ливане. Ну, естественно, это крайне неприемлемо для Израиля, но Трамп принимает вот этот вот посыл и действительно оказывает давление на Биби. Такого не было вообще. Далее, после того, как Израиль обстрелял Дахию, иранцы, почувствовав смелость, потому что, по сути говоря, Трамп им прокладывает такую ковровую дорожку и говорит, ну, что ж, я вас понимаю, я буду давить на Израиль, чтобы такого больше никогда не повторялось. Он впервые, опять-таки я повторю, впервые за все время военных действий с 23-го года увязывает Иран и Ливан и идет на помощь Ливану, Хизбалле, то бишь Хизбалле. До этого ничего подобного не было. То есть мы осуществляли там пейджерные атаки, причем уничтожали их всех, уничтожали, ликвидировали Насралу, его помощников, его генералов, его полковников, подполковников. И тем не менее Иран сидел тихо и не вмешивался. Но теперь они осмелели, и они говорят, что ах так, мы тогда ударим, мы нанесем по сионистскому врагу ответный удар, чтобы ему неповадно было, и наносим. Наносят 40 ракет, где-то 3 обстрела осуществляется в ночь, если я не ошибаюсь, это было в ночь на, по-моему, субботу, на воскресенье, но могу точно ошибиться, наносят удары в основном по северу страны, но тем не менее это территория Израиля. Я повторю, такого раньше не было. Иран себя не позволял реагировать на то, что Израиль ведет какие-то действия в Ливане против Хизбаллы. Теперь позволяет. А после этого Трамп звонит Нетаньяху и снова требует не наносить ответный удар по Ирану. Причем говорит так, как говорит, я звоню Биби прямо сейчас и скажу ему, что не надо отвечать. Для Израиля, конечно, это неприемлемо, потому что это признание своей слабости. А на Ближнем Востоке нет такого, что ты слабый. Если ты слабый, то ты уже не жилец. Ты уже не на этом свете. Тебя просто стирают и все, и даже не замечают. Ты превращаешься в грушу для битья, в посмешище и так далее. Для Израиля это неприемлемо. Мы ждали где-то до 4 часов 5 утра, ждали, нанесет Биби, несмотря на давление Трампа, ответный удар, или нанесет по Ирану, уже теперь по Ирану. Нанес, был нанесен ответный удар, причем в несколько было вылетов израильских самолетов. Они не входили в воздушное пространство, собственно, Ирана, потому что иранцы сумели там как-то модернизировать какие-то свои ПВО, успели, они достаточно быстро работают, и это уже представляло опасность, решили не рисковать. Послали самолеты на территорию Ирака и уже из Ирака ракетами обстреливали иранские объекты. Какие в основном это были нефтехимические предприятия, где производятся разного рода детали, топливо и так далее для баллистических ракет. Обстрелян был также очень важное, кстати, производство для них, то есть оно является одним из существенных компонентов вот этой вот ракетно-баллистической всей технологии. Обстреляли также склады с беспилотниками иранскими. Нанесли им, несомненно, какой-то ущерб, то есть там были пожары сильные, это было даже видно. После этого Трамп вмешивается и говорит о том, что все, я больше не хочу, чтобы вы стреляли друг по другу, что вы, ну, опять-таки, он ставит на одну доску и Иран, и Израиль, то есть он обращается и к Ирану, и к Израилю, как, опять-таки, как, скажем так, отец семейства, разозленное тем, что детишки там у него под окнами, они чего-то стреляют, бросаются какими-то камнями, пуляют друг друга рогатками, ну, противные совершенно дети, хулиганистые вообще, отморозки какие-то, и абсолютно без различия, кто там свой, кто чужой, кто стратегический союзник, кто стратегический противник, всех на одну доску. Вот противные просто вот дети такие, говорит. И он говорит, все, прекращайте немедленно стрелять, так и говорит, прекращайте стрелять, значит, все, снова у нас мир. То есть сама постановка о том, что Израиль и Иран, они превращаются равноудаленно в каких-то таких местных хулиганов, между ними не делается различия о том, кто хороший, кто плохой, кто свой, кто чужой, это тоже характерно. Потом, вот на протяжении всех этих дней, Трамп делает постоянно такие заявления с непрерывными нападками, наездами, иногда оскорбительными даже, на Израиль. Говорит, что Нетаньяху не будет нового выбора, кроме как принять соглашение с Ираном. Не он решает, а я решаю. Это он говорит так. Говорит, что если израильские удары перерастут в более крупные военные действия, так скажем, то Израиль может оказаться один на один с Ираном. То есть Соединенные Штаты дистанцируются, опять-таки, вы деритесь, вы там, плохие мальчишки, хулиганы, не хочу вмешиваться. Вообще, мне никому из вас не симпатизирую. Все одинаково. Ирану, может быть, впрочем, немножко даже больше симпатизирую, потому что он вроде бы хочет мира, а Израиль не хочет мира. Он настаивает на том, чтобы Израиль принял сделку с Ираном, говорит, что решает это он, говорит, решать будет не Нетаньяху, решать будет он, то есть еще один щелчок по носу Биби, еще один довольно болезненный укол, то есть принимает, по сути дела, он решение, касающееся безопасности Израиля. Сегодня он заявил, например, Sky News, что Израиль не вернется к войне с Ираном. За Израиль взял и заявил, что Израиль не вернется к войне с Ираном, потому что он, Трамп, этого не хочет. Вы знаете, подводя итог, не знаю, это все выглядит для меня очень странно, очень неприятно. И, в общем-то говоря, вы знаете, иногда такое чувство, что как будто в него вселился просто дух Камалы Харрис. Прямо вот слышатся ее нотки такие грозные, нотки такое вот возмущение, негодование, что-то такое. Вот на сегодняшний день такая ситуация. Опять-таки, вот буквально недавно Хизбалла возобновила обстрелы северных населенных пунктов Израиля. И опять-таки надо будет что-то предпринимать, что-то делать. То есть я думаю, что опять мы возвращаемся на этот замкнутый круг, Алексей.
14: Александр, ну вот вы сказали так образно, что вселился, кажется, дух Камалы Харрис. А не кажется ли вам, что, вселился дух Байдена? Я имею в виду, в данном случае, провожу параллели возрастных изменений. Трамп не мальчик, ему уже 80. Есть ощущение, что я об этом говорил с самого начала, что вся эта иранская история была со стороны Вашингтона совершенно не продумана. И журналисты уже насчитали 21 раз или 21 дату, 21 час и день, который Трамп обозначал за последние пару месяцев как дедлайн. Все, вот сделка послезавтра или сделка, если не будет, то послезавтра гром и молнии, то у меня позитивные сигналы, и завтра вы все узнаете, все будет отлично. В общем, все это длится черт знает сколько времени. И Израиль, и Америка страдает, в конце концов страдает весь мир, из-за блокировки Ормузского пролива и роста цен на нефть. И опять возвращаюсь к началу своего вопроса, не кажется ли вам, что это вообще какая-то такая авантюра, в которую Трамп втянул всех, уже неважно, из-за возраста, из-за неподготовленности, из-за отсутствия координации, уверенности в себе. Что думаете по этому поводу?
15: Вы знаете, Алексей, касательно вот того, сколько насчитали, вы сказали, 21 раз он упомянул журналисты, да, срок, когда...
14: Да, вот все, что да, дедлайны. Сказал завтра,
15: знаете,
14: послезавтра.
15: Да. Но вы знаете, наши журналисты насчитали 37 дедлайнов. 37, так okay. Что я даже не знаю, сколько, больше или меньше. А теперь возвращаясь к главному, к вашему вопросу. Тут у меня своя точка зрения, другая, несколько, как вы знаете, Алексей, чем у вас. Я считаю следующее. Я считаю, что это надо было сделать, то есть операцию против Ирана надо было сделать. Опять-таки, во-первых, для того, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия, а он действительно по данным всех разведок, он уже был прямо не то, что на пороге, а чуть ли не перешел порог, за которым он создает ядерное оружие, а дальше остается только насадить это ядерное оружие, ядерные боеголовки на ракеты, и они свободно летят по всему миру. Летите, голуби, летите. Вот это вот тот самый случай. Кроме того, давайте вспомним, по сути, как все опять-таки начиналось. Ведь начиналось все совсем по-другому, и начиналось даже очень, на мой взгляд, правильно. Потому что когда там началось массовое революционное движение, и десятки тысяч людей вышли на улицу, и стала реальная, возникла угроза свержения этого режима фанатиков, религиозных фанатиков. И тогда Трамп выступил и заявил о том, что мы идем к вам на помощь, держитесь, мы уже идем, мы в пути. Это были его слова. Потом он забыл про это. И это, кстати, то, что он сказал и хотел помочь им поначалу, это выглядело очень правильно. На мой взгляд, это надо было сделать, это был уникальный шанс. Но он был упущен, конечно же. Потом Трамп предъявил 4 главные требования Ирану. Первая ядерная программа и вывоз обогащенного урана из Ирана. Сокращение резкое ракетно-баллистического потенциала, прекращение Ираном финансирования вот всех его прокси и прекращение репрессий. Очень скоро все 3 пункта были забыты, вообще где-то похоронены и так далее. Осталась только сегодня ядерная программа, и то Трамп постоянно смягчается, идет на какие-то компромиссы, готов на уступки. Вот если мы, скажем, например, оставим им уран до 60% уровня, то можно, а свыше мы не дадим им. Но это уже совсем другой коленкор. То есть он пытается уступить иранцам, подтолкнуть их, он так показывает, что он хочет мира, что иранцы понимают, что да, мы сможем добиться всего, и они начинают диктовать еще больше, еще жестче. Но это естественно, опять-таки, со всеми этими такого рода авторитарными режимами, с такого рода фанатиками, это же естественное их поведение, и это трудно не понимать изначально. Таким образом, на мой взгляд, сама идея того, что надо было применить силу против режима для того, чтобы, во-первых, остановить его движение к ядерному оружию, и, во-вторых, чтобы сбросить, возможно, этот режим, о чем обсуждалось, помочь вот этим вот восставшим, все это было правильно. Но когда ты вступаешь в войну, ты, как и начинаешь любое дело, ты должен доводить его до конца. Неважно какое, чинишь забор, варишь кашу, пишешь докторскую диссертацию, создаешь, искусственный интеллект. Неважно что, надо доводить дело до конца. А наш герой, он, пройдя половину пути, пройдя, кстати, очень здорово, потому что, благодаря в основном Израилю, кстати, потому что огромный потенциал, военно-промышленный потенциал Ирана просто уничтожен, стерт. Режим остался без ничего, что он создавал, вот, как говорится, долгим годом, совершенно непосильным трудом. Стерт. И вдруг он разворачивается и говорит: «Хочу мира». Вот все, я повоевал, больше воевать не хочу, хочу мира. Это мне напоминает поведение моих внуков. Сегодня часто-то играю в солдатики, потом мне солдатики надоели, пойду посмотрю мультики, а потом, может быть, пообнимаюсь с Мишкой. Вот это вот такое поведение. Это не поведение государственного мужа, конечно. Если ты взялся за такую цель, как избавить мир от этого режима, и тем более не допустить обретения им смертоносного неконвенционального оружия, то уж будь добр, иди до конца. Но мы видим то, что происходит. Он просто охвачен этой миротворческой страстью. И вот каждый день еще день, уже завтра, потом послезавтра у нас будет мир. Иранцы хорошие ребята, они хотят мира. Это то, что мы имеем, как говорится.
14: Да, мы все это имеем. Ну вот знаете, Александр, меня во всей этой истории смущает один момент. Все-таки Америка не авторитарное государство, а в общем-то вполне демократическое, со сложившимися институтами власти, с разделением ветвей. Да, Трамп верховный главнокомандующий. Да, в ведении именно президента находится внешняя политика, и там губернаторы, мэры, там, ну, в меньшей степени или в большей, наоборот, степени Конгресс и Сенат на нее там не могут влиять. Но есть Пентагон, есть вице-президент, и во всей этой иранской катавасии, в общем, все они в лучшем случае молчат. То есть никто, есть госсекретарь, в худшем случае они поддерживают вот эту вот суматошную политику Трампа. И мне, честно говоря, это а, не очень понятно, и б, не очень приятно, потому что, еще раз, да, вот вы примели там пример с внуками, здесь не дети играют в солдатиков, здесь абсолютно действительно, конечно, гибнут люди, да.
16: Конечно,
14: и
16: конечно.
14: Эффект на, я понимаю, что там ни Трампу, ни Хексету им там не очень хорошо понятно, сколько стоит там литр или там галлон бензина, сколько, насколько подорожала курица или там картошка в супермаркете, а люди по всему миру, и в Америке в том числе, это ощущают просто изо дня в день. Я уже молчу там про какие-то изыски в виде там перелетов, самолетных там перелетов, отдыха за границей и так далее, и так далее. Продолжим через несколько минут. Друзья, у нас на очереди короткая реклама, выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
13: Америка, Израиль.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. За двое суток до торжественного открытия главного футбольного праздника планеты Кубка мира 26 года разгорелся грандиозный международный скандал. Футбольная федерация Ирана выступила с официальным жестким заявлением, в котором напрямую обвинила американскую сторону в вымышленном препятствовании допуску иранских болельщиков на стадионы. По утверждению тегеранских спортивных чиновников, Вашингтон в одностороннем порядке аннулировал ранее выделенные квоты на билеты для иранских граждан на все три матча группового этапа с участием их национальной сборной. Более того, Иран заявляет о создании целого ряда искусственных канцелярских и бюрократических преград. В частности, Госдеп отказал в выдаче въездных документов ключевым сотрудникам технического и обслуживающего персонала иранской спортивной делегации. Международные футбольные чиновники пытаются урегулировать спор в экстренном порядке, чтобы избежать срыва матчей. Мэр Нью-Йорка Мамдани объявил об экстренном расширение сети площадок для совместного публичного просмотра финальных матчей главной баскетбольной лиги страны. Новой точкой притяжения для тысяч горожан станет Брайант-парк в Манхэттене. Это решение руководству города пришлось принимать в тесном сотрудничестве с секретной службой и полицией Нью-Йорка. Для тех, кто не сможет попасть на стадион, помимо Брайант-парка, бесплатные трансляции будут организованы в Центральном парке и на концертной площадке в Бруклине. Вход туда будет свободным, но потребуется предварительная запись из-за ограничения численности посетителей. Правительство Канады объявило о подготовке радикального законопроекта, направленного на защиту психического здоровья подрастающего поколения. Согласно официальному заявлению канадских властей, в стране вводится полный законодательный запрет на использование сетевых платформ для виртуального общения и обмена короткими сообщениями для детей и подростков, не достигших 16-летнего возраста. Профильные ведомства подчеркивают, что пошли на этот шаг после изучения огромного массива научных данных и медицинских свидетельств, доказывающих разрушительное влияние сетевой зависимости на неокрепшую детскую психику, а также высокий уровень угроз со стороны злоумышленников в виртуальном пространстве.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
17: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
2: случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
16: Дорогие друзья, популярное агентство по уходу на дому Welcome Care, которое уже более 22 лет успешно помогает пожилым инвалидам и детям с аутизмом, приглашает вас на необычную ярмарку здоровья. Ярмарка пройдет в воскресенье, 14 июня в 12 часов дня по адресу 2336 86-я стрит. Это угол 23-й эвеню. Автобус B1 и маршрут поезда D. Вас ждут неформальная атмосфера праздника, консультации представителей агентства Welcome Care и страховых планов, чествование наиболее достойных хом-аттендентов и многое другое. Я, Ари Каган, буду ведущим этого замечательного события – ярмарки здоровья. Вход свободный. Телефон для справок 718-232-4850. 232-4850. Ждем вас!
18: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром, а реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
19: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.

0: 17:35 время в Нью-Йорке, вторая часть или вторые полчаса программы «Полный шалом». И сегодня вместе с Александром Майстровым, ведущим израильским журналистом, мы последний, новый, 14-часовой, тут пока ей сложно подобрать название, войне. Иран в очередной раз обстрелял Израиль, Израилю запретили отвечать. Мы говорили в первой части о роли Америки. Нина тут прокомментировала, я так понимаю, мои рассуждения. Не забывайте ли вы, пишет она, что президент зависит от решений Конгресса. Нина, так я сказал, что в определенной степени и Сенат, и Конгресс, они влияют на, в том числе, внешнеполитические инициативы действующего президента. Но Александр там 30 с лишним, американские журналисты, я вот нашел 21 раз, инициативы Трампа озвучили, вернее, посчитали по прекращению войны в Иране. Так где же Конгресс, где там Сенат? Никто, ну, может быть, там в кулуарах или на каких-то заседаниях и пожурили Трампа за такое количество обещаний невыполненных, но на самом-то деле такого громкого голоса и громкого влияния нет и не было. Александр, проверяю связь, все нормально? Алло, алло, вы в эфире?
1: Да, Алексей.
0: Да. Да. Александр, в последних нескольких программах я так вот все время пытался подвести к такому своеобразному итогу, что все это, все, что мы видим и слышим в прессе, в разговорах, в общем, в эфирах теле- и радиостанций, это все договорняк. И Трамп, и Биби играют, и Америка, и Израиль играют в определенного рода игру, там милые бронятся, только тешатся. Это все для того, чтобы отвести там взор от реальных каких-то приготовлений. Но как-то что-то не получается уже, потому что, ну уж если бы готовились жахнуть там или какую-то операцию дерзкую провести, уже бы давно сделали. А так, еще раз подчеркну, гибнут люди, и пролив Ормузский остается закрытым. Меня осенило вот в ходе обсуждения с вами вот сегодняшней темы. Может быть, вы знаете, этот договорняк-то рассчитан вовсе не на нас с вами, я имею в виду на израильтян, на американцев, а он рассчитан на избирателей и в Америке, и в Израиле, предвыборная кампания. Так или иначе, я имею в виду, что в Америке промежуточные выборы, в Израиле, неважно, досрочные или плановые, парламентские, и на самом деле и Биби, и Трамп, они заинтересованы только в одном. Чтобы в правильный день, в правильный час, там преподнести то или иное достижение, или даже отсутствие у них, за победу, и вот в такой вот синодик записать это как победу, которая может принести дополнительные очки и Биби, там, и Трампу, вне зависимости от уровня там выборов. Вы так не думаете, что все мы оказались заложниками там каких-то политических амбиций, а вовсе не миротворческих?
1: Нет, не совсем, не совсем, Алексей. Дело в том, что действительно для... ведь у наших стран, у Соединенных Штатов и у Израиля, ну, при том, что союзники, и понятное дело, и дружим домами, все хорошо, но ситуация это совершенно разная, абсолютно разная. Израиль – это малюсенькое государство, едва заметное на карте мира, окруженное арабскими враждебными в той или ином, в том или ином варианте государствами. И Иран – это реальная угроза уже сейчас. Здесь и сейчас. Потому что если Иран будет сильным, если он получит ядерное оружие и сможет создать ракеты с ядерными боеголовками, то тогда у него уже не будет никаких препятствий вообще в регионе для установления своей гегемонии, для экспансии. Все остальные, это уже происходит, кстати говоря, сейчас. Арабские страны, видя, что Америка слабеет, она нерешительна, Трамп делает какие-то кичливые громкие заявления, непонятно, чем занимается, они постепенно уже склоняются перед Ираном, переходят как бы на его сторону, хотя совершенно недовольны этим. Они хотели бы, чтобы режим был уничтожен, потому что по многим причинам ненавидят этот режим. Но, тем не менее, тот, кто сильнее, тот и правит. И они понимают, что сегодня правит Иран. Тон задает Иран. Иран правит балом, и поэтому они идут на соглашение с ним, в том числе те же Арабские Эмираты, и таким образом Израиль остается в одиночестве, то есть ему угрожает экзистенциональная опасность. И поэтому Нетаньяху, ну, собственно говоря, я думаю, как и любой другой израильский лидер, тут уже неважно, и правые, и левые, тут все понимают, что если не остановить Иран, если действительно не остановить, не просто сделать инсценировку неких действий, вот типа мы что-то сделали, а действительно делать, ну, собственно говоря, это и делалось и год назад, и в марте, вот, и даже сейчас, то тогда это будет начало к концу Израиля. И это все понимают. Что касается Соединенных Штатов, то там не понимают угрозы, которые представляет Иран, не понимают. Они вообще очень плохо, эти политики, и тот же Байден, и Трамп, увы. Увы, к сожалению, не понимают угроз со стороны исламистских вот этих вот государств, организаций. Они все, видимо, живут так, как живут боги на Олимпе. Они думают о том, что, ну, хорошо, здесь Соединенные Штаты огромная, великая страна с огромным ядерным потенциалом, военным потенциалом, ничего не будет. Они не понимают целей своих врагов. Я помню, вы знаете, когда как-то один дипломат американский, но это было при Байдене, он говорил о том, что вот в Госдепе он смеялся, но они совершенно не понимают, с кем они имеют дело. А они вот на самом серьезным видом, без тени даже улыбки, они говорили между собой, почему сунниты ненавидят шиитов, а шииты ненавидят суннитов. Почему они не сядут и не поговорят, и не помирятся?

0: можно будет хорошо играть. И поэтому вот эти вот пируэты, то они вроде как угрожают, то они готовы уже идти на попятную, и все этом движет, мне кажется, такое тщеславное желание стать миротворцем. Вот они все одержимы, действительно, эти деятели, они одержимы желанием стать вот просто миротворцами, принести мир миру. И это очень плохо, потому что Иран, как я уже не раз говорил, и я это повторяю, цель Ирана – это подчинение мира исламской шиитской идеологии, в том числе и на Ближнем Востоке, в том числе и в Европе, в том числе и в Соединенных Штатах. И они, кстати, сотрудничают и с суннитскими фундаменталистскими структурами, такие как мусульманские братья. Потом они, может быть, подерутся, но пока они действуют заедино. Они-то как раз все очень хорошо понимают. Поэтому нет, здесь ситуация совершенно другая. Я не знаю, о чем думает Трамп, Алексей, честно говоря, не знаю. Мне непонятно, что с ним произошло. Какая метаморфоза с ним произошла, не знаю. Но то, что в Израиле, очевидно, все политики, все, и не только правые, но и левые, конечно, они считают необходимым лишить Иран его когтей и зубов, чтобы он не представлял угрозы, это однозначно.
1: Но есть еще одна точка зрения. Вот вы упомянули, среди прочего, фундаментальный там конфликт в рядах ислама как такового, вот между шиитами и суннитами. Но на самом деле, вот в нынешней ситуации, они, я имею в виду мусульмане, они сгруппировались. Взять, например, тот же Кувейт, который там хорошо очень иранцы потрясли, а это богатое государство, у него там очень маленькая армия, противостоять он вообще никому не может. Оружие есть там, но они как бы жили вот в этом своеобразном исламском оазисе, соседи мусульмане, с ними всегда можно там, ну, договориться, по крайней мере. Вот они сейчас и пошли на договорняк, и вне зависимости от того, там, шииты, сунниты, почему? Все они, и Эмираты, и Саудовская Аравия, и Катар, и Кувейт, и Бахрейн, и Оман, они зависят исключительно от экспорта сырья, сжиженного газа и нефти. У них почти там нет нефтеперерабатывающих заводов. Ну, Эмираты пытаются позиционировать себя там как хаб, такой денежный, криптовалютный, интеллектуальный, но они в одиночестве. Саудиты попытались там тоже этот город на ум построить, не получилось. Кувейт сидит в глухой изоляции, Оман, Бахрейн тоже в глубокой изоляции, они там не ждут никаких европейских нововведений, хай-тек-компаний, им бабок вот хватает от нефти и газа. Вполне возможно, это я сейчас вот транслирую мнение там экспертное, что на Трампа сейчас надавили все страны Персидского залива, типа оставь, брат, Иран в покое, мы просим тебя, а у нас там и у саудитов, и у Катара большие возможности, длинные махровые волосатые лапы, и вполне возможно, что Трамп просто сейчас находится под давлением, он как бы начал хорошо, но не учли его аналитики, его советники, он сам того фактора, что давние враги вот на этой почве могут сблизиться и сказать, ребята, давайте заканчивайте, будем давить, в том числе на Вашингтон.
0: Понимаете, Алексей, что происходит? Какая динамика? Какие тенденции? Эти страны все, и Саудовская Аравия, и Эмираты, и Кувейт, они все ненавидят Иран, потому что это шиитская религиозная теократия, которая им угрожает. Кроме того, это геополитический соперник, традиционный, это их враг. Они бы хотели, конечно, его уничтожить. Они его боятся, но они хотели бы режим этот уничтожить, снести к чертовой матери, потому что он для них прямая угроза. Во всех этих странах огромные запасы нефти и большие шиитские общины. И если Иран с помощью этих шиитских общин, как он это делает в Ираке, в Ливане, в Йемене, возьмет под себя эти государства, то тогда он получит и колоссальные нефтяные и газовые запасы всех этих стран, а сами эти страны, они превратятся в его подданных. Поэтому они хотели бы, чтобы Соединенные Штаты и Израиль, они уничтожили этот режим. Но

0: Соединенные Штаты, увы, увы, раз за разом они показывают, что они, ну, непоследовательны, они вот почему-то боятся, они не хотят, они постоянно идут на какие-то мирные переговоры. И вот уже думали, ну, хорошо, Обама. Ну, Обама, это был понятно, кто такой Обама. Ну, даже Байден был понятно, кто такой Байден. Но думали, вот Трамп. Ну, Трамп, это что-то уже другое. Он придет, и он покажет этому режиму, где находится его место. И они, в принципе, они публично заявляя о том, что они стремятся к миру, к стабильности, деэскалации, все что угодно, все эти красивые заявления, они при этом оказывали давление на администрацию, на Белый дом, чтобы он продолжил. Им это жизненно важно, это просто часть их выживания. Но Трамп по каким-то своим, опять-таки, мне не вполне понятным причинам, он разворачивается на 180 градусов и говорит, я хочу мир с Ираном уже сейчас. Вот мир сейчас, это вот та самая формула, которая у нас в отношении палестинцев, то же самое Ираном, мир сейчас. Вот как Чемберлен, который привез со своей бумажкой после Мюнхена и говорил, вот я привез вам мир. То же самое делает сегодня Трамп. Я принесу вам мир уже завтра. И поэтому эти страны, они видят, кто сегодня диктует, кто сильнее, у кого право верхней руки. Это Иран. И, конечно же, они стараются как-то, ну, они стараются нормализовать отношения с Ираном. А что делать, когда ты слаб, богат, но очень слаб, тебе надо как-то приспособиться, вот, жить рядом с бандитом, а иначе этот бандит тебя просто уничтожит вообще, зубами загрызет и так далее. И поэтому выхода у них нет. Если бы Трамп проявил силу, то, в конце концов, они были бы, несомненно, довольны. Но видя, насколько Америка нерешительна, когда, кстати говоря, в 2019 году, если я не ошибаюсь, это было в 2019 году, когда хути в Йемене при явной поддержке Ирана нанесли удар по Арамко, нефтеперерабатывающему огромному комплексу в Саудовской Аравии, то Саудовская Аравия ждала, что Трамп встанет на их защиту. Трамп не встал на их защиту. Он сказал, ну, хорошо, нанесли удар. Это уже повлияло на политику Риада. Даже сейчас, вот сейчас, когда Иран совершенно нещадно, безжалостно обстреливает все вот эти вот государства, и Объединенные Эмираты, и Катар, и Кувейт, и даже Оман, который вроде бы сотрудничал всегда с Ираном, но выступал как посредник, и Бахрейн, и тогда даже сейчас Трамп отказывается встать на защиту этих государств. И какой вывод они из этого делают? На Америку нельзя положиться вообще. Потому что если даже Трамп так себя ведет, ну так что мы можем ожидать, скажем, от Камалы Харрис или кого-то еще? И, естественно, они делают вывод, надо приспосабливаться к Ирану.
1: Понятно. Время музыкальной паузы, потому что конец первого часа, и пару дней назад из Израиля пришло сообщение печальное, ушел из жизни на 62-м году жизни известный израильский исполнитель Ишай Леви. Он был пионером музыки, стиля мизрахи, которые иногда ошибочно принимают вот за восточный стиль исполнения песен. Нет, это скорее такой восточно-средиземноморский. И все чаще, когда сегодня, когда говорят о стиле мизрахи, подразумевают именно средиземноморский стиль. Он ушел сравнительно молодым. Тут опять из песни слов не выкинешь. У Леви была бурная жизнь. Несколько раз на ее протяжении он боролся с наркотической зависимостью, и судя вот по всему, ранний уход из жизни с этим, в том числе, или с последствиями этого связан. Но в любом случае, одна из его таких известных фирменных песен «Ахат Шили», «Единственная моя», Ишай Леви, затем новости, затем короткая реклама и второй час программы.

0: ВК «Израиль».
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке – $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 – укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 – порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
16: Среда с 5 до 7 вечера.
15: На Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 9 июня. Биржа закрылась отрицательно. На бирже был достаточно интересный день. Биржа меняла свое движение сегодня 3 раза. То есть сначала поднималась, потом опускалась, поднималась, потом опять опустилась, потом в конце дня опять поднялась. Dow Jones закончил свое движение минус 86 пунктов, 0,15%, 50 872 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 19 пунктов, 0,25%, и NASDAQ минус 1%, 251 пункт, 25 679, конечная точка. Транспортный индекс прибавил 1,3%, маленькие компании плюс 0,4%. Нефть упала на доллар 25.85, доллар 92 цента стоит 1 баррель Брента. Золото 4284 доллара 80 центов за унцию, серебро 65 долларов 46 центов за унцию, 1 евро равен доллару 15, пятилетние госбумаги дают 4,246%, десятилетние дают 4,52, и 30-летние дают меньше 5%, 4,999. За границей сегодня Англия плюс 1,4%, Франция небольшой плюс, Германия минус 3,4%, Швейцария плюс 4%, в Азии японский Никей прибавил 2,2%, Шанхай плюс 1%, четверть, и Гонконг минус 3%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 в плюсах был James Maca, Amphenol, Pool, Corp, Builders First и Korea Global. В минусе были Coherent, Lumentum, Supermicro, Aplavin и Corning. На NASDAQ в плюсах был Insmann, Syntex, IDEX, Laboratories, Starbucks и Linde. В минусе были Lumentum, Strategy, Marvel Technology, Aplavin и Arm Holdings. На индексе Dow, Home Depot, Sherwin Williams, Nike, Procter & Gamble, Coca-Cola поднялись. Salesforce, Apple, Cisco Systems, Microsoft и Chevron упали. Microsoft потерял 8.33, а 8.33 Meta упала на 80 центов, Coinbase потерял 6.60. один, потому что биткоин упал, Oracle упал больше, чем на 6 долларов, Broadcom минус 4,44, Home Depot прибавил 11,62, Raytheon был в маленьких плюсах, Visa плюс 5,38, MasterCard поднялась на 9,57, Micron потерял 13,39, закрылся на отметке 935,99, хотя в течение дня был 854 доллара, почти 85 долларов разбежка. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
3: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Финансовые рынки ждут новых данных по потребительским ценам. Именно они должны показать, насколько сильно война, нефть и импортные расходы давят на американские семьи. Золото сегодня держалось устойчиво после падения до более чем двухмесячного минимума. Инвесторы смотрят одновременно на более дешевую нефть, более слабый доллар и ожидание поставки Федеральной резервной системы. По данным Рейтер, на стороне владельцев малых предприятий в мае ухудшились. Бизнес опасается роста цен, дорогих кредитов и непредсказуемых расходов. Это важный сигнал, потому что малые предприятия – основа американского рынка труда. Когда они боятся нанимать людей или расширяться, это быстро отражается на занятости, зарплатах и ценах для покупателей. В Нью-Йорке объявлена крупная бесплатная фан-зона к финалу чемпионата мира по футболу. Мэр Мамдани, губернатор Кэти Хокул и президент ФИФА Джанни Инфантино представили представили план большого просмотра финального матча в Центральном парке. Ожидается более 50 тысяч зрителей на Большой Лужайке. Часть билетов зарезервируют для местных некоммерческих организаций и волонтеров, а остальные будут распределять через лотерею. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Израиль принял решение прекратить удары по Ирану. Белый дом готовит выпуск купюры в $250 с изображением Трампа. Двое жителей Вирджинии через суд требуют экстренного запрета турнира UFC на южной лужайке Белого дома, запланированного в день рождения Трампа 14 июня. Этим летом Амтрак предлагает железнодорожный билет до Бостона всего за $20 в одну сторону. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 45%, 74% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
3: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк слушает.
0: Радио. Davidson Radio.
5: Дорогие друзья, доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. Один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода — использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. Первый же визит вы пройдете тщательное обследование. А после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление. В офисе принимаются все основные медицинские страховки. Не откладывайте. Звоните доктору Михаилу Рисману. 718-769-7191. 769-7191.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: С
4: сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Седьмой час, а точнее 11 минут седьмого в Нью-Йорке. Полный шалом продолжается. Мы в прямом эфире. И вот прямо сейчас, что называется, творится история, обновляются новости в полночь по иерусалимскому, по тель-авивскому времени, в 18.00 по нью-йоркскому начались удары американские, ответные удары по Ирану, который там атаковал вертолет «Апачи». Атака началась, как я уже сказал, в полночь по иерусалимскому, в 6 пополудни нью-йоркского. И в Пентагоне заявили, что удары станут соразмерным ответом на атаку на американский вертолет. Пока неясно, вот 12 минут продолжаются удары, насколько они массированы, сколь сильны, по каким целям, военным, гражданским, политическим, там пока не ясно. Думаю, что к началу следующего часа будет что-либо понятно. Александр, проверяю связь. Алло, алло.
4: Да, Алексей.
3: Да. И напоминаю радиослушателям, да, что второй час – это всегда ответы на ваши вопросы, звонки, комментарии, критика, соображения. И пока вот все, что в письменной форме. Один из радиослушателей, тот подписавшийся сложным псевдонимом на английском, я переведу. Где Александр был все эти... Это вот в продолжение там темы, связанной с Ираном. Где Александр был все эти годы? Трамп за неделю до выборов 2024 года заявлял, что он не планирует, не хотел бы менять режим в Иране. Я, честно говоря, там вот не конспектировал за Трампом и в 2024 году. Возможно, он такое говорил. Ну, как бы вопроса нету здесь. Вернее, нет, вопрос есть. Александр, где вы были все эти годы?
4: Ну, где я был? Где я был? В Караганде я был, собственно говоря. Вот. Но Трамп заявлял совершенно разные и абсолютно противоположные, делал заявления, высказывания, абсолютно противоположные, полярные. Он хочет менять, он не хочет менять. Когда в январе началось массовое восстание, то он заявлял уже открыто, что мы идем к вам на помощь для того, чтобы свергнуть этот режим. Вот это он делал, и это было там не до выборов, а вот прямо сейчас, прямо здесь. Так что был я в Караганде, как я вам сказал.
3: Ну вот да, есть еще обновления, связанные с атаками, начавшимися. Подвергся атакам остров Кешм, округ Сирик и город Минап. Пока другой какой-либо информации нет. И Пентагон вот добавил, что, цитирую, действия армии США являются соразмерным ответом на необоснованную американскую агрессию. А Трамп в сегодняшнем интервью ABC News сказал, что ответ вот на атаку на американский вертолет, ответ должен быть очень сильным, очень мощным, и именно таким он и будет являться. Ну, посмотрим, опять все эти события разворачиваются прямо на наших глазах и на наших ушах, если говорить уже о радио. Посмотрим, чем все это закончится в аспекте начавшейся ответной атаки. Александр, есть еще один вопрос. Тут Клара, она в нескольких сообщениях, потому что количество букв не умещается, и она разумно это сделала. Смысл таков. Если Америка сейчас от Ирана отстанет, существует ли какая-то коалиция, в которую может войти Израиль, или в которую Израиль может привлечь другие страны, которые все-таки Иран добьют? И Клара развивает свою мысль. Вот она говорит, что с Арабскими Эмиратами как бы чудесные отношения, возможно, еще кого-то можно подтянуть. Что скажете? А ведь правда разумный такой вопрос, и деловой с точки зрения. Все, Америка ушла. Евросоюз, понятно, против. Есть ли... Израиль силен, но не до такой степени, чтобы в одиночку противостоять Ирану. У него и своих там дурных соседей хватает. На несколько фронтов не разобьешься, и людей столько нет. А вот если Эмираты, если еще кто-нибудь, есть кто-то или никого нет?
4: Вы знаете, нет, Израиль в данном случае, Клара, ну, как я это вижу, он должен действовать в одиночку, потому что, возможно, Эмираты или какие-то другие страны могут присоединиться, но только когда уже будет очевидно, ясно будет, на чьей стороне перевес, причем решительный перевес, и тогда они могут. Но прежде всего это должен делать сам Израиль. Вы знаете, что интересно, что я сам долгое время не верил, что Израиль способен осуществить вот такие вот, столь сложные и столь требующие таких технологических каких-то решений операции. То есть это надо преодолеть огромное количество километров на территории Сирии, Ирака, влететь в иранское воздушное пространство, уничтожить его ПВО, наносить удары, причем волнами одной за другим по всем объектам режима. Я сам в это не верил и полагал, что это невозможно. Но вы знаете, вот начиная с июня прошлого года, когда это все уже пошло, стало происходить, да, я поверил, что это возможно. Посмотрите, даже вот в этой последней эпопее 40-дневной, которая была в феврале, в марте, 70%, по оценкам специалистов, это были действия вылета израильских ВВС. То есть наносили удары по всему, и если бы, опять-таки, Трамп не останавливал, то могли бы наносить удары еще более мощные по всей инфраструктуре, по их жизненно важным объектам, порта Бендер-Аббас, по вот этому острову Халк. То есть можно было буквально не только фигурально, а буквально обесточить весь этот режим. Обесточить. Не надо бить, конечно, по людям, по гражданским объектам, в этом нет необходимости, но были уничтожены, по сути дела, вся верхушка, срезана еще и ксир, то есть те, которые сейчас, они второе, третье звено. То есть можно было продолжать, можно было и надо было продолжать, надо было добивать их, чтобы тогда уже люди действительно смогли подняться против этого режима. Но Израиль может действовать в одиночку, и, возможно, и придется действовать в одиночку. Главное здесь даже не то, чтобы помогали, главное, чтобы не мешали, потому что если все время сначала Байден, теперь Трамп говорит, разворачивайте самолеты, мы хотим мира, мы не хотим войны, то вести, конечно, военные действия в такой ситуации, по сути дела, невозможно. А так, теоретически, я вижу, что Израиль в состоянии это сделать.
3: Ну, опять были публикации на тему того, что Объединенные Арабские Эмираты очень серьезно помогали вот коалиции американо-израильской и разведывательной информации, там, и предоставляли воздушное пространство и какие-то там другие элементы помощи. Потом была утечка про Азербайджан, что там на границе Азербайджана-Иранской размещались израильские разведчики, израильские локаторы. Да, это было опровергнуто, но как бы было бы странно, если бы это было подтверждено, а учитывая там особый и весьма бурно развивающийся характер отношений Иерусалима и Баку, поверить в это, в общем, весьма легко. И что действительно Азербайджан, у которого есть амбиции там на иранскую территорию, на иранские провинции, так или иначе скрыто помогал. Ну, посмотрим, будет такая коалиция, не будет. 718-303-90-90, телефон прямого эфира, 718-303-90-90. У нас есть радиослушатель на линии. Здравствуйте, алло.
5: Добрый вечер, Алексей и Александр. Александр, у меня к вам вопрос. Вы удивлялись внезапной перемене Трампа, но, как мне кажется, это произошло после того, как он посетил Китай. И до сих пор он не объявляет, когда он будет поставлять оружие в Тайвань, потому что они уже уплатили за это. И он очень дружно простился с президентом Китая. Что у вас об этом говорят?
4: Вы знаете, да, вы...
3: Да.
4: Да, да, да. Да, вы совершенно правы. Возможно, этот поворот, причем такой радикальный поворот, именно начался с визита в Китай. И что правда характерно на самом деле, что действительно тогда он объявил о приостановке, заморозке военной помощи Тайваню. То есть Тайвань, это опять-таки, это союзник Соединенных Штатов. И поэтому это выглядит, в общем-то говоря, очень скверно, на мой взгляд. Это выглядит как уступка авторитарному агрессивному режиму, который, собственно, ничего не дал взамен. Они же ничего не пообещали Трампу. Ничего они, по сути, не дали. Все их, по крайней мере, заявления публичные, они носили такой какой-то общий расплывчатый, размытый характер. Ничего конкретного. Трамп конкретно объявил о том, что он замораживает поставки оружия Тайваню, и это было сделано, чтобы умиротворить коммунистическую партию Китая и самого Си. Опять-таки повторяю, Си не сделал ничего и даже, по сути дела, и не собирался, чтобы было бы выгодно Соединенным Штатам. Это опять-таки колоссальнейшая, на мой взгляд, его ошибка. Он уступает по первому требованию каких-то диктаторов, уступает своих союзников. Так, кстати, произошло и в 2019 году, когда по первому требованию Эрдогана он вывел войска из сирийского Курдистана. Он бросил сирийских курдов, которые были главными союзниками Соединенных Штатов, сыграли решающую роль в разгроме ИГИЛ. Я уже упомянул там про Арамко, когда он не помог Саудовской Аравии. Он пожертвовал, кстати говоря, теми же курдами в Сирии, и начал восхищаться вот этим Эль-Джолани, который, как мы прекрасно знаем, бывший глава Эль-Каиды в Сирии, надевший модный костюмчик и модный галстук. То есть бросил тех же курдов. Опять-таки он продолжил переговоры с Ираном после варварских обстрелов американских союзников в Персидском заливе. То есть все вместе это очень... Это говорит... Это нехороший симптом. Когда ты уступаешь своих союзников и идешь на поводу у вот этих вот агрессивных режимов, то это называется политика умиротворения. Мы прекрасно знаем, чем эта политика умиротворения кончается из истории, и это уже стало система, это стало, к сожалению, нормой. Я думаю, по своим причинам он действительно решил на данный момент пожертвовать в какой-то мере Израилем. Какие-то у него интересы, возможно, с Китаем связаны, вполне возможно.
3: 718-303-9090, www.davidsonradio.com. Александр, тут опять несколько вопросов, уже перечислять все не буду, объединяю в один общий. Какова ситуация сейчас на ливанской границе? И вот вопрос прицепом, а вообще какова стратегия Иерусалима вот сейчас в отношении Ливана, в отношении Хизбаллы? Опять оккупировать Южный Ливан, сделать его своеобразной такой буферной зоной, но тогда зачем это, я добавляю, от себя, все уже, как бы, война приобретает новые формы, новые краски, дроны способны летать и за 200, и за 2000 километров, и никакая буферная зона тут не спасет.
4: Ну, вы знаете, что касается ситуации на границе, то опять начались обстрелы, несмотря на то, что мирные переговоры, несмотря на то, что Трамп говорит о том, что вот все как-то затихло, все благополучно. Нет, ничего не благополучно. Эти обстрелы ведутся, и опять-таки встает вопрос, что делать дальше, потому что отлавливать каждого таракана, каждого там террориста к югу от Литании, это можно и это нужно. Но главное, надо бить по гнезду. То есть возвращаемся к той же Дахии. И что касается стратегии, насколько я ее могу увидеть, понимать, стратегии израильской армии, израильского правительства. Стратегия такова, чтобы взять под контроль всю территорию Южного Ливана до реки Литани. Естественный рубеж, естественный барьер со всеми его наблюдательными пунктами, укреплениями. Вот взят был под контроль крепость Бафор, крепость крестоносцев древняя, она много раз разрушалась, она много раз переходила в прошлом в истории из рук в руки. Вот сегодня ее снова взяли под контроль, от нее открывается прекрасный вид на Набатейскую долину Библии. Так, еще в Библии она описывалась. Но вот контролировать Южный Ливан. Но действительно удастся ли предотвратить вылазки Хизбаллы, потому что можно обстреливать ракеты, дронами и так далее. Это проблема. Сегодня главная задача Израиля – это как-то найти решение проблемы дронов.
3: Ну, было бы интересно и здорово ее найти, эту проблему, равно как и разобраться с Хизбаллой. Но ведь возникает опять вот такая вот реминисценция гражданское правительство Ливана. Пусть оно и такое бесплодное, импотентное, но ведет впервые за последние там чуть ли четверть века прямые переговоры с израильским правительством. Хизбалла решает свое. У ливанского правительства, у гражданского, многонационального, есть какие-то союзники, которые позволили бы ему разгромить Хизбаллу? А они, в общем, в открытую, по сути дела, декларируют такую цель. Или Ливан настолько разрознен, я имею в виду, не та часть населения, которая поддерживает Хизбаллу, и союзников внешних, я уж не знаю, в лице там каких-то там сирийцев, в лице иорданцев, кто там еще есть, турков, кто вокруг, ну просто нету, и они в одиночку не справляются.
4: Вы знаете, Алексей, ситуация, она в каком-то смысле зеркальна той, что в более большом, большем масштабе в ситуации в макро в Персидском заливе. То есть союзники есть. Есть масса групп этнических, религиозных, которые поддерживают Израиль, сочувствуют Израиль, которые бы очень, очень были бы рады о том, чтобы Хизбаллу уничтожить. Есть. Это и те же друзы, это и те же христиане, это и сунниты. То есть есть, там очень много разных этнических, религиозных групп, но они боятся открыто выступать, потому что они понимают, что Израиль в любой момент может уйти, и тогда они останутся один на один с Хизбаллой. Хизбалла по-прежнему еще достаточно сильна. Поэтому они, видимо, ждут, когда наступит вот этот переломный момент, когда Хизбалла начнет уже действительно трещать по швам, не просто она ослаблена, как сейчас, начнет буквально трещать по швам, и тогда они могут вмешаться, тогда это будет гражданская война, но они почувствуют себе силу для того, чтобы переломить ситуацию. А они, по всей видимости, на данный момент опасаются, они чувствуют, что на данный момент сила, несмотря на потери Хизбаллы, не на их стороне. Кроме того, многое зависит от ситуации в Иране. Если Иран выживает и продолжает спонсировать Хизбаллу в полном объеме и даже больше, получив размороженные активы и от снятия санкций, то тогда это еще хуже. Сирийский режим Эль-Джулани, он ненавидит Хизбаллу, потому что сирийские джихадисты, они помнят, как Хизбалла там уничтожила, они уничтожили десятки тысяч людей самым зверским образом в Сирии. И они тоже выжидают. Все выжидают. Поэтому, к сожалению, Израиль пока должен действовать в одиночку.
3: Короткая рекламная пауза у нас на очереди. Немного новостей также в плане. Друзья, не переключайтесь. У нас впереди еще одна финальная часть программы.
2: Америка, Израиль.
6: Новости на
7: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Опрос Рейтер среди экономистов показал, большинство теперь считает, что Федеральная резервная система сохранит ключевую ставку без изменений до конца текущего года. Это первый в этом году столь ясный консенсус. Причина – военная инфляция, дорогая энергия и общая неопределенность. Для обычных американцев это означает, кредиты, ипотека и займы вряд ли быстро подешевеют. Федеральный суд в Бостоне накануне отменил сбор в $100 000 долларов за новые визы H-1B для высококвалифицированных иностранных специалистов. Судья решил, что Трамп не имел права вводить такой платеж без согласия Конгресса, поскольку фактически это новый налог. Белый дом заявил, что будет обжаловать решение. Для технологических компаний, университетов и медицинских учреждений это важная победа. Такие визы часто используют для инженеров, ученых, врачей и специалистов по высоким технологиям. В Нью-Йорке продолжается подготовка к чемпионату мира по футболу. Губернатор Кэти Хокл подписала закон, позволяющий барам по всему штату работать до 4 утра во время турнира с 11 июня по 20 июля. Город и так обычно допускает работу заведений до 4 утра, но для многих округов штата это расширение часов. Цель – дать болельщикам возможность смотреть матчи в удобное время, особенно с учетом международного расписания. В Нью-Йорке главная городская тема – новый проект перестройки Пенсильванского вокзала. Представлен план примерно на 8 миллиардов долларов. Высокие залы, каменный фасад, колонны в классическом стиле, бронзовые детали и попытка вернуть вокзалу торжественный вид, утраченный после сноса старого здания 1910 года. Работы планируют начать до конца 2027 года. При этом вокзал должен продолжать работать.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
9: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
10: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
11: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
12: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: «Америка без границ» представляет самое мощное бизнес-событие в этом году – «Бизнес без границ» на борту легендарного «Hornblower Infinity» в Нью-Йорке. Тысячи предпринимателей, один вечер, один корабль, наполненный амбициями, идеями и возможностями. Здесь лидеры встречают лидеров. Здесь основатели находят партнеров. Здесь начинаются реальные сделки и формируются настоящие связи. Эксперты индустрии делятся тем, что ждет бизнес завтра. Четкие инсайты о бизнесе будущего, которые отличают тех, кто растет, от тех, кто остается на месте. Мы чествуем лучших. Best in Business Awards. Признание бизнеса и сотрудников, людей, которые каждый день создают результат, строят команды и двигают компании вперед. Это не поверхностный нетворкинг, это сильное окружение, пространство для предпринимателей, которые думают масштабно, действуют смело и строят осознанно. Если ты строишь бизнес, если ты растешь как лидер, если ты серьезно настроен на следующий уровень, это твоя среда, это твое сообщество, это твой момент. Бизнес без границ. На борту Hornblower Infinity. Один вечер, тысячи предпринимателей, один опыт, который поднимает тебя выше.
12: Бизнес без границ представляет самую большую бизнес-вечеринку года. Добро пожаловать на борт Hornblower Infinity. 11 июня, Манхэттен, Пирс 15. Двери открываются в 6 часов вечера, отплытие в 7.30. Билеты на сайте theater.com или на eventkartel.com. Цена билетов от 75 до $250.
15: Не думай на секунду свысока.
0: Просто слушай Дэвидсон Радио.
2: Америка, Израиль.
3: Итак, финальная четверть программы «Полный шалом» в Нью-Йорке, 18.37. Радиослушатели просят активнее информировать вот по поводу последних новостей атаки американских войск на Иран, которая началась 37 минут назад. Друзья, у нас нет такой задачи, и как бы у нас другая программа. Новости слушайте, читайте, открывайте интернет. Могу только сказать, что пока каких-то вот там глобальных изменений или глобальных дополнений, деталей к тем, которые я в начале часа озвучил, нет. Ответная реакция, Трамп ее санкционировал. Это месть за нападение, за атаку на американский вертолет «Апачи». Там пилоты были спасены, но вот факт остается фактом. Что касается Александра, да, проверяю, вы на месте, алло, алло.
4: Да, Алексей, и буквально две фразы вот по поводу того, что вы говорите, спрашивают люди. Да, вот то, что я читаю новости, у нас поступают. Иран сообщила о 6 взрывах на острове Кешем, это в Персидском заливе, а также по ударам по портам в Джаске и Бандарабасе, это ведущие порты тоже в Персидском заливе. В общем, все цели вдоль Ормузского пролива находятся. Это то, что вот у нас сообщают вот буквально в эту минуту.
3: Окей. Ну, выпуски новостей у нас и в других СМИ, так что, друзья, следите. Александр, тут к внутриизраильским событиям, честно говоря, я это пропустил и даже не стал, хотя вот пауза была, гуглить, проверять. Один из лидеров, это пишет Мария, один из лидеров религиозных партий Израиля, заявил о том, что необходимо приравнять слушателей Ешив к... Тут латиница просто. А, понятно, к резервистам армии обороны Израиля. Такое было, потому что какие-то отголоски я слышал. Я так понял, это Дерри попросил. И вы, как гражданин, опять как налогоплательщик, как журналист, как израильтянин, что по этому поводу думаете? Ну, мне кажется, какая-то такая неравноценная. Вот, да, неравноценное уравнение, да.
4: Да, совершенно верно. Было подобное заявление от лидера ШАС. А это сефардская религиозная ультраортодоксальная партия. Да, они выступают часто все время, все эти ортодоксы с такими требованиями. Конечно, это совершенно неадекватно, но абсолютно, на мой взгляд, неприемлемо, потому что ешивы – это ешивы, а резервисты, которые рискуют своими жизнями и которые находятся на линии фронта и испытывают все тяготы военной жизни, оставляя в тылу свои семьи, и там проблемы, и бизнес, и работу, и так далее, это совершенно другое, абсолютно неприемлемо, на мой взгляд. И, конечно, это все, ну, даже обсуждать это, на мой взгляд, это глупо.
3: Нет, ну обсуждать это нужно, но в каком аспекте, чтобы люди понимали, что речь-то ведь не идет о каком-то таком условном уравнении вот этих вот двух категорий мужского населения Израиля, а идет речь о не призыве ультрарелигиозных, вот в том числе и на резервистские сборы Малани, вот из Талмуд-Тарах, там в Калелях, в ешивах, в религиозных учебных заведениях, там будут нести своеобразную службу. И, конечно, второй немаловажный момент – это материальная сторона вопроса. Все те льготы, все те, как принято говорить в Америке, бенефиты, которые подразумеваются вот, для резервистов, они должны автоматически распространяться и на молодых ультрарелигиозных мужчин, которые в армию не идут, у которых там есть семьи, нет семьи, это не принципиально, но они должны получать такой же вот, те же материальные блага, которые получают и резервисты, или там служащие, военнослужащие срочной службы армии обороны Израиля.
4: Ну, конечно, да. Опять-таки, вот то, что я говорю, Алексей, это на мой взгляд, ну, просто совершенно неприемлемо ставить в один ряд военнослужащих, резервистов и ставить учеников ешив. Это высшая степень абсурда. Но я надеюсь, что все это не пройдет, конечно, потому что, честно говоря, в израильском обществе все это вызывает колоссальные расколы. То, что как ведет себя значительная часть, я всегда повторяю, не вся, но значительная часть ультраортодоксальной общины. Вот были на этой неделе перекрытия дорог, закрытие въезда в Иерусалим, причем масса людей застряли в пробках и так далее. Все вместе, если мы возьмем, объединим все эти явления и увидим картину, то это получается очень неприятное зрелище. Ультраортодоксы пытаются навязать стране свои правила игры, не желая при этом участвовать, собственно говоря, в общественной, политической, военной жизни. Это неприемлемо для любого государства.
3: 718-303-90-90. 718-303-90-90. Друзья, у нас есть еще время для телефонных звонков, и я вижу, что есть и свободные слоты на нашей многоканальной телефонной линии, но пока отрабатываю вот те сообщения, которые пришли. Александр пишет, ваш тезка тоже Александр, Трамп, судя по всему, явно переключится в ближайшее время на Кубу. Израиль от этого пострадает? Тут как-то сложный такой, как это сказать, пируэт сделал в плане вопроса Александр.

0: возможность уже решать проблемы с Ираном, потому что, ну, конечно, никакого мирного соглашения, ну, даже в перспективе не может быть Иран. Цель Ирана – это затянуть американцев вот эти бесконечные переговоры в болото этих всяких обсуждений, дебатов и так далее, получить от них деньги и, конечно, не отдать им ядерное оружие. Никогда они не дадут ядерное оружие и обогащенный уран, и ничего подобного не произойдет. Поэтому придется решать эту проблему по-любому, ничего не сделаешь. И если Трамп не хочет ее решать, то лучше, чтобы мы ее решали, конечно.
1: Примем телефонный звонок. Добрый вечер, пожалуйста, вы в эфире. Алло, алло.
2: Добрый вечер, большое спасибо за то, что взяли. Я хотел бы поправить вашего коллегу, потому что есть, так сказать... Одну секунду. Дело в том, что, так сказать, ну, есть разные линии религиозных, есть... Действительно, некоторые ортодоксы очень, так сказать, воюют и ведут себя неправильно. Но есть так называемые кипа сруга, то есть связанные кипы, которые воюют очень активно. И даже я где-то видел материалы статистики, что их потери и сейчас и вообще во всех войнах в Израиле довольно-таки значительные. То есть можно совмещать религию и войну. И Рав Кук, по-моему, он был создатель, так сказать, Цианут Лохемы, то есть воинствующий цианизм, и создал, так сказать, Кипу Сругу и так далее. То есть, чтобы не было у ваших зрителей, так сказать, неправильное впечатление о религиозном направлении в Израиле.
1: Ну, да, ну, понимаете, нет, ну, подождите, это вы, нет, Александр, я встану, что называется, на защиту справедливости. Я, Александр, всегда употребляем точную дефиницию ультраортодоксальной. Кипа сруга, вязаные кипы, они религиозные, но они не ультраортодоксы, они не ультрарелигиозные. Поэтому всегда четкое разделение есть, а вы сейчас попытались, так сказать, еще больше запутать людей и обвинить нас в том, в чего не было. Еще раз, и я, и Александр, говоря там о религиозных делах, о религиозных общинах, всегда четко подразумеваем ультраортодоксы, ультрарелигиозные. И кипа сруга, вязаные кипы – это люди религиозные, но не являющиеся вот, посетителями и сидельцами вечными до седых, до морщин в ешивах. Это люди, которые работают, которые служат, которые ведут бизнес и все остальное. Александр, что-то
0: абсолютно
1: еще есть смысл,
0: Алексей,
1: добавить?
0: Да-да-да. Да, спасибо, Алексей. Действительно, именно так, как вы сказали. И я всегда подчеркивал о том, что ультраортодоксы и вязаные кипы, то, что она называется, представители национально-религиозного лагеря, это совершенно различные категории населения. Вязаные кипы, последователи Кука, национально-религиозные сионисты, это люди, которые совмещают и работу, и учебу, и службу в армии, причем действительно, они действительно находятся на передовой, и они несут больше, и самые, пожалуй, в процентном отношении, по отношению к их количеству, потери, то есть они вкладывают огромный вклад и вызывают огромное восхищение. И всегда мы говорим, действительно, об ультраортодоксах, И то, я хочу подчеркнуть, и я это опять-таки все время повторяю, не всех ультраортодоксов. Есть, например, движение Хабад, которое очень вполне успешно интегрируется в социальную жизнь и в том числе служит в армии. Есть разные подразделения, военные подразделения, из представителей ультраортодоксального лагеря. Это Нецех Йехуда, например, и несколько еще. То есть есть то, что называется, но... К сожалению, есть огромная масса ультраортодоксов, включая антисионистские движения, как Натурей Карта, Пелик Рушаляем, Дора Арон, которые вообще отказывают Израилю в праве на существование, едут обниматься с иранскими мулами, с Арафатом, с Хамасом, с

0: кем угодно. И вот эти, про этих людей и идет в основном разговор. Тут надо совершенно четко понимать, и действительно не надо запутывать людей.
1: Да, не будем тратить больше времени на это, но будем подчеркивать каждый раз для тех, кто не шибко разбирается вот в этих вот реалиях или красках израильской жизни. Так, у нас есть еще 5 минут. Телефон, так, я сейчас смотрю в первую очередь на сообщение. Александр, да, вот тут опять Марина. Нет, Мария, все-таки я ошибаюсь, тут латиница, потому что идет вопрос, который несколько раз звучал в наших программах, и я улыбаюсь и усмехнулся еще и потому, что, Александр, этот вопрос я обращал к вам лично. Вот в свете того, что вот она пишет, что и Трампу 80, и Нетаньяху под 80, уместно ли ему идти во главе Ликуда на ближайших выборах? Не стар ли Биби, задает вопрос наша радиослушательница.
0: Но вы знаете, опять-таки, я сужу не потому, сколько лет человеку, я сужу потому, насколько адекватно он ведет себя, насколько он умеет воспринимать ситуацию, принимать быстрые решения, действовать адекватно, решительно, соответственно ситуации и тому подобное. На данный момент Биби не растерял вот этих всех качеств. Он человек, который, несмотря на уже немалый возраст, он держится прекрасно. Он харизматичный лидер, несмотря на болезни и на его натравлю отчаянную, которая ведется. Он принимает решения, он действует. Он действительно действующий лидер, а не номинальный. Поэтому нет, пока я не вижу в его поведении ничего, чтобы указывало на признаки там старости, сенильности и так далее. Нет, пока не вижу.
1: Но при этом это вот, если проанализировать там новостные заголовки израильской, в первую очередь, прессы за последние несколько дней, ну, вольно или невольно, мы тут не знаем долю его участия, он раздает ключевые должности своим приближенным. Там какая-то и прокурорская должность, и контролера, и юрсоветника. Вот газеты всех мастей, правые и левые, израильские, пишут о том, что Биби рассаживает и людей ему верных, людей ему, которые против него не пойдут, и, в общем, какая-то вот такая вот мафия своеобразная образуется им.
0: Нет, это не мафия. Смотрите, Алексей, нет, я не думаю, что это мафия. Я не говорю, что это хорошо, но, к сожалению, это неизбежная часть политической жизни, потому что все партии, все правительства, все силы, вовлеченные в политику, они стараются насадить своих людей туда, где могут. Туда, где успевают, где получается. Ну вот, например, наша знаменитая Гали Бааров Мияра, она тоже насаждает своих людей повсюду. И это делают и представители левых партий, когда они приходят к власти. То есть это обычная практика, это и в Америке, и во Франции, и в любой стране. Свои, как говорится, тот, кто находится у власти, пытается насадить людей лояльных. Ну, этот принцип такой же древний, как сама жизнь, я бы сказал.
1: Ну и да, нравится, не нравится, но если это не нарушает закон, тут ничего не поделаешь. Да. Друзья, да, это все на сегодня. Лимит временной, часовой и минутной сегодняшней программы полностью исчерпан. Встретимся с вами ровно через неделю. Александр, как всегда, благодарю вас за эти 2 часа. И напоминаю, что «Полный шалом» выходит в эфир Дэвидсон Радио по вторникам с 17 до 19.00. Спасибо всем. Александр, вам в первую очередь. И до встречи.
0: Спасибо. Всего доброго.
2: Америка, Израиль.
3: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон. Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковещий Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа «Из Иерусалима», ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».
6: 620 АМ.
7: Здесь не остановимся.
6: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
4: Здравствуйте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с... Угу, да, все правильно, все отработал. Это был Вася, а меня зовут Сева. Наша фамилия Каплан. Переходим к выпуску новостей. Просто немедленно. Почему переходим? Потому что 5 минут до начала радио и телеэфира мы с Васей общаемся с чатями. Чатяне – это обитатели лайв-чат. Начнем с того, что... Мы с Васей относим к разряду What's News Worldwide. Дональд Трамп допустил, что соглашение о прекращении войны с Ираном может быть подписано через 2-3 дня. Он говорил это уже 37 раз. Президент Украины Владимир Зеленский при встрече с российским олигархом Романом Абрамовичем заявил, что Киев не откажется от Донбасса, о чем пишет сегодня The Guardian. Британский. 140 украинских беспилотников сбито над российской территорией и аннексированным Крымом, а Харьков ночью подвергся атакам российских беспилотников и зафиксировано 11 попаданий. Экономика Северной Кореи процветает так, как это не бывало вообще за многие-многие годы, чему способствуют продажи оружия и войск, между прочим, в Россию, поставки и финансирование из Китая и также способность обходить санкции. Председатель Китайской Народной Республики, именно так он называется, Си Цзиньпин, прибыл вчера в Северную Корею и сразу заявил о непобедимой дружбе между двумя странами. Они тут, между прочим, на одном языке общаются. Землетрясение магнитудой 7,8 балла унесло жизни как минимум 35 человек и ранило более 140 на юге Филиппин. Судья признал недействительными новые сборы администрации Трампа за визы H-1B, заявив, что чиновники превысили лимит при введении платы для новых заявителей, для иностранных специалистов. Я об этом поподробнее сегодня позже обязательно. Трамп усилил неподтвержденные заявления о фальсификации выборов в Калифорнии еще до того, как его любимый кандидат, бывшая звезда реалити-шоу Спенсер Пратт не прошел в ноябрьский второй тур на пост мэра Лос-Анджелеса. Пентагон расширил список компаний, связанных с китайской армией, включая Алибабу и Байду. У них есть такая Байда. То есть, в принципе, пишется Байду. То есть, А там не может быть. То есть, их операции в Соединенных Штатах ограничиваются. Топ-сенатор, это там у них есть категория, есть высший, младший сенатор, в общем, высший сенатор Адам Шиф, это демократ Калифорнии, вносит законопроект, который ограничит использование искусственного интеллекта министерством войны. Чуть не сказал обороны. Германия вышла из проекта Stealth истребителей с Франции и Испании, который не показал интересующую страну прогресса. What's News Business and Finance? На очереди. Производитель ChatGPT OpenAI сообщил, что подал документы на первичное публичное размещение, которое проверит интерес инвесторов к стартапам на базе искусственного интеллекта. S&P 500 и NASDAQ вновь получили импульс от технологических акций, выросших на... То есть один на 0,3, другой на 0,9, соответственно, Dow упал на 0,2, но у него технологических акций нету, как известно. Apple представила новую версию Siri на базе искусственного интеллекта, технологию, разработанную совместно с Google, которая использует данные пользователей для ответов на более сложные вопросы и более трудное выполнение задач. NVIDIA будет сотрудничать с ведущими южнокорейскими технологическими компаниями для создания инфраструктуры искусственного интеллекта в Азии с целью расширения в робототехнике и других промышленных секторах. Amazon.com заявила, что заключила многомиллиардное соглашение с Corning для поиска оптоволоконных кабельных и коммуникационных решений для поддержки растущего присутствия дата-центров. Intesa San Paolo запустила предложение о поглощении на сумму в 35 миллиардов долларов ее более мелкого конкурента банка Monte dei Paschi di Siena. Это последний признак консолидации банковской отрасли Италии. Очень рекомендую призадуматься, не вложить ли вот в этого более мелкого конкурента, потому что тренд практически неоспоримый, когда большой поглощает маленького, акции маленького растут больше в процентах, чем большого, а нас интересует процент от инвестиций, не так ли? Novo Nordisk сообщила, что количество рецептов на их таблетку для похудения Wegovy превысило 3 миллиона. А акции Zealand Pharma упали после того, как партнер сообщил, что почти пятая часть пациентов в позднем исследовании по поводу вакцины от ожирения, именно эта вакцина, а не таблетка, отказались от нее из-за побочных эффектов на желудочно-кишечный тракт. И последнее по бизнесу. Продажи Campbell, это консервные банки. Я когда приехал в Америку 35 лет назад, пошел в магазин, который назывался Associated, в Маспите, в Квинси. Это такой анклав итальянской мафии. Я случайно туда попал, просто нашел квартиру по своим возможностям. И там целый ряд был супов этих Campbell. Я взял одну банку, думаю, о, класс, тут все там, не знаю, только разогрей и пей. И у меня была изжога впервые, я не помню, за много лет. Так что с тех пор я больше не пью. Но неважно, его пьют другие, этот суп. Так вот, Campbell за третий финансовый квартал по продажам снизился на 4% до 2,37 миллиарда долларов. Причем компания объясняет это слабым спросом на закуски. Они делают не только супы. Кстати, я приготовил совершенно чудовищно трудоемкий материал, весьма, так сказать, оптимизировал его для понимания, для тех, кто думает, в конце концов, это будет гигантский год в связи с выходом на биржу стартапов пока что, но гигантских стартапов, которые достигают, я не знаю, триллиона уже вложений, и это все связано с искусственным интеллектом. Все не так просто по части того, как вкладывается и когда. Я приготовил материал на этот счет, и он будет доступен. Я сначала думал дать его здесь, в этом эфире, но нет. Я его сделаю, выложу на этом канале «Русский голос Америки» на YouTube, и получить доступ к нему смогут только те, кто заплатит $100. То есть вариантов заработка гораздо больше, чем эта сумма. Но это тяжелый труд, и он должен быть оплачен. Потому что если, известно, если, вот скажем, у моего друга близкого есть, он психиатр, у него пациентки, супермодели. То есть супермодели все как одна пользуются услугами психотерапевта, потому что у них тяжелейшая жизнь. Да, они получают по 100 тысяч за сессию, но он мне сказал как-то, если ты постесняешься и скажешь, скажем, $100 за сессию, то они к тебе не придут. Это должно быть что-то, что больше, чем у других. То есть как в том анекдоте про олигархов российских. Пальто не надо. Но здесь будет тот же самый случай, имейте это в виду. Если никто не купит, значит, так тому и быть. Теперь наши внутриамериканские истории. Женщина упала с 10 этажа в мусоропровод, причем сама фактически туда загрузилась, внутри жилого комплекса в Нью-Джерси, в Хокинсаке. И полиция подозревает, что она была пьяна, да еще и под наркотиками в тот момент, плюс еще и иностранка. Никто не понимал языка, на котором она орала, когда летела с 10-го вниз. Женщине 25 лет. Как сказала уборщица, которая была в одном из отсеков, she was screaming in a different language, то есть орала на иностранном, слетая по трехфутовому желобу. Я вот каждый раз, когда до этой новости, ей-богу, каждый раз, когда отношу мусор, я смотрю, действительно, в этот желоб можно было бы влезть. Ну, такой, как я бы влез точно. И произошло это воскресенье после часу дня в Хокинсаке. Она была в здании у подружки, потом пошла в мусорную комнату, забралась внутрь желоба. И позже пожарные, которые прибыли на место происшествия, нашли ее не без труда на четвертом этаже. Она полтора часа пробыла в этой шут, то есть в этом мусоропроводе, и застряла в нем из-за скопления мусора внизу. Ее госпитализировали с серьезными травмами нижней части тела. И у меня появилась, я бы сказал, так сказать, поэтическая аллегория с происшествием. Она, очевидно, понимая, что ее вот эти привычки, алкоголизм и наркомания превратили ее в мусор, то есть есть такое выражение «trash», это говорят про людей, но мусорное существо, поэтому она нашла себе адекватное место для существования. Возможно, что это будет эффективнее в плане психотерапии. Президент Трамп ответил Стивену Смиту, это спортивный комментатор на ESPN, то есть он аналитик, перед отъездом из Нью-Йорка чуть после полуночи сегодня, после того, как Стивен Смит заявил, что обвинит президента, если Никс проиграют третью игру финала NBA. Смит, которого представляют сейчас как кандидата от демократов на выборы президента 28-го года, да, именно так, аналитик ESPN заявил, что Трампу не должно посещать игру, которая имела место вчера вечером в самом известном спортивном зале мира, это Madison Square Garden, и сказал при этом, если это повлечет за собой поражение Нью-Йорк Никс сегодня вечером, я обвиняю его, то есть президента. То есть практически на спорте аналитик делает себе капитал, то есть обращая на себя внимание. Хотя сегодня только 26-й год. А Трамп смотрел таки игру Никс против Сан-Антонио Спурс вместе со своей внучкой Кай. И он фактически стал первым действующим президентом, посетившим финальную игру NBA. Никс проиграли 115-111. Команда ведет в серии 2-1. И четвертая игра состоится в Гарден в среду вечером, то есть завтра. Кстати, по поводу этого матча. Там, по-моему, дешевле $1000 билетов не было. А в первом ряду, по-моему, чуть ли не по 100 тысяч. Но в Нью-Йорке есть люди, которым хочется побыть среди своих. И деньги – это не вопрос. Комитет Ассамблеи штата Нью-Джерси вчера выдвинул законопроект, который криминализирует лиц, мешающих мешающих к трансгендерной и репродуктивной медицинской помощи. Комитет по ассигнованиям Ассамблеи, так он называется, одобрил эту меру по партийным линиям, то есть демы за, репы против, что открыло путь для возможного полного голосования в законодательном собрании позже на этой неделе, прежде чем его подпишет демо-губернатор Микки Шерл. Если эта мера будет принята, Нью-Джерси станет первым штатом в стране, который криминализирует подобное вмешательство. А Спенсер Пратт, как было выше сказано сегодня, выбыл из выборов мэра Лос-Анджелеса после огромного всплеска бюллетеней в пользу Нити Роман. Вчера Роман крайне левая, она слева у вас, кстати, на экране, поэтому член горсовета встретится в схватке с Карен Босс, которая в середине, во втором туре в ноябре, после того, как действующая депутатка Босс, именно она, была утверждена на прошлой неделе. И последнее, госсекретарь Марко Рубио и гендиректор UFC, то есть Ultimate Fighting, Дана Уайт, достигли соглашения использовать бои в клетке для дипломатии, о чем сообщил именно в этих словах Госдеп. Меморандум о взаимопонимании был объявлен на фоне подготовки президента Трампа к проведению культового поединка смешанных единоборств в воскресенье на лужайке Белого дома. То, что вы видите слева, это уже построен, так сказать, купол. А Рубио и Уайт подпишут соглашение послезавтра днем в Госдепе. Перед 7 боями в Белом доме 6 из 14 бойцов являются иностранцами. В этом подтекст дипломатии, включая Илью Тапурию из Грузии. И это все с новостями. Если по их поводу у вас появились ассоциации, значит, вы живете в этом мире, который мы описываем с Васей. И вы можете поделиться своими мыслями, но своими собственными, набрав номер телефона студии 718-303-90-90.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
6: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
7: Нет! Нет! Святые небеса, только не это!
8: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
3: Толковище. Прямо сейчас.
4: Звонков нет. Переходим к итогам вчерашнего дня на фондовой бирже. Индекс полупроводникового сектора PHLX вырос более чем на 5% после пятничной сессии, когда акции чипов подверглись удару страшному на фоне более широкой распродажи на рынке, но этому удару поспособствовали очень хорошие данные по найму. 172 тысячи человек получили работу в связи с стройка тех же самых дата-центров. Кстати, для Фуфана, который прислал мне упрек заслуженный, почему я в понедельник ничего не рассказал о сорвавшемся интервью, которое дал наш президент Meet the Press, но у меня просто времени на это не хватило. И потом много чести каждый раз. Ну, это похоже, одинаковые вещи. Там это нужно тем, кто создает стадо, а мы с Васей работаем совсем над другим. Мы хотим, чтобы у нас была большая группа слушателей, но чтобы каждый из них был хищником, а не травоядным. Ну, в плане потребления. Live and raw. Только такое. Но я посмотрел вчера полностью это интервью. Умат полный. То есть Meet the Press берет интервью у Трампа на ферме на фоне трактора. Там просто обстоятельства были такие, что они его только там могли прищучить, то есть он никуда бы в студию не поехал, и шел сумасшедший дождь, а крыша железная, и по ней било так, что они 5 раз останавливали трансляцию. Говорили поверх друг друга, она и он, президент, и опять-таки мне понравилось, президент отличный боец по части диалогов, он просто, во-первых, он слушать умеет, хотя это не всегда заметно. И когда он говорит какие-то нелицеприятные вещи, то делает это очень пристойно. Вот как он, скажем, сказал, вы задаете мне вопросы, а не слушайте моих ответов. И он таки был прав, она не слушала его ответов. Хотя временами тем самым она ему мстила, не помню, как ее зовут, эту корреспондентку Meet the Press. Но кончилось дело тем, что она его все-таки вывела из себя. И он ей сказал, you're either crooked or you're stupid. То есть сказать леди это победа для леди. То есть президент повел себя не как джентльмен в конце, но он согласился дать ей еще одно интервью. Да, так вот, почему я про это сказал, потому что он говорил, что у нас экономика, все в порядке, но это посмотреть на бензоколонку, и сразу все становится понятно. А AI просто не остановить. То есть AI намного мощнее. То есть то, что происходит с AI, это такое цунами, что по сравнению с ним иранская война, это, я не знаю, это, ну, если, скажем, стену на границе с Мексикой выставить перед цунами, вы сами понимаете, что будет. Так вот, индекс PHLX, он показывает все, что происходит с полупроводниками, он вырос на 5%. Intel выделялась в смысле роста в первую очередь, ее акции подросли на 11% после сообщения о том, что Google и Nvidia рассматривают ее как вариант для создания резервных чипов. Компания по разработке чипов Marvell Technology также выросла более чем на 9% после того, как S&P и объявил в пятницу, после того, как S&P объявил в пятницу о ее присоединении. То есть Marvell Technology вошла в S&P. После кровавой бойни, повторяю, в пятницу на бирже индекс S&P 500 завершился ростом на 0,3, NASDAQ на 0,9, а Dow потерял мелочевку около 0,2%. Apple представила версию своего чат-бота Siri, усиленную с помощью искусственного интеллекта. Я об этом говорил уже как в заголовке, но в деталях небольших. Siri будет вести себя скорее как чат-бот с генеративным, между прочим, искусственным интеллектом, с обновлением, над которым Apple сотрудничает с Google. Запланирован широкий релиз этой осенью. Акции Apple выросли в ожидании выхода, но после объявления снизились на 1,9%. Это не стало большим сюрпризом, учитывая, что инвесторы уже отыграли успех, так сказать, отыграли успех обновления. Повторю еще раз, что в связи с выходом вот этих гигантов искусственного интеллекта на биржу, я приготовил очень трудовой материал, который занял у меня кучу времени, о том, как вкладывать деньги в этих новичков, стартапов. Кое-кто из них достигает по вложениям уже триллиона долларов. Но доступ к этому видео будет только на канале «Русский голос Америки» на YouTube и только для членов, members, и будет стоить $100. Когда я это выставлю, может быть, через... На этой неделе материал-то уже готов, мне нужно только ввести membership, я этого никогда не делал. А цены на нефть выросли на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке. Фьючерсы на нефть росли и оставались высокими, даже после того, как Израиль и Иран прекратили обмен ракетными обстрелами. Обе страны пригрозили возобновить атаки, если другая нарушит хрупкое перемирие. Если по этому поводу есть желающие что-то сказать, наш телефон студии 718-303-9090. Но, в принципе, по поводу вот этой перестрелки, которая произошла между Ираном и Израилем, есть смысл кое на что обратить внимание. Сейчас гляну только быстро сам, потому что у меня нет никогда уверенности в том, что наши телефоны, извиняюсь, работают. А то потом скажешь, что люди не воспринимают ничего. Нет, все работает. Все работает. Так. В принципе, это архаика. Принимать звонки, но у нас достаточно архаичное радио и телевидение, я имею в виду Дейзен радио и телевидение RTN, причем архаика в данном случае это не оскорбление, а наоборот это достоинство, потому что это телевидение, это уж точно, то есть на радио приходили с политическими контрибуциями деятели, это абсолютно нормально. Но просто они платили за то, чтобы представить свою платформу. Это не значит, что радио спонсируется политическими партиями. Такого не было никогда. Но это только два средства массовой информации, которые никогда не были зависимы ни от кого, кроме как от рекламодателей. Сейчас подошло такое время, когда только вы можете сохранить, так сказать, жизнеспособность Дэвидсон радио. Вы слушатели, потому что больше этого не будет. Нет ни одного в мире, которые не были бы зависимы. Или они зависят от тех, кто их финансирует. Я повторяю, все. Или они зависят от подписчиков. Если они зависят от подписчиков, то они будут делать то, что им говорят подписчики. Вы пользовались услугами Дэвидсон Радио более 20 лет. Причем не платя за это ни одного цента. Не пришла ли пора, так сказать, помочь вашему товарищу по одиночеству? Вот тут картинка, как сделать донейшн. Грамотные смогут посмотреть, например, запись сегодняшнего шоу на канале «Русский голос Америки» на YouTube на 26-й минуте, и там все подробно написано, но можно и не смотреть. davidsonradio.com. Заходите на сайт, и там есть окошко, которое... О, Вася повел ухом, когда услышал слово «окошко». Нет, Вася, это не «окошко», а «окошко». Вот уже этот русский. Так, ну а теперь про эту перестрелку, которая шла между Ираном и Израилем там 15 часов. Эта перестрелка показала, что Израиль решительно ответит на атаки Хизбаллы. А Иран может при этом нанести ракетный удар по Израилю. То есть эта комбинация, в принципе, предсказуема. На нее можно ставить на рынках прогнозов, потому что Хизбалла никому не подчиняется. Естественно, она подчиняется только Ирану. Иран заинтересован в том, чтобы выторговать себе условия в переговорах с Соединенными Штатами. И поэтому, если Хизбалла бьет по Израилю, то Израиль будет отвечать. А если Израиль отвечает, то Иран бьет по Израилю, защищая брата меньшого, то есть Хизбаллу. И это у папа была собака. Он ее любил, а она съела кусок мяса, он ее убил. На могиле написал, что у папа была собака и так далее. Невероятно совершенно то, что для премьер-министра Израиля Биби Нетаньяху возобновление этих боевых действий с Ираном в воскресенье показалось, что он таки способен противостоять президенту Трампу. И, конечно, мы отлично знаем, что 47-й этого не любит и никому не прощает. Но здесь довольно специфическая ситуация. Израиль не может без нас, а мы не можем без Израиля. И я сейчас говорю не о человеческой привязанности к той или иной стране, а исключительно о ситуации на Ближнем Востоке. Но прекращение боев в понедельник, вот через эти там 15 часов, а после начала оставила Израиль и его лидера в довольно затруднительном положении, потому что и страна, и лидер зависят от Трампа. Я, конечно, далек от фантазии, что Трамп может отомстить стране. Лидеру может, но стране, такой как Израиль, вряд ли. Но если Нетаньяху, скажем, надеялся подорвать мирные переговоры, которые Трамп ведет с Ираном, то есть мазаш, что сейчас это в интересах его и Израиля. И тогда давление президента на обе стороны с целью прекратить авиационные удары и отказ Израиля от подготовки к новой атаке, о чем Израиль заявил официально в понедельник, они покажут, что надежда Биби провалилась. То есть надежда на подрыв мирных переговоров, потому что пока что там все, ну, прямо как в военном покере. И вот теперь Иран может отправить свою прокси-армию в Ливане, то есть Хизбаллу, ангажировать на атаку мирных жителей на севере Израиля. Потому что Израиль повязан. Трамп хочет любой ценой замирения. Но прикиньте, если Хизбалла начинает атаковать север Израиля, а Израиль не отвечает. Или отвечает, если израильские контрудары по Хизбалле смогут подтолкнуть Иран, опять-таки, к запуску ракет по Израилю, а Трамп может помешать Израилю наносить слишком сильные или слишком длительные ответные удары по Ирану, то получается, что мы, американцы, повязали руки израильтянам. Ну, Обаме кое-кто из вас бы этого не простил. При всей любви к Израилю. А 47-му? А какая разница? Какая разница? Та же самая шахматная доска. Правительство Ирана наверняка понимает, что президент Трамп не хочет возвращаться к войне, поэтому они могут пойти на некоторый риск, чтобы сохранить эту связь между событиями в Иране и Ливане. И напомню, что последняя волна насилия, вспышка, вспыхнула через несколько дней после того, как в Вашингтоне было достигнуто новое перемирие между Израилем и Ливаном. Хизбалла отвергла соглашение, а Израиль пригрозил ответным ударом в Бейруте, если Хизбалла снова атакует израильскую территорию. И когда Хизбалла это сделала, обстреливая Израиль ракетами в минувшее воскресенье, Нетаньяху приказал нанести удар по Дахии. Дахия – это такое место на южной окраине Бейрута, это оплот Хизбаллы, широко известный. И спустя несколько часов Иран ответил, выпустив первую из примерно 30, между прочим, ракет по Израилю. Все они были сбиты, а в понедельник, то есть вчера, союзник Ирана в Йемене, хуситы, выпустили одну ракету по Израилю, и это еще один прокси. И пригрозили атаковать израильские и аффилированные с Израилем корабли, проходящие через Красное море. Это уже не Ормузский пролив. То есть ширится, пока еще эскалация Ирана называть. Тут получается интересная арифметика. Именно арифметика. Это не мой термин, это термин Нетаньяху. Сейчас поясню. Иран и Израиль пытаются навязать свое, так сказать, уравнение на этом уроке математики. Я не буду называть это полем боя. Это урок арифметики даже скорее. И Нетаньяху заявил, что это новое уравнение между Ираном и Хизбаллой неприемлемо и невыносимо для него. И при этом он сказал, я настаиваю на нашем праве действовать против наших врагов. А Нетаньяху на этом, безусловно, выиграл. Набрал кое-какие очки, потому что он показал, что готов противостоять Трампу. А неделю назад наш президент, кто бы мог такое подумать, унизил Биби в телефонном разговоре. Там был мат, чистый американский мат. И позже президент сам подтвердил, что он назвал Нетаньяху сумасшедшим. Но тут он сказал чисто, crazy. Но crazy это может быть даже приятно звучать. А многие израильтяне опасаются, что конечная сделка между Соединенными Штатами и Ираном может оказаться далеко не железной в сдерживании ядерной программы Ирана, одновременно значительно оживляя его экономику и, соответственно, способность оказывать влияние в регионе и угрожать Израилю. Я лично во всей игре, в этом уравнении симпатизирую, безусловно, Нетаньяху. Хотя возобновление боев с Ираном может сорвать переговоры, в чем Иран должен быть заинтересован, мол, не мы начали. И мое хотя, потому что я американец, я хочу, чтобы война закончилась. Кстати, интересный был момент интервью Meet the Press, когда журналистка сказала, вы там обещали, она несколько раз это говорила, Трамп несколько раз игнорировал ее вопросы. То есть он говорил про другое. Но вы же обещали, что не будет новых войн. Мистер Президент, начинала она так. Каждый раз, когда пожестче вопрос, она начинала мистер Президент. Вот. И он сказал, ну, слушайте, там Великая Отечественная шла, там 4 года, вьетнамская 19, он один раз сказал 18, другой 19, корейская черти знает сколько, а это всего-навсего 3 месяца, и сколько мы всего сделали, как многого мы добились. С этой темой все. Это, между прочим, тема, которая близка нашему гетто. Как оно откликнется на это? Здесь все не так-то просто. Поэтому телефон-то я скажу, но будут ли звонки, у меня серьезные сомнения. Что неплохо, потому что хватает еще материала, который предназначен для едущих на работу. Телефон студии 718-303-90-90. Я, кстати, не принимаю звонки от тех, кто опоздал на предыдущую тему, потому что это значит откат назад, один на один. Если вы не успели, то вам следует или написать в чате свой комментарий, или комментарий напишите в шоу, когда вам будет удобно. Я после того, как оно закончится, я тогда буду почитаю и отвечу. Так, у нас нету ни одного звонка. Поэтому, наконец, нужно про крупнейшую криптовалюту в мире, про биткоин, сказать все, что следует. На той неделе все 5 рабочих дней биткоин падал. Причем волатильность у него сумасшедшая, там от 120 тысяч за штуку в пике до 59 тысяч, когда он был слишком упал. Я не говорю сейчас о первоначальной оценке в 23 цента, когда это было довольно уже много лет назад. Но вот это падение привело к тому, что он остается на уровне 62 тысячи долларов за биткоин. То есть, в принципе, получается, что за неделю прошлую ситуация на криптобирже привела к уничтожению 160 миллиардов долларов рыночной стоимости этой монетки. Да, в пике он стоил 126, я сказал 122, 126 он стоил. Так что произошло? Задним числом. Но это совершенно теперь понятно. Есть такая компания, которая называется Strategy, то есть стратегия. Она полностью перестроила свой бизнес. Он сосредоточен на накоплении биткоина, не продаже. потому что количество биткоинов, как известно, хорошо, и в том числе даже нашему президенту, у него очень высокий IQ, ему это тоже известно, а количество биткоинов ограничено, поэтому рано или поздно они будут дорастут до небывалых высот. Так вот, Strategy сообщила вчера, что продала часть активов во второй раз в истории. Это было на прошлом деле. В понедельник, но на прошлом деле. Продала часть активов, причем это второй раз, нарушив, так сказать, установку. Она вольна делать, что хочет, Strategy. Но хотя продала она всего 32 монеты из 843 706, которые у них есть, этот шаг все равно напугал других, заставил их продавать, потому что Strategy крупнейший в мире держатель корпоративного биткоина и обычно придерживается мантры «никогда не продавай». И продажа Strategy, возможно, вызвала спад, но возможно также, что это не главное причина проблемы биткоина, потому что с середины мая инвесторы в целом вывели более 4 миллиардов долларов из биткоиновских ETF, что стало их самой продолжительной серией оттока капитала в истории биткоина. Это очень важно, потому что потоки ETF являются основным двигателем роста цены биткоина. Об этом сказал аналитик CNBC, не помню, как его звать, но это так. И вообще аналитики в целом отмечают, что несколько факторов причиняют, так сказать, влекут за собой снижение цены биткоина, несмотря на то, что крупные технологии поднимают традиционный фондовый рынок на новые высоты. И среди этих факторов неопределенность, которая связана с войной в Иране, да, тоже на крипте отражается. Есть еще опасения, что законопроект, который дружественен криптовалютам, и это толкает семья президента, может не быть принят в этом году. У нас на носу цунами в виде промежуточных выборов. Тут появляется еще один нарративчик. По данным Bloomberg, Bloomberg это как Библия для бизнеса, инвесторы, по-видимому, выходят, то есть выносят деньги из биткоина и других цифровых активов, чтобы инвестировать их в активы искусственного интеллекта. Это, наверное, временно. Мы ожидаем кипиша. И председатель Strategy сказал, это его слова, между прочим, то есть его мысль. Он сказал, это ротация капитала, но не обесценивание биткоина. Но если заглянуть вперед, и на этом мы закончим эту тему, некоторые аналитики считают, что биткоин приближается к концу фазы медвежьего рынка, который он проходит примерно каждые 4 года. Я сейчас сказал, первый раз в жизни, по-моему, мы закончим, хотя имел в виду только себя. Забавно, что существуют эти устойчивые обороты на русском языке, которые ничего общего с действительностью не имеют. Во-первых, мы – это не я, если не считать только Николая II, который говорил «идем на вы». Мы, Николай II, иду на вы, говорил Наполеон. Вот. А когда я слышу, как там ведущие русскоязычные говорят, мы сейчас поговорим, а говорят только, говорит только он, а больше никого нет, это довольно забавный стереотипчик. С этой темой все. Сейчас будет небольшой перерыв. Если у кого-то есть что сказать по поводу услышанного, вы можете набрать номер телефона студии. Пока только по поводу услышанного и только по поводу только что звучавшей темы. В конце шоу, для тех, кто не в курсе, я даю 5 минут на любую. Наш телефон ваш 718-303-90-90.
9: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо... Из-за травмы, аварии или докторской ошибки я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
10: имея федеральный лайсенс. Офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
12: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
11: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
12: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
13: Радио шоу всего Копенгагена.
14: За него стоят громадные массы.
15: Не пойму, что за люди.
16: Толковище.
4: А еще две темы осталось больших, и я надеюсь, что успею сегодня. Первая касается виз H1B. Это для особо талантливых иностранцев, которые надеются найти работу здесь. А, кстати, он, Гриша Миргородский в чате, это один из таких особо талантливых москвичей, спец по искусственному интеллекту. Он создает искусственный интеллект. From scratch. Но я еще не успел войти в эту тему, поэтому один звонок прямо от вас. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
17: Сева, а что такое крутит? Это крутит. Он назвал корреспондентку. Трамп назвал ее Крукет. Это что такое?
4: А, Крукет, это значит крупт, это значит коррумпировано.
17: Да. Так он сказал не только она. Же... Он сказал, что все эти NBC, ABC, CBS, Крукет.
4: Да.
17: В том числе и она.
4: Да, да.
17: Он так
4: да, сказал. Да, именно, да. Да, ну, знаете, когда президент говорит так о средствах массовой информации, это нормально, но когда он говорит даме, сидящей перед ним, что она или коррумпирована, или она дура, то это, извините...
17: Ой, но как она себя вела? Достоинство. Это же позор! Нагло! Как она себя вела?
4: Почему? Секунду. Вы не в курсе? Так, когда журналисты разговаривают...
17: Это же не интервью.
4: Да, но если бы это был Такер Карлсон или Шон Хеннети, он бы никогда так себя не вел. А она... Нам нужны те, кто ищет недостатки в наших президентах. Кто бы ни был у власти, имейте это в виду, потому что это журналистик.

эту политику несанкционированным налогом, который требует одобрения Конгресса. Окружной судья, фамилия его Сорокин, звать его Лева, окружной судья Соединенных Штатов, кстати, поставленный на эту позицию когда-то Бараком Обамой, пришел к выводу, что предложенные президентом вот эти вот поборы на так по заявкам на визу H-1B, как часть прокламации от сентября 2025 года, очень быстро принятой Госдепом, Министерством внутренней безопасности, нарушает статус разделения властей. Примерно так, если по-русски пытаться. И это решение, оно стало, в принципе, значительной победой для штатов, которые подали в суд на президента из-за этой самой прокламации, заявив, что плата в 100 тысяч долларов навредила их возможности нанимать работников в государственные учреждения, такие как колледжи и больницы. Ну, понятно, это у них нет бабла на это. Я даже и не говорю о возможностях внедрить службу внешней разведки, скажем, Российской Федерации, в американские бизнесы за несчастные 100 штук зелени. Ну, сколько нужно таких людей? И раскошелиться могут очень легко те же самые олигархи, вложившие соответствующие средства в фонд общественного благосостояния. Не помню, как он там на Руси называется. Но это к примеру. Китайцы, конечно, пошустрее. Ну, если в процентном отношении. И вот это решение судьи по фамилии Сорокин основывалось на двух прецедентах Верховного суда. На решении, которое утвердило Обама-Кейр, назвав его самое спорное положение, обязанность людей получать медицинскую страховку налогом. Это было, это прецедент. Второй прецедент – это недавний отказ судей. Они отказали односторонние попытки Трампа ввести глобальные тарифы. И все вот это, вот эти два прецедента в суде ведут к управлению тренда, что президент может осуществлять любые налоговые, так сказать, полномочия, идеи только при однозначном одобрении Конгресса. Наш Сорокин. Измена в наших рядах? Или это голос разума, потому что мы идем к диктатуре, к автократии. В принципе, если бы, скажем, я не против монархии, но просто потому что, даже не монархии, а что-то вроде того, что у Великой Британии, но там с коррекциями всякими, потому что народы разные, кое-каким народам не подходит модель другого народа, который там успешно. Но, в принципе, вот то, что сейчас вы услышали, это очередной очень сильный удар по экономической программе Трампа, которая столкнулась с препятствиями в судах, и, естественно, катализирует все это война с Ираном. А программа визы, вот эта H-1B, была создана в ее нынешнем виде в 90-м году, и она была направлена на то, чтобы разрешить компаниям и организациям нанимать иностранных работников на специализированные, высококвалифицированные должности. Сотрудники H-1B ограничены по стране 85 тысячами в год, не более того, при этом 20 тысяч мест зарезервированы для работников с высшим образованием. Но ограничения не распространяются на высшие учебные заведения и некоммерческие исследовательские организации. А Трамп и его союзники утверждают, что программа использовалась для обхода или для увольнения американских работников в пользу найма иностранцев за более низкую зарплату. И, конечно, это достаточно сильный аргумент. Но Конгресс зачем? Зачем нам Конгресс? Я, кстати, давно подозреваю, что он вообще нам ни к чему. Тем более сейчас, когда искусственный интеллект, так сказать, станет, безусловно, править балом. А Трамп в своем заявлении заявил, естественно, как еще в заявлении, разве можно не заявить, злоупотребление программы H-1B представляют угрозу национальной безопасности, отпугивая американцев от карьеры в науке и технологиях, рискуя американским лидерством в этих областях. Я здесь абсолютно согласен с нашим президентом.

0: Но проблема, она не может быть решена даже Конгрессом, я думаю, потому что у каждого бизнеса есть свой здравый смысл. И здравый смысл заключается в том, что нужно делать продукт, который ты умеешь продавать минимальной ценой, сохраняя качество и выигрывая конкуренцию. И поэтому нам без глобализации, ну никак. Просто никак. А с глобализацией наш президент решил покончить. Он, правда, еще решил покончить с войнами, но вместо этого получилось все совсем-совсем наоборот. Я уже не говорю о болоте в Вашингтоне. К сожалению. Хотя благими намерениями сами знаете, в какое болото. Вот тут нельзя не вспомнить эту женщину, которая подвергла себя спуску через мусоропровод. Сегодня в выпуске новостей было подробно все. И теперь вот эта вот история о гражданстве. Это касается всех нас, иностранцев в прошлом, кто получил гражданство в Соединенных Штатах. Администрация Белого дома вчера объявила, что стремится лишить гражданства 17 уже граждан Соединенных Штатов, обвиняемых в иммиграционном мошенничестве. У нас, кстати, с иммиграционным мошенничеством очень хорошо дело обстоит. У нас. У руговорящих. Официальные лица заявили, что этот шаг представляет собой крупнейшую за всю историю попытку правительства использовать свои полномочия по лишению гражданства, которые редко применялись до того, как президент Трамп вернулся в Белый дом в прошлом году, кстати, с обещаниями начать историческую операцию по депортации. В период с 90 по 17 годы Министерство юстиции подавало в среднем порядка 11 в среднем судебных жалоб в год, направленных на лишение гражданства. Но это можно было бы даже не поминать. 11 штук всего. Федеральный закон давно позволяет правительству пытаться лишить граждан Соединенных Штатов, родившихся за границей, которых чиновники сочтут мошенниками во имя получения гражданства. Например, если вы скрыли свою уголовную деятельность в своих иммиграционных заявлениях. Однако этот процесс исторически был длительным, сложным, редко реализовывался, да и в конце концов, скажем, в Советском Союзе старались, так сказать, представить ситуацию так, что у него политических заключенных нету. То есть совершали уголовные дела, но люди садились в тюрьму по политическим, так сказать, предпосылкам, а позже попробуй объяснить здесь иммиграционным властям, что ты не уголовник. Администрация Трампа стремится значительно усилить возможности по лишению гражданства в рамках более масштабной борьбы с незаконной иммиграцией. Сейчас уже речь не о стене, а о формальной стене, официальной, документальной, предпосылочной. И в 2025 году Министерство юстиции расширило категории натурализованных граждан, которые должны быть приоритетными для лишения гражданства. И вот некоторые из этих 17 граждан, которые подверглись последней кампании по лишению гражданства, были осуждены за насильственные или серьезные преступления, включая сексуальные преступления против детей, а другие были осуждены или обвинены в иммиграционном мошенничестве. А в жалобах федеральные суды, поданных по всей стране в последние дни, то есть идет зачистка в иммиграционных рядах. Представители Министерства юстиции утверждали, что лица эти скрывали свою преступную деятельность при подаче заявления на получение гражданства или иным образом не имели права на натурализацию, в том числе из-за отсутствия хорошей моральной репутации. Кстати, это замечательная формулировка, что является одним из требований процесса натурализации. А еще один момент интересный. Если ни у кого не может быть, не должно быть сомнений в том, что вся информация, которая существует в мире, в том числе с помощью искусственного интеллекта, будет оцифрована, и при желании к ней всегда будет иметься допуск. Поэтому если сейчас, пока мы еще имеем дело с людьми, которые рассматривают наши, так сказать, иммиграционные дела, то в недалеком будущем это все будет за микросекунды решаться с помощью программы. Я сейчас подхожу к последним 5 минутам. Если хотите, могу принимать звонки на любую тему, но здесь есть еще кое-что, что следует детали выложить. Тем не менее, я готов. Телефон студии 718-303-9090 на любую тему. Звонков нет. Среди тех, кто стал целью в последнем раунде дел о лишении гражданства, гаитянский иммигрант, который якобы сексуально, так сказать, использовал свою дочь, мужчина из бывшей Югославии, осужденный за насилие над ребенком, иммигрант из Мексики и так далее. У нас появились звонки, послушаем, что скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро, Сева. Я хочу вам сказать одну вещь. Вчера я ездил в метро, и в вагон зашла женщина испанского происхождения. И у нее за спиной был ребенок, и она продавала сладости. Единственный человек, который ей дал деньги, он рядом со мной сидел. Он читал книжку Фройда. Больше никто.
0: Да, они везде сейчас ходят, эти женщины, но знаете, большая ошибка то, что они продают сладости. Потому что Америка все-таки имеет тенденцию к тому, чтобы питаться более здоровой пищей. А теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
2: Доброе утро, Сева. Да, хорошего дня вам и вам.
0: Саша, здрасте. Вопрос. Спасибо. И вам тоже.
2: Такой вопрос. Вы знаете, что поскольку борьба с нелегальной миграцией – это краеугольный камень нынешней администрации, такой вопрос. Почему до сих пор нет ни одного громкого дела против нанимателей, которые предоставляли работу нелегальным
0: иммигрантам? Ой, вы знаете, а они все делали в рамках закона. А, в смысле нелегальным. Не, простите, нелегально. А, ну, включая самого Трампа, потому что у него тоже работали нелегалы на стройках, еще как. И те, кто говорит по-польски, отлично знают, что я имею в виду. Да. Ну как, Саша, у вас риторический вопрос, по-моему, да? Спасибо. Окей, пока. Ой, простите, я вас уже отключил. А теперь слово вам.
3: Алло, Севочка, пожалуйста.
0: Привет, Роман.
3: Ты знаешь, первый претендент на депортацию – это Ильхан Омар, наша конгрессвумен. Она совершила такое преступление иммиграционное. Ты в курсе?
0: Да, я в курсе, конечно. Но немножко сейчас поздновато. Она уже в Конгрессе.
3: Ну и что? Что, она неприкасаемая? Закон для всех?
0: Не, она вполне прикасаемая. Но понимаешь, какая штука? Если будет перебор, одно дело нарратив. Но если будет перебор, то это может привести к тому, что произошло в Нью-Йорке. Если бы не было перебора, то у нас бы не был Мамдани в качестве мэра в Нью-Йорке. Потому что это единство и борьба противоположностей. И тут нужно все здраво рассчитывать, так сказать, без гнева. Понимаешь? А там, конечно, было бы интересно, но это получается, что мы уже, так сказать, впадаем в крайности. Здесь надо проявлять определенную гибкость. Плюс, я должен сказать, что, скажем, ну так же, как Богу необходим дьявол, для того, чтобы было к чему стремиться. То, о чем я говорил вчера, это нужно обозначить зло для того, чтобы люди стремились к добру. Вот точно так же те, кого вы считаете злом в лице прогрессивистов, абсолютно необходимы консерваторам. Теперь с нами будете вы.
4: Алло,
0: пожалуйста,
4: доброе
0: пожалуйста.
4: Утро,
0: здравствуйте.
4: Израиль должен и вынужден обороняться от этих террористов. Не знаю, что это. Он будет никак. Маленькую
0: землю. Да. У вас начал ломаться голос, и время подошло к концу, к сожалению. Да, понятно. Ситуация такая, как Catch-22, которая была описана Джозефом Хеллером. Но у нас с вами полное жуче, как говорят в Северной Корее, где еще, значит, с визитом китайский лидер. И это малоприятная ситуация, которая показывает Западу, что против него создается консолидация умеющих обходить санкции. То есть у нас слегка уплывает.
5: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: Сине 620 АМ и слушаете